0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: С Рождеством Христовым, братья и сестры! Что-то вы как-то скептически к фразе это относитесь. Настороженно, боязливо, так, как будто я поздравил вас с каким-то непонятным днем, да? Вроде бы как бы рождение Христа, но верующие люди в Иисуса Христа, но почему-то боятся об этом говорить. Я сегодня буду говорить на тему Рождество и новогодняя елка. И я понимаю прекрасно, что сейчас может твориться в головах здесь присутствующих и меня слушающих в эфире. Я понимаю прекрасно предрассудки, которые есть у верующих людей, и знаю сложившиеся стереотипы по поводу Рождества. И я понимаю, что тема, которой я сейчас коснусь, она очень сложная. Но мне бы хотелось в названии включить два момента, точнее, я в названии включил два момента, о которых я хотел коротко коснуться. Само Рождество, именно дату и суть его. А второе – это новогодняя елка, вообще елка, ее суть. И потом, естественно, сделать определенный вывод и заключение, к чему я вообще это подведу. Но начну я свое размышление с истории из моей юности. Когда я именно негативно относился к самому празднованию Рождества Христова. Именно негативное. Юность моя именно была украшена или наполнена негативным отношением именно к Рождеству. Почему так случилось? В 92-м году на евангельской программе Джона Картера я поверил в Иисуса Христа и получил в подарок Библию. И целый год ее читал. В церковь я тогда адвентистскую не ходил, потому что я не знал ничего про адвентистов, поэтому

Но для меня христианская церковь тогда – это была православная церковь. И каждое воскресное утро я уходил рано на службу в храм, отстаивал ее, вот, стоял на службу, принимал причастие, ну и так далее. Конечно, я ничего не понимал, что там происходило, но я, тем не менее, верно исполнял свой, так скажем, христианский долг. Вот. Но при этом я читал Библию и, соответственно, понимал, что мне слишком мало информации о том, вообще, что такое христианство, и мне нужно было где-то черпать свои знания. Ну и куда я мог пойти, если у меня никакой литературы религиозной в доме не было, потому что мои родители... Папа, он был вообще атеистом и таким скептиком, в Бога не верил. А мама, она, ну, как бы верила так, по-своему, но это все было очень номинально и, по большему счету, формально. Поэтому сказать, что в ней какая-то была живая христианская вера, этого не было. Поэтому единственным в семье человек, который действительно искренне во Христа поверил, это был я. Вот. Но мне нужно было читать. Я пошел в библиотеку, но вы понимаете, 92-й год, какие книги в библиотеке на тот момент, потому что наша страна вышла только-только из атеистического такого периода, да, и потихонечку повернулась в сторону вообще какого-то религиозного искания Бога. Это даже не просто был поворот, это действительно была жажда и стремление ко всему теперь религиозному. Правда? Вспоминайте, те, кто был в 90-е годы, какой был действительно в обществе такой... Ну, прорыв, что ли, сказать, да? Да, такое устремление, голод, жажда по религиозному. И я, естественно, читал литературу атеистическую. И что интересно, атеистическая литература никак на мою веру не повлияла. То есть она не разочаровала меня в вере, а наоборот еще больше укрепила. Потому что, ну, скажем так, марксистско-ленинская наука в те годы, на самом деле, она не была научной. Она была подчинена определенной идеологии. И многие даже такие постулаты, которые выдавались за науку, научными не были. Потому что это было определенное направление бороться с религией, искоренить религию из сознания людей. То есть все, там была конкретная цель. И если мы посмотрим даже на историю Рождества, то мы увидим именно в истории Рождества именно такую картину. Наша, ну скажем так, в нашей стране Рождество стали праздновать при крещении Владимира в конце X века, так? Именно 25 декабря вплоть до 1917 года празднуют Рождество. Потом, естественно, переходит смена календаря, Рождество переходит на 7 января. Но если вы хорошо знаете историю, вспомните, да, что после 1929 года Рождество в Советском Союзе запрещает. И действительно идет серьезная борьба, хотя в календарях еще числится Рождество как праздничный день, но потом его и уничтожает из календаря и полностью вычищает все религиозное. Да, и вместо этого... вводят другой праздник Новый год, да, естественно, рождественская елка, которая была символом Рождества именно с 18 века в России, с 18 века вплоть до 20-го, да, ну, до 1929 года. Потом елочку искореняют напрочь и делают ее новогодней спустя, опять же, какое-то время, потому что видят, что невозможно искоренить все верования людей, так сказать. Да? Но просто заменяет ее другим смыслом. Получается Новый год, нету Рождества, есть Новый год. И вот что произошло в моем сознании. Когда я стал читать атеистическую литературу, то я там увидел очень много рассказов и историй о том, как... языческие праздники оказали сильное влияние на что? На христиан. И христиане, вот они мракобесы, вот они суеверные люди, да, как они на самом деле поклоняются не Христу, а языческим там разным богам и тому подобное. И вот это очень сильно было, к сожалению, в атеистической литературе. Но второй момент – что на меня оказало влияние именно негативное празднование Рождества. Да, это я как бы увидел, но когда я пришел в Адвентистскую церковь в 93-м году, то, к сожалению, я оказался под влиянием очень такого реакционного лагеря в Адвентистской церкви. Это были реальные фанатики,
очень консервативные и жесткие люди, которые были против Рождества. Именно по той причине, что это некая связь с язычеством. Да, такие были люди, которые так верили, так считали, и это были адвентисты седьмого дня, которые вообще боялись всего языческого и, соответственно, какого-то отношения с, ну, существующей церковью, либо с католической на Западе, либо с православной в России. И на самом деле изначально адвентистская церковь, ее в Советском Союзе называли сектой или сектантами, так называли всех протестантов, не протестантами называли, а именно сектантами. Да? А православную церковь или католическую называли служителями культом или просто культом, показывая на самом деле, что это даже не церковь, не организация, а просто культ, да, смешанный с язычеством. Но на мое негативное отношение к Рождеству обратите внимание, что оказало. Первое – атеистическая пропаганда. Раз. И второе – консервативные или фанатичные настроенные адвентисты седьмого дня. Два. И поэтому долгое время я действительно не праздновал Рождество. Но при этом я праздновал Новый год. И это была удивительная вещь. С удовольствием адвентисты седьмого дня праздновали Новый год, светский праздник, в котором вообще нет ничего религиозного, но при этом категорично отказывались праздновать Рождество, в центре которого, если мы его правильно будем понимать, был Христос, рожденный. Удивительно. И люди больше меня поздравляли с Новым годом, со светским праздником, но не поздравляли меня с Рождеством. Поразительно. При этом это были верующие люди. И вот таким образом, к сожалению, так получилось, что адвентистская церковь в 90-е годы оказалась вот на таком распутье, когда под сильным влиянием фундаментализма, именно протестантского, и советского сектантства, церковь не смогла справиться с этим влиянием. То есть действительно грамотно, трезво и мудро подойти к празднованию Рождества – к самому сути. Она просто не способна была это сделать. Она не выросла, не стала зрелой еще церковью, чтобы, если уж что-то и праздновать, то праздновать именно сбалансированно, праздновать действительно с глубоким смыслом, с пониманием того, что мы делаем, чего мы вообще празднуем и что мы не празднуем. Потому что как таковой традиции празднования Рождества не было. Удивительно, что в псалмах Сиона были песни про Рождество, но при этом церковь отрицала само Рождество. Надо было тогда из псалмов Сиона выкидывать все эти псалмы. Что ж вы их включили, мои братья и сестры? Я обращаюсь к тем, кто еще в советский период застал. Что вы включили псалмы Сиона, эти псалмы, надо было их выкинуть тоже. Но, тем не менее, они там были. И они создавали некий диссонанс в голове. С одной стороны, мы против Рождества, с другой стороны, когда мы будем петь песни рождественские? Когда, в какое время? Но потом постепенно действительно стала происходить очень хорошая тенденция, я считаю, динамика, когда церковь стала осмыслять и понимать, что она делает что-то не так. И если она в таком состоянии будет продолжать жить и верить, она превратится в секту, причем очень секту авторитарную и действительно очень деструктивную. И поэтому церковь, поскольку она проходит свой определенный этап взросления, стала взрослеть. А с взрослением и происходит что? Начинает развиваться сознание. И именно религиозное сознание. Оно просыпается, оно начинает пробуждаться. И вот это религиозное сознание помогло мне, избавившись от протестантского фундаментализма, обрести, наконец, нормальное понимание Рождества, и поэтому сегодня я попытаюсь его изложить, и в конце именно приглашу церковь праздновать Рождество Христово и покажу, как его праздновать. Хотя бы, по крайней мере, пусть маленькими очертаниями, но делать это. И именно это делать. И я объясню, почему это нужно делать. А теперь давайте мы... Я разделю свою проповедь на две части. Первое – это Рождество, и второе – новогодняя елка. Немного о Рождестве. Я просил вас, дорогая церковь, прочитать две
два отрывка из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки. Если вы это сделали, вы теперь понимаете, о чем вообще идет в двух этих Евангелиях, в самом начале их повествования. Да? Давайте мы вначале откроем Евангелие от Матфея и прочитаем с вами первую главу, стих 18, и прочитаем его, откинув прежде всего всякие стереотипы и предрассудки. Прочитаем внимательно и услышим, что благая весть или Евангелие говорит. Читаем. Рождество Иисуса Христа было так. Еще раз читаем. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведным и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Давайте мы остановимся и увидим одну важную деталь. Когда я это перечитывал, молился и размышлял, я увидел одно важное обстоятельство, которое мы пропускаем и которое нам мешает на самом деле праздновать Рождество. Знаете, что нас смущает и путает вообще? Когда евангелист описывает Рождество, они не описывают день рождения Иисуса. Слушайте внимательно, это очень важно. Послушайте, прямо вот помолитесь Духу Святому сейчас, чтобы он просиял, просветил ваш ум. Когда евангелисты описывают Рождество, они не описывают день рождения Иисуса. Они описывают событие, которое предшествовало его появлению, Иисуса Христа, и потом то, что происходит после того, как родился Иисус. Если мы идем и следуем по Евангелию от Матфея, то мы видим, что Рождество Иисуса Христа в Евангелии от Матфея было именно так, что от Духа Святого Мария должна зачать. Но Иосиф хочет Марии что сделать, когда он об этом узнает? А ее отпустить. А ангел во сне ее останавливает. И Иосиф ее принимает. Да? И потом мы видим, как разворачиваются события, что когда Иисус все-таки рождается, так, то об этом узнают волхвы, помните, да, я сейчас буду коротко пересказывать, приходят в Иерусалим и ищут родившегося царя. И дальше вы помните, как развиваются эти события. Царь Ирод узнает об этом, приглашает волхвов, выведывает у них, когда именно появился младенец, и с хитростью хочет что сделать? Младенца действительно убить. Опять же, ангелы волхвам говорят о том, чтобы они не возвращались, и те уходят другой дорогой. Ангел предупреждает во сне Иосифа, чтобы он бежал с Марией, потому что ищут младенца убить. И, наконец, погибают действительно дети в Вифлееме от двух лет, то есть до двух лет, да, от нуля до двух и так далее. Вот оно Рождество, вот оно как описано. И здесь важный момент, что когда евангелисты об этом говорят, они говорят о событии. Они говорят о том, что исполнилось пять ссылок на ветхозаветные тексты у Матфея. Пять раз упоминается слово «Вифлеем». Пять раз употребляется слово «сон». В рассказе о Рождестве Иисуса Матфей использует число 5, и оно присутствует постоянно, показывая, что то, что осуществилось, осуществилось по Божьему замыслу, которое было давным-давно предсказано пророками. Это исполнилось, воплотилось именно в рожденном Иисусе Христе младенце. И они говорят о событии, не о дне. И проблема состоит в том, что адвентисты боятся дня празднования Иисуса Христа. А я говорю не о дне, а о событии. Есть разница? Когда я праздную день рождения, я праздную свой день рождения. А когда я праздную событие, я отмечаю не факт, в какой день родился Иисус, а я отмечаю то, что Бог осуществил свое намерение, свое спасение в Иисусе Христе. И именно этот факт я отмечаю. Еще раз. Евангелие
говорят о событии, а не о дне рождения. Они описывают не день. Если вы будете читать Евангелие от Луки, первую, вторую главу, то вы увидите там по евангелисту Луки вообще предшествует задолго появление Иисуса Христа. Он начинает свой рассказ о чем? О том, что ангел является кому? Захарии, священнику, и говорит о том, что Бог ответил на его молитву, и у него родится сын, потому что эта пара была бездетная. Священник и без детей. Это было какое-то, знаете, серьезное влияние общественности на этого человека. Потому что дети были благословением у Господа, а это священник, который Богу служит, и не может Божьего благословения получить. И эта семья страдает от этого и мучится. Но их молитва услышана, и у них будет сын. Но этот сын исполнит определенное предназначение Богом. А потом через 6 месяцев ангел приходит к Марии и говорит: «Мария, ты избрана, и ты теперь станешь матерью Господа», и так далее. Я не буду вам рассказывать, если вы читали, вы это помните. Там описывается целая история, и евангелист Лука мастерски подводит нас к рождению Иисуса Христа. Потому что женщина и мужчина, которые не могут забеременеть, но вдруг забеременеть, этот рассказ Захарии и Анны, подготавливают почву к тому, что Мария тоже забеременеет, только от кого? От Духа Святого. Эта история нужна для того, чтобы подготовить чудесное рождение Иисуса, младенца. Там рассказывается о событии. И это разница большая. Мы не празднуем день рождения Иисуса. Я предлагаю праздновать событие. Что, он не родился, что ли, я не пойму вообще. Не было вообще никакого рождения. Давайте тогда вообще отвергнем рождение Иисуса Христа и вычеркнем эти две главы, два рассказа из Евангелия. Зачем тогда евангелисты это написали? Вот для чего они это стали рассказывать, скажите? Потому что когда они проповедовали прежде всего о распятии Иисуса и воскресении, они сталкивались с серьезными вопросами, на которых нужно было отвечать. И теперь евангелисты уже спустя 30 лет, 40 лет проповеди Евангелия начинают понимать, что надо рассказать больше, чем просто смерть и воскресение Иисуса. Надо показать Его именно божественное происхождение. Надо показать, кто Он, что Он есть исполнение чаяния Израиля, который ждал Мессию. Вот это и хотят евангелисты показать. И это церковь наша упустила, потому что мы начали биться именно с датой. Если мы почитаем высказывание Эллен Уайт по поводу даты, то она действительно опасается именно этого. Давайте смотреть. 25 декабря предположительно считается днем рождения Иисуса. Обратите внимание, на что она делает акцент. Днем рождения, так, Христа. И этот праздник стал обычным и широко распространенным. Но все же нет уверенности в том, что мы отмечаем истинный день рождения нашего Спасителя. История не дает нам определенного заверения об этом. Библия не дает нам точной даты. Если бы Господь посчитал, что это сведения важны для спасения, то Он говорил бы через Своих пророков и апостолов, чтобы мы могли узнать об этом. Но молчание Писаний по этому поводу является доказательством для нас, что этот факт скрыт от нас с вполне разумной целью. И дальше Елена Майт показывает разумную цель сокрытия факта даты рождения Иисуса. Это идолопоклонство. Посмотрите, что дальше она говорит. Она так прям четко и показывает. В своей премудрости Господь скрыл место, где был похоронен Моисей, чтобы люди не поклонялись ему, потому что его почитали. Также, смотрите, тот, против кого они восставали, когда он совершал деятельное служение, кого они до крайности раздражали, был обожаем народом почти как Бог после того, как смерть разлучила его с ним. С этой же цели он скрыл точный день рождения Христа, чтобы люди поклонялись не дню, а Христу как искупителю мира. Так я к чему вас подвожу-то? Не поклоняться дню, а чему? А событию, факту исполнения Божьих обещаний. Это две разные вещи. Никто не доказывает и не говорит о том, что мы уверены и точно знаем, в какой день родился Иисус. Да не знаем мы этого. И не узнаем, поверьте. И это действительно вопрос не спасения. Он не так важен, чтобы нам из-за этого биться друг с другом, ломать копья друг об друга и выбивать зубы. Это вообще не повод для этого. Но единственный факт, с которым нам необходимо примириться и согласиться, родился Иисус или нет? Родился. В
чем проблема совершить богослужение, которое посвящено факту рождения Иисуса? В чем проблема, скажите мне? Чего мы боимся? Поклониться Христу рожденному? Поклониться Богу, который выполнил свое обещание, который свое намерение исполнил? Мы чего боимся? Скажите мне, пожалуйста, чего? Мы впадаем в другую крайность и идем по пути атеистов, таких же безбожных людей, которые боролись с религией. Мы же встаем на их путь и начинаем бороться с фактом рождения Иисуса. Я вообще удивляюсь. Это не дело. Надо как следует думать и расставлять четкие акценты. Итак, еще раз. Мы не спорим насчет того, когда родился Иисус. Мы не утверждаем, когда Он именно родился. Мы просто празднуем. Почему именно празднуем тогда 6 на 7? Очень просто. Потому что эта дата общепринятая, раз. И, во-вторых, она законодательно закреплена где? В законе в Российской Федерации. Эта дата выбрана праздничным днем. Теперь по поводу вот чего. Милые мои, сейчас мы подойдем к елочке, и там мы договоримся, чего боятся адвентисты. На самом деле, вот чего боятся адвентисты. Я их понимаю. Адвентисты боятся язычества. Правда? Ох, как огня они его боятся. И в этом проблема, братья и сестры. Знаете почему? Потому что Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и что? Ну, целомудрие. Дальше. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Если вы боитесь язычества как огня, это говорит о том, что вы не обрели Христа Иисуса как Господа Спасителя. Он еще не является фундаментом вашей веры. Понимаете? Потому что вас легко расшатать, вас легко сбить с толку и увести. Но если вы действительно во Христе, вы не будете бояться язычества. Почему? Потому что Христос выше этого. Или нет? Слабее он язычества или он сильнее? И единственная цель, которую Господь дал своей церкви, скажите, пожалуйста, бороться с язычеством или проповедовать благую весть? Какую цель, какое послание и поручение Бог дал своей церкви? Он сказал, что вы будете что делать, если мы откроем Евангелие от Марка? Давайте мы откроем Евангелие от Марка, последнюю главу. Это очень важно. И сказал им, идите по всему миру, и что? И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносный выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ну и так далее. Я понимаю, что это очень трудные тексты, и это отдельные истории, чтобы их истолковывать. Но вы уловите суть, что когда Господь дает своей церкви проповедовать Евангелие, Он дает ей силу, что и чему противостоять? Злым духом. Понимаете? Евангелие, оно победоносно. Оно сильнее тьмы. Вот в чем дело. Потому что просиял свет с неба, Божий свет во Христе Иисусе. И мы этим светом, если озарены и наполнены этим светом, то тьма не угасит его. Она не сможет его поглотить. С миром и посланием, которое у нас есть, это любовь, это мир, вот читаем, мир, надежда, любовь, радость. Вот послание, которое дает Христос, и мы его возвещаем этому. Вот наша задача и цель. Язычество само собой уйдет, когда люди Христа встретят. Действительно Христа, Иисуса Господа. Понимаете? Оковы спадут, рухнут. И те, которые, если мы читаем Деяния апостолов, когда даже маги узнали и уверовали в Иисуса Христа, что они сделали? Они взяли и сожгли все колдовские книги. Вот как превозмогало Слово Господне, говорит Лука в своей книге Деяния, и как Слово Божие росло и умножалось. Мы забыли об этом, что нам дана сила Божья, дана благая весть, которым, как по Павлу, что?
Благая весть – это что? Это сила Божия ко спасению всякого верующего. Поэтому нужно понимать, что нам не надо бояться язычества, а делать свою работу, которую нам поручил Бог – проповедовать благую весть. Теперь по поводу язычества, дорогие мои. Как все прямо этого страшатся? По поводу страшения язычества. Конечно, когда мы подходим к елочке, сейчас и потом в итоге я сделаю маленький такой обзор, когда мы подходим к елке, я не буду сейчас впадаться в историю этой елки и тому подобное, но вот что делают некоторые фундаменталисты, особенно из Америки, потому что американский протестантский фундаментализм – это явление именно исключительно в Америке. Он очень сильно начинает распространяться в Европу и в России в том числе. Ну, благодаря некоторым определенным фундаменталистам, протестантам, которые свою идеологию очень довольно-таки грамотно, скажем так, позиционируют, но на самом деле, я бы сказал так, это чистой воды спекуляции. Начнем мы с одного текста, на который любит ссылаться, показывая, что якобы елочка – это некое культовое дерево. Слышали про это, да? Что это культовое языческое дерево, и поэтому никакой елочки здесь быть не должно. Друзья, Исход, 34 глава, стих 13, читаем. Да, здесь Господь действительно обращается к Израилю и говорит о чем? «Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – ревнитель, Он – Бог-ревнитель». Послушайте, послушайте внимательно. Здесь используется такое выражение, как «священная роща». Видите, да? На еврейском языке здесь используется слово «ашера» – единственное число, и «ашерим» – множественное число. Это богиня Астарта. Либо, то есть сама богиня, либо ее символ богини. Так вот, везде в еврейском тексте, в масоретском тексте используется либо единственное число Ашера, либо множественное число Ашерим, которое относится либо к самой богине Астарте, либо к ее символу, это столбу, с ее изображением, столб, ее изваянием, изображением. Либо иногда действительно к дереву, которое считается культовым или священным. Но вот в чем проблема. Проблема в том, что в нашей синодальный текст выражение «священной рощи» проникло именно из септуагинты, потому что именно 70 толковников начинают именно слово «ашера» понимать именно как «священные деревья». А это не всегда было так, что это только священное дерево. Это мог быть просто столб с вырезанным изображением богини Астарты, то есть женщина полуобнаженная и так далее, потому что это была богиня любви и плодородия. И деревья нужны были действительно там для того, чтобы совершать сексуальные действия у этого идола, чтобы, поскольку это, если это идол посвящен рождению, да, чтобы женщина могла забеременеть. Так совершался ритуал такой определенный. И вот что упускает из вида мои любимые коллеги. Что слово «ашера» встречается очень часто в Ветхом Завете со следующими понятиями. Алтарь – жертвенник, раз. Дальше – памятник каменный или деревянный, который у него есть четкое изображение. Боги обязательно конкретные. И некоторые деревья священные, которых вот именно там создавался вот такой, скажем, именно широколиственный, да, то есть создавалась тень, и под этими деревьями совершались вот эти различные ритуалы язычников. Еще раз. Дерево, что еще там есть? Жертвенник, что еще там есть? Сам идол. Поэтому, дорогие мои друзья, надо это все понимать в чем? В совокупности, понимаете? В совокупности. Само по себе дерево, елка, это что? Это Богом сотворенное растение. Слышите? Бог сотворил елку, а не сатана. Бог. Это Божье творение. А вот то, что вкладывают туда люди, в это дерево, вот здесь от этого и начинаются все проблемы.
По вере вашей, что? Да будет вам. Когда вы в это начинаете верить, вы начинаете так смотреть на эти вещи, так на это смотреть, что вы во всем начинаете видеть что? Языческое. И когда вы смотрите и видите все языческое, в этом как раз и начинается проблема. Вы начинаете верить, по сути, в то же самое, что и верили язычники. Слышите меня? Вы начинаете верить в то же самое, что верили язычники. Просто простой пример. Давайте. Я не знаю, понятно ли я изъясняюсь, потому что я затрагиваю непростые темы. Но я сейчас поясню. Братья и сестры, дорогие мои, если вы хотите найти язычество, вы его найдете везде. Согласны со мной? Начнем с дней месяца, с названий месяцев. Январь. Какому Богу посвящен этот месяц? Янус – Бог двуликий, который смотрит в прошлое и смотрит в будущее. Поэтому он первый месяц, потому что он провожает уходящий год и смотрит в будущее, в Новый год. Янус – двуликий. Когда вы произносите слово «январь», знайте, что вы произносите имя Бога Януса. Искореняйте это все в названии месяца. Быстро. Почему Рождество начинаете искоренять, а месяцы не искореняете? Вы мне скажите. Март месяц кому посвящен? Богу Марсу, Богу войны. Продолжить? Июль месяц кому посвящен? Скажите, пожалуйста. Юлию Цезарю. А август? Августу Цезарю. Божественному императору. Вы чего, братья и сестры, а? Месяца называете именами греческих, римских богов и идолов, и ничего, нормально. И здесь все хорошо, все гладко, все в порядке. А елочку надо срубить. Братья и сестры, боритесь с язычеством, боритесь до конца. Дальше, пошли, это еще не все. На Западе, милые мои, как называются дни недели? Сандей, день солнца. А суббота как называется? Вспоминайте. Не саббат, как называют адвентисты седьмого дня. Это они называют саббат, то есть шаббат от еврейского слова, именно покой. В английском языке суббота называется Saturday, то есть день Сатурна. И каждый день посвящен какому-то божеству или планете. Богу Тору, потом его сыну, Одрину, потом его сыну Тору, а потом еще его жене. Вы понимаете? Дни недели. Искореняйте эти названия дней недели. Потому что это все чистой воды язычество. Почему вы называете эти дни? И здесь все гладко. Рождество уничтожаем, а вот эти дни недели названия оставляем в покое. Это язычество чистейшей воды. Дни, месяцы чистейшей воды язычества. 365 дней. Кто придумал? Римляне, язычники. И еще вавилоняне, 360 дней у них было дней в году. А это они придумали эти дни. Языческие, это еще не все. Скажите, пожалуйста, сколько у нас в часе минут? 60 минут. А сколько в минуте секунд? 60. Кто придумал эту числительную форму, скажите, пожалуйста? Что в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд? Кто это придумал? Это придумали халдеи, вавилоняне. Что ж вы поклоняетесь идолам вавилонским, а? Зачем вы вот эту форму часы? Меняйте быстро время исчисления, меняйте календарь, выкидывайте все языческое. Но странно, мы не хотим этого менять, и мы воспринимаем это нормально. Но как только касаемся Рождества, именно рождения Иисуса Христа, все, это язычество, вон отсюда и тому подобное. Церковь пала, понеслось. Братья и сестры, это ересь. А ересь – это несбалансированная истина. Понимаете? И церковь впадает в крайность, когда, боясь язычества, она сама начинает верить во всякую чушь и ерунду, что якобы вот это теперь идол. Кому мы посвятили это, вот это дерево? Кому? Где здесь языческий алтарь? Где я произнес молитву Астарте и сказал: «О, великой богине любви и плодородия, подай нам побольше верующих людей». Я это призвал? Я призвал ли имя Астарты? Я действительно ли принес жертву ей под этим деревом и совершил какой-то ритуал священный? Где это было? Этого не происходит. Это вообще не происходит. Потому что проблема в голове, а не в елке. Она вот здесь.
она в башке сидит. Эта страшная вещь засела в голову. И люди начинают сидеть и в это верить. И это серьезная проблема. И если мы почитаем Елену Уайт, вот слава Богу, что у нас хоть есть пророк, потому что если бы она не сказала, вот ей-богу, что бы было бы, честное слово. Если мы читаем с вами две цитаты ее из «Ревьюн Геральт» 11 декабря 1879 года, прочитаю, и 29 января 1884 года. И вот она говорит: «Богу было бы угодно, если бы на Рождество каждая церковь имела рождественскую елку, на которой были бы развешаны приношения, большие и маленькие, для наших молитвенных домов». Я понимаю, о чем идет речь. Окей. Во-первых, в английском языке Елена Уайт слово «рождественская елка» использует «Christmas tree», то есть «рождественское дерево». А рождественское дерево – это что, скажите мне, пожалуйста? Это не-не-не-не. Елка – это елка. А рождественская елка – это что? Это елочка украшенная. И Елена Уайт говорит о том, что мы можем использовать рождественскую елку только чем она, чтобы была украшена? Нашими приношениями. Поэтому Елена Уайт на самом деле праздновала Рождество и использовала его для того, чтобы на Рождество пригласить церковь дарить Господу подарки, приношения, чтобы осуществлять либо миссионерские проекты для наших молитвенных домов, потому что там в Новом Орлеане, в Орлеане и в Батл-Крике были серьезные задолженности у молитвенных домов. И поэтому она призывает к тому, чтобы на елочку верующие люди украсили ее чем? Своими приношениями, чтобы наконец-то церковь могла осуществить ту роль и ту миссию провозглашения благовестия, ради которой она была Богом призвана. Поэтому, помимо этого, она призывает еще украшать елку пожертвами для того, чтобы помогать бедным семьям в адвентистской церкви, многодетным. Так? А также, действительно, эти пожертвования на благовестие направлять. То есть, чтобы развивалось Божье дело. Это раз. Второй момент. Давайте мы будем читать. Дальше. К нам приходят письма, в которых люди спрашивают, можно ли иметь рождественскую елку, то есть Christmas tree, да? Не будет ли это напоминать обычаи мира? Мы отвечаем, вы можете устраивать ее, как это делает мир, если у вас есть намерение, а можете поступать вопреки обычаям мира. То есть можно и так, да? Все зависит от чего? От нашего намерения. Так, дальше читаю. Нет особого греха в том, чтобы поставить благоуханные, вечно зеленые ели в наших церквях. Но грех кроется в мотивах, побуждающих к действию, и в том, как используются дары, развешанные на дереве. Здесь она говорит о дарах, которые люди приносят. И вот она смотрит, мотив какой, в чем грех, с какой целью мы это используем. Это большая разница. Но Елена Уайт нигде не начинает выступать против именно елки как таковой. Идем дальше. Когда она описывает свое Рождество, как она именно путешествовала. Посмотрите, в 29 января 1884 года она говорит, в конце моего долгого путешествия на восток я добралась до дома как раз вовремя, чтобы провести канун Нового года в Хилдебурге. Зал колледжа был оборудован для встречи субботней школы. Кипарисовые венки, осенние листья, вечно зеленые растения и цветы были со вкусом расставлены, а из арочного дверного проема у входа в комнату висел большой колокольчик из вечно зеленых растений. Дерево было богато пожертвованиями, которые предстояло использовать на благо бедных и на покупку колокола вот для этого колледжа. Понимаете? За исключением некоторых случаев имена жертвователей не назывались, но при снятии подарков с дерева читались соответствующие библейские тексты и девизы, ну или обетования. В этом случае не было сказано и сделано ничего такого, что могло бы отягощать чью-то либо совесть. Некоторые говорили мне: «Сестра Уайт, что вы об этом думаете? Соответствует ли это нашей вере?» Я отвечаю им: «Это по моей вере».
Хиллсбурге, Сан-Франциско и Окленде есть много вещей, которые могут привлечь наших детей. Каждый год на Рождество и Новый год тратятся большие суммы на покупку подарков для друзей. Эти подарки в целом это неудовлетворительно, да? Поскольку многие получают подарки, в которых они не нуждаются, тогда как они были бы рады иметь какой-нибудь другой предмет. Некоторые получают один и тот же предмет от нескольких разных людей, а другие вообще ничего не получают. То есть она поднимает проблему подарков и так далее. Да? Но обратите внимание, Елена Уайт празднует Рождество 24 декабря вечером на богослужении, а потом и даже рассказывает в одной еще своих рукописях о том, что она говорила проповедь на 25-е в субботу, которое Рождество, и была вдохновлена Духом Святым говорить о рождении Иисуса Христа младенца. Потрясающая вещь. Так вот, к чему я подвяжу? Я уже там время свое перебрал. Вот. Это вот как раз говорит о том, что надо цикл проповеди говорить о Рождестве. Правда ведь? Поэтому в 24-м году, ближе к Рождеству, 10 проповедей про Рождество в его защиту и в его доказательство. Для того, чтобы создалась наконец-то в адвентистской церкви нормальная традиция. Я прошу послушать мою проповедь «Вера и традиция». Я ее говорил. Так вот, вера – это содержание, а традиция – это форма. На чем основана традиция? На вере. А вера, как я вам уже говорил по апостолу Павлу, или это традиция, да, это что? Это благая весть. Если мы благую весть воплощаем в какую-то форму и говорим о ней, о благой вести, и если мы действительно центром нашего поклонения делаем Иисуса Христа, мы ничего не делаем плохого и предусудительного, понимаете? Так вот, подведу итог. К чему я вообще клоню и что мне хочу сделать? Братья и сестры, послушайте. У адвентистской церкви нет официальной позиции запретить праздновать Рождество. И у нее нет официальной позиции, чтобы праздновать его Рождество, то есть разрешить. Но я имею в виду, что у нас есть официальная позиция по поводу Рождества. Ее нет. Что это значит? Это означает, что каждый верующий человек для себя вопрос этот решает как? Сам, самостоятельно. Это раз. Во-вторых, каждая община сама для себя решает этот вопрос. Праздновать ей Рождество или не праздновать? Но почему я хочу и какую традицию я хочу ввести, ее объяснить и показать? Смотрите. Мое побуждение. Создать традицию празднование Рождества, в центре которого Иисус Христос и наше поклонение Ему. Раз. Праздновать не дату и не день рождения Иисуса, а событие и факт рождения в мир Спасителя. Украшать на Рождество сцену и ставить елку или елки и наряжать их нашими пожертвованиями. Слышите меня? То есть действительно проводить богослужение, которое будет посвящено чему? Либо мы собираем на ремонт здания, либо мы собираем на какую-то благотворительность, то есть помогаем бедным людям, либо из нашей церкви, либо людям, которых мы хотим достигнуть Евангелием, либо мы собираем средства на какой-то проект миссионерский и благовестнический. Но мы ставим елку большую, и ее украшаем чем? Нашими пожертвованиями. И таким образом мы действительно исполняем дух Рождества. Мы делаем как раз суть того, что сделал Христос. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. Чтобы мы думали немножечко о будущем, смотрели вперед, закладывали цели, собирали на эти цели пожертвования и видели благословение Божие в своей жизни, в жизни нашей церкви. Они затухали и помирали, понимаете? Потому что именно это и происходит. От веры уже ничего не остается, везде одни запреты и ничего нельзя, понимаете? А что же тогда можно, скажите, пожалуйста? Что вообще можно верующим людям? Как какое-то гетто, понимаете? Ничего нельзя, туда нельзя, сюда нельзя, не радуйся этой ересь, понимаете? Не благодари на Рождество Иисуса Христа за его чудесный дар рождения, ничего. Нет, братья и сестры, что-то не то. Дальше.
Мы останавливаемся на дате 6 и 7 января, поскольку она общепринята и законодательно определена, не более. Мы не придаем этой дате какое-то культовое значение. Понимаете? Дальше. Мы не ищем в ней язычество, потому что благая весть состоит не в борьбе с язычеством, а в провозглашении рождения царя, его искупительной смерти и победоносного воскресения. Вот в чем суть этого. Братья и сестры, если мы ищем языческое, мы одеваем очки и смотрим с предрассудками. Если мы видим Христа, то мы его возвеличиваем, и мы ему поклоняемся. И мы создаем действительно традицию и культуру Рождества. Нормальную, адвентистскую, христианскую. Да, в которой не будет каких-то действительно язычеств и тому подобное. Но создаем нормальную и показываем нашим детям, которые потом вырастут, как нужно действительно по-настоящему праздновать Рождество. Как можно это делать по-настоящему и по-библейски. Понимаете? Так давайте покажем, как это делать. И отпразднуем Рождество в следующем году действительно по-рождественски, по-адвентистски, со всеми ее действительно традициями, о которых говорила Вестница Божия Эллен Уайт. И пусть нас Господь в этом благословит. Простите меня, милые, дорогие мои, что я время забрал. Вот. Но нужно об этом было сказать. И благодарю вас за ваше терпение. Помолимся Господу. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя за чудный дар, рождение Сына Твоего Иисуса Христа в наш мир. Он оставил небеса и сошел на землю. Родился не на троне, не в царских палатах. Он родился в хлеву и оказался в яслях для корма скота. Царь всей вселенной, владыка этого мира, Творец и Спаситель оказался в таких условиях. Но ничего не помешало этому рождению, ибо Ты исполнил свое намерение, как и обещал. Ты дал надежду людям. Ты принес мир через младенца Иисуса. Ты дал радость. И Ты подарил нам любовь во Христе Иисусе Господе нашем. И сегодня, когда мы уверовали в Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы хотим Тебя прославить. И хотим, чтобы наша христианская жизнь была наполнена этими словами, не просто словами, но вся наша жизнь источала мир, надежду, любовь и радость. Чтобы мы несли это в этот мир. И люди, которые бы общались с нами, люди, которые бы встречались с нами, видели в нас радость, видели в нас любовь, мы бы вселяли в их сердца надежду и давали им мир, Твой мир, Боже. Господь, верни нам настоящее Рождество и помоги нам действительно почувствовать дух Рождества, который не будет просто погоней за материализмом и который не будет просто возвращением к язычеству, но который будет поклонением истинному младенцу, истинному царю и спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. Благослови нас в этом, Господь. Ради Иисуса молимся. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Страх смерти несет с собой массу проблем и влияет на все сферы в нашей жизни. Кто-то живет в этом страхе, а кто-то находит путь, как избавиться от него и жить свободно. И сегодня у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Эгизарян. Эдуард Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам.
2: Спасибо за приглашение.
1: Я вижу вас, и у меня ассоциации такие, что вы человек очень умиротворенный, спокойный, позитивный.

0: решаем какие-то догматические вопросы, когда у нас происходит какая-то догматическая полемика с людьми, которые верят, ну, может быть, не так, как мы в отношении состояния человека после смерти, мы очень часто обращаем внимание на вот эту первую, вернее, на вторую, так скажем, вот эту фразу «живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают». И мы говорим о том, что мертвые ничего не знают, но вопрос ведь в том, что живые знают, что умрут. И возникает вопрос, а что сказать людям или что сказать ребенку, который в определенный момент времени вот очень четко и ясно это осознает, когда вокруг нет ни одного человека, который разделял бы какие-то христианские ценности, христианские убеждения, связанные вот как раз с состоянием человека после смерти, с божественным каким-то замыслом в отношении того, что происходит с человеком после смерти. И поэтому вот, когда никто это не может сказать, когда никто это не может принести ребенку и рассказать очень красиво, очень глубоко, очень мудро, по-библейски и грамотно, тогда начинается проблема. Или она может начаться. Во всяком случае, для меня эта проблема, она обозначилась в 9 лет. Мне было 9 лет.
1: А что произошло? Что вы испытали?
0: У меня умерла прабабушка. Я очень хорошо помню эту женщину, замечательную, добрую. Она была портнихой, она обшивала меня и моего брата. Мы все время ходили в каких-то новых костюмчиках, рубашечках и так далее. Я ее очень хорошо помню. И вот ее не стало. И вот на тот момент времени мне было 9 лет, и вот, собственно, ребенку это открывается, а окружение, оно не может принести какого-то мира, какого-то покоя. Оно не может дать какого-то глубокого знания, касающегося природы смерти. И, в общем-то, для меня это было серьезное такое потрясение в том смысле, что вот, ну, если прабабушка умерла, если мы все взрослеем, то мы когда-то умираем, а не хочется, потому что это ужас. Как это так? Вот человек есть, он живет, он наслаждается жизнью, а потом его нет. Ну, просто нет и все. И нет на время никогда. Ну, то есть на время, что он никогда больше ничего с ним не произойдет. Он не обратится вновь в жизнь. Вот. И поэтому как вот с этим знанием теперь? Живые знают, что умрут. Как с этим знанием жить ребенку? Mm-hmm. Вот для меня это было серьезным потрясением. Оно превратилось в какую-то, знаете, жесточайшую фобию, которая, в общем-то, таким образом действовала, что я не мог оставаться один дома. Это приводило меня к каким-то истерикам. Вот, хотя я был уже взрослый ребенок, да. Mm-hmm. Вот, да, поэтому как-то вот оно так проявлялось.
1: И родители ваши нашли выход. В то время было очень популярно отводить, ну, у кого какие-то проблемы, да, психосоматического характера, отводили к знахарке. Да. И, собственно, ваши родители поступили так же, они отвели вас к знахарке.
0: Да, меня повели к бабке, как говорилось, mm-hmm. да. Вот, она, эта женщина, сняла с меня этот страх. Я уже сейчас не буду говорить, что из себя представлял этот ритуал, но тем не менее, она вот как-то... Она сказала о том, что я испугался человека в какой-то черной одежде. По-видимому, речь шла не только о смерти моей прабабушки, но мы жили вот в одной из закавказских стран. Я родился в городе Баку, это Азербайджан. Очень часто происходили какие-то похороны мусульманские, вот с такой мусульманской традицией. И вот мне сказали, что вот я испугался мусульманских похорон. Вполне возможно, что это вот одно на другое как-то

0: наложилось и вот дало вот такую реакцию. Вот. Тем не менее, после этого, собственно, все эти страхи сошли на нет, но все-таки периодически уже во взрослом состоянии я к этим вещам возвращался, как-то пытался от себя это гнать, но, тем не менее, вот это непонятное состояние, как ужиться с вот и как примириться с той мыслью, что вот ты есть, и никто не знает, когда тебя не станет. Mm-hmm. Ты сам не знаешь. И что ждать после этого, непонятно. Все превращается в какую-то пустую, абсолютно бессмыслицу, потому что какой смысл вообще во всем? Ну, то есть это какие-то экзистенциальные вопросы, которые, в общем-то, я сам себе задавал. И поверьте, что это как-то повергает человека в какую-то безумную какую-то, mm-hmm. знаете, вот, и бессмыслицу.
1: По сути, можно сказать, что вот поход к знахарке, он не решил проблему.
0: Нет, абсолютно. Mm-hmm. Он ничего не решил, потому что, ну, как-то, каким-то образом, да, сняли с меня вот это вот. Но, тем не менее... Вопрос в том, что сама по себе проблема-то, она не решена. Проблема смерти для меня, во всяком случае, на каком-то личностном уровне, она не была решена. Потому что я прекрасно понимал, что ну, вот вчера умерла прабабушка, но наступит ведь момент, когда будет кто-то, наверное, еще из родных и близких. Угу. Вот это серьезная проблема, это серьезное переживание.
1: Да, и вот как раз тема, связанная с жизнью в Баку, в тот период как раз возник межнациональный конфликт между армянами и азербайджанцами, и вы психологически также ощутили всю вот эту атмосферу, да, и вот человек в темном, возможно, ассоциативно как-то и повлиял, да, на ваше вот психосоматическое состояние.
0: Ну, да, вполне возможно. Конечно, вот этот межнациональный конфликт, это уже дела, так скажем, дело гораздо более позднее, но тем не менее, ведь вопрос здесь в том, что, наверное, я вот, когда сейчас, будучи уже там, получив образование и прочее, имея какой-то опыт в духовной жизни, обращаясь, так скажем, ну вот, к таким переживаниям, я думаю, что, может быть, Господь допускает эти вещи для того, чтобы просто иногда показать бессмысленность земного по сравнению с небесным. И поэтому вот в том числе и конфликт, который, так скажем, произошел между двумя народами, между двумя странами, он привел к тому, что произошло какое-то движение масс, и люди стали мигрировать, стали куда-то уезжать, куда-то подались. Те, кто остались в живых, куда-то уехали, пытались для себя и для своих детей, для своих семей решать проблему дальнейшего какого-то бытия, жизни. Но вместе с этим возникает все-таки вопрос, а почему все это происходит? Вот. Ну и, собственно, наверное, здесь Господь меня, так скажем, и, вот, как говорится, подкараулил. Потому что все вот эти вопросы, они, собственно, вот, например, наша семья, мы переехали в Москву. Вот, и здесь вот начался в Москве какой-то духовный поиск.
1: Давайте вот как раз с духовного поиска и начнем. Здесь очень интересный момент, когда вы в Москву переехали в 1992 году.
0: Нет, 89-й.
1: Переехали в 89-м, да. А в 1992-м вы попали на проповедь известного проповедника Марка Финли.
0: Да.
1: Была очень сильная проповедь, очень вдохновляющая.
0: Очень.
1: И она вас впечатлила. Это происходило в Москве, в Кремле. Туда было достаточно сложно, я думаю, попасть, потому что народу было очень много. Угу. И для многих это было, ну, просто вот новшеством каким-то, да, попасть на это мероприятие. Вам удалось...
0: Вы знаете,
1: попасть.
0: Это какая-то комичная даже где-то в каком-то смысле история, как я туда попал. Потому что вначале, конечно, я увидел вот этот, знаете, реклама такая, Библия в Кремле. Но это что-то невероятное, потому что где Кремль или где Библия, это вообще разные какие-то миры. Вот. И я подумал о том, что было бы неплохо туда попасть, на эту программу. Потом как-то еще один день я ехал вечером, ехал тоже в метро, и какая-то бабушка зашла, я стоял возле двери, она мне вручила этот буклет рекламный, там тоже вот была фотография Марка Финли. И я как-то понял для себя, что вот мне нужно туда попасть. А каким образом? Вот однажды февральским днем каким-то, очень морозным, очень таким лютым, ехал я с работы. И как будто бы, знаете, меня как будто бы что-то вот вытащило из метро. Я знал, где я, откуда это знание, непонятно. Но вот я знал, что есть недалеко от Большого театра в Москве, есть такой ларек театра «Стадион». Я подумал, что я, наверное, там смогу купить билет. Вот. Я подошел туда, спрашиваю, есть ли у вас на «Библия в Кремле» билеты. А, и мне сказали, да, есть. Сколько стоит? Вот. А тогда была очень интересная система, когда какие-то билеты не продавались, давали что-то в нагрузку. Вот. И мне сказали, билет стоит 5 рублей, но в нагрузку дается билет в цирк. И, ну, соответственно, за билет в цирк тоже надо заплатить. Вот. То есть проход в Кремль стоил 5 рублей, а в билет в цирк еще 20. Ну, в общем, я взял 2 билета, значит, на Марка Финли, заплатил 50 рублей по тем деньгам в 92-м году, когда уже многое обесценивалось. Ну и, собственно, я вот стал ходить вот на эту программу замечательную. Вот, и для себя много... И я для себя открыл целый мир.
1: Что вы почувствовали?
0: Вы знаете, вот... Оно было, в общем-то, каждый день, там, за исключением, может быть, каких-то одного-двух выходных. Но вот один вечер я помню очень хорошо. Это был вечер, когда Марк Финли пригласил весь зал к покаянию, к тому, чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. И после того, как это произошло, я шел домой. И то ли с мамой я был, то ли еще с кем-то, я не помню. Я шел домой, и у меня было очень четкое осознание того, что вот да, мне надо завтра идти на работу, которую я не любил всем своим существом. Мне надо завтра идти на эту работу, но я знал четко, что с этого дня моя жизнь полностью поменяется. В какую сторону она пойдет, чем я буду заниматься? Ведь на тот момент времени мне, собственно, было 19 лет. Я был молодым человеком, который когда-то недавно приехал с другой, в общем-то, теперь уже страны, потому что страна распалась в 91-м году в декабре, как мы знаем. Теперь это уже была другая страна. Возврата туда, в общем-то, не было. В 90-м году январские события, когда полностью все, так скажем, конфликт, он, наверное, дошел до своего апогея. Понятно было, что мы уже не возвращаемся. Вот. И чем я буду заниматься, что мне эта жизнь готовит, какой дальше путь? Я вот отдал сердце свое Иисусу Христу, и что Он будет со мной делать, я не знал на тот момент времени. Нужно было еще чуть-чуть время для того, чтобы Господь открыл это.
1: У вас же все равно внутри вот этот страх смерти, он присутствовал. И можно ли связать вот этот страх, ощущения, да, которые периодически к вам возвращались, с потребностью в Боге?
0: Безусловно. Эти вещи, они вот взаимосвязаны. Потому что, знаете, в 90-х годах очень много, поскольку религия стала доступной, и вот этот духовный голод, который был у граждан нашей огромной страны, он, в общем-то, восполнялся тем, что различные церкви, различные деноминации, они стали свободно проповедовать, распространять литературу, буклеты и прочее. Мне в руки попадалось очень много таких рекламных буклетов там, христианской направленности. И я вот это вот все читал. Но как только я доходил до того, что, значит, верующие пойдут в рай, неверующие пойдут в ад, я вот это закрывал, потому что мне это, я это воспринимал как что-то неправильное. Какую-то, знаете, вот это какая-то плохая сказка какая-то. Потому что, ну, гореть вечно в аду, что это такое? Это помимо того, что у меня есть страх, вот эта фобия, связанная со смертью, здесь еще вопрос в том, что мало того, что ты умираешь, еще и душа твоя, она страдает. Причем вечно. Это не неделя и не месяц, это не год и не 10 лет. Это вечно. И поэтому это просто происходило из-за этого какое-то отторжение. Поэтому вот эта Библия в Кремле, оно притянуло, потому что вот как только Марк Финли рассказал о том, что есть библейское учение о смерти, вот все пазлы, как будто бы, знаете, они сложились. Все стало предельно понятным. Вот человек умирает, потому что он грешный, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем, как апостол Павел написал. И поэтому все сложилось. Понятно, почему человек умирает. Понятно, почему он живет. Он рождается для того, чтобы познать Христа. Как только он познал Христа, его жизнь качественно меняется. Он просто изменяется качественно. Соответственно, его путь к Богу, он уже, так скажем, ну, он уже осознанный. Это уже не на ощупь ходить, как слепой. Знаете, это уже ты понимаешь, вот, что от тебя требуется, куда ты идешь. Ты знаешь, уже знаком со Словом Божьим, ты его читаешь, ты понимаешь, кому надо обращаться. Ты понимаешь, что он тебя слышит. И качественно, в духовном смысле, это другая жизнь уже. И поэтому и для смерти здесь совершенно другое вот место она занимает.
1: Вот мне интересен момент, для вас открылось понимание, что значит смерть, да, для верующего. И вот вы это нашли именно вот как теолог, да, поскольку вы изучали слово, смотрели, или же вы больше обращались в молитве и открывали вот этот свой страх?
0: Ну, сначала как, скажем, рядовой член церкви, который ну вот, знакомится с библейским учением, а потом, естественно, и как священнослужитель, потому что любой пастор, он имеет с этим дело, хочет он это или нет, он имеет с этим дело. В церкви огромное количество людей, много есть пожилых, они умирают, их надо посетить, надо сказать, найти какие-то, иногда это очень тяжело сделать, найти какие-то слова, посочувствовать человеку, провести весь ритуал, весь обряд, связанный с похоронами, сказать проповедь, найти какие-то тексты в Священном Писании для того, чтобы обратиться к людям. Это нужно не для умершего, это нужно для живых. Для особенно для тех, кто еще не во Христе. Особенно для тех, кто еще свою жизнь не отдал Господу. Чтобы, вот, как Павел сказал, чтобы вот, мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, мы вот эту надежду должны дать. И поэтому сейчас, когда понимаешь, что да, у тебя был период в жизни, вот такой, можно сказать, вот этой, вот это я иногда называю соседка, которая тебя сопровождает, потому что смерть – это соседка, знаете, вот есть соседи, с которыми тебе хорошо, есть соседи, с которыми тебе плохо. Вот, не дай Бог, да, таких иметь соседей, как говорят. Но вот как бы смерть – это то, что всех нас сопровождает. Причем она многолика, она многогранна, она по-разному себя ведет. Есть, я прошу прощения, но есть смерть сексуальная, когда человек взрослеет, стареет и прочее, когда он не способен к детородному уже процессу. Есть смерть профессиональная, когда человека увольняют, и он чувствует свою невостребованность. Смерть профессиональная. Все, ты для науки, для деятельности, которой ты там мог десятилетиями заниматься, ты никто. Тебя не ценят, тебя ни во что не ставят. Профессиональная смерть. В конце концов, есть смерть каких-то отмираний, каких-то органов, которые так скажем, ну, просто приводит к тому, что ты становишься как овощ, знаете, там, ты ничего не помнишь, ты не помнишь, вот, кто тебя окружает, ты не знаешь этих людей, ты каждый день вынужден с ними знакомиться, вот, потому что что-то происходит в твоей жизни, отмирание каких-то клеток головного мозга и прочее, вот, что приводит к такому состоянию. Поэтому она многогранна, и вот священнослужитель периодически вот с людьми имеет дело, сталкивается. Что им сказать, что им, я не знаю, посоветовать?
1: Эдуард Михайлович, а вот в таких ситуациях, вот действительно, какие слова вы находите? Потому что эта ситуация очень сложная для близких. Как вы их поддерживаете?
0: Вы знаете, вот в этом смысле это такой непростой вопрос, потому что Христос сказал: «Плачьте с плачущим». Бывают сложные, такие сложные ситуации, когда погибает или умирает ребенок. У меня был случай, когда у меня просто ноги не шли, знаете. Ноги просто не шли. Я просто молил Бога, чтобы этот день быстрее закончился. Потому что у одной сестры из моей церкви, я был пастором вечером, она пришла утром на богослужение в субботу. Утром проводила свою семью. Они ехали в Санкт-Петербург, она проводила свою семью. Вот они приезжали на новогодние каникулы. Вот, дочь, зять и внучка. Она пришла на богослужение, вечером мне звонят и говорят: вот вся семья погибла. Как идти на эти похороны? Что им говорить? И поэтому они иногда во все... И человек иногда ищет причину там, где не надо ее искать, потому что это сверх... Все это сверх наших каких-то... сверхразумения нашего. Вот такого повседневного, знаете, потому что мы просто живем в греховном мире и в греховном естестве. И поэтому что им говорить? Иногда надо просто обнимать и молчать, и плакать вместе с ними, все, больше ничего. Вот, потому что все эти слова, они воспринимаются как, знаете, как попытка просто... дать какое-то нелепое, совершенно неуместное, абсолютно неуместное утешение, которое не помогает никак. Поэтому слова в этом смысле, они играют крайне, ну, такую, знаете, роль второстепенную, даже иногда негативную роль.
1: Эдуард Михайлович, как раз вот касаемо лично вашей семьи, да, вот вашего брата, был такой случай, когда ребенок оказался при смерти. И вы, узнав это, также пришли к ним, и вы посоветовали обряд или помазание.
0: Да.
1: Вот расскажите поподробнее, вот что за обряд, и что с помощью этого обряда обрели родственники?
0: Вы знаете, да, действительно, ну там просто спасали мать. А потом выяснилось, что вот ребенок, оказывается, жив. Вот. Но у ребенка собиралась вода в головном мозге, не отходила. И как-то врачи приняли решение, что они будут делать операцию, вот, чтобы спасти ребенка. Ну вот, Священное Писание говорит о том, что болен ли кто из вас, пишет апостол Яков, позовите пресвитеров, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем, и молитва веры исцелит болящего. И действительно, вот мы пришли, я попросил священнослужителей, своих хороших коллег, вот, я попросил, чтобы вот с нами разделили вот такое вот переживание. Мы пришли в больницу, совершили обряд. Это не лекарство, это не какой-то магизм, это не магия, это... ритуал или обряд, посредством которого мы демонстрируем, что мы отдаем в данном случае больного человека, в данном случае ребенка, мы отдаем в руки Божьи. При согласии родителей в данном случае, потому что ребенок не может новорожденный верить, вот, по согласию родителей, по их вере мы молились, мы помазали елеем, вот. И случилось так, что операция не понадобилась. Операция не понадобилась. Вот ребенок, слава Богу, выжил. Сегодня девочка симпатичная, взрослая уже,
1: Слава Богу. Да. Вы также сказали вот в этой ситуации брату своему, что если ребенок умрет, он спасется.
0: Ну, в общем-то, да, потому что мы ведь верим в то, что все те дети, которые умирают, к великому сожалению, тем не менее, всем этим Бог руководит. Мы не должны думать, что мы добрее Бога. Господь умер за каждого человека, отдав своего Сына Единородного Иисуса Христа в жертву за каждого из нас. И поэтому мы верим, что в тех случаях, когда умирают дети, которые не успели еще выбрать в этой жизни, следовать за Богом или нет, не успели обрести веру, они просто спасаются, потому что таков Бог, потому что Он их спасает. Такова природа Божества. Господь есть милостивый, любящий Господь. Поэтому Аминь. Он их спасает.
1: Также в одном интервью вы сказали, что для вас непереносима смерть и уход близкого человека. Сейчас вы как относитесь вот к этому ощущению, когда вот, ну, может быть, мысли вас посещают или какие-то ощущения вот на этом фоне? Бывает ли такое?
0: Ну, вы знаете, да. Дело в том, что вот был такой реформатор и богослов Мартин Лютер. Лютер однажды сказал: мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но мы можем им запретить свить гнездо у нас на голове. Да? Поэтому действительно, ну, эти мысли они периодически посещают. Оно не то чтобы, да, не то чтобы непереносимо, а периодически ты с этим имеешь дело, вот ты об этом думаешь, вольно или невольно. Просто понимаете, в чем вопрос? Смерть родных или близких – это… Я это воспринимаю как разрушение мира, вот, внутреннего мира, то есть того социума, того мира, который там на протяжении многих-многих лет существовал, потому что каждый человек тебе как-то по-особенному дорог. С каждым человеком выстраиваются какие-то отношения, они могут быть разные совершенно, в зависимости от того, вот, о ком идет речь, в семье даже. Но, тем не менее, это есть мир какой-то. И поэтому уход любого человека – это трагедия, это катастрофа. И поэтому для меня это такая, в этом смысле болезненная вещь. Я думаю, что для любого человека.
1: Конечно,
0: абсолютно. Для любого человека. Потому что, ну, мы ведь живые, правильно, мы взаимосвязаны друг с другом, особенно в наших семьях. Это самый близкий для нас круг. И поэтому вот... Но тем не менее, опять же вопрос в том, что Господь посылает утешение. Он говорит о том, что когда-то наступит момент, когда всего этого не будет. Когда вот... Все, смерть будет преодолена, Христос придет во второй раз, смерть будет преодолена, все, что связано со смертью, все последствия, связанные со смертью, боли, страдания, болезни, плач, угнетение, все, но все будет удалено. И больше никогда не вернется на память никому. И поэтому вот это то, что сегодня человека... Если он является христианином, оно его утешает. Если человек не является христианином, так напротив, это даже мы видим, что это то, что может человека утешить. И поэтому Христа надо принимать, потому что Христос преодолел смерть. Христос показал нам пример. Он сказал: вот смотрите, вот Он воскрес, и у нас такой же путь. У нас такой же путь. Вот смотрите, как Господь называется в книге Откровения Альфа и Омега, да? Вот Альфа, мы пришли ко Христу. Омега – это то, что Христос придет во второй раз. Что там между ними, знаете, это две буквы греческого алфавита, там еще целый алфавит есть, да? Вот. Но мы не знаем, что будет в нашей жизни. Но мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что будет в конце. Мы знаем, что смерть – это не то, что является окончательным каким-то, знаете, рубежом или каким-то окончательным вердиктом. Потому что Господь придет, потому что Он благ и милостив, потому что Он нас воскресит.
1: Очень такие слова, которые вдохновляют и позволяют мыслить иначе уже по этому поводу. Абсолютно. Я абсолютно согласна с вами. Я думаю, что каждый должен осознать и понять, что это очень важно, вот принять вот эту истину в свое сердце и последовать за Богом. Эдуард Михайлович, вас сейчас, вот понятно, что да, с помощью изучения слова и становясь все ближе с каждым днем к Богу, в познании Бога, вот все-таки что движет вами больше? Жажда жизни или вот этот страх смерти?
0: Нет. Я думаю, что сейчас уже никакого страха смерти нет. Ну, понятно, что вот мы там можем провожать там каких-то родных, близких. Вот я одел сегодня галстук, мне его подарил мой близкий друг, которого не стало буквально в прошлом году. Мы вместе выросли. Он мне однажды показал фотографию и говорит, она какого-то 1920-х годов. Говорит, ты здесь кого-то узнаешь? Я говорю, нет. Кто это такие вообще? И он мне говорит, вот это твоя прабабушка, а вот это моя прабабушка. Они дружили вместе. Понимаете? Вот. И вот как-то вот этот уход, он был тяжелый какой-то, знаете, потому что человек болел. Он узнал, что у него четвертая степень рака. Вот. И как-то сопротивлялся, боролся, но не смог одолеть. Господь его успокоил. Вот. Но вопрос в том, что, знаете, вот я, может быть, опыт расскажу. В последний день, когда он уже, ну, видно было, что все уходит, он как-то ему было уже тяжело вот сидеть, там, лежать, все, и он как-то сидел и вздремнул. После этого просыпается, говорит к жене, говорит, Катя, скажи, пожалуйста, а вот эти вот бригада уже ушла? Она спрашивает, какая бригада, дорогой? Ну, говорит, 6 человек, говорит, приходили из больницы в белом, все одетые. И они, говорит, постелили постель мне. Они, говорит, уже ушли. Она говорит, никакой бригады не было. И вот Господь через это показал, что ты не должен переживать, ты не должен волноваться. Тебе приготовлено место, где тебя утешат, где ты отдохнешь просто. Поэтому вот Писание нам, вот знаете, пытается до нас достучаться, что человек умирает, и, может быть, люди там страдают, плачут, там истерику у кого-то. Господь говорит, а многие даже не подозревают, что праведник от земли восхищается. Вот. Праведник от земли восхищается. Был такой в V веке Иоанн Златоуст. Известный патриарх Константинопольский. И он осуждал людей, которые, вот знаете, были христианами вроде бы все. И он говорит, они идут вот этой толпой во время похоронной процессии. Эти женщины и мужчины одеваются во все черное. Они рвут на себе волосы. Они вот истерики какие-то. Такое впечатление, что они неверующие. Поэтому нет, сегодня нет вот этой смерти. Переживание от того, что от тебя уходят какие-то близкие люди, да, потому что твой мир разрушается, но он земной, потому что наступит момент, когда он будет воссоздан и уже по другим принципам. Поэтому нет, сейчас нет этого, сейчас есть жажда жизни. Я иногда студентам говорю, что я по жажде жизни дам вам форму.
1: Эдуард Михайлович, хотел еще вот один момент вспомнить с вами. В одном из путешествий на надгробии вы увидели фразу «Это только до тех пор, пока он не придет».
0: Да.
1: Когда вы эту фразу увидели, что вы испытали и что вы осознали?
0: Вы знаете, это вообще фантастический момент на самом деле, потому что я действительно был в путешествии и находился уже долго, почти месяц. Говорил на чужом языке, не на русском, с людьми, которые вот вообще с других мест, с другого конца мира. Вот. И вот это путешествие, ты приезжаешь в какой-то очередной город, монастырь, кладбище, церковь, музей, и вот все такое, только в разной последовательности. И вот мы приехали в город, который назывался Абернети. Это в Шотландии. Вот. И мы приехали рано утром, какие-то тяжелые, какие-то тучи висят. Знаете, такое настроение какое-то, уже домой хотелось. Вот. И привезли на кладбище. Ну, кладбище старое. Ну, я стал по нему ходить, что-то фотографировать. И вдруг увидел вот это надгробие. Оно сломано уже было. Даже не видно было, какой там, кто похоронен. Оно лентой желтой было перетянуто. И вот по-английски было написано «dangerous», «опасно». Вот. Я стал смотреть на эту могилу и увидел, по-английски было написано, «It is only till he come». Это только до тех пор, пока он не придет. Вы знаете, это такое было вот удивление и какое-то вот... Я Господа прославил. Я стал людей звать, которые рядом вот находились. Идите, посмотрите, что происходит. Это могила, по-моему, там какого-то или 17 или 18 века. Уже не видно вот этих фамилий, имен. Она уже заросла, уже сломалась, это надгробие. Но вот это «It is only till he come», это только до тех пор, пока он не придет, оно уже там 300 лет говорит. Оно говорит к тем, кто живой, кто ходит, кто смотрит, кто поминает, кто приносит цветы. Вот, хотя на это кладбище уже, наверное, давно никто цветы не приносил. Но вот это чувство, что христиане проносят эту веру свою христианскую в скорое пришествие Христа, в то, что когда Он придет, все эти могилы, они откроются, и люди выйдут все с другим телом, как Павел говорит, вдруг во мгновение ока, понимаете, все преобразуется. Вот это то, что согревает, утешает, дает радость, и просто ты понимаешь, что все это, тебя ничто теперь не может вот привести к такому состоянию, которое было в 9 лет.
1: Эдуард Михайлович, огромное вам спасибо за это интервью.
0: Слава Богу, спасибо вам, Аня.
1: Страх смерти может навсегда уйти от нас, если мы полностью откроем сердце Богу. И в нашу жизнь обязательно придет надежда и радость.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру, веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли «Ессеями».
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, судит сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать. Думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере, Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариата. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры, это был папирус Неша, на котором было написано иудейская молитва Шма, то теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе в пещерах были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумран. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, 1 веком нашей эры, свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат, все это исторические документы, рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения священного писания.

Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть, этого моря раньше не было. В действительности, происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Но мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан

0: лет до рождения Иисуса Христа река Иордан протекала поверху. И эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров, образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге Бытие, 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников. Это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти. Она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду, ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально. «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иевусеев, потомок Давида, царь Езекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является

действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил произвести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге «Второй Паралипоменон» в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями последуя, но бывшими очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о духовности, а точнее о том, как духовность влияет на интимную жизнь мужчины и женщины. И я с радостью представляю нашу гостью, психолога и семейного консультанта Людмилу Федоровну Верлан. Людмила Федоровна, рад вас приветствовать и видеть в нашей студии.
2: Взаимно, Александр, я тоже очень рада встрече с вами.
1: Итак, духовность. Духовность принято считать чем-то очень таким личным, чем-то относящимся конкретно отдельно взятому человеку. И ее как-то не принято ассоциировать, вернее, ее влияние не принято ассоциировать на интимную жизнь. Так ли это? Или же все-таки духовность как-то влияет все-таки на интимную жизнь?
2: В первую очередь я хотела бы сказать, что духовность как один из критериев или из параметров близости людей друг с другом. И полноценные интимные отношения, они могут быть только тогда, когда действительно люди создали это интимное пространство. А духовность как раз является той сферой, где люди максимально могут приблизиться друг к другу. Тем более, что Бог очень заинтересован в том, чтобы люди стали одной плотью. А без правильного восприятия, без молитвы, без решения проблем с Богом это невозможно. И очень важно, чтобы семьи научились любые проблемы решать с Богом. Проблем очень много. Проблемы с детьми, проблемы быта, проблемы в интимной сфере. Многие вопросы могут быть вроде бы нерешабельные. Очень много всевозможных проблем подкидывает каждый день нам жизнь. И важно понимать, что есть какой-то особенный один принцип, о котором говорит нам Библия, когда семьи должны научиться любую свою проблему решать вместе с Богом. И тогда все меняется в жизни человека.
1: Скажите, а как конкретно вот духовность человека влияет на его интимную жизнь?
2: Как я уже говорила, духовность влияет на близость человека, сближает человека. Естественно, что все это сближает человека и в интимной сфере. И раз Бог был Творцом, и Он даже, как бы сказал, как постулат, и станут двое одной плотью, то естественно, что Он, как родитель детей своих, Он очень заинтересован в том, чтобы они получили ту гамму чувств и счастья, которые он задумал, чтобы они стали действительно воплотителями той замечательной идеи, которую он задумал. Поэтому Господь заинтересован и старается как можно ближе приблизить людей друг к другу, чтобы они воистину стали одной плотью и получили огромнейшее наслаждение от этой близости друг с другом. Мне хотелось бы обратиться к нескольким примерам из Священного Писания, которых мы видим на примере одной проблемы, которая действительно мучила людей в то время, как она решается, если ее решать без Бога, как она решается с Богом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на первый текст, на первый случай. Это была семья Авраама и Сары, у которой была очень большая проблема. У них не было детей. И сейчас бездетность – это проблема, но в те времена, в древние, это была очень большая проблема. И хотя Господь заверил, что у них будет ребенок, все равно посмотрите, как Сара решила без Бога эту проблему решить. Но Сара, жена Авраамова, это 16 глава Бытие, 14 страница, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы меня не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Чисто человеческое решение проблемы. Хотя Бог сказал, что ребенок будет, но время шло, и Сара решила решить проблему по-своему. Да, на Востоке было такое понятие, что можно было служанке родить на колени своей госпоже, и это считалось ребенком Сары. И мы видим до сих пор, что происходит. Потомки Измаила, который родился от Агари, и потомки Исаака, которые родились уже от Сары, до сих пор не могут примириться друг с другом. То есть на протяжении тысячелетий вот это решение проблемы без Бога, Вот она аукивается до сих пор.
1: То есть эта пара, она просто поступила по-человечески, да? Вот увидела ресурс, с помощью которого можно было решить проблему, и решила.
2: Решила просто совершенно абсолютно не обращаясь к Богу. А у внука Авраама произошла ситуация подобная. Мы находим тоже в книге «Бытие», написано, что у него тоже с Рахилью была та же самая проблема, они были бездетны. И говорится о том, что эта проблема, вместо того, чтобы обратить их внимание к Богу, который решает все эти проблемы, хотя у них уже был опыт дедушки с бабушкой вообще-то, все равно эта проблема вызвала в первую очередь зависть у Рахили, потому что она позавидовала своей сестре, у которой рожались дети. Написано, что зависть, она настолько сильно ее мучила, что она прямо начала требовать у Якова: «Дай мне ребенка, иначе все, конец света». И дальше написано...
1: Устроила ему скандал.
2: Устроила ему скандал, да. И Яков дальше написано, что он разгневался. И сказал: «Да что, в конце концов, ты от меня хочешь? То, в принципе, я-то при чем?» И опять-таки Рахиль решает вопрос точно так же. Он говорит: «Возьми, войди к моей служанке». То есть мы видим, что решение проблемы без Бога, оно причиняет боль, оно причиняет раздор, оно причиняет, приносит разногласия. И это касается любой сферы. И в интимной сфере то же самое. Бог заинтересован в том, чтобы человеку было хорошо. И любые проблемы можно решить с Богом. И следующая есть интересная пара. Это Анна и ее муж Елкана. Мы находим об этом записано в книге «Первое царство». То же самое, та же самая проблема. Опять-таки нет детей. И Елкана решил очень просто. Взял вторую жену. Хотя он любил, написано, что очень любил он свою жену, очень любил Анну. Но он решил поступить таким образом. Он решил все-таки взять вторую жену.
1: Его решение, в принципе, мало чем отличается от решения двух предыдущих пар.
2: Совершенно верно, да. И самое болезненное то, что хотя он очень сильно любил свою жену, но вот этим поступком он причинил еще больше боли, потому что история говорит о том, что Фенана, она унижала свою, напарницу, если можно сказать так. Она причинила ей очень много боли, и когда она плакала, ей Елкана говорил: «Ну что ты плачешь? Разве я не лучше тебе 10 сыновей?» То есть мужчина с своей точки зрения, опять-таки, не обращаясь по решению этой проблемы к Богу, он причинил еще больше боли своей жене. Потому что если бы они вместе стали на колени и стали просить у Бога помощи, то эта проблема разрешилась бы по-другому. Да, потом, в конце концов, Библия говорит о том, что Анна решила обратиться к Богу, и решила все-таки эту проблему принести Богу. Она молилась, она просила у Бога, она плакала, она говорила: «Господи, если есть на это Твоя воля, пожалуйста, помоги мне». Потому что это было большим позором быть бездетной в те времена на Востоке. И Господь услышал ее молитву и подарил не только сына, а потом еще она имела еще детей после Самуила. Но факт тот, что вот желание решить эту проблему с Богом, оно принесло успокоение и радость самой Ане. Ну, хочется верить, что Елкану тоже чему-то научила. Но, конечно, намного лучше было бы, если бы Елкана вместе рядом с Анной молился. И находим четвертый пример Библии с той же самой проблемой. И очень интересно, Библия говорит о том, каким образом решали эту проблему Исаак и Ревека. Посмотрите, как красиво об этом написано. Бытие, 25 глава, это 25-я страница, и 20-й текст. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его». И дальше написано, что сыновья в утробе ее стали биться, и Ревека говорит: «Пойду, вопрошу Господа». То есть мы видим, что в этой семье и муж, и жена решали свои проблемы на коленях с Богом. И мы видим, как замечательно это все разрешилось. Без привлечения служанок. Об этом молились Исаак и Ревека 20 лет. Это не день, не два. Они молились 20 лет. Но они молились вместе. И в этой семье все вопросы решались с Богом. И когда Ревекка действительно поняла, что там что-то не так, видимо, ну, она почувствовала, что что-то не так, она тоже пошла, она прямо так говорит, я пойду, вопрошу Господа. То есть она все свои проблемы она решала с Богом. И впоследствии только один раз она сделала очень большую ошибку, когда вот именно всю свою жизнь она все решала проблемы с Богом, один раз она решила сама, решила добиться первородства своему сыну обманным путем, и, конечно, была очень сильно наказана, потому что больше она никогда своего сына не видела. И это еще раз подчеркивает, решение проблемы с Богом, оно действительно решает проблему. Решение проблем самостоятельно приносит зачастую боль и разочарование. Потому что мы как люди, мы не видим дальше, что происходит. Это особенно касается сексуальности человека. Потому что Господь наградил человека этим. И когда человек пытается самостоятельно решить эту проблему, когда, или он вообще не решает эту проблему, зачастую бывает так, что человек стесняется спросить, человек боится, особенно это касается женщины, начинает касаться, что что-то здесь постыдное, какие-то неправильные, может быть, плоды воспитания, о том, что секс – это что-то грязное, постыдное. Люди не понимают, что это Богом установлено, и даже это не правило, это благословение. Это то, что Адам с Евой вынесли из Эдемского сада. Это не то, что они придумали после грехопадения. Это был тот подарок, который Господь их наделил, и этот частица рая, которую они вынесли из рая. То есть они, наслаждаясь друг с другом, они вспоминали то время, когда они находились в рае. Это частица эдемской радости и сладости, которая была в их жизни. Если бы это было бы Богу не угодно, то он не поместил бы книгу песней в середину Библии. То есть где-то приблизительно на середине находится эта удивительная книга.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали четыре примера, да, четыре семьи, как они решали свои вопросы. И действительно, когда оба пара прибегает к Богу в каких-то сложных обстоятельствах, проблема решается. Но как в повседневной жизни, вот в семейной паре, выстраивать эту сферу, духовную сферу?
2: Начинать день на коленях. Если не получается вместе, по крайней мере, даже если, ну, так получается, что муж там должен раньше встать, жена, может быть, там вставала ночью к ребенку, она спит еще утром. Но ни одного дня не начинать без того, чтобы не разрешить Иисусу контролировать или помогать, и решать проблемы. Дело в том, что мне тоже нравится очень такое интересное высказывание, что Бог всемогущий. Он руководит всей Вселенной. Он поддерживает порядок во Вселенной. Но единственное, что Бог не может сделать, это насильно помогать разрешать нам наши проблемы. Бог не дает себе права вмешиваться в наши проблемы, хотя он страдает, когда видит, что его дети мучаются, когда дети бьются и не могут выйти из этого положения. Богу очень больно, как каждому родителю больно, когда видит, что ребенок не слушается или ребенок пытается решить какую-то свою проблему и не разрешает родителю ему помочь. Я сам. Вот есть же такой период в жизни детей, когда я сам. И как отцу или матери больно смотреть, когда ребенок набивает себе шишки, хотя, может быть, это тоже опыт, но все равно родители страдают от того, что ребенок вместо того, чтобы просить у них помощи, он падает, он действительно проводит такие эксперименты, когда он пытается сам решить свою проблему и не впускает родителей к себе, особенно в подростковом возрасте, делает массу ошибок, потому что игнорирует советы родительские. Так тем более Небесному Отцу больно, когда он видит, что его дети, они могут быть счастливыми, они могут решить свою проблему, если не попросят его, чтобы он им разрешил. Но насильно никогда Бог этого не делает. И, конечно, я еще раз повторяю, что песни – это учебник, можно сказать, романтики. Это учебник построения интимных отношений. И мне очень хотелось бы опять-таки обратить внимание, что как раз здесь в этой книге очень интересно Бог показывает, что сексуальная жизнь тоже она требует каких-то таких стоп или пауз. Не может человек существовать постоянно на одном вот взлете. Люди могут действительно не то что присытиться, а наступает какой-то момент выгорания, когда человек постоянно идет по возрастающей. То есть все в нашем организме работает по методу, или как бы по приемам сжатия и расслабления. Сердце у нас бьется, так ведь? Мышца сжимается, расслабляется. Легкие тоже дышат, сжимаются, расслабляются. Наша нервная система, периоды возбуждения и наоборот торможения. Точно так же в сексуальных отношениях, точно так же в отношениях с браком. Обязательно должны быть тайм-ауты. Обязательно должны быть какие-то вот паузы, которые дают возможность человеку, может быть, пересмотреть что-то, потому что разные периоды жизни, они требуют разных подходов. Что-то пересмотреть, что-то изменить, что-то утвердить. Это очень важно. И книга «Песни и песни» об этом учит. И Бог это говорит. Он говорит о том, что необходимо немножечко, даже бывает, ну, как-то отдохнуть друг от друга. Может быть, действительно, есть какие-то моменты, нужно быть очень чуткими. Когда, может быть, нужно просто промолчать и не обратить внимания. То есть очень это важно. И об этом можно узнать опять в этой книге, потому что она настолько красиво показывает эти сексуальные отношения. То, что Бог хочет, чтобы его дети были счастливыми. Это очень важно. И для Бога нет проблем, нет тупиков. Любая проблема разрешается, если мы ее приносим к Богу. Он нас очень любит и разрешает все наши проблемы. В том числе и проблемы наших интимных отношений.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши ответы, за те истории, которые вы привели. Они действительно вдохновляют, потому что зачастую пара, сталкиваясь с какой-то проблемой, может быть, даже достаточно серьезной, она просто приходит в тупик, потому что человеческий ресурс для решения этой проблемы, он может исчерпаться, и больше не на что надеяться. В таких случаях остается только одно — надеяться на Бога. И мы, дорогие друзья, хотим вам от души пожелать, чтобы во всех жизненных обстоятельствах вы имели всегда возможность обратиться к Богу. Любая проблема, любая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, может быть разрешена в молитве на коленях. Всего доброго вам и будьте счастливы.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контраста души». Тема нашей беседы сегодня – «Церковь и современный человек». У нас в гостях магистр богословия Василий Ничек. Василий, в очередной раз приветствуем вас здесь, в этой студии. Вы священнослужитель, вы магистр богословия. Вы посещаете церковь, конечно же.
2: Обязательно.
1: Вот не секрет, что для многих людей сегодня посещение богослужения – это такая архаичная традиция, к которой как бы люди не возвращаются и не придерживаются. Вы считаете, современному человеку нужна церковь?
2: Наверное, говоря о церкви, необходимо четко определиться, в принципе, о чем идет речь. Прежде всего, нужно сказать, что в современном понимании человека зачастую церковь – это в большей степени здание.
1: А ну, богослужение, если... которое проходит, конечно, в определенном здании, да?
2: Я думаю, что современный человек не воспринимает церковь как богослужение, проходящее в определенном здании. Церковь – это здание, а богослужение – это то, что происходит в церкви. Угу. Это то, как для современного человека в большей степени понимается церковь.
1: Вы считаете, что это не так?
2: Я думаю, что Господь изначально, учреждая церковь, Он совершенно с другого угла на этот вопрос приглашал посмотреть человека. Читая Новый Завет, читая вот именно послание, читая утверждение Иисуса Христа, где Он, в принципе, называет себя, с одной стороны, Он говорит: «Я пастырь», с другой стороны, Он говорит: «Я есть лоза, который вы, каждый в отдельности, как веточки к лозе, прорастая, прирастая, питаются от лозы, так и вы». А у апостола Павла церковь называется неким телом. И у этого тела голова – это Христос. А каждый человек, который себя соотносит с Иисусом Христом, он уже становится частью этого тела.
1: То есть, так вот, то есть церковь – это некое духовное единение людей, близких по вере своей, исповедующих одни и те же доктрины, да?
2: В большей степени церковь – это именно людей объединение, и объединение под одной головой, которая является Иисус Христос. И именно, скажем, так как вот это сравнение дано в Священном Писании, то я разрешу себе немножечко вокруг него и наш разговор попытаться вот направить. Если мы говорим, какова функция головы человека у его тела? Во-первых, голова помогает человеку принимать решения. Голова помогает человеку видеть путь, по которому идти.
1: Ну, голова у церкви Христос, да?
2: А если мы говорим, что голова у церкви Христос, то, в принципе, для того, чтобы человек мог понимать и соотносить себя в жизни, ему необходимо иметь голову на плечах. Ему необходимо принадлежать Иисусу Христу, а значит, принадлежать к церкви, потому что...
1: Вот вы принимаете решение, своей головой вы не думаете, вы обращаетесь ко Христу, я правильно вас понимаю?
2: Наверное, учитывая то, что это метафорическое сравнение, то в любой метафоре есть определенные грани, которые, ну, однозначно вот так нельзя сказать. Я бы не говорил, что, принимая решение идти в церковь, я не думаю своей головой.
1: Ну, нет, любое решение.
2: Я не думаю своей головой. Я головой думаю, но я являюсь именно теперь, если я действительно принадлежу к церкви, в этом случае в моей жизни помогает мне принимать решение тот, кто является главой церкви. Не потому, что я теперь перестал думать, а потому что он, являясь главой церкви, направляет мне, помогает мне, подсказывает мне, помогает принимать правильные решения. Но это невозможно вне церкви. Опять-таки, хотел бы вернуться к тому, что церковь – это не здание, а это именно единение единомышленников, верующих людей, объединенных одним Иисусом Христом, Господом и Спасителем.
1: Эти люди должны как-то общаться между собой, взаимодействовать, причем очень тесно. Как это возможно, например, в большом городе? когда у каждого человека семья, работа, он занят, загружен, устает сильно и так далее?
2: Дело в том, что, наверное, город или даже территориальность определенная, она не влияет на возможность соединения, объединения верующих людей.
1: То есть это мистическое какое-то объединение получается? Люди могут жить там на расстоянии 500 километров друг от друга, но быть частью церкви одной?
2: Однозначно это так. Другой вопрос, что это не значит, что если, скажем, к примеру, мы с вами верующие люди, но мы не можем быть частью церкви вот в одном месте, а необходимо обязательно, чтобы нам быть частью церкви с кем-то, кто живет за 500 километров от нас. Естественно, что тот, кто живет за 500 километров от нас, он тоже может быть частью той церкви, к которой мы принадлежим, у которой глава Христос. Но отсюда вытекает другое, что при этом мы с вами, находясь рядом, мы также являемся частью той церкви. И поэтому не подразумевается, что люди должны быть разбросаны, а люди могут находиться на больших расстояниях, но быть частью церкви. А те, кто живут рядом, они тоже могут быть частью церкви. И если они не объединяются вместе, то
1: а
2: в этом
1: что
2: случае...
1: Что значит объединяются вместе?
2: Быть вместе для того, чтобы помолиться вместе. Для того, чтобы вместе, по крайней мере, читая Священное Писание, мы находим, Иисус говорит, ободряйте друг друга, поддерживайте друг друга, утешайте друг друга. Для того, чтобы получить утешение в какой-то ситуации, вот я что-то переживаю. Все равно мы, как люди, мы нуждаемся в том, чтобы рядом с нами кто-то был тоже человек, кто бы мог нас поддержать. Mm-hmm. От чего сегодня очень многие люди страдают? Да, от одиночества. Потому что нету рядом того, кто может поддержать. Господь, сотворив человека, как сегодня социологи говорят, человек – социальное существо, да? Господь, сотворив человека именно для общения, Он не мог человека оставить одного где-то оторванного от общения. Поэтому человек нуждается. И, конечно, есть такая поговорка, да, наша русская, «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Объединяются вместе люди с различными убеждениями. И поэтому церковь – это как раз объединение тех людей, которые убеждены в том, что Иисус Христос является их Господом и Спасителем, Иисус Христос является единственный тот, кто может человеку помочь пройти жизненный путь, даже тогда, когда трудно, тогда, когда радость, тогда, когда переживания, тогда, когда ищешь пути решения вместе.
1: Василий, скажите, а если человек вот один, что он не может общаться с Богом, не может молиться, не может верить или читать Писание?
2: Если человек один, потому что на расстоянии 500 километров никого больше рядом нету, с кем общаться вместе, он может и один читать, молиться, верить. Но когда есть рядом те, кто являются его единоверцами, или верят так же, как он, ему однозначно гораздо легче и гораздо лучше, чтобы он мог найти тех, с кем он будет общаться, с кем он сможет быть в одном размышлении, в одной вере. Потому что вера – это как раз то, что принадлежит отношениям между человеком и Богом.
1: Хорошо. Как стать членом церкви? Как присоединиться к этому телу?
2: Присоединение к телу церкви, к церкви самой, происходит через объединение с Иисусом Христом, через крещение.
1: А крещение это? Поясните.
2: О крещении мы можем с вами прочитать в Священном Писании. Речь идет о духовном единении с Богом. И, с другой стороны, крещение есть водное крещение. Так же, как Иисус Христос. Прежде, нежели Он пришел на служение, Он принимал крещение.
1: А почему именно крещение? Почему? То есть я так понимаю, что человек должен погрузиться в воду, да?
2: Да.
1: А почему вот такой обряд или такой обычай?
2: Этот обряд, он имеет отношение, наверное, больше к символизму. Символическое омовение человека, символическое погружение в некую пучину, для того, чтобы, выйдя из этой пучины, он мог как бы что-то новое начать. Это символ. И, конечно, скажем, человек может формально совершить крещение, при этом не переживая никаких личных глубоких переживаний, понимания того, что происходит единение с Богом. Все, что в Священном Писании даны какие-то обряды, они могут быть как символически проведенные просто формально, а также принеся человеку некое удовлетворение душевное, уверенность.
1: Но, тем не менее, вы считаете, что вот крещение необходимо, и через крещение человек присоединяется к церкви?
2: Это один из путей присоединения к церкви.
1: Каковы другие?
2: Каковы другие? Наверное, другие пути, они связаны с возможностью человека. Вот давайте вспомним разбойника, который висел на кресте рядом с Иисусом, который признал в нем Господа и Спасителя, который к Иисусу Христу обратился и сказал: «Господи, помяни меня, когда будешь в Царстве Твоем». Иисус пообещал ему: «Будешь со мною в раю». Иисус дал ему это обещание. Этот разбойник, висевший на кресте, не имел возможности пройти через крещение, пройти через то, чтобы общаться с единоверцами. Он не имел возможности никакой. Но это было его вот в этот момент осознание своей нужды в Боге. И Бог сказал: «Ты будешь со мной в раю». Бог сказал ему, Иисус Христос дал ему обещание вот это. Поэтому, наверное, сказать, что только лишь крещение является единственным путем, я бы не спешил такое утверждение делать. Но для тех людей, кто сегодня не находится в ситуации разбойника, висящего на кресте, для которого уже никакой нету ситуации что-то по-другому делать, для них, возможно, и крещение не является самым
1: важным. Василий, я вот о чем думаю. Вообще, как бы сказать, человек приходит в церковь и, наверное, рассчитывает увидеть там добрые отношения, увидеть там людей, которые близки ему по духу, получить помощь, поддержку. А вот скажите честно, всегда ли он это видит и всегда ли он это получает в церкви? Не бывает ли наоборот?
2: Учитывая то, что в церковь как раз все идут именно за этим, чтобы получить поддержку.
1: Не бывает ли так, что в церкви человека обманули, обидели, унизили? Именно в церкви, которая, как вы говорите, есть тело Христа.
2: Вот как раз потому, что ситуация складывается так, что в церковь идут все люди, и каждый идет такой, какой он есть. И, к сожалению, мы не всегда изменяемся в одно мгновение ока. Мы изменяемся постепенно, шаг за шагом. Наш характер изменяется. Человек может быть груб по своему такту отношения к людям, кто рядом с ним. А человек может быть невнимателен к нуждам другого человека. Но когда он приходит к Богу, он постепенно изменяется и становится другим. Поэтому вполне реально, что кто-то, придя в церковь, столкнулся именно с таким человеком, который еще грубость его с Божьей помощью у него не обтесалась. Он еще остался таким же грубоватым, как он был по жизни, до того, как пришел в церковь. И другой, придя, встретившись с этим человеком, услышал от него грубость. Безусловно, такое может быть. Почему Иисус Христос очень сказал так вот однозначно? Он говорит, что Он пришел к тем, кто являются грешниками. И вот грешников Он приглашает: «Придите ко Мне, будьте в теле Моем, будьте в церкви, объединяйтесь вместе. И так вы сможете друг друга, поддерживая, ободряя, обличая, изменяться будет и образ жизни, но так вы сможете пройти жизненный путь, весь, который вам определен здесь, на земле».
1: Вы считаете, что человек, который в церкви, у него образ жизни меняется? То есть, если он был хамом, пришел в церковь, то через некоторое время это будет вот такой прекрасный, воспитанный, добросердечный человек?
2: Однозначно он будет таким. Другая проблема, что, наверное, никто из нас не может сказать, кому из нас сколько времени нужно для того, чтобы из хама стать воспитанным. Вот в этом проблема. И поэтому ожидать, что человек, пришедший в церковь, он станет в течение короткого времени воспитанным человеком, это просто нереально. Какое-то время должно пройти. И, конечно, все зависит от того, с чем я пришел в церковь, с чем я пришел к Богу. Если я пришел, ища каких-то своих личных интересов, я особо изменяться не буду.
1: А что, люди по-другому приходят в церковь?
2: Говоря о личных интересах, я могу что сказать? К примеру, если я пришел в церковь, потому что знаю, что в церкви оказывают какую-то социальную благотворительную помощь, и я пришел не потому, что я желаю, чтобы мой образ жизни, мой характер становился подобным характеру Иисуса Христа. Но я пришел только за материальные выгоды. Извините, мне глубоко наплевать на то, какой мой характер. Вы мне дайте одежду, денежку, пропитание. Но как только вы перестанете мне это давать, я скажу все, что я о вас думаю, и еще к этому добавлю немного. И другой, скажем, человек, он в жизни не нашел себя, не смог самореализоваться. А так как в церкви есть возможность такого вот служения, да, и человек чувствует, что здесь он может свои амбиции каким-то образом открыть, он начинает себя реализовывать именно с точки зрения амбиций. Но при этом человек не изменяется внутренне. Он остается таким, какой он был. Он только лишь самореализуется. И Господь для такого человека ничего не может сделать. Потому что человек не открывает свое сердце. Ему необходимо только реализовать свою гордыню. Вот я... Вот видите, как меня уважают, вот я достиг такого статуса, а вот я теперь уже стал священнослужителем, там в сане диакона или пресвитера или еще что-то. И человек вот этим доволен, ему этого достаточно. Но когда он выходит из церкви, он совершенно другой. Он может быть грубым, он может быть дерзким. Может быть, в своей семье он совершенно по-другому себя ведет. Поэтому человек, приходя в церковь, он имеет шанс измениться, а имеет шанс остаться таким,
1: какой он был.
2: Это полностью человеческий выбор. Единственное, я хотел как иллюстрацию сказать, да? Говорят, если нам сегодня провести такой эксперимент, взять два комочка, один комочек глины и один комочек воска в одинаковом состоянии, твердом. Чуть-чуть, чтобы можно было смять ту же глину. И выкладываем летним жарким днем оба этих комочка на солнышко. Солнышко влияет на оба комочка с одинаковой температурой, с одинаковым, так сказать, энергетическим усилием. Все одинаково. В итоге через время комок глины становится твердым, как камень. Комок воска становится еще мягче, чем он был. Его вообще можно так вот свободно разминать в любую форму. Глина же стала твердой, как камень. Таким же образом человек, когда приходит в церковь, Божье присутствие... Оно влияет на всех. Но вот все зависит от того, с чем человек пришел. Если он пришел с искренним желанием, чтобы Бог что-то в его сердце мог изменить, в этом случае он будет подобно этому комочку воска. Изменяться, преобразовываться, именно становиться таким, каким был Господь. Неся добро, любовь, внимание, заботу. Но если же человек пришел со своими амбициями, и он не желает с этим оставаться, ему необходимо просто чисто реализовать себя или же получить какие-то материальные выгоды или еще какие-то интересы, он станет как комок глины, твердым через время.
1: Понятно. В какую церковь идти надо? Церквей много. Бывает так, что на одной улице несколько церквей, разные вывески, разные названия.
2: Вы вопрос задаете очень интересный и существенный. Один богослов сказал, что в жизни человека есть... Одно самое важное исследование, которое ему необходимо провести, потому что от этого исследования зависит его будущее. И это исследование касается его веры. И когда он определится в вопросе своей веры и церкви, в какую идти, это его результаты исследования будут действительно достигнувшими.
1: И как же определиться?
2: И исходя из этого... Вы знаете, на ваш вопрос я сегодня не дам ответ таким образом, что вот та церковь, куда я хожу, это правильно, идите. Так я ответ не дам. Я всегда отвечаю на этот вопрос одним ответом. Господь дал нам Священное Писание. Господь дал нам Духа Святого. И каждый искренне ищущий, в какую церковь идти, он должен, читая Священное Писание, молясь Богу, искать и найти ту церковь, которая живет так, как говорит Слово Божие. Не искать церковь, которая соответствует, скажем, отношениями своими, тому, что хотел бы человек видеть. Потому что если человек, скажем, пришел в церковь, его здесь по-хорошему встретили, там, приветливо, и он так определяет, что эта церковь нормальна. Да пройдет время, тот, кто его по-хорошему встретил, скажем, может быть, приедет в другой город, И через время кто-то придет, ему грубо скажет, что человек должен теперь поменять свое отношение к церкви. По отношениям определять церковь ни в коем случае нельзя. Определять церковь просто по своему определению чисто национальному, сказать, что вот я, значит, вот такой национальности, я должен вот в такую-то церковь идти, потому что туда ходят все. Там, немцы вот в лютеранскую церковь ходят, значит, англичане ходят в англиканскую, а там еще какая-то нация
1: русские
2: ходит,
1: русские
2: в православную, скажем, например, итальянцы там в католическую, и вот если я такой нации, я должен вот в эту церковь идти. Господь сказал, что Он является Богом не нации, Он является Богом человека. А поэтому человек должен выбирать не по своему национальному самоопределению, не по своему национальному происхождению, а опять-таки возвратиться к страницам Священного Писания, если он хочет узнать Бога, прочитать, узнать и идти туда, где живут так, как говорит Священное Писание.
1: Спасибо. Спасибо, Василий. Завершается наша программа. Спасибо за эту встречу, за беседу. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Оркестр получится.
1: А где твоя гитара-то, Надь?
0: Да гитара не моя, а дядя Лешина. Интересно, куда он ее положил?
2: Давай поищем.
0: Ну, давай. Здесь нету.
2: Я нашел, Надь! Какая большая-то!
0: Да уж, не то, что твоя флейта.
2: Наверное, тяжело будет на такое играть.
0: Сейчас узнаем. Только струны надо покрепче натянуть. Дядя Леша всегда так делает.
2: Что такое?
0: Ой, кажется, перетянула.
3: Привет, ребята. Надя, Виталик. А что вы какие невеселые?
0: У нас для тебя плохая новость, дядь Леш.
3: А что такое случилось?
4: Мы с Надей решили организовать оркестр.
3: Ну, оркестр и... это неплохо, неплохая новость. А меня возьмете свой оркестр?
0: Конечно, но только вот надо немножко поремонтировать гитару.
3: Моя гитара.
0: Я ее не ломала.
3: А как она у тебя очутилась?
0: Я Виталик нашел.
3: Значит, Виталик?
4: Нет, я ее не ломал, я ее только Наде дал.
0: Она сама сломалась. И только ей струны потянуть покрепче хотела.
3: Понятно.
0: А давайте ее устроим. В нашей заправочной коробке есть маленькие гвоздики. Я их сейчас достану.
3: Нет, Надюш, это не поможет. Эта гитара больше никогда не будет звучать по-прежнему.
0: Прости, дядь Леш. И не нарочно.
3: Ладно, Надюш, видно, пришло время покупать новую гитару.
0: А может, нам самим гитару смастерить?
4: Тогда лучше флейту. Ее быстрее делать.
0: Точно. Можно из газеты скрутить две трубочки. Мне и дядя Леша прекрасные подделки.
3: Но скорее это получится подделки. Потому что играть они все равно не будут, сколько в них ни дуй. Потому что не настоящие.
0: За правду.
3: Да, ребят, некоторые подделки выглядят как настоящие, только пользы от них никакой. А бывают даже слова подделки, от них вообще один вред.
0: А я знаю такие слова, это когда обманывают.
4: А как различить то, что слова точно правдивые, не подделки?
0: Из Библии там только одни правдивые написаны, потому что Бог только правду говорит. Он еще объясняет, как надо правильно поступать. Да, дядь Леша?
3: Все именно так. И я предлагаю рассказать историю из Библии о человеке, с которым произошло чудо, когда он поступил так, как советовал ему Бог.

0: далекой стране Сирии жил великий человек по имени Нейман. Он был прекрасный военачальник, и все его уважали.
1: Но, к сожалению, он болел страшной болезнью – проказой. Кожа его покрылась страшными пятнами. Он даже руку никому не мог пожать, чтобы не заразить смертельной болезнью.
0: Все жалели Неймана. Даже служанка его жены – это маленькая девочка, которую взяли в плен из земли израильской, где люди верили в настоящего Бога. Однажды эта девочка сказала своей госпоже: «Если бы господин побывал в моей земле у пророка, через которого говорит Бог, то он бы вылечил твоего мужа».
1: И пошел Нейман к своему царю и сказал: «Девочка из земли израильской говорит, что нужно пойти к пророку в ее землю, чтобы вылечиться».
0: Обрадовался царь сирийский и говорит: «Пойди, сходи, а я напишу письмо царю израильскому».

0: вот прибыл Нейман в землю, где жил народ Божий. Принес письмо царю израильскому, а тот стал читать его.
1: «Вместе с письмом посылаю к тебе Неймана, слугу своего, чтобы ты вылечил его».
0: Неймана, наверное, подумал, что царь его сразу же лечить будет.
2: Да, именно этого он ждал. Но вышло все по-другому. Царь израильский в гневе разодрал свою одежду и закричал: «Разве я Бог, чтобы вылечить человека от неизлечимой болезни? Наверное, царь сирийский хочет поссориться со мной, чтобы начать войну».
0: Новость о том, что рассердился царь, дошла и до Божьего пророка Елисея. Тогда пророк Елисей отправил посланников к царю сказать:
1: «Зачем ты так разозлился на Неймана? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле».
0: И приехал Нейман к дому пророка Елисея. Вышел тогда из дома слуга пророка и сказал: «Вот что велел передать тебе пророк. Пойди 7 раз окунись в нашей речке Иордан, и сразу же выздоровеешь».
1: Разозлился тут Нейман и сказал: «Я думал, что пророк сам выйдет ко мне, помолится Богу и положит на меня руку, и я выздоровею. Разве прекрасные реки в моей стране хуже вашей речки? Разве я не мог и там окунуться и очиститься?» И ушел Нейман в гневе.
0: «Я в любой речке окунулась, но только мама не разрешает. Приходится ее уговаривать».
2: А тут все наоборот. Слуги Неймана подошли и стали его уговаривать пойти окунуться. «Если бы что-то важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А ведь он сказал тебе только: омойся 7 раз, и будешь здоров».
0: Пошел Нейман к речке Иордан и окунулся там, послушавшись слов Божьего пророка. И тут произошло чудо! Его тело стало абсолютно здоровым! Как хорошо, дядь Лё, что он сделал так, как советовал ему Бог.
2: Да, и Нейман понял, что поступил правильно. Вместе со своими слугами он возвратился к пророку Елисею и сказал: «Узнал я, что только в земле израильской люди верят в настоящего Бога. Теперь и я буду слушаться только Его».

0: Так, значит, газеты можно выбрасывать. Трубочки, подделки нам не нужны.
1: А вот и нет. Подделка из газетных трубочек очень даже нам пригодится.
2: Какая?
1: Корзинка для подарков.
2: Ух ты, а как ее делать?
1: Очень просто. Мы возьмем газетный листок и разрежем его на несколько равных частей. На 4. И еще разок. Теперь этот листочек нужно намотать на карандаш. Вот так. Раз. А в конце нужно взять клей. И чтобы трубочка не разматывалась, краешек заклеить. Карандашик вынимаем. И получилась трубочка. Поможете мне?
2: Да, конечно.
1: Держи листочек.
2: Угу.
1: Надя, тебе сейчас отрежу. И мне. Ну, кто быстрее смотает?

0: меня готово. Еще по листочку? Вот он как раз еще по листочку.
1: Целая гора трубочек получилась.
2: Классно.
1: А давайте их покрасим.
0: А вот и краски.
2: Ярко-розовый цвет.
0: Ну давай. Что, за дело?
2: Да.

А пока трубочки сохнут, мы можем вырезать дно для корзинки. Можно прямоугольное, можно круглое, в зависимости от того, какую корзинку вы хотите иметь.

0: трубочки подсохли, и теперь нужно нарезать их на небольшие части, из которых мы будем склеивать корзинку.
1: А края трубочек тоже можно подкрасить, а то уже видно белый срез.
0: Правильно. Займётесь этим? А теперь начинаем приклеивать трубочки по краю картона. Оставляя между ними небольшой зазор, то есть расстояние.

0: следующий ряд приклеиваем над зазорами.
1: Пожалуйста.

0: тоже хочу клеить.
1: Конечно, сейчас приклеим.
2: Передаем Наде.

Молодец, Надежда. Давай теперь я продолжу. Вот. А последний ряд нужно приклеить без зазоров.

0: Ну вот и все. Корзинка готова.
1: Сюда можно цветок поставить, из газеты смастерить.
2: Лучше живой.
0: Секундочку.
2: Красота! Настоящий лучше.
1: Конечно, его же Бог придумал. Я про это даже песенку знаю.
0: А я уже слышу музыку.

рассветы. Он придумал звездочки, планеты и цветы, и крошку муравья, чтобы улыбались ты и я, чтобы веселилась разноцветная земля. Сверху звезд огромный хоровод вместе с нами радостно поет. Славит

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять собрались на лицемерие.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о самовнушении. Такая популярная тема среди психологов, среди людей, которые пытаются себя в чем-то преодолеть, какие-то трудности, может быть, чего-то добиться. И куда вообще ни глянь, много хорошего пишут про самовнушение. Вот так ли это? Хотелось бы разобраться.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Самовнушение очень напоминает аутотренинги такие, знаете, раньше были, когда человек ложится, расслабляется и как бы внушает себе, у меня там все хорошо, я там хорошо себя чувствую, там у меня расслабление, как бы вот. Я даже в юности ходила на такие занятия.
4: Юлия Лупашина увлекается психологией человеческих отношений, любит гулять на природе, слушать музыку и рисовать.
1: Смотришь в зеркало, и я...
3: Да, сразу там самооценка лучше становится.
1: Я стар, да, я стал очень лучше. Стар, я суперстар, да? И сразу все хорошо.
3: Да, то есть это положительный как бы для меня опыт, но я думаю, что есть в этом некоторые сложности.
1: А какие?
3: Ну, я думаю, что там есть обманчивое как бы внушение. Ты как бы внушаешь, и этим заглушаешь истинную проблему, которая есть и не решается.
1: Не, ну если ты меняешься.
3: Ну, я бы сказала, внешне, может быть, что-то меняется, но внутри не меняется. Если есть серьезная проблема, может быть, проявление только ее какое-то заглушается, а общая как бы суть не меняется. То же самое, я не вор, раз, засунул в карман, я не вор.
1: Все замечательно.
3: Да,
5: оправдал себя, да?
3: Сразу оправдал себя, это самовнушение переходит в самообман.
1: Угу. Что у нас там по определениям?
6: Самовнушение – процесс внушения, адресованный самому себе, один из приемов самоуправления личности. Широко применяется в спортивной педагогике, психотерапии, при обучении иностранным языкам и при самовоспитании.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Ну, самовоспитание.
1: Самоуправление мне больше понравилось. Это пахнет каким-то шизофренизмом. Mm-hmm. То есть я начинаю, значит, делиться, и одна часть моя становится внушителем или там управляющим, а другая, значит, внушаемым или там этим подчиненным. И я начинаю так, будь хорошим, будь там таким-сяким, эдаким, а вторая, хорошо, буду, да.
6: Да, вот здесь написано, что с помощью самовнушения можно... излечивать заболевания, а можно и приобретать их.
1: Вот, да.
5: То есть внушил себе, что ты нездоров, да?
6: Но положительный или отрицательный эффект зависит лишь от установки человека.
1: А, то есть если я буду думать, что это все хорошо, то все будет хорошо, да?
6: Ну, да, такой некий эффект плацебо получается.
1: Ну, вообще весело. То есть я себе внушаю, что у меня все хорошо, потом верю в это, станет ли у меня хорошо?
6: Да, очень похоже на самообман.
3: Да. Ну, например, если человеку говорить, там, если он болен реально, да, и что у тебя все будет хорошо, он все равно процент какой-то улучшения начинается у человека, потому что внутренняя составляющая радуется, надеется, какие-то положительные чувства испытывает, соответственно, идет на улучшение. Не 100% будет выздоровление, но улучшение будет, поэтому даже врачи боятся говорить о диагнозе негативном, да, когда у человека там рак или еще что-то. Моему отцу, у которого рак был, ему врач не говорил. И мама моя не говорила, что у него рак. Очень долго. А я не знала этого. И так мне было тяжело однажды. Я просто взяла и спросила его об этом. У меня мама потом чуть не убила. У него была истерика. Ему было очень плохо потом. Мы очень испугались, что процесс выздоровления не наступит. Но он наступил. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, а у некоторых людей... Из-за внутреннего
1: состояния. То есть это дает какую-то эмоциональную поддержку и, как следствие, силы организма для борьбы с ситуацией. Но побочный эффект это наверняка есть.
5: Я как-то слышал такая формула жизни – помоги себе сам.
4: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. много читает, увлекается историей.
5: Она вот подходит сюда, вот к этому пониманию
3: самовнушения,
5: да. Может ли человек сам себе помочь? Есть ли у него такая внутри какая-то сила, которую он так вызывает, и она начинает работать, и он решает какие-то
3: помогает.
5: Свои жизненные проблемы?
3: Некоторым.
5: Или это помогает. Обман?
3: Не знаю.
1: То есть так убеждал себя, что у меня все хорошо, что сам в это поверил, а на самом деле... Примерно как вот, когда мы говорили о каком-то побеге от реальности. Он убежал от реальности, и вот здесь вот у него все хорошо, в его вымышленном мире, в его грезах, в его мечтах, там, в виртуальном, куда он там погрузился, у него там все замечательно. Потом, когда очнулся, ну, потерпел, взял себя в кулак, пережил там какие-то стрессовые моменты, и опять.
6: Так вот есть разница между самовнушением и самообманом? Потому что мы вот как-то, ну, говорим, да, похоже, что мы говорим о самообмане, если вот... Потому что самовнушение может... Вот в спортивной написано там сфере, да, человек. Ты сможешь это сделать. И он придет к этому и делает.
1: Угу.
6: Просто он пытается... Страх. Он преодолевает какой-то страх, перешагивает через себя, через какой-то там... Ну, там, боязнь, на самом деле, через страх в основном. Раз, это самовнушение, оно ему помогло. А когда ты создаешь иной мир...
3: Там, воображаемый такой.
6: Воображаемый. Это, наверное, уже не самовнушение или что.
1: А есть у нас определение самообмана? Ну, чтобы сравнить.
6: Давайте попробуем прочитать. Самообман – неосознанный обман самого себя, стремление выдать желаемое за действительное и представить реальность такой, какой ее хочется видеть. Самообман – это личные глюки и грезы, жизнь в мечтах и надеждах.
1: Вот интересно. Выдать желаемое за действительное и как бы в это поверить.
6: Да.
1: И самовнушение, которое очень фактически похоже. Учит делать именно это.
6: Это же.
3: Да.
1: И вот как? То есть психологи говорят, занимайся вот этим самовнушением, говори себе, что у тебя все получится, что у тебя все... То есть выдавай желаемое за действительное, и оно произойдет. Но самообман и есть выдавать себе желаемое за действительное.
3: Но самообман, он же чаще всего происходит в человеке неосознанно. То есть он защищает свою какую-то неудобную позицию, неудобное чувство, боль какую-то, да, вымышленным. И он как бы не понимает, что происходит. И он отрицает реальность. Угу. А самовнушение, это получается, ты как бы знаешь реальность, понимаешь, что она ну, неизменима, и нужно как-то выживать. И ты пытаешься внушением как побороть страх, побороть какие-то ну, препятствия, преодоление этой проблемы. Вот тут немножко как бы разные цели, мне кажется, просто.
1: Ну, я как вижу, самообман – это когда это уже вот как факт произошло, что ты себя уже обманул, ты думаешь, что, оно, что есть то, чего нет. А самовнушение – это когда ты знаешь, что этого нет, но ты хочешь самообмануться.
3: Да-да-да.
1: Ты только не называешь это этими вещами. Угу. Ты нарисовал себе мечту какую-то, ты называешь это любыми другими способами. Но, судя по определению, мы видим это одно и то же. И ты начинаешь себя самообманывать. Обман уже в том, что ты отрицаешь, что это самообман. Потом обман уже в том, что ты начинаешь верить, что это тебе поможет что-то поменять. А потом ты видишь, что ой, у некоторых что-то получилось поменять. Не обязательно потому, что он внушал себе это, может быть, потому что у него были данные к изменению, может быть, потому что он, кроме этого самовнушения, еще что-то предпринимал. И в итоге у ряда лиц складывается впечатление, что достаточно только говорить себе, что я хороший, или что у меня получится, и у меня все получится. И усилий никаких не прикладывать. То есть почему получилось-то в итоге у тех, у кого получилось? Потому что внушали или потому что была работа?
3: Скорее всего, была работа.
1: Вспоминая здоровый образ жизни, лежащего этот, ну, отдыхающего. Uh-huh. То есть, ну как, ну, отдых же тоже один из пунктов здорового образа жизни. Ну, я буду отдыхать и побольше.
3: Но это будет самообман. То есть это удобная позиция, которая комфортна и решает как бы часть проблемы.
6: Ну, а если вот самообман, предположим, да, он, ну, как бы плохо это, но если это человеку помогает, вот как кому-то это помогает.
5: Стоит ли этим пользоваться, да?
6: Да. Вот я историю интересную, притчу прочитаю.
1: Да, давайте.
6: Однажды вор залез в чужой курятник и украл курицу. Когда он убегал, то опрокинул лампу, и курятник загорелся. Курица смотрела назад и, видя огонь пожара, понимала, он спас ей жизнь. Когда вор откармливал курицу пшеном и хлебом, курица понимала, он о ней заботится. Когда вор скитался из города в город, пряча курицу за пасху, курица понимала, он ее любит. Когда курица увидела, что вор замахнулся ножом, она поняла, он хочет покончить жизнь самоубийством. Она прыгнула на нож и прикрыла вора своим телом. И умерла счастливой.
3: Ой.
6: Курица хорошо? В чем проблема-то?
1: Ну, проблема хотя бы в том... Да нет, наоборот. Курица хорошо только потому, что она не узнала правду. Обманывалась ли курица?
6: Да, кстати, да.
1: Очень даже.
5: Скорее всего, так
6: вот
5: и есть.
6: Вот здесь в определении написано, что самообман может быть как случайным, ситуативным моментом, так и в разной степени осознанной стратегии поведения в жизни. Вот у курицы, наверное, это был случайный самообман. Да,
1: да, да, да. А у человека, занимающегося самовнушением, это получается...
6: Стратегия жизни.
1: Стратегия жизни.
6: Угу.
1: Ой, как тяжко. А тогда становится другой вопрос.
6: Угу.
1: Целый ряд психологов и с большим именем психологов рекомендуют этим заниматься. Куда мы идем как общество?
6: Ну, а вот мы
5: общество обманутых людей.
6: Можем что-то из Библии вспомнить, связанное вот с таким моментом, как самообман? Кому-то что-то приходит на память? Вот, может, история какая-то?
5: Есть интересный текст вот из послания в Коринфянам. Апостол Павел пишет: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И люди многие в нашей жизни, они ищут себе какого-то сообщества людей. И на первых порах кажется, что самое лучшее, что может быть в жизни, у него это появилось. То есть...
1: Он нашел друзей каких-то, которые его поддерживают.
5: Поддерживают,
1: и так далее.
5: Да. И как бы они его постепенно вовлекают в свои, может быть, какие-то учения жизненные, философии свои. Начинают постепенно развращать. У него раньше были добрые нравы, а теперь от этих худых сообществ он развращен.
1: Есть еще один текст, чуть раньше, там же Павел говорит, в 6 главе. Он говорит: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники». Вот. И далее по тексту: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». То есть он четко говорит: не обманывайтесь. Если вы ничего не меняете в своей жизни, ну, просто пытаетесь себе внушить, что все у вас замечательно, Бог вас принимает таким, каким и есть, тоже очень интересная ложь получается.
3: Я бы сказала, это не самовнушение, это как бы замещение. Получается, что это тоже как бы вид самообмана, потому что человек это, ну, может быть, до конца не понимает. Он просто оправдывает свои действия, находит как бы для своей головы как бы понимание, что для меня это, ну, не страшно. Я, может быть, там какие-то причины имею, да? Или, ну, кто-то виноват обычно там в таких ситуациях. Меня мама там обижала, папа меня насиловал, там, или еще что-нибудь. Кто-то виноват, и я имею право так поступать. То есть это внутренняя установка, которая не дает человеку исцеления, и он находит оправдание. Это называется замещение даже вот в психологии. То есть это не самовнушение, скорее, это самообман, только разновидность. А вот самовнушение, это вот я считаю, когда человек понимает реальность и начинает, ну, нет, я такой, я хочу исправить эту ситуацию. Ну, то есть он себе пытается это навязать.
1: Меняет в голове себе эту
3: реальность. Намеренно. А это он как бы... Удобно, мозг сам также защищается. Обычно таких людей начинаешь обличать, они сразу тебе критерий, списочек, что не извините, у меня
1: потому
3: есть причины.
1: Что они выстроили целую стену такую, потому что им надо было пробиться сквозь собственное же сознание.
3: Да.
1: Когда ты знаешь, что это не так, а ты себя убеждаешь целенаправленно, планомерно.
3: Он не сидел дома и не придумывал это. Это происходит, ну, как бы автоматически в голове, потому что, ну, это самообман. А самообман – это неосознанная вещь чаще всего. Человеку удобно так думать, и очень приятно. И он сразу находит путь моментально. В голове происходит тут же эта вот связь.
1: А вот интересно, жалость к себе – это тоже получается от самовнушения?
3: От самовнушения?
1: Или от самообмана?
3: От самообмана.
6: Жалость к самому себе от ожиданий, которые не исполнились в твоей жизни.
1: А, ну то есть ты себе внушал, что все хорошо, а потом вдруг осознал, что это не помогает, и начал себя жалеть. Или вдруг разочаровался в чем-то, в своих каких-то ожиданиях. Ну, и все, я теперь, значит, ой, все хорошие, а я один плохой, вот, и так далее. Тоже очень распространенное такое у людей с низкой самооценкой.
3: Вот. Нет выхода.
6: Вот у меня вопрос возник. Если мы все-таки на самообмане и самовнушении так, ну, ставим крест, как в христианском подходе, да? Угу. А вот человек все-таки хочет поменяться. Человек хочет поменяться, реально хочет что-то изменить в своей жизни. И действительно есть чем поменяться. Как же тогда поменяться, если самовнушение не является христианским способом?
1: Ну, в первую очередь, надо четко осознать, что ты хочешь поменять и почему. Угу. А уже потом надо выяснять, можешь ли ты сам это поменять или нет. И вот здесь надо очень четко и точно дать себе ответ, не обманывая себя. Потому что есть некоторые вещи, которые мы сами в себе можем поменять, и тогда мы несем за них ответственность. И есть некоторые вещи, которые мы сами не в состоянии изменить. И нам нужна помощь извне для того, чтобы их поменять. И вот тогда мы несем ответственность за то, ищем ли эту помощь, позволяем ли этой помощи происходить. Потому что... Есть некоторые вещи, которые вот я силен менять. Я силен менять свой режим дня, я силен менять свое питание до определенной степени. Вот. И, естественно, если я пренебрегаю, допустим, сном, опять же, возвращаясь к тому, что говорили, ничего хорошего в моей жизни не будет происходить. Я буду болеть, у меня будут проблемы со здоровьем, соответственно, дальше и с памятью, и с чем только нет. Вот. Но я могу это поменять. Я просто должен что-то сделать в своей жизни, от чего-то отказаться, посвящать, там, получше распределить свое время, еще что-то, чтобы уделять больше времени отдыху, которому я не уделял.
3: Я не совсем соглашусь, потому что самообман вообще сложно человеку самому определить, это раз. Во-вторых, если он начинает даже с помощью кого-то с этим работать, если происходит очень быстрое как бы исцеление от самообмана, то есть человека окунают в его реальность. Он вообще может, чуть ли до суицида
1: вообще,
3: довести,
1: да,
3: себя.
1: Шок.
3: Потому что он, когда увидит реальность, он скажет, я не могу признать свою, там, что он, допустим, ничтожный человек там, какой-нибудь, или страшный грешник, который вообще довел свою жизнь там, до такого состояния, что ему легче просто умереть. И поэтому обычно с самообманом, с серьезными проблемами самообмана работают очень долго. И проходят периоды как бы постепенного открытия.
1: Надо сначала выводить оттуда долго,
3: да.
1: Угодно, а потом...
3: То есть человек потихонечку начинает понимать, что, а возможно, он что-то делает не так. То есть постепенно человеку открывается, и он привыкает постепенно к тому, что у него не всегда как бы все хорошо. Нужно какие-то ситуации менять. И действительно нужна помощь. Чаще всего... психолога или какого-то прям очень хорошего человека, которому он доверяет и который может ему открыть это.
1: Я так понимаю, как с голодовкой, то есть надо медленно из нее выходить, нельзя вот резко, иначе будет хуже.
3: Да, можно как этот, от наркотиков тоже так же. Mm-hmm. Будет страшнейшая ломка, и неизвестно, чем это закончится.
1: Влияет ли самообман на счастье человека, ну, или самовнушение вот это вот на его удовлетворенность жизнью? Вот он, вот как с этой курицей, да? Она была счастлива, она обманывалась, но она была счастлива. По-хорошему она была счастлива. Да, если бы ей в последний момент открылось, что все это вообще-то...
5: К чему ведет,
1: да, и нож там был совершенно не для того, чтобы... с собой покончить, а чтобы как раз-таки с ней покончить, когда, если бы это осознание пришло, что
3: она могла
1: было
3: спастись,
1: бы?
3: Она могла убежать от него.
1: Вот что-то, да. То
5: увидев
1: есть,
5: ножик, да?
3: Да.
1: Но этого осознания не было, и она умерла счастливой. Человек, который находится в состоянии обмана, может, его не надо так долго и нудно оттуда вытаскивать?
6: Если это неосознанный самообман, да? Если человек все устраивает,
1: да.
6: И окружающих все устраивает.
1: Да. Так не, вот. Ну, ты смотришь на эту курицу, ты знаешь, откуда она там взялась, ты знаешь, к чему это приведет, ты знаешь, какой у нее конец будет. И у тебя есть жалость к этой курице, ты можешь ей помочь.
6: Ну, конечно, когда...
1: Открыть ей глаза, может быть, там помочь ей сбежать, там, я не знаю. Но а надо ли?
6: Да. Это вот параллель у меня сразу относительно человека, который смертельно болен, да? Вот ты говорила,
3: про,
6: да?
3: Про папу, да.
6: Да. Что, но в то же самое время не является ли ложь таким людям, да, тем средством, которым мы вводим человека в самообман?
3: Может быть, в какой-то степени, да.
6: Может получается. Быть, окружающие люди, ну или другие какие-то ситуации. А может быть, есть вина в самообмане и на нас? Вот мы, самообман мы осудили, но сказали, да, есть ситуации, когда лучше говорить, человек правду не говорить.
1: Ага.
6: Это лицемерие.
1: И в итоге мы ради того, чтобы помочь ему бороться с болезнью, от которой мы знаем, он, скорее всего, все равно умрет. Говорим ему, у тебя все нормально, ты вылечишься, ну, сейчас будет немножко плохо, но потом все пройдет.
6: Да.
1: Вот. И он надеется, что он
5: цепляется, вот
1: цепляется
5: за
1: эту надежду. Но мы прекрасно понимаем, что шансы у него на выживание там вообще мизерные, если, а то, может, и нет их.
6: И, между прочим, от этой формы уже отказываются. Это раньше очень популярно было в нашей стране. Да? Но сейчас отказываются. Сейчас говорят больному человеку правду. Я считаю, что это лучше.
1: Может быть, он действительно бы, осознавая, пусть у него пройдет какая-то ломка, какой-то период на то, чтобы принять то, что с ним произошло. В этот период как раз-таки ему нужна будет поддержка, активная поддержка его близких и друзей. Но когда он сможет принять, то оставшееся отведенное ему время здесь...
6: Произойдет серьезное переосмысление, которое бы не произошло, если бы...
1: Может
6: произойти... это будет стимулом борьбы за жизнь и, наоборот, будет способствовать исцелению.
1: Может быть. А может быть, будет примирение какое-то в семье, которого никак не могло произойти. Вот. Какое-то там переосмысление доверия, там еще чего-нибудь.
3: Но это все равно будет, получается, как бы обманутый человек и обманщик. То есть это не самообман. Самообман когда ты сам себя обманываешь. А тут, получается, врач там и пациент. То есть две личности, которые либо обманывают, либо нет.
6: В самообмане может участвовать не только сам человек, но и его окружающие. Могут помогать ему самообманывать.
3: Да, здесь вот как бы да. Если человек сам настроен,
6: здесь надо быть нам осторожным, понимать и свою ответственность, чтобы не вводить другого в самообман.
1: А когда человек уже находится, и ты видишь, стоит ли ему помогать? Ведь это такой труд вытаскивать его оттуда.
6: Да.
1: И опасный причем. Стоит ли ему помогать?
3: Ну, вот, например, как бы есть виртуальный мир, да, допустим, более спокойный такой вариант, не раковой болезни там или еще что-то такое. Человек живет очень печальной жизнью, допустим. У него нет семьи. Нет нормального окружения.
5: Не получилось,
3: да? Он болен какой-нибудь болезнью, которая, ну, она не к смерти, но вот он не имеет возможности общаться там большим количеством людей, знакомства. У него нет будущего, чтобы создать семью там или как-то. И он живет в своем виртуальном мире. Вот он придумал его, не имею в виду компьютерные игры, а вот у него
1: важно.
3: Фантазия, да. Он, он представляет, что он живет в каком-нибудь замке, летает там на
5: это
3: драконе.
5: Это его надежда, да?
3: Да, и, я не знаю, я не жила никогда в виртуальном мире. Вот. И, ну, знаю людей, которые прям фантазируют. У них там есть семья, они просто рассказывали, есть семья, есть там жизнь, которую им хотелось бы иметь. И они с большим трудом оттуда возвращаются в эту реальность, потому что они, когда они глаза, как говорится, открывают хоть на какое-то мгновение, они становятся очень плохо, депрессия начинается и все такое, и они опять уходят в эту фантазию. То есть у них прям процесс дня. Поел, поспал, сходил на работу, пришел, и я в своем виртуальном мире живу там так хорошо. И они счастливы. Но я не думаю, что это реальное счастье. Но они говорят, что они счастливы. Но я не верю.
5: Это самообман.
3: Это самообман. Но как вот человек вот счастлив, курица вот эта счастлива, человек сидит там и наслаждается жизнью. Но нет у него реальной жизни. Я боюсь, что просто человек поставил на себе крест. Но это мое мнение, я могу, конечно, ошибаться. Человек поставил на себе крест и не захотел что-то менять в своей жизни в реальной. А просто решил найти легкий выход.
1: Лечь
3: и придумать. Но это легкий вариант решения. Потому что легче придумать себе как бы такой вариант, чем пойти и там на сайт знакомств, там, не знаю, или пойти там к знакомым, сказать, познакомьте меня там с кем-нибудь, я хочу пойти с людьми общаться. Или сильное разочарование могу подтолкнуть. Обычно это разочарование, то есть какая-то боль, которая не дает человеку войти
1: ведь
3: в реальность.
1: В принципе, в обществе предостаточно таких примеров сильных людей, которые, несмотря на какие-то свои проблемы, там, физические или какие-то другие проблемы, они все равно добивались успеха, становились не просто людьми с полноценной жизнью, но еще и публичными людьми при этом, что вот для описанного вами случая, он, казалось бы, вообще что-то невозможное.
3: У них нет сил, потому что чаще всего это, как сказать, тоже я считаю, что это психологическая как бы зависимость от какой-то, от какого-то страха, от какой-то боли. И человек использует самообман как легкий способ, потому что вот эти все внутренние проблемы отнимают силы. Угу. Человек чувствует вот эту вот невозможность что-либо достигать. Они просто сидят в своем мире и говорят, мне так хорошо, и не мешайте мне там жить. И чтобы вытащить из этого, ну, как бы мир человек, практически очень мало шансов. Это хуже всего. Лучше вон выключить компьютер из виртуального мира, перейти вот там, поругаться с ним, да, чем выкинуть из головы.
1: Я когда-то давно писал, просто себе списочек делал такого, что я считаю необходимым для счастья, ну, для себя, например. И один из пунктиков там был, ну, я сначала написал много, потом начал вычеркивать, без чего можно обойтись, и счастье все равно останется. Один из пунктиков был, это знание, понимание истины. Причем истина не просто там правды о чем-то, а вот истины в глобальном смысле этого
5: как
1: слова.
5: Она есть,
1: да, как она есть на самом деле. Угу. То есть вот этот вот рисунок, да, когда берут какую-нибудь фигуру, и вот проекция сюда, она выглядит квадрат, проекция туда, она выглядит там круг, а на самом деле это угу, и точно. То правда, и то правда, а вот истина, это вот эта вся фигура в целом. Угу. И вот знание и понимание вот этой истины я счел для себя как один из таких компонентов, которые, ну, крайне важны для счастья, потому что оно дает умиротворение, дает спокойствие, дает понимание, что некоторые вещи происходящие, они действительно, вот как мы говорим, они самообман, они ложные, и на них можно не обращать внимания. И мне от этого жить проще, и жить спокойнее. И этот человек, который живет вот в этом пространстве, загнал себя в этот самообман, он просто не понимает, что есть другой вариант, что можно жить вне.
3: А кто критерий, вот у меня вопрос, кто критерий определения реальности дает? Просто для каждого человека есть свое сознание, свое понимание, свое видение. Ну, фильм «Матрица» смотрели, да? То есть человек смотрит через свое понимание, рецепторы там все осмысливают. И вот для кого, для меня, допустим, вот сейчас вот эта реальность, а для кого-то здесь совершенно другое происходит, и они там здесь видят совершенно иное. И вот кто определяет эту реальность? У меня вопрос. Если бы мы, как верующие люди, угу, как мы можем определить реальность Бога, например, или реальность нашей веры?
1: Вы знаете, для меня этот ответ вот в истории Христа с Пилатом. Когда Христос стоял перед судом Пилата, и Пилат готов был его распять, и там был короткий разговор. Пилат спросил его, ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь? Я на то родился, на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Uh-huh. Всякий, кто от истины, слушает глазом его. Пилат сказал ему, что есть истина? И сказав это, вышел. Он задал вопрос и не услышал ответа. А Христос
5: не
1: всю жизнь проповедовать о том, что я есть истина и путь,
5: и жизнь.
1: И жизнь. И перед ним стоит вот эта истина, перед ним стоит свидетельствовать об истине. А у меня вопрос есть, а ответа нет. Не хочу ответ.
3: И он уходит.
1: И он уходит. Люди, бегущие от ответов на вопросы, которые их же гложат. Вот это, на мой взгляд, самый
3: страшный
1: великий самообман.
3: Угу.
1: Ну что ж, спасибо, друзья, за это общение. Я думаю, мы продолжим еще общение с другими темами. Увидимся.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Некоторые слова меняют свое значение в зависимости от эпохи. Так, раньше слово «синий» означало «сияющий» и описывало скорее желтый цвет. Изменение значения относится и к такому слову, как «воздержание». В наши дни мы воспринимаем это понятие как устаревшее, изжившее себя и даже забавное. Однако, если разобраться хорошенько, то принцип воздержания – это никогда не устаревающий принцип осторожности.

Скажите, пожалуйста, с чем у вас обычно ассоциируется вот это вот понятие воздержания? Как что-то негативное, да? И часто мы воспринимаем воздержание как некое ограничение свободы. Если мы говорим, что воздержание, ну, начнем с этого, ограничение свободы. Но в чем же мы понимаем свободу, если вот в этом смысле говорить? В чем мы понимаем свободу? В чем заключается невоздержанность в определенных вещах? Откуда берется ее природа? Мне бы хотелось, чтобы вначале мы с вами обратили внимание на то, как устроен наш головной мозг. Но очень много можно о нем говорить, потому что мозг – это центр нашего организма. Но мы не будем с вами разбираться во всех отделах головного мозга. Просто мы выделим два основных уровня в этом центре. Два основных уровня. Первый уровень, который отвечает за высшие силы нашей нервной системы, к которым относятся разум и воля. И низшие силы нашей нервной системы, к которым относятся чувства и эмоции. Странно было бы представить человека, у которого нет чувств, который не испытывает эмоций. Робот такой, да, это ненормально. Мы все испытываем чувства и эмоции. Но другое дело, на каком месте у нас стоят эти чувства и эмоции, да? По сути дела, почему они низшие? Потому что они должны подчиняться разуму, и они должны подчиняться воле. И вот эти вот центры высших сил нашего мозга, они находятся, помните, мы упоминали, лобной доли нашего мозга. Там есть центры, которые отвечают за это. И, кстати, есть немало примеров, когда у людей происходило повреждение именно этих отделов, лобных долей головного мозга. И потом человек, не теряя такого интеллекта своего, тем не менее, очень менялось его отношение к жизни, его характер менялся. Очень часто сегодня мы видим как раз наоборот, да? Как живет, ну, я не буду говорить большинство, не большинство, мы с вами не считали, но многие люди по какому закону живут? Я хочу. Что такое «я хочу»? Это чувство, это мое желание, которое ставится на первое место. Почему так получается, что вот эти низшие силы, они становятся на первое место? Получается, что вот эти вот высшие силы, разум и воля, они каким-то образом ослабевают. Ослабевают, и на первое место, естественно, вылезает то, что внизу. Давайте мы с вами вот как раз об этих веществах сначала поговорим. Какие вещества обладают подавляющим влиянием на лобные доли нашего мозга? Их много, мы просто некоторые выделили. Запрещенные медикаменты. Что значит запрещенные медикаменты? Не то, что они запрещенные вообще, но имеется в виду для широкого распространения они запрещены. Это группа снотворных препаратов, успокаивающих препаратов. И хочет человек или не хочет, но такое подавление работы мозга, оно происходит. Так называемые разрешенные наркотики. Это алкоголь, кофеин и никотин. И даже в классификации Всемирной организации здравоохранения эти вещества называются наркотическими. Наркотическими. Почему они разрешенные, я думаю, вам понятно, да? Потому что это разрешено в широкой продаже и в свободном употреблении. И более того, это не просто разрешено, но еще и рекламируется. Как вещества, которые нужны для того, чтобы человек испытал радость жизни и свободу от жизни. Увы, увы. Алкоголь снижает способность правильно мыслить. Теряется способность различать добро и зло, и снижается способность делать правильный выбор. Это вот как раз то влияние, которое проявляется при действии на лобной доли нашего мозга. То есть те отделы, которые отвечают за контроль. Что еще обладает такой вот способностью подавлять работу нашего мозга? Вопрос переедания. И кажется, что вроде бы, но я не пью, я не курю. Но если у меня проблема с перееданием, то мой мозг не способен будет работать нормально. Не способен будет работать нормально. Это относится к пище любого качества, в том числе к здоровой пище. Телевидение может быть очень полезным для нас. Но если мы с вами не контролируем этот процесс, если мы с вами не воздержаны в этом,
то, к сожалению, мы попадаем в зависимость от этого. Я однажды пришла к одной женщине, ну, такая пожилая женщина, верующая, и я пришла в то время, когда закончился там сериал какой-то. Ну, у нее было такое хобби. И чтобы вот начать разговор, я ее спросила, что было в серии последней, вот этого сериала. Она мне говорит, что, ты знаешь, была очень напряженная серия. Были такие серьезные события сегодня, и у главного героя был кризис там какой-то. И она говорит, я смотрю, там проблема нарастает, ничего не получается у него, прямо, ну, вообще, ну, катастрофа назревает. И она говорит, и я сижу и молюсь за него. Господи, помоги ему. И она говорит, ты знаешь, все было хорошо. Все разрешилось благополучно. Бог ему помог. Вот знаете, есть такое выражение, было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? Вот этот пример показывает, как может слиться жизнь, вот реальная, виртуальная, вот одно в другом. И человек даже не различает, что к чему относится. Еще один момент – невоздержание. Мы можем быть очень невоздержаны в

0: Воздержание – это, по сути дела, если мы подытожим, это полный отказ от вредного и умеренность в полезном. Умеренность. Все полезное, если мы начинаем это делать неумеренно, оно становится тоже вредным. Возьмем с вами сон, возьмем с вами прием пищи и все остальное. Да? То есть воздержание – это не просто вот такое ограничение с негативным смыслом, но это ограничение, которое приносит нам фактически здоровье. Вы, например, садитесь кому-то в машину. Представьте себе, что водитель вам говорит: «Ты знаешь, я ужасно устала от правил дорожного движения. Они мне так надоели, они меня ограничивают. Они ограничивают мою свободу. Я вот хочу поездить без правил». Поехали без правил. Как вы? Ну, риторический вопрос, правда? Никто с таким водителем не сядет, и никто не захочет встретиться с таким водителем. Мы можем думать, что нашу свободу ограничивают. Но на самом деле эта свобода вот в этих рамках, она является настоящей свободой, потому что мы тогда не заходим на территорию, где нам будет нанесен вред. Вот это как раз вопрос воздержания, такого настоящего воздержания. И когда мы говорим о воздержании, это ограничение нас не от того, что вот было бы хорошо, но этого нельзя, но это ограничение нас от плохого в нашей жизни, от того, что приносит вред нашему здоровью и нашей жизни. Это держит нас, знаете, как детей в детском садике, да, держит за определенной оградой. Они тоже могут сказать, что их ограничивают, но от них требуется послушание, потому что по-другому их жизнь будет под угрозой. Взрослые это намного лучше понимают, чем сами дети. И часто мы можем думать как дети, к сожалению.
1: Воздержание или самоконтроль – очень полезное в жизни умение, но дается оно непросто. К примеру, я решаю быть умеренной в финансовых тратах. Захожу в магазин с этой замечательной мыслью, а там распродажа, скажем, юбок, скидки. Как раз тогда, когда я решила стать мудрой в тратах, решено. Юбку я покупаю, а на сэкономленные на скидку деньги возьму еще одну. Раз уж я решила быть экономной, лучше сэкономить два раза, чем один. И только вечером, в спокойной обстановке, я понимаю, что вполне могла бы обойтись без пополнения в гардеробе. Ведь одна юбка на мне плохо сидит, а вторая явно залежалась на полках из-за нестандартной расцветки. Наши желания легко обманывают нас. Чаще всего женщины сталкиваются с этим парадоксом, пытаясь ограничить себя в еде. Что же делать, когда не получается победить себя волевым усилием? Надо искать обходные пути. Например, попробуйте красиво сервировать еду. Это помогает быстрее наедаться, потому что насыщение начинается уже тогда, когда мы наслаждаемся видом пищи. Об одном продукте, который тоже помогает контролировать аппетит, пойдет речь в следующей рубрике.

Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям. По-китайски апельсин означает золото. И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из

0: полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов снижает уровень холестерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 мм. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует завести ребенка. Очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9, как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества, так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие – может принести пользу.
1: Все знают о пользе фруктов. Именно их мы покупаем заболевшим и стараемся почаще давать детям. Но даже полезные продукты могут стать вредными. Чтобы наслаждаться пользой фруктов и не приносить себе вреда, посмотрите следующую рубрику.

0: Каждый из нас знает, что наиболее полезная еда – это овощи и фрукты. Именно их несут в родильные дома, больницы, угощают детей и украшают праздничные столы. Это правильно и логично. При этом нам полезно узнать некоторые факты об обработке фруктов и сделать соответствующие выводы. Не секрет, что многие экзотические фрукты – гости из дальних стран. Как же они прибывают к нам, такие красивые, неповрежденные и без единого пятнышка? Для этого понаблюдаем, что с ними происходит сразу после снятия зеленеющей ветки под солнцем. После того, как фрукты доставлены в цех по обработке, они осторожно пересыпаются из ящиков и контейнеров, чтобы не нанести им повреждения. Перед мойкой фрукты помещаются в бак для отмачивания, который обычно содержит моющее средство, очищающее их поверхность, и антисептик для уничтожения гнилостных бактерий. Часто для сохранения привлекательного вида производители наносят на поверхность фруктов и овощей консерванты или красители. Производитель не обязан откровенничать об этих веществах, если их кожура не идет непосредственно в пищу. Например, при обработке фруктов используются консерванты Е230, Е231 и Е232. Вот откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся месяцами. Упомянутые добавки представляют собой не что иное, как фенол. Тот самый, что, попадая в наш организм, даже в малых дозах провоцирует рак. А в больших дозах он просто чистый яд. Противогрибковая обработка фруктов может проводиться также Е284. Под этим номером скрывается борная кислота, которой в советское время с успехом травили тараканов. Для человека борная кислота тоже не приносит пользы. Отмечались тяжелые отравления после приема внутрь или контакта со ссадинами на коже. Она токсична для почек, печени, сердечно-сосудистой и репродуктивной нервной систем. Большое количество раннеспелых сортов апельсинов подвергается цветовой обработке с помощью пищевого красителя, который придает бледной кожуре более яркий и однородный оранжевый цвет. Этот процесс обычно дополняет процесс отзеленения этиленом. Цветовую обработку фрукты проходят в красящем растворе в течение 2-3 минут при температуре около 50 градусов Цельсия. Далее для цитрусовых плодов используется парафиновый аппликатор. Тонкий слой парафина позволяет плодам дольше сохранять влагу и товарный вид. Иногда к парафину добавляют другие химические вещества, предохраняющие плоды от порчи. Парафиновой обработке подвергаются и некоторые сорта яблок с зеленой кожурой. Поэтому единственный способ, которым мы в данном случае можем себя защитить, следить за тем, чтобы на стол или в руки детям попадали только тщательно вымытые плоды, так как эти вещества, как правило, смываются водой. Чтобы смыть парафиновый слой, нужно больше усилий. Горячая вода с использованием щетки. Это следует учесть тем, кто любит добавлять кожуру лимона в чай или компоты. Важно мыть перед едой и бананы. Особенно следить за тем, чтобы немытые бананы не попадали в руки ребенку. Ведь фенол с кожуры легко может быть перенесен руками на мякоть банана. Обработку проходят и скоропортящиеся сезонные фрукты. Вас никогда не удивляло, что нежный персик может пролежать на полке в супермаркете всю зиму и не сгнить? Это происходит из-за того, что прежде чем отправить их в наш город, производитель обработал их газовыми серными консервантами. Если вы захотите узнать, насколько сильно были обработаны плоды, разломите один из них и рассмотрите косточку. Если с химзащитой переусердствовали, косточка внутри будет высохшей и съежившейся, а то и вовсе развалится. Из таких персиков можно приготовить только компот, пирог или варенье. Главное не есть их сырыми. По крайней мере, не давать детям. Если же косточка персика осталась целой и выглядит естественно, ешьте и наслаждайтесь. Только не забудьте тщательно вымыть. Итак, общие рекомендации для покупки по-настоящему полезных фруктов таковы. Покупайте их в разгар сезона созревания. Перед употреблением мойте абсолютно все фрукты, включая киви, бананы и апельсины. Яблоки, кожура которых защищена воском, лучше мыть щеткой, используя горячую воду. Либо можно обрезать кожуру. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Когда начинаешь что-то изменять в своей жизни, главное не разочароваться и не опустить руки. Для этого не ставьте себе сразу слишком далекие цели. Начните с малого, с того, что вам будет не так трудно добиться. И тогда вы увидите, как это здорово побеждать, и это будет вам поддержкой. А начать можно с чего угодно. Например, с привычки регулярно заниматься физкультурой.

0: Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Сегодня мы хотим предоставить вам несколько комплексов упражнений, которые помогут вам улучшить ваше зрение. Регулярная тренировка для глаз очень важна для того, чтобы сохранить ваше зрение, улучшить и для профилактики различных заболеваний. Первый комплекс, который я вам продемонстрирую, это для улучшения зрения. Он очень простой. Первое упражнение – движение глаз в горизонтальной плоскости. Посмотрели вправо, влево, вправо и влево. Так 6 раз. Следующее упражнение – движение глаз уже по вертикали. Вверх, вниз. Старайтесь при этом, чтобы голова вам не помогала. Не надо движения головы, должны работать только глаза. Следующее упражнение – это круговое вращение сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. По 6 раз в каждую сторону. Следующее упражнение – это сжимание, как бы разжимание глаз. Сжали, разжали, сжали, разжали. Старайтесь это делать в достаточно быстром темпе. Следующее упражнение – смотрим по диагонали. Сначала смотрим в правый нижний угол, потом переводим взгляд в левый верхний, вниз, в левый нижний угол и переводим в правый верхний угол. Хорошо. Следующее упражнение. Сводим глаза в одну точку. Для этого можно помочь пальчиком к носу и смотрим на кончик пальчика. Свели глаза в серединку. Хорошо. Также повторяем где-то 5-6 раз. Следующее упражнение – частое моргание. Быстро моргаем. И последнее упражнение – это работа глаз на расстоянии или упражнение на аккомодацию. Очень удобно будет, если вы подойдете к окну и будете смотреть на какой-то близко расположенный к вам предмет. Может быть, вы заметите царапинку или капельку на окне, и тогда сконцентрируйтесь на ней. Где-то 3-5 минут внимательно разглядывайте ее. После этого переведите взгляд вдаль и постарайтесь разглядеть дальний предмет. И также где-то 3-5 минут разглядывайте его. И так повторяйте. Переводите взгляд на ближний, на дальний. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Принцип воздержания, которому посвящена сегодняшняя программа, это отказ от вредного и умеренность в полезном. Освободившееся в результате время, ресурсы, нервы и, конечно же, здоровье стоит перенаправить на то, чего вам всегда хотелось. На творчество, построение отношений, карьеру, путешествия. На что угодно, тогда самоограничение не будет вас тяготить, ведь тогда становится понятно, что именно оно и способно дать человеку свободу. Здоровья, счастья вам и вкуса победы в ваших больших и малых начинаниях!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Сегодня тема нашего размышления, она очень банальная, она очень интересная с одной стороны, да, ну и вредная с другой стороны. Мы с вами сегодня будем говорить о лени. Нет, наверное, человека, который бы не ленился. Даже если это трудоголик, то при внимательном как бы рассмотрении его жизни мы обнаруживаем, что он в какой-то сфере очень углублен, в какой-то сфере он очень погружен, он там вообще отдается полностью, но какие-то другие аспекты своей деятельности, жизни он не хочет делать, потому что ему, ну, банально скажем, лень. Он не хочет. И поэтому мы иногда можем посмотреть, что лень — это не просто какой-то, знаете, такой вот, ну, фактор, который некоторых касается. Это фактор, который касается почти всех, ну, практически всех. Поэтому я думаю, что мы сегодня обязательно с вами в этих вопросах разберемся. И посмотрите, что интересное говорит об этом Библия. Это 6 глава книги Притчи, 6 стих. 6:6. Легко запомнить, а потому интересно читать. Написано так. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, доколе ты, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Вот такое интересное наблюдение есть в книге Притчи у Соломона, наблюдая за своими соотечественниками, он обнаружил вот эту проблему. Ну, если внимательно разобрать герменевтически, а что здесь вообще в этом отрывке он хочет сказать, мы находим следующее. Во-первых, здесь в этом отрывке есть выход. Он говорит: лентяй, то, как ты себя ведешь, что ты любишь лежать, вот это понятие сонливости, да, такое вот отсутствие мышечного тонуса и так далее, это понятно, то есть это характерное, ну, поведение ленивого человека. «Доколе ты, ленивец, будешь спать?» Да, вот это очень интересная в 9 стихе история. «Когда ты встанешь от сна твоего?» Между прочим, интересно, я нашел такие вот исследования относительно лени, мотивации и прочих вещей, некоторые факторы. Факты или вещи, которые делают нас ленивыми. Обратите внимание. Первое. Это такие есть физические причины. Это дефицит сна и отдыха. То есть, когда человек куда-то потратил свое время неправильно, он забрал, залез, скажем, да, в сон. Конечно, это не может просто так сойти с рук. Оно обязательно вернется. И возвращается оно не просто так. В течение дня человек не может сосредоточиться, не может сконцентрироваться, не может быть успешным или эффективным. И, следовательно, накапливается вот это недосып, хроническая бессонница, потом появляются всякие перегрузы на работе, стрессы, и в результате человек имеет большие проблемы, потому что у него отсутствует мотивация. Второй очень интересный фактор, влияющий тоже на это обстоятельство, это вредные привычки. То есть, когда, например, человек отравлен чем-то, и в результате у него появляются некоторые, скажем, такие болезненные факторы поведения, которые не дают ему возможности быть вот максимально эффективным в своем трудолюбии. И он начинает пытаться сузить все возможности, скажем, своего бытия к тому, что вот только необходимо. Я и вы, думаю, мы все обращали внимание, что есть такие люди, которые делают вот только что-то одно. И шаг влево, шаг вправо, любая просьба свыше, больше, она их раздражает, она их утомляет. Почему? Потому что он как бы ослаблен, и он максимально концентрируется, чтобы сделать хотя бы что-то одно. Третье очень интересное наблюдение – это то, что речь идет здесь о тонусе мышц. И это не просто шутки, да, как мы иногда слышим о том, что, например, лень – это лучший из 7 смертных грехов, потому что он мешает совершить остальные 6. Получается так. Ну, много всего, кстати, юмористического есть про лень, потому что мы как бы все с этим связаны, и мы как волнообразно периодически попадаем вот в этот круговорот лени. Даже самые жизненно активные люди, знаете, наступает порой время выходного дня или нескольких выходных, и вдруг с человеком что-то происходит. И как один человек заметил, интересно, это смешно, что говорит, у меня есть сила воли, но сила лени победила силу воли. Так тоже бывает. Но что интересно, когда мы слышим понятие «тонус мышц», то есть, что вы услышите от тренера в спортзале? Во-первых, все люди успешные, они достаточно мотивированы на какую-то деятельность. Тренеры, фитнес-тренеры, они как бы даже не любят ленивых людей. Но что происходит с человеком, когда он начинает тренироваться? Он начинает делать, кровь начинает ходить по мышцам, по телу очень активно, и у него появляется тонус. Вот это очень важная часть, скажем, жизни. Когда вот эта активность приводит его в движение. Получается, грубо говоря, для этого нужно просто иногда поднять себя с дивана. Но обратите еще раз внимание на то, что говорит здесь Соломон. Он говорит, пойди к муравью ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Это очень сильный текст. Я когда его, скажем так, вот для себя разложил по всем, скажем, вот этим моментом по словам. Смотрите, что получается. Он не просто говорит, лентяй, вставай давай. Вон, посмотри, даже муравей, и тот лучше тебя работает. Он так не говорит. Почему? Потому что он мудрый человек. Потому что так можно спровоцировать человека на немножечко, скажем, другую, вот, скажем, лень, которая называется там, ну, она по-разному. Их там, ну, это целая ветка такая, знаете, все, что говорят о лени, она там имеет название демотивационная лень. То есть, когда, например, человек уже и хотел бы убрать в комнате, но мама пришла, сделала это напоминание повелительным тоном, и у человека вообще опустились руки. Почему? Потому что как бы он протестует, и у него нет этой мотивации. Но что интересно, тонус мышц, он тоже очень важен для человека, потому что это и есть жизнь. Оно спасает от застойных явлений, и оно, как вот мы говорим, аппетит приходит во время еды. Почему? Потому что человек не хочет кушать, желудок, например, пустой. Все, начинает поступать еда, выделяются какие-то там железы, слюна, еще что-то. И начинается процесс пищеварения определенный, да, скажем, расщепление, и хочется кушать. Точно так же и здесь. Иногда просто достаточно сделать первый шаг. Ну и в результате мы можем увидеть определенные результаты. Питание, кстати, тоже очень важно. Переедание, оно погружает человека в сонливость и обезвоженность. Между прочим, тоже вот многие успешные люди, здоровые люди, они все пьют очень много воды. Можно, конечно, ответить на вопрос, а взаимосвязана сегодня духовная и физическая жизнь? Я могу 100% сказать, да, связана. Потому что от того, как ты мыслишь, от того, как ты себя чувствуешь, как ты себя вообще настраиваешь и как ты себя ведешь, зависит очень много. Это и есть ты, как человек, как личность. Может быть, и в 15 лет человек, тютя, нюня, знаете, такой, который ни рыба, ни мясо, говорит, ни фарш, непонятно что. И может быть, в 70 лет такой же, а может и наоборот. И поэтому есть очень много интересных, скажем, советов, которые может быть полезными для каждого из нас. Поэтому он говорит в этом тексте, возвращаемся в 6 текст, он говорит ленивцу, иди сюда, посмотри на муравья. Вот это как бы очень важно. Отсюда мы делаем вывод. Окружение, которое вокруг меня, имеет огромное значение. Что вокруг меня вообще происходит? Кто мои друзья? Кто меня окружает? Если только меня окружают вот такие ленивые люди, очень не за горами тот день, когда я сам стану такой же. То есть это очень важно. Поэтому созерцать чью-то деятельность – это тоже хорошо. И поэтому сегодня можно, конечно, по-всякому оправдывать лень. Да? Можно, как сейчас модно, да, говорить разными такими загнутыми, завернутыми словами. Типа, правильно говорить, не ленивый уже теперь человек, а человек с ограниченными желаниями работать. Или человек с ограниченным желанием работать. Чувствуете, как-то совершенно по-другому звучит. А вывод-то тот же самый. И посмотрите, еще очень интересно, если опять же в текст вернуться, он говорит, ты смотришь на муравья, теперь посмотри на его действия. Ты видишь, что он делает? Он заготовляет пищу, все, а теперь что он дальше говорит? И будь мудрым. То есть, кто управляет телом? Ленивое оно будет или нет? Вот тело мое, оно не знает, оно ленивое или не ленивое. Мне интересно наблюдать такую картину. У нас здесь живет один сосед, интересный такой пожилой человек, такой благородный, ну, мне он нравится, как бы такой интересный человек, он всегда ездит на велосипеде. Едет на велосипеде, а рядом с ним бежит собака. И вот смотришь на него, когда он едет, вот, и он едет, у него какие-то дела есть, а пес бежит. И вот смотришь на пса и думаешь, вот спросить его, послушай, Тузик там, или я не знаю, как его зовут, там, Шарик, куда ты бежишь вообще? Он не знает, но ему это надо, ему это интересно, он рядом с хозяином, он не отстает, он не бежит вперед, потому что хозяину куда-то надо, и у него уже есть эта привычка, он бежит вместе с ним. Это очень интересно наблюдать, да? То есть тело не знает, ленивое оно или не ленивое. Мышцы не знают, почему они вот там, например, сильные или они слабые. А этим всем управляет голова. Поэтому посмотрите, как Соломон мудро-мудро зашел на этот вопрос. Он говорит, ленивец, я не буду тебя осуждать, я не буду тебя, обижать, потому что он в другом месте скажет, что дверь ворочается на крючьях своих, на петлях своих, да, так и ленивец на постели своей. И вот он потом сидит и сочиняет. Ленивец говорит, лев на улице, опасно, опасно, сейчас такое время. Вы, наверное, слышите, да, что часто говорят, сейчас такое опасное время. Сейчас очень тяжелое время. Я знаю, даже христиане молятся, Господи, сейчас такое непростое время. А я иногда задаю вопрос, ничего себе непростое. Войны нет, слава Богу. Кушать есть что, дефицит очереди, такого нет. Чтобы сказать, криминал бушует сейчас, но тоже, слава Богу, нет в силу каких-то обстоятельств. Что не так? Кондиционеры, мы выросли, я всю свою жизнь вырос, мы не знали, что такое кондиционер. И жара была... И мы все это, скажем, проживали, каким-то образом справлялись. Сейчас в каждой комнате у людей кондиционер. Невозможно, жарко, все плохо. И потихоньку-потихоньку мы реально обленились, потому что мы привыкли, что вся наша жизнь, все наши проблемы должны решаться кнопкой, нажатием какого-то, скажем, пальчиком на кнопочку. Все, деньги перевел, получил, коммуналку оплатил, позвонил, поговорил и так далее, вызвал и прочее. То есть, и вот тут формируется некая такая лень, которая тоже не очень хороша для нас, потому что есть еще эмоциональные причины выгорания. Поэтому Соломон говорит, ты вот еще раз, посмотрите правило, подойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым, и после этого говорит, нет у него начальника, приставника, повелителя, но он заготовляет хлеб летом свой и собирает во время жатвы пищу свою. То есть, посмотри, он делает то, что делает, не потому, что его кто-то на это пнул, я не знаю, там, или направил его, накричал на него, направил вот в эту деятельность и так далее, а потому, что он понял, что это надо делать. То есть, он мудрый, он летом заготовляет на зиму. Поэтому очень важно, посмотрите, что здесь он подчеркивает. Он подчеркивает такой фактор, как дальновидность. Когда ты понимаешь не просто сегодняшним днем, здесь и сейчас. Вы знаете, сколько людей попалось на эту удочку именно благодаря вот такой философии? Здесь и сейчас. Они взяли кредит здесь и сейчас, чтобы вот сейчас купить там какую-то новинку телефона, не знаю, еще что-нибудь, захотелось. Вот как же я вот без этого могу жить, это не по статусу и так далее. И подвергли себя проблемам. Поэтому, если посмотреть на этот вопрос еще иначе, то мы можем сказать просто, лень – это отсутствие чего? Мотивации? Да, но мотивация – это последствия. Если смотреть на Библию, то мозги должны управлять телом. И получается, что сегодня очень важно общаться с мудрыми людьми, читать мудрые книги и как бы не тратить свое время зря. Поэтому даже когда мы говорим, человек ленивый, да, ничего не делает, ничего подобного. Он смотрел телевизор, он просматривал ленту там в Фейсбуке или в Инстаграме, он еще что-то делал, он делал что-то, но он не делал чего-то такого, что являлось, может быть, продуктивным, да, или полезным для кого-то и так далее. Поэтому есть еще одна очень интересная такая, скажем, мысль, которая тоже может нам очень сильно помочь. Значит, смотрите, мы можем первое, вот как бы такое решение, пересмотреть вопросы своей мотивации. Что я делаю и почему я это делаю? Вы знаете, что люди иногда над этим не задумываются. Они ходят на нелюбимую работу, они ее делают спустя рукава, их за это ругают, они из-за этого вступают в конфликт с начальством. А самая основная причина не решена. То есть нету ответа на вопрос, почему вообще как бы отсюда проблема. Знаете, как я нашел интересное стихотворение? Дойти бы до кухни, лень вставать. Зевнуть, да рот лень открывать. Сменить бы позу, тоже лень. Меня лень мучит каждый день. То есть вы понимаете, что происходит? Человек погружается в какой-то мир ленности и, как в Библии написано, сонливости. Ну вот здесь интересно другое. Он говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вы видите, к чему ведет Соломон? Он не просто читает мораль. Он говорит, смотри, у твоих действий есть последствия. И поэтому мы сегодня... Очень часто многие из нас подвержены понятию такое, как есть, существует сегодня в психологии, созерцательная жизнь. Созерцательная жизнь – это такое состояние, когда человек, ничего не производя, он просто наблюдает. Он смотрит, и он как бы, вот это он живет. Но это неправильно. Бог сотворил человека творческим, он должен что-то делать. Посмотрите на детей. Ребенок, который сидит и просто смотрит, это больной ребенок. Это не то. А вот когда у него шило где-то там покоя не дает, когда он что-то делает, что-то лепит, даже что-то рвет, он же не понимает той целостности, как мы взрослые, но он делает, понимаете, для него это важно. Он рисует какую-то каляку-маляку, для него это шедевр, он удивляется, почему вы никак не восхитились этим рисунком или на обоях, или еще чего-нибудь. Вот поэтому мы должны быть такими людьми, что-то производящими. И он говорит, если ты будешь себя оправдывать, а именно три фактора, спишь, лежишь, дремлешь. То есть, как это выглядит? Немножко передохнуть, сейчас жарко работать. Потом, вы знаете, мы пока туда-сюда, сейчас уже скоро закроется. Да уже, наверное, давайте с утра тогда начнем. Ну и вот так оно пойдет. То поспал, поздно лег, подремал, потом просто посидеть, да. И в результате что придет, он говорит, бедность твоя. Потому что сегодня я обратил внимание, общаясь с молодыми людьми, я понял, я никого не хочу обидеть, особенно из молодых, но имеет место быть, я еще раз повторюсь, я не отвечаю за всех, конечно, нет, есть совершенно с другой мировоззренческой позиции молодые люди, но доминирует такая идея, меньше делать, меньше работать и больше иметь, больше получать. Почему? Потому что как бы вот эта идея оптимизации, когда ты там одной кнопкой у тебя все на всех устройствах сохраняется, ты тут исправил, тут поменялось, туда перелетело, оно как бы, знаете, потихоньку-потихоньку, что ты должен меньше работать и у тебя должно больше идти. И человек иногда вот в этом начинает очень сильно грязнуть, знаете, вот в этом. Он все ищет вот такой вариант. Ему все варианты, как говорят, ищу работу, или там, труд, там еще что-то не предлагать. Или, как мне понравилось выражение, что лень – это привычка отдыхать заблаговременно. То есть не потом отдыхать, когда ты наработался, вспотел, сделал какое-то дело, и как у нас раньше, помните, в детстве говорили, сделал дело, гуляй смело. Я вот с этим напутствием обычно был отпускаем только в своем доме пойти погулять за пределы нашего забора, нашего двора. Я скажу очень большое спасибо маме, которая, как бы знаете, она не могла переносить нашу праздность. Когда вот просто мы ничего не делаем, для нее это был сигнал, нужно озадачить. И она правильно делала, что это делала. Она говорила, возьмите двор, подметите. Мам, мы устали там или что же. Ничего подобного. А что вы делали? Вы на работу ходили? Нет, не ходили. А что вы делали? Уроки там писали. Несите, что вы написали? Показал там. Что ты, два упражнения сделал, ты уже все устал? Не-не-не. А я сегодня на одной работе была, на второй работе была. Кушать вам сготовила. Сейчас еще там что-то делаю. Так что давайте, ничего подобного. Веник в руки и подметаем двор. И вот ты метешь двор. Подмел. Естественно, подмел плохо. Пошла мама смотреть, говорит, а кто так подметает? Что это такое? Так курица лапами так не подметает. Не-не-не-не, давай заново. Вот это гордость психи, эти пацанячи такие ломались. Еще раз, а потом так подметали, что мы сами шли к маме и говорили: мам, смотрите, как мы подмели. И она смотрела, говорит: ну вот теперь хорошо, теперь и самим было приятно. То есть вот этот аппетит пришел во время еды. А фактически она прививала трудолюбие. И факт остается в том, что вот этот момент очень важен, что сделал дело, гуляй смело. Человек должен всегда искать варианты мотивации. Он должен задать себе вопрос, почему я это делаю, да? И вот это эмоциональное опустошение или еще что-то, это не есть хорошо. Конечно, сейчас мы перейдем еще к советам в завершение, но я прочитать хочу несколько интересных цитат. Вы знаете, мне это очень понравилось. Вот именно относительно лени. Смотрите, читаем. «Истинное счастье заключается в том, чтобы быть добрым и делать добро. Самую глубокую и светлую радость испытывают те, которые верно исполняют свои обязанности. Никакой честный труд не является унизительным. Напротив, всякая лень унижает в человеке его достоинство и заставляет его смотреть с презрением на простые житейские обязанности». Отказ от выполнения этих обязанностей вызывает в человеке умственное и нравственное отупление, которое со временем будет остро чувствоваться и в конечном итоге сделает его полностью непригодным к полезной жизни. И в небесных книгах о нем записано «не производитель благ, а потребитель». Вы понимаете, что это настолько тесно вплетено в нашу жизнь, что вот эта фраза «доколе», она даже в дни Соломона, она была как бы неким раздражительным фактором. То есть вечно какие-то причины, вечно какие-то отговорки. То я себя плохо чувствую, то жарко, то еще что-то. И я хочу вот как бы здесь зайти вот с этой стороны. А кому это нравится? Никому не понравится. И поэтому представьте, что тема, которую я сегодня поднимаю, вот именно о лени, она всех касается абсолютно. Я сталкивался с разными людьми, с ленивыми бабушками, с ленивыми снохами, с ленивыми невестками, с ленивыми зятьями. И ты понимаешь, что это всегда это является как бы возбудителем и раздражителем. Вы понимаете, это не есть хорошо. И получается, что человек начинает потихонечку перерастать в эгоиста, потому что ему лень что-то для кого-то, а для себя-то хочется. И поэтому он говорит: ты мне дай, ты мне посиди с моим ребенком, ты что-то там помоги, дай денег, дай еще чего-то. И человек начинает обрастать, знаете, жиреть. И как говорит пословица, жирный кот мышей не ловит. И поэтому начинаются какие-то проблемы, потом подключается уже вранье, потому что ты же не можешь всегда, эту причину придвигать, или выдвигать. Ты должен что-то придумывать уже. Человек начинает сгущать краски, ему просто там не очень себя важно чувствовать. Он скажет: мне плохо. Потом начинает ему не верить. И такие проблемы появляются. А почему? Потому что надо просто встать с дивана, просто начать что-то делать. И это очень серьезный, важный вопрос. Начать пить воду и прочие, скажем, моменты с этим связаны. Еще я хочу прочитать одну интересную заметку, цитату, которую когда-то написала Эллен Уайт про одного человека, где она вот в беседе с ним написала. И, кстати, я знаю, что есть люди, которые как бы не очень, может быть, доброжелательно относятся вот к такого подобного рода письмам, потому что я слышал от одного человека, он говорит, это как бы личное письмо. Но хочу сказать, знаете что? Когда это письмо было без указания имен, да, скажем, точных имен и фамилий, то есть оно является некой матрицей, когда я смотрю, как это было у человека, вот как написано, ленивец, посмотри на муравья. И вот если мне дают такой же, скажем, пример, обрати внимание на вот такую ситуацию и сделай выводы. Я смотрю, учусь и делаю выводы. И вот она интересную вещь пишет. Достижение вечной жизни важнее всех других соображений, и Богу не нужны лодыри. Чтобы предупреждать грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести бремени, но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода или мнимая хворь, кажутся брату тут так написано, достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже готов взывать о сочувствии к себе, когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять. Или когда его обуревает лень, он часто остается дома под предлогом недомогания. Хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда, из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р может и испытывает какое-то недомогание. Но оно возникает потому, что в его организме начинаются застойные явления из-за бездействия. У него может быть хорошее здоровье. Если он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья во всех своих привычках, будет следовать свету о санитарной реформе. И в другом месте она пишет: «Лень – это проклятие и причина возникновения безнравственных привычек». Итак, что мы находим? Мы находим проблему, что это не просто шутки, это проблема. И в 12 главе притчи, 27 стихе, мы читаем следующее. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Заметьте, не просто много, простите за слово, барахла, да, вот в доме, как бывает, вот все жалко выкинуть и не знаем, куда пригодится, пусть лежит. И так вот оно все обрастает, что мы потом не знаем, с чего начать уборку. Все-таки иногда нужно принимать эти волевые решения, очищать, чтобы было чисто. Ну и плюс ко всему, интересно то, что написано в притче 19.5, вот тот самый диагноз, который мы уже, в принципе, и прочитали, где сказано о том, что 19.15, простите, здесь сказано: «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Но так как сегодня о голоде мы не говорим, вроде как за недорого можно себя прокормить, то бедность больше подходит. Ты хочешь иметь хороший телефон, хорошую машину, хороший дом, еще что-то? У тебя этого ничего не будет, если ты не выкинешь из головы эту идею, что можно ничего не делать и хорошо жить. Поэтому как бы я бы хотел вот сделать выводы и прийти к следующему, дорогие друзья. Значит, давайте скажем так. Чтобы нам было легче жить, нам нужно общаться с мотивированными людьми. Чтобы мы не мыслили себя вселенскими людьми. Знаете, вселенские – это когда мы все лень. Вселенский, да, такой. А именно, чтобы мы общались с людьми позитивными и мотивированными. Второе. Давайте ставить реальные цели. Пришел домой и сразу уже понимаешь, что тебе надо делать. Не пытаться хвататься за все сразу и доводить начатое до конца. Давайте третье. Будем формировать полезные привычки. Чистить зубы, убирать за собой сразу какие-то вещи, разгружать машину, если ты приехал с какими-то вещами. Все делать сразу. Складывать обувь, вешать там костюм на плечики в шкаф и так далее, и так далее, и так далее. Это нас сформирует совершенно другими людьми. И четвертое, что я бы сказал в этой связи. Избегайте общества ленивых людей. Избегайте. Не думайте, что не опылимся. Опылимся. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были усердными, трудолюбивыми, активными. Никогда не придумывали себе мнимых болезней, еще чего-то. А лучше бы тонус в наших мышцах был, чтобы нам было нетрудно встать, убрать, помочь. И особенно, как вот мы читали в одной цитате, да, сами были добрыми и делали добро для других. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня мы подняли эту важную тему и увидели в Слове Твоем, что на нашу вечную участь может повлиять такая, казалось бы, банальная вещь, как лень. Я прошу Тебя, избавь нас от нее, сделай так, чтобы ее не стало. Забери ее, Господи, мотивируй нас, пожалуйста, подталкивай, сделай так, чтобы мы не были такими людьми, чтобы мы, наши дети, не были праздными, чтобы сатана не подкрался к нам в моменты вот этого безделия, пустого времяпрепровождения, но чтобы мы всегда были людьми чем-то заняты, увлеченные, и вместе с этим помогающими другим людям. Благослови нас, пожалуйста, Господи, потому что мы очень в этом нуждаемся. Помоги исправиться каждому человеку, кто сегодня себя осознал, может быть, немножко, но лентяем. Ты помоги им исправиться. А Тебе да будет слава и честь, и хвала, великий наш Господь. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Для вас поют Сергей и Наталья Перминова.

0: Духовное наследие.
1: Гаврила Романович Державин. Он служил статс-секретарем при великой императрице, государыне Екатерине II. В его жизни была война 1812 года. Он служил Екатерине, увлекался ею, думал, что она великая государыня, но пережил жестокие разочарования. Нелегкая жизнь сложилась у Державина. Его перу принадлежит прекрасная ода о Творце мира, навеянная не только первыми стихами Библии, но и всеми псалмами, которые говорят о Творце как о Созидателе. И нам предстает в этой прекрасной поэме «Великий Бог». Эта поэма переведена на многие языки мира. Только на французский существует около 15 ее переводов, 10 на немецкий, и также существует перевод на японский язык. По своей популярности она, я сказала бы, равняется божественной комедии Данте, хотя значительно короче ее. О чем только не писали люди. О славе, о смерти, о цветах, о древах, о нищих, о царях. Но этот чиновник при Екатерине

объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Твое творенье я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб в смертную бездну приходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижимый, я знаю, что душе моей воображение бессильны и тени начертать Твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно Тебя ничем иным постичь, каким к Тебе лишь возвышаться, безмерной разности теряться и благодарны слезы.

0: 200 с лишним лет назад были написаны эти строки, но они живы и сегодня, несмотря на их архаический язык. Спустя 14 лет, почти перед смертью, Державин написал другую оду, называется она «Христос». Она уже не носила того глобального характера, как первая. Надвигалась новая эпоха. И в то время людей волновали уже не столько проблемы мироздания, сколько трагедия своего собственного бытия.
1: Кто ты? И как изобразить твое величие и ничтожность? Нетление с тленью совместить? Слить с невозможностью возможность? Ты Бог, но ты страдал от мук. Ты человек, но чужд был мести. Ты смерти, но истнил скипетр смерти. Ты вечен, но твой ист шеду. О, всесвятый, привечный Сын, свет тихий божеский я славы, пролей свои Христе красы на дух, на сердце и на нравы, и жить во мне не приставай. А если же и уклонюся с очей твоих и затемнюся, в слезах моих вновь воссияй. Услышь меня, о Бог любви, Отец щедрот и милосердие, не презь преклоншейся главы и сердце грешно дерзновенье, мне моего не ставь вину, что изъяснить тебе я чтился. У ног твоих, коль умилился ты, зря смастикаю жену.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, какой же выход предложил Господь, особенно для египтян, из вот этого создавшегося положения? Давайте посмотрим, как это описано нам в книге «Исход». Моисей обращается к израильскому народу и говорит: «Скажите всему обществу Израилевых сынов, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, пусть возьмут от крови его и помажут на косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Ешьте же его так, пусть чесла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Обратите внимание, что интересного мы замечаем. Если я вам задам вопрос, вот так, сходу, что такое Пасха, что вы мне ответите? Слышу праздник. У людей так. Но вы видите, что Библия нам определяет? Вот это слово «это», да, к чему относится? Это что или кто? Это агнец. То есть Пасха Господня – это не ритуал. Пасха Господня – это не праздник. Да, то люди говорят, вот еврейская Пасха, вот христианская Пасха. Давайте посмотрим, что Библия говорит, что люди. Пасха Господня – это агнец. И вот что это агнец делает? Этот агнец делает следующее. Что дальше происходит? «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь». Обратите внимание еще раз на цели Бога. Бог, поражая первенцев, не ставит перед собой целью расквитаться с нехорошими египтянами. Поражая первенцев, Бог производит суд не над человеком, а над египетскими богами. Понятно, почему. Мы только что смотрели. Цель Бога – это сломать вот эту сатанинскую языческую систему в Египте, Цель Бога – показать египтянам и всем израильтянам тоже, что Он, Яхве, есть Господь, и что другого не существует. Вопрос возникает такой. Кто-то может от этого получить благословение, а кто-то от этого может стать жертвой. И вот этот вопрос зависит от выбора человека. Вот оказывается, что дальше говорится. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Мы показали вам, что такое Пасха Господня. Пасха Господня, мы увидели, это Агнец. Что этот Агнец делает? Этот Агнец, умирая, то есть он, его требуется заколоть. То есть, когда этот Агнец, умирая, умирает, будучи заколотым, и кровь его оказывается на косяках дверей, почему именно так, с кровью мы увидим чуть-чуть позже. А сейчас я вам хочу показать эту параллель. Когда этот агнец умирает, первенец в доме остается жив. То есть агнец умирает вместо первенца. Вот отсюда, из вот этих слов, записанных в книге Исход, 12 глава, берется самый важный христианский термин, употребляемый в христианской сотериологии. Сотериология – это наука о спасении. Термин называется «заместительная жертва». То есть вот перед вами заместительная жертва. Многие христиане берут как должное, а это Христос. Ну, естественно, если часто потом бывает так вот, верующие христиане вот всю жизнь, потом раз встретились с каким-то или раввином, или просто образованным иудеем, он показывает, где здесь Христос, вот покажи мне. Не знает христианин, что ответить. Не написано тут слово «Христос», но оказывается, много чего написано. Написано о заместительной жертве. Основываясь на этих стихах, израильтянин позже мог прекрасно понимать, что всякая жертва за грех, приносимая в храме, это заместительная жертва, то есть всякий агнец, которого следовало умертвить, заколоть за грехи, умирает вместо человека, который совершил этот грех. То есть эти слова очень хорошо объясняют концепцию заместительной жертвы. Но я хочу обратить внимание на один серьезный вопрос. Пока что, да, мы видели в самом начале вот этого блока лекции такую дверь и такое чувство, что эта дверь открыта исключительно для израильтян. Так ли это? Ну, давайте посмотрим. Вопрос неоднозначный. Именно поэтому я поставил здесь ответ «и да, и нет». Спаслись ли только израильтяне? Ответ «да». Но что тогда означают следующие слова? Прямо тут же, в 38 стихе 12 главы книги «Исход» написано, что вместе с ними, с кем и ними, с израилитами, выходит из Египта множество разноплеменных людей. Так вопрос, только ли израильтяне спаслись? Вам кажется, что не только. А я все равно отвечаю «только». А как быть с этим стихом? А сейчас мы увидим, что не все так просто. Сейчас мы увидим, что, оказывается, эти разноплеменные люди, они тоже были израильтянами. Посмотрите, не просто так можно было выйти из Египта. Читаем устав Пасхи. Мы только что выяснили, что только у кого был агнец заколот в доме, у того первенец не умер, правда? Прочитали. Ну, вот читаем. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не может есть ее. Все общество Израиля должно совершать ее. Так получается, египтянам закрыта дверь? Не закрыто. Надо следующий момент прочитать. Надо просто понять, как эту дверь египтянин мог открыть. А следующий текст говорит, если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежу у него всех мужеского полу, и тогда приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли. Друзья мои, из Египта в землю обетованную не вышел ни один язычник. Вы спросите меня, а египтяне? Вышли бывшие египтяне. Но для того, чтобы зайти в эту дверь, где можно получить спасение для первенца, им нужно было перестать быть язычниками. Нужно было взять агнца, да еще и кровью помазать косяки дверей. Это так, чтобы все соседи, египтяне, могли тыкать пальцем и говорить, и ты с ними. А египтянин должен с гордостью сказать, да, и я с ними, потому что я понял, что все, во что мои отцы верили, все, во что меня вот эти жрецы учили, все вот это культ фараона, это все наглая ложь. Поэтому, посмотрев на то, что произошло, как Господь навел этих жаб, песьих мух, как он навел град. И, кстати говоря, египтяне, когда услышали, убрали свой скот, и град их не побил. То есть я увидел, что единственный Бог – это Бог Яхве. Это Бог израильтян. Это Бог Авраама, Исаака и Якова. Это Бог, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. За этим Богом я пойду, даже если мне придется отказаться от своего египетского гражданства. Потому что фараон ничего против Бога сделать не может. И поэтому я не страшусь. Тыкайте, но посмотрите, что будет. Я хочу, чтобы мой первенец жил. А вы думаете, фараон ваш первенца спасет вашего? Или вы думаете, что после 9 этих чудес и язв это пустая угроза? Вы понимаете? Люди принимали серьезное решение отказаться от язычества. И вот они и спаслись. Они вступили в завет с Богом. Они не были в израильском обществе гражданами второго сорта. Написано: «И будет, как природный житель земли». Один закон для природного жителя и для пришельца. Вы понимаете, как дверь открывалась? Вот только так дверь может открываться. Если человек хочет спастись, есть один путь ко спасению – отказаться от язычества и следовать за Богом и принять Его заместительную жертву. Эта дверь всегда открыта. Как вы думаете, не зря Иисус сказал: «Я есмь дверь овцам». Вот эта дверь одна, и путь один, и он всегда существовал. Невозможен другой путь. Невозможно спастись, обрести спасение, оставаясь язычником. Надо становиться частью народа Божия. Знаете, каким образом это все представляется? В законах Торы очень интересно показана определенная последовательность. Фактически, люди, закон Торы юридически разделяет людей на 3 категории. Вот посмотрите, и слова соответствующие используются. Вот, например, первое такое, можно сказать, кольцо. Вы видите, я это изобразил такими концентрическими кольцами. Первое кольцо – это нохри. В русской синодальной Библии это переводится как «иноземец». Кто такой иноземец? Ну, представьте себе, купец продает там ткани. Решил приехать в Израиль, я говорю о библейском Израиле, решил приехать в Израиль, поторговать. Поставил свою лавочку, живет там неподалеку. Ну вот, такой он иноземец себе. Торгуй. Что у него там в его шатрах, каких он башков своих привез, это между ним и Богом. И вот он себе торгует, поклоняется своим богам себе. Познакомился с местным израильтянином, который вдруг приходит пятница, он говорит: «Я не буду с тобой никакие сделки совершать вот в пятницу после захода солнца, подожди до воскресенья». «А почему не будешь?» «А вот мой Бог, Творец неба и земли, заповедовал, чтобы мы оставались в покое в день субботний, ибо 6 дней творил Господь небо и землю». Задумался иноземец: «Господь Бог творил небо и землю, я такого не слышал. А можно мне немножко узнать больше про твоего Бога?» «Ну хорошо, пожалуйста, у нас праздник, приходи со мной в храм». Пришел, посмотрел, послушал, увидел, задумался иноземец. «Слушай, — говорит он своему другу, — а как теперь мне жить? Как я могу теперь, узнав о таком великом Боге, жить теперь с верой вот в этих всех башков, которые мне мои родители, деды, прадеды учили?» «А нет проблем, — говорит ему израильтянин, — оставайся, если ты принимаешь Бога и его заповеди, если ты будешь чтить субботу, если ты будешь выполнять заповеди Божьи, оставайся, становись гером, пришельцем». Вы читали в 4-й заповеди, да? «Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец в жилищах твоих». То есть вот вам пример пришельца. То есть пришелец – это человек из неизраильтян, которые уверовали, и теперь они пришельцы. Вы знаете, особенно разницы между, допустим, современным положением, допустим, в церкви, да, нет большой. Вот посмотрите пример такой. Предположим, есть, допустим, кто-то, допустим, какая-то женщина, член общины, и ее муж, который неверующий, подвозит на богослужение, и вот мы, допустим, служитель видит, что он подвез, все, она пришла, он стоит там, ожидает ее с богослужения, ну, там курит, не заходит, ну, что тут сделаешь? Ну, настал какой-то день, когда служитель пришел в дом к этой женщине, и так разговорились, муж заинтересовался, позадавал вопросы, пообщались. Следующая суббота, смотрю, приходит на богослужение. Ага. Потом выходит с церкви, тянется за сигаретой. Ну, тут уже можно подойти и спросить: «Слушай, а вот ты не хотел бы, вот, чтобы мы помолились, чтобы ты прошел программу 12 шагов и избавился от такой привычки?» Он начинает ходить, он действительно избавляется, да? Вот он уже меняет свой статус, да? Он уже не иноземец, понимаете? То же самое здесь. Человек становится пришельцем в обществе израильском, он исполняет все заповеди, он только не может совершать жертвоприношения в храме. Пока в один прекрасный момент, когда подходит месяц Авив или Нисан, он не заявит своим друзьям: «Вы знаете, я хочу быть как один из вас». Они ему говорят: «Нет проблем, если ты готов совершить обряд обрезания и заключить через это завет с Господом, нет проблем, нет проблем, можешь это сделать». «Как? Да, Можешь. Он совершает обряд обрезания, и наступает день 14-го Нисана, и он вместе с израильским обществом садится и вкушает мясо пасхального агнца, и теперь он полноправный израильтянин. Вы видите, какой троекратный ход? Три этапа. Чтобы из иноземца превратиться в пришельца, надо субботу соблюсти. А чтобы из пришельца превратиться в израильтянина, надо заключить завет обрезания. И тогда, после этого, съесть пасхального агнца и будешь полноправным израильтянином. Вот как переходят из язычества в народ Божий. Путь один. Интересно, мы на прошлой лекции разбирали с вами, что в Библии имеет место обрезание младенцев. Но на самом же деле Библия говорит о двух обрезаниях. Они различны. То, что заповедует Господь Аврааму, как вы думаете, для кого эта заповедь? Для младенца? Родители делают, ребенок этого не помнит. А вот здесь, если поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху, это совершенно другое обрезание. Это сознательно язычник принимает решение оставить свое язычество и присоединиться к народу Божьему. Это должен быть взрослый человек. Часто мне приходится выслушивать такой интересный аргумент, что, дескать, так как обрезали 8 дней от роду, то и крестить надо младенцев. Вы видите, что обрезание – это два. Обрезание – это два. Обрезают родители здесь, а здесь – это язычник, который хочет стать частью народа Божьего, принимает решение. Вот это называется просто обрезанием, а вот это на иврите называется гиюр – обращение. Но тут возникает один вопрос. Вопрос, который возникает у многих людей. Хорошо, справедливо ли такая ситуация, когда кто-то, будучи сыном израильских родителей, получил обрезание 8 дней, и вот все нормально, он как бы воспринимает веру отцов как нечто данное. А вот этот язычник должен пройти все эти этапы обращения. Это справедливо? Иисус этот вопрос решает в разговоре с Никодимом. А Никодим не понимает его. И Иисус ему говорит: если кто... В русском переводе это греческое слово подается только «не родиться свыше». Это греческое слово имеет второе значение. Если кто не родился снова, заново, поэтому Никодим говорит: «Как я могу родиться, будучи стар? Как я что, в утробу матери опять зайду?» Он не понимает. Иисус ему говорит: «Не понимаешь». Потому что вчера мы с вами этот текст читали об обрезании сердца. и для израильтянина, иудея из иудеев, Никодима, должен был быть, но необходимо обращение. Каждый нуждается в этом обрезании сердца, рождении свыше, сознательном акте обращения к Богу. Кому-то это действительно шаг из язычества, а кому-то из другой может быть проблемы. Но путь только один. И дверь открыта одна. Как вы думаете, если бы израильтянин тогда, 14-го Нисана 1450 года до нашей эры, решил бы сказать: «А, я израильтянин, для меня не важно, мой первенец все равно не погибнет. Не буду я тратиться, чтобы вот это агнца резать, да и вообще я защитник прав животных, зачем мучать животину?» Вы думаете, его бы первенец выжил? Текст говорит, что нет. Друзья мои, дверь одна. Независимо от того, из какого состояния мы должны туда попасть. Но мы должны пройти через эту единственную открытую во спасение дверь. Дверь, которую открыл пастырь для всех овец.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает. И я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, у меня желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, я действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять потом напивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу вот и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют как яркие звезды на небосводе науки, они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был и сборник Святослава, в котором содержались медико-гигиенические сведения. И сборник Святослава является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове.

0: и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
5: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Наверняка в вашей голове не раз возникали подобные мысли. Приходится выбирать между тем, что говорит разум и сердце. Отсюда возникает вопрос, кого же слушать, разум или сердце? Первое и очень важное, что вы должны сделать, это не уходить в крайности. Очень часто люди принимают решение, что будут слушать только свое сердце или руководствоваться исключительно разумом. Но это в корне неправильно. Представьте, что ваш разум – это правая нога, а сердце – левое, и вы решили, я буду пользоваться только правой ногой. Звучит абсурдно. Также и в этой ситуации. Ваш разум и сердце, точнее решение по сердцу, все под одной крышей, в одном организме, и разделять их не следует. Стоит научиться правильно управлять и тем, и другим. Итак, начнем с разума. Как правило, ключевые инструменты разума – это логика, анализ и здравый смысл. Эти компоненты, безусловно, важны и при принятии решений являются необходимыми. Поэтому нельзя отказываться от принятия разумных решений. Библия говорит, мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. А теперь разберемся с сердцем. Как правило, решения, которые мы приняли сердцем, основаны на наших эмоциях, чувствах, возможно, даже интуиции. И они тоже важны для человека. Если вы решите отказаться полностью от этих компонентов, то мало что в этой жизни будет приносить вам радость. Эмоции подпитывают человека изнутри и наполняют. Если человек безэмоционален, он словно бродящий мертвец. Итак, мы поняли, что и разум, и сердце важны. Но как сделать выбор? Золотая середина. Как раз про этот случай. Нужно руководствоваться и тем, и другим. Разум нужно ставить на первое место. Эмоции могут завести совсем не туда. Но если хорошо все взвесить, можно не попасть в плохую ситуацию и быть при этом счастливым. Дерзайте и помните, что разум и чувства работают в одной команде. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». И у нас опять в гостях Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, и Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем нашу тему о грехе, о переносе греха. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что грех переносится во святилище. И также сказали, что он будет оттуда вынесен на истинного виновника, возложен на истинного виновника. А как же это будет происходить в реальности, вот в нашей жизни? Будем ли мы это наблюдать или да? Как вообще это происходит?
3: Ну, позвольте, я начну отвечать на этот вопрос. Первое, о чем нужно сказать, и о чем мы не говорили в прошлых наших передачах, то, что было связано с повседневным служением Иисуса Христа в небесном святилище и с повседневным служением священника в израильском святилище. Это очень важное действие священника, повседневное действие, которое относилось к первому отделению святилища, к святому, где стоял предмет, который называется жертвенник курения. Жертвенник курения – это интересный предмет, потому что возле него совершалось определенное действие священника, связанное с заступничеством перед Богом за народ Божий. Священник наполнял кадильницу, которая была у него в руках, наполнял углями, которые он брал с жертвенника всесожжения, который находился во дворе. И на эти угли возлагалась специальная смола, специальный фимиам, который воскурялся перед Богом. И этот фимиам фактически символизировал заслуги Иисуса Христа. Потому что мы не можем сами обрести какое-то оправдание. Для нас это делает Христос, благодаря тому, что Он умер на кресте. И благодаря Его заслугам Господь вменяет нам Его праведность. Но вместе с тем, что происходит, священник в определенный день, который называется в Библии Днем Искупления или по-еврейски Йом-Кипур, когда происходило очищение всего израильского народа, он совершал это же самое служение, потому что ежедневное служение совершалось каждый день, в том числе и в праздники. И вот что происходит? В книге Левит в 16 главе мы читаем с 12 стиха. «И возьмет горящих углей в полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонное мелкоистолченное курение, полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая пред ковчегом, над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою 7 раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что делает с кровью тельца и покропит его на крышку и пред крышкою. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. То есть, иными словами, священник совершает очень важное служение для, и очень важное мероприятие для очищения всего общества Господня, жертвенника, потому что к жертвеннику приносились жертвы за грех. Он очищает и жертвенник, очищает скинию собрания, очищает весь народ, очищается сам, принося козла в жертву за грех. И после этого, после всех этих мероприятий, мы видим, что грехи возлагаются на другого козла, который называется козел для отпущения. И мы читаем в этой же самой главе, с 20 стиха, «И совершив очищение святилища, скинии собраний и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и положит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню, и войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ». Иными словами, грехи всего народа собирались, возлагались на козла отпущения, который символизировал собой сатану, и он уводился с определенным, с нарочным человеком, он отводился в пустыню и там погибал. Вот это символическое или образное ветхозаветное описание того, что фактически должно в реальности произойти с реальными персонажами. То, что произошло со Христом, потому что здесь фигурирует козел для Господа, который символизировал Христа, который взял на себя грех всего общества. Но в конце концов речь идет еще и о сатане, который в конце концов будет назван реальным и действительным вот этим вот существом, который начал великую борьбу на небе и который является зачинщиком всякого греха и преступления и нарушения закона Божьего.
1: Далее в программе.
4: И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть.
3: Здесь это видение пронизано фактически языком святилища.
4: Привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха.
3: Срок 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. Эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа.
1: Небо на земле.
2: Вот остается вопрос, когда это будет происходить в реальности и как это будет в реальности происходить. Потому что то, что мы читаем, мы уже говорили о том, что это символы реального, вот, реальные на небесах. Как это будет на небесах или на земле, где это будет происходить и как?
4: Ну, здесь, видимо, следует обратиться сначала к Новому Завету, чтобы посмотреть, что Новый Завет по этому вопросу говорит. Потому что пока мы читаем книгу «Левит», мы читаем о том, как это должно было происходить в Израиле. И до тех пор, пока мы не находим новозаветной связи с Новым Заветом вот в этом вопросе, то, конечно, всегда судить об этом сложно. И многие христиане, к сожалению, такой связи не находят. Хотя в послании к евреям очень четко говорится о том, что небесное святилище, то есть истинное святилище, святилище Нового Завета, в котором ходатаем и первосвященником является Иисус Христос, в котором Его кровь является тем, что дает нам примирение и освобождение от грехов. Вот в этом святилище также совершается этот этот праздник Йом-Кипур, только уже во вселенском масштабе, не только применительно к народу израильскому, но применительно ко всем спасенным. Об этом говорят нам две главы, 8 и 9 главы послания к евреям, хотя более основательно, конечно, говорит об этом последняя часть 9 главы. В 8 главе мы лишь читаем о том, что Иисус Христос стал первосвященником, стал ходатаем завета, утвержденного на лучших обетованиях, то есть завета нового, лучшие обетования, потому что они основаны на лучшей жертве, на лучшем первосвященнике. И Христос вошел в небесное святилище и вошел со своей кровью. И вот в 9 главе, после того, как сказано, что Иисус вошел во святилище и приобрел вечное искупление, как бы внимание читателя обращается назад, на Ветхий Завет, на израильское служение ветхозаветной скинии. И в 13 стихе, в 9 главе говорится так: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Здесь и в одном, и в другом случае говорится об очищении. Если кровь очищает, то и тем более кровь Христа, непорочного, это подчеркивается, может очистить нас, и причем не просто нас, а очистить даже нашу совесть. Вот этот акцент на совести в послании к евреям очень важен. Например, в 9 стихе 9 главы говорится, что жертвы Ветхого Завета не могли сделать в совести совершенными приходящих. Обратите внимание. То есть оправдание люди получали, прощение грехов получали, но что касается совести, то есть мотивов, по которым совершались того, грехи, говорили, да? Изменение характера, мышление, образа мысли, образа восприятия. Вот в этом отношении вот эти ритуалы были недостаточными. Нельзя сказать, что они вообще ничего не делали. Все-таки, конечно...
2: Люди менялись, конечно, да.
4: Да, но... человек может поменяться и в результате вот тех ритуалов, потому что они оказывали очень сильное впечатление на сознание людей. Но сам Новый Завет говорит о том, что они были недостаточными. И вот кровь Христа способна очистить даже нашу совесть. Даже она решает вопрос, связанный с мотивами наших поступков и с какими-то внутренними побуждениями. Почему? Потому что лучший первосвященник, лучшая жертва, все лучшее вот в этом случае, когда мы говорим о небесном святилище. И чуть ниже, в 9 главе, говоря и сравнивая вот эти два завета и, соответственно, два святилища, апостол Павел подводит как бы некоторый итог и говорит: «Итак», 23 стих, «Итак, образы небесного должны были очищаться сими». Он не конкретизирует, что он имеет в виду, но понятно, что имеется в виду жертвы
2: которые,
4: буквальные, да, жертвы в виде животных. «Самое же небесное лучшими сих жертвами». Он использует даже множественное число жертвами, хотя и перед этим, и после этого он говорит об одной жертве, о жертве Иисуса Христа. И дальше продолжает свой вывод делать. Он перед этим сказал «Итак». А следующий стих начинается со слова «ибо», то есть он дает обоснование своему тезису, что небесное должно очищаться лучшей жертвой. «Ибо Христос, — говорит он в 24 стихе, — вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала. Он же однажды, к концу веков, и дальше очень важная фраза, «явился для уничтожения греха жертвою своею». Обратите внимание, здесь уже мы читаем не об очищении от греха, мы здесь видим не перенос греха, о чем мы говорили и уже в наших передачах, мы здесь встречаемся с понятием уничтожения греха. Это более сильное определение, которое подразумевает окончательное уничтожение греха в такой мере, что о нем уже невозможно вспомнить. Как говорит Библия, и грехи их уже не воспомяну более. То есть это окончательное уничтожение. Причем оно происходит жертвой, опять-таки той же самой жертвой Христа. Если в книге Левит мы читаем, что для этого специальный козел выбирался, то есть как бы их много, этих жертв, и специальный козел для очищения святилища, то здесь все та же жертва, жертва Иисуса достаточно. И дальше он объясняет, когда же это произойдет. Хотя в 26 стихе все говорится в прошедшем времени, явился для уничтожения, как бы это уже произошло на, на время апостола Павла, который писал послание. Но ниже он поясняет, когда же это произойдет. 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих», снова идея переноса, подъять, то есть взять на себя грехи многих, «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Ну, выражение «для очищения» здесь курсивом в нашей Библии. Это означает, что таких слов в оригинале нет. Здесь идея какая? Что во второй раз явится не для решения проблемы в том смысле, как он ее уже решил.
5: Не для искупления.
4: Не для искупления.
2: Не для искупления, да.
4: Да, скорее такое выражение. То есть он уже это сделал, когда принес себя в жертву. Он уже поднял эти грехи. Но он явится уже для ожидающих его во спасение. А что значит явиться для ожидающих его во спасение? А явиться для ожидающих – это то, что он сказал перед этим. Суд. Суд. То есть явиться для ожидающих во спасение – это значит прийти для того, чтобы совершить суд. И как бы окончательно, как Павел и сказал перед этим, решить вот эту проблему греха. Окончательно уничтожить грех. То есть если хронологически рассматривать то, о чем говорит послание к евреям, то мы здесь видим сравнение ветхозаветного святилища небесного, показывается превосходство небесного. Затем Павел из этого всего делает вывод, что небесное также очищается, как и очищалось земное. И Христос уже вошел в святилище, чтобы, но он говорит, что он вошел, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. То есть, когда он писал это послание, он понимал, что на данный момент Христос в роли предстоятеля. Предстоятель – это скорее такой термин, связанный с ходатайством, да, да, да, то есть с постоянным служением, которое Христос
2: почему
4: совершает.
2: Почему же он тогда пишет, что он уже явился для уничтожения
4: вот как
2: греха?
4: Раз, да, вот как раз дальше. Он вошел, чтобы предстать, и дальше он говорит как раз об уничтожении греха, говорит об этом в прошедшем времени, но явился, это не значит, что он это совершает. Явился – это такой глагол, который подразумевает, что началось служение, которое в конечном счете приведет к уничтожению. Понимаете? То есть слово «явился», возможно, потому и используется апостолом Павлом, что он не хочет здесь подчеркнуть, что служение уже совершилось. Он хочет показать, что началась,
2: как мы говорим, пришел для того, чтобы что-то сделать. Пришел в прошедшем времени,
4: процесс,
2: но еще
4: да,
2: пока не сделал.
4: Да, начался процесс в том смысле, что Христос уже предстоит, святилище начало свое функционирование, то есть Христос вошел в него, о чем он многократно писал перед этим. Но что касается того, когда произойдет окончательное очищение, он говорит чуть позже, как раз говоря о суде и о втором пришествии своем. То есть он привязывает суд ко второму пришествию и, соответственно, и уничтожение греха тоже привязывает ко второму пришествию. То есть, другими словами, вот этот самый ветхозаветный Йом-Кипур – это то событие, которое хронологически, с точки зрения времени, привязано как раз к последним временам, к последней эпохе, эпохе второго пришествия.
1: Небо на земле.
2: Как-то более точно можем мы узнать, или это не открыто, когда этот, вот этот суд начинается?
5: Ну, видите, мы являемся протестантами. Для протестантов очень важен принцип «Библия толкует сама себя». И поэтому в Священном Писании мы находим вот эти принципы толкования, которые нам помогают прийти к выводу, когда же все-таки начинает очищаться небесное святилище, когда вот наступает вот эта точка, когда, собственно, мы можем говорить о том, что Христос к его служению ежедневного добавляется еще и ежегодное служение, когда начинается суд, когда начинается очищение небесного святилища. И для понимания этого и раскрытия этого мы фактически должны открыть 8 главу книги пророка Даниила. В этой главе пророку показано очень важное видение, и начинается это видение с того, что борются два животных, это овен и козел, где овен символизирует Медоперсидскую империю, а козел символизирует Грецию. И, в принципе, для Даниила нет проблем для понимания вот этих исторических перипетий, потому что у него уже были до этого видения, связанные с тем, как будут сменяться империи мировые, так скажем, на мировой политической арене. Но вот это видение, которое нам представлено в 8 главе, оно фактически все построено таким образом и описано таким языком, чтобы мы поняли, что речь идет не просто о какой-то политической борьбе. Здесь это видение пронизано фактически языком святилища. Здесь используются мотивы, связанные со святилищем, и поэтому мы должны понять, что речь идет, и мы должны обратить внимание не столько на политическую сторону вопроса, сколько на духовную сторону вопроса. Хотя, в общем-то, и когда говорится о святилище, речь тоже идет о борьбе, потому что есть некоторые силы в мире, которые пытаются это служение Иисуса Христа ниспровергнуть. И, может быть, у нас получится какую-то одну тему посвятить и одну передачу посвятить этому вопросу, чтобы более детально раскрыть какие-то вещи. Но вот что интересно. Фактически ангел спрашивает у Господа, на какое же время, до какого же времени будут происходить все эти события, о которых здесь в этом видении идет речь. И ему сказано о том, что на 2300 вечеров и утр, и тогда после этого святилище очистится. То есть, иначе говоря, у нас есть конечная точка, но в 8 главе еще пока что не обозначена начальная точка, с какого времени нам нужно отсчитывать вот эти продолжительные, достаточно во времени продолжительные 2300 вечеров и утр. А мы понимаем, что в пророчествах это не какие-то буквальные дни, это годы. Поэтому 2300 вечеров и утр, это, кстати говоря, тоже терминология святилища, потому что утром и вечером приносились жертвы всесожжения на жертвенники, и это было частью ежедневного служения священника.
2: Я так понимаю, что буквально мы их не можем воспринять, хотя бы по той причине, что Даниил-то в плену находился в Вавилонском, которым 70 лет было, и храм был разрушен, и там не могло вообще никаких служений совершаться.
5: То есть мы не можем эти дни толковать буквально, потому что речь идет о пророчествах, в которых вот переносится вот этот язык, он должен быть перенесен на буквальные годы. Поэтому 2300 лет должно пройти от персидской эпохи, и мы пока что не знаем, с какого года начать отсчет. Должно пройти 2300 лет, и тогда начнет очищаться небесное святилище. И вот здесь как раз Даниил немного в замешательстве, потому что он рассчитывает на то, что в 70 лет они будут в плену, а ему говорится 2300, и он понимает, что речь-то идет о годах, и никак не может понять, о чем же все-таки идет речь. И вот когда в 9 главе приходит ангел Гавриил и начинает ему объяснять, он говорит, вот в 9 главе мы читаем о том, что в 23 стихе: «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить тебе, его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». И он говорит о том, что вот от этого огромного отрезка в 2300 лет
2: То есть он расписывает этот
5: отрезок? Он расписывает, он объясняет и говорит, что буквально здесь определены, можно перевести вот этот глагол «хатак» еврейский, можно перевести как «отрезанный». Угу. Первый вот этот срок, 490 лет, он отрезан для твоего народа, для еврейского народа. И вот с этого момента дальше он говорит о событии, с которого необходимо вести вот этот отчет. И он говорит... «И так знай и разумей» в 25 стихе 9 главы. «С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмины, 62 седьмины и так далее».
2: То есть он дал точку отсчета.
5: Он дал точку отсчета. Он говорит, с того момента, когда выйдет указ о восстановлении Иерусалима, с этого момента надо вести отчет. И действительно, подобно тому, как в 8 главе, в предыдущей главе, когда он видит огромное видение, фактически это видение началось с того, что он видит вот этого овна, который бодает, и это образ мидо-персидской державы. Фактически с этого периода, с мидо-персидской державы, и должен начаться период. И вот здесь говорится о том, что этой точкой отчета является указ о восстановлении Иерусалима, который вышел в 457 году до нашей эры, который подписал известный персидский царь Артаксеркс Лангеман, и в 457 году фактически этот год стал точкой отсчета, с которого мы отсчитываем 2300 лет и приходим к 1844 году, во время которого или со времени которого начинается на небе суд Божий, начинается очищение небесного святилища. Причем мы даже знаем конкретную дату, и по календарям, еврейским в том числе, когда евреи праздновали начало Йом-Кипура, мы можем выяснить дату. Это 22 октября 1844 года. Вот именно эта дата, благодаря исследованию пророчеств, нам известна, и мы понимаем, что именно с этого момента начинается следственный суд на небе или очищение небесного святилища. То есть, иначе говоря, еще одна фаза к служению Иисуса Христа добавляется. То есть сегодня он является не только жертвой, и не только первосвященником, он является еще и судьей.
2: Я так понимаю, так как это с той даты прошло уже более 150 лет, то это достаточно длительное происходит там служение.
5: Совершенно верно.
2: Оно должно закончиться чем-то. Чем оно должно закончиться?
5: А мы уже прочитали в послании к евреям о том, что фактически оно, это часть суда, который Христос совершает для избранных и для верных, эта часть суда оканчивается вторым пришествием Христа, во время которого фактически происходит наше полное и абсолютное оправдание, когда Христос приходит на землю, совершается воскрешение из мертвых праведных, и Христос их забирает к себе. Вот этим заканчивается вот эта первая часть суда, которая совершается для избранных и верных, которые внесли свои грехи в небесное святилище.
2: То есть день начала суда нам известен, день пришествия нет. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо вам, друзья, что оставались с нами. Мы еще будем говорить о суде в следующих передачах. Оставайтесь с нами и дальше.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы считаете, для того, чтобы обрести настоящее счастье, может ли человек потерять все, что считал до этого ценным и важным? Это довольно трудный путь к счастью, не правда ли? Но вот в судьбе Натальи Вялкиной именно так и произошло. Я предлагаю вам сегодня узнать о ее истории из ее же письма. Вот что она пишет. «Родилась я в селе Липцы Московской области в семье рабочих. В 1993 году я успешно окончила школу и поступила в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Там я проучилась 3,5 года, и в течение всего этого времени Бог неоднократно стучался в мое сердце. Но поняла я это гораздо позже. В течение 1996 года я стала замечать искривление поля своего зрения, но в больницу обратилась не сразу. Как всегда, не хватало времени». После этого, после того, как она все-таки обратилась, врачи что-то пристально разглядывали в ее глазах. Затем, не придя к какому-то общему решению, они направили Наталью на консультацию в столичную клинику. Там ей поставили далеко не утешительный диагноз – опухоль головного мозга. Причем со всей ответственностью врачи заявили, что Наталье осталось жить буквально считанные дни, и предложили срочную операцию. В результате операции Наталья лишилась не только зрения. Она не могла двигаться, говорить. Слух ухудшился на 50%. После зрячей жизни оказаться в полной темноте. Хуже может быть, наверное, только смерть. Чего только Наталья не передумала тогда. И вспоминая сейчас о том времени, она говорит, что все больше и больше утверждается в мысли, что только помощь Спасителя не дала тогда сойти с ума. Наталья говорит, что благодарна Богу за ангела, который все это время находился рядом с ней. Это ее мама. Вместе с мамой Наталья заново училась, уже второй раз в своей жизни ходить. Заново училась говорить, начиная с букв и простых слов. А ходили они сначала маленькими шажочками по квартире, а потом ночами по подъезду, по лестнице, укрепляя икры ног. День, когда впервые Наталья после операции смогла выйти на улицу, для них с мамой был, конечно же, настоящим праздником. Через какое-то время вновь потребовалась госпитализация Натальи, и ее положили в больницу в городе Пущино. Там Наталья познакомилась с врачом, который рассказал ей о Библии. И Наталья, как она сама пишет, когда-то слышала, что каждый, претендующий называться настоящим человеком, должен хотя бы один раз в своей жизни прочитать Библию. И она просила у доктора эту книгу на время своего лечения. Он же сказал ей и рассказал о своих друзьях, которые могли бы принести ей прямо эту книгу принести прямо в больницу. Эти люди оказались христианами-адвентистами седьмого дня. После их визита, пишет Наталья, мы с мамой стали запоем читать Библию. Христиане продолжали навещать их, каждый раз отвечая на массу вопросов, которым, казалось бы, не было конца. И когда они начали читать Новый Завет, Наталья с мамой, когда лечение закончилось и пришло время возвращать эту книгу, какова же оказалась радость Натальи, когда ее новые знакомые подарили ей эту книгу. Но был еще один эпизод, который стал одним из лучших воспоминаний для Натальи о днях, проведенных в больнице. Как это ни странно, были дни, которые она с удовольствием вспоминает. А этот день был особым. Была суббота. Этот день не предвещал сначала ничего интересного. Но вдруг в ее палату, где она лежала, вошли молодые ребята и девчата. Представились как молодежь адвентистской церкви. Среди пришедших был и пастор этой церкви. И, как сама Наталья пишет, эта непонятная, в кавычках, молодежь поразила ее. Поразила своими необычными взглядами на жизнь. Поразила так, что Наталья невольно потянулась за тем светом, который исходил от этих людей. Они предложили ей свою дружбу, а в своих песнях воспевали Христа, который со временем тоже обещал стать другом Натальи. И на прощание, когда они уходили, они спросили, хочет ли Наталья изучать библейские уроки, которые еще больше поведают ей о Библии. Наталья согласилась и пригласила их навещать ее у себя дома. Уроки Наталья изучала всегда вместе с мамой. Через год она приняла крещение. Произошло это прямо у нее дома, в ванной. Разделить эту радость вместе с Натальей и мамой приехали братья и сестры во Христе. Людей было так много, и приехали они только ради нее одной. Чудесно пел хор, чувства настолько переполняли Наталью и ее маму, что этот день запомнился им на всю жизнь. Наталья пишет, «Мне тогда очень хотелось поехать на богослужение в храм, и однажды по телефону мне позвонила одна наша сестра, с которой я иногда перезванивалась, и предложила съездить в церковь. Если бы вы видели этот наш исход, другими словами, эту поездку и назвать невозможно», пишет Наталья. В приехавшую машину, которая приехала за Натальей, погрузили раскладушку, подушку, одеяло. Все дело в том, что находиться сидя все время, во время всего богослужения, Наталья не смогла бы. К счастью, в ту же субботу в гостях у той церковной общины, куда Наталья поехала, были два специалиста из реабилитационного отделения института Ломалинда. В перерыве братья ее осмотрели Наталью и подсказали, какой комплекс упражнений надо выполнять, чтобы укреплять мышцы ног. Наталья восклицает в своем письме, что это было? Как не Божье провидение. Удивительно, что мы собрались приехать в церковь именно в тот день, когда туда же приехали и медики. Теперь я хорошо понимаю, случайностей не бывает. Упражняясь таким образом, в один прекрасный день Наталья почувствовала в себе силы, чтобы совершить поездку в церковь на рейсовом автобусе. Совсем самостоятельно. Какова же была ее радость, когда через 10 месяцев к ней присоединилась ее мама и захотела заключить завет с Господом. Крещение происходило в реке Ака. Потом Наталья чувствовала силы приезжать на встречи с братьями по вере и среди недели. Наталья пишет, что они с мамой записались в аудиобиблиотеку, в которой брали различные литературные произведения. В церкви для Натальи записывали проповеди. Из организации Международного Красного Креста для нее выписали целую Библию на русском языке, и она теперь имеет Библию. По почте они стали получать кассеты с христианской литературой и песнями. А в 2003 году Наталья закончила заочные библейские курсы, предлагаемые радиоцентром «Голос надежды». В 2004 году аналогичные же курсы она закончила, которые предлагает телекомпания «Три ангела». Совсем недавно она закончила еще один цикл курсов, который называется «Раскапывая прошлое». Таким образом, Наталья все больше и больше узнает Библию. Заканчивает Наталья свое письмо такими словами. Я бы хотел прочитать прямо из ее письма. «Мы с мамой пишем небольшие статьи в нашу районную газету. А недавно у меня появилось еще одно увлечение. Мне всегда очень нравилось петь, и я стала ходить на занятия вокалом в наш сельский дом культуры и даже принимала участие в районном конкурсе вокалистов «Таланты Серпуховского края», где завоевала приз зрительских симпатий. Сейчас я продолжаю ходить на занятия в наш дом культуры, принимая активное участие в жизни села, из которого когда-то мечтала уехать навсегда. Насколько же Господь изменил мою жизнь? Тут просто нет у меня слов. Я стала просто счастливым человеком. Вялкина Наталья, село Липцы. Дорогие друзья, если из вашей жизни, подобно как у Натальи это произошло, ушло что-то, что имело для вас большую ценность, знаете, это еще не говорит о несправедливости судьбы, это не говорит о несправедливости Бога. Просто таким может быть ваш путь к настоящему счастью.
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог не спешит избавиться от своих грешников. Эта фраза сама собой появилась у меня, когда я прочитал историю о том, как 11 будущих патриархов, родоначальников колен израильского народа, продали своего родного брата в рабство. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй Священного Писания. Наверное, если бы я был режиссером, я бы снял многосерийный сериал с чудесным хэппи-эндом в конце. Итак, Писание рассказывает нам историю о том, как те, кто должны были стать родоначальниками колен народа, призванного быть народом Божьим, продали своего брата в рабство. Но я всегда думал, что люди от Бога должны любить друг друга. В данном случае, вот как-то подумав немного, братья решили продать его в рабство. Они решили его не убивать, чтобы не испачкать в крови своих рук. Впрочем, давайте лучше прочитаем эту историю в Священном Писании. Это книга «Бытие», 37 глава. 12 братьев пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его человек тот, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и на

нашел их в Дофане, и увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вон, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот такая интересная история. Дело в том, что братья возненавидели Иосифа за то, что он ябедничал. Ну, ябедничал своему отцу на братьев, которые втихаря делали что-то непотребное. Вдобавок ко всему, Иосиф имел неосторожность рассказать пророческий сон со смыслом, в котором 12 снопов пшеницы, олицетворявших собой братьев и отца, поклонились снопу Иосифа. Ну вот так или иначе, то ли не желая расстроить чаяние своего брата, то ли просто из ненависти, ну, они продали его. Да интересно, кому? Измаильтянам. Последние были потомками Измаила, сына Авраама, то есть прадеда Иосифа. Получается, что они продали в рабство своего брата своим, ну, дальним родственникам. В жизни как-то так интересно происходит, сплошь и рядом. Мы очень быстро становимся чужими. Не успеешь оглянуться, а твои родственники тебе уже чужие. Это обстоятельство только усугубило ситуацию. И вот с этих пор Библия рассказывает историю злоключения Иосифа. Хотя, с другой стороны, когда прочитаешь эту историю, ну, невозможно избавиться от мысли, что всеми этими событиями управлял Бог. Иосиф представлен с положительной стороны. Он верен Богу в самых неожиданных обстоятельствах. По всему видно, что Бог наделил его мудростью и дал ему успех во всех делах. Измаильтяне продали Иосифа в Египте царедворцу Потифару, и он становится управителем в его доме. Затем его пытается соблазнить жена хозяина дома, но ей это не удается. Чтобы отыграться, она клевещет на Иосифа, будто он хотел ее изнасиловать. Иосифа бросают в тюрьму, но и там он не оставлен Богом. Все под контролем. Там Иосиф становится управителем тюремной прислуги. И, наконец, Бог так устроил, что Иосиф стал управителем всего Египта. Вы представляете, он ездил на золотой колеснице. А надо сказать, что в Египте в те времена были такие правила, такие законы, что когда вельможа такого ранга появлялся, все рабы бросали работу и кланялись до земли. Бог возвысил праведника до небывалого величия. Ну вот у меня, у жителей России, ну, со сложившимися представлениями о святых людях, праведник ассоциируется с человеком, который скромен видом, склоняет голову. Ну, скорее всего, по жизни Иосиф таким и был. Но как-то с трудом вяжется эта скромность и власть, который фараон наделил бывшего раба. Знаете, как-то выглядеть скромнягой сложно, стоя на золотой колеснице, которая едет по ухабам египетской земли. Трудно, знаете, приходится держать равновесие и при этом видеть спины рабов, которые кланяются тебе до земли. Спины кланяющихся, и ты на золотой колеснице. Сама скромность. Парадокс. Бог удивителен во всем. Тут как бы особенный, даже, я бы сказал, нечеловеческий юмор не вмещается в голову. Ведь это просто потрясающе. Да, но через что пришлось пройти, прежде чем Иосиф стал Цафнав-Панеахом? Такое имя дал ему фараон. Это имя означает «спаситель мира». Иосиф, собственно говоря, смог предсказать 7 лет голода и посоветовал
ну, к тому времени запасти пшеницу. И этим он спас от голода довольно много людей, и Египет в том числе. А в том числе и братьев своих. Ну, можно сказать, что это божественное провидение. Но почему же все так было трудно и сложно? Настоящее хождение по мукам. Бог виден во всем. Ну, например, когда Иосиф еще ищет только своих братьев в Сихеме. Ищет и не может найти. Ну, поискал бы там и там, да и пошел бы обратно к отцу. Сказал, мол, бы, пап, ну так и так, братья куда-то ушли пасти скот в другое место. Я вот их не нашел. И все было бы хорошо. Не было бы этого поступка с продажей в рабство родного брата. Но так ведь нет. Там, в пустыне, оказался кто-то, причем написано, что этот кто-то нашел его. Нет, но надо же, откуда он взялся, этот кто-то в пустыне? Может быть, он погулять пошел? Вы знаете, я не думаю, что пустыня очень хорошее место для прогулок. Вот складывается впечатление, что Бог, ну, он как бы знал злые наклонности братьев, их умыслы, и направил все это в нужное ему русло. Какие же Бог при этом имел цели? Вот что важно. В результате Иосифа ведут по этапу через пустыню. Стягают плетьми, затем продают Потифару. Ну, а потом эта история с его женой, которая выбрала его для ночной утехи. Затем египетская тюрьма и все, что с ней связано. Ну, вот это вот все я перечислил за считанные секунды. Но ведь на самом деле это десятки лет. Причем вот мы прочитали все это и умилились. Но Иосиф-то будущего не знал. Он был никто. Раб. Он не ожидал ничего хорошего. Но можно предположить, что верил в Бога, почему всегда в разных обстоятельствах был ему уверен. А братья его хороши, нечего сказать. Что сделали братья? Они взяли одежду Иосифа, ну, и задрали ее в клочья, и измазали кровью забитого ягненка. Потом отдали эту одежду отцу, сказав, мол, что мы нашли вот в пустыне. Видно, лев загрыз Иосифа. Львы как раз водились в тех местах в те времена. Вы представляете, что пережил бедный старик? Ведь Иосиф был сыном любимой Рахили, которая умерла к тому времени. Отцу оставалось только поверить, глядя на окровавленную одежду своего любимого сына. Проверить он в те времена, к сожалению, этого не мог, так как экспертизы, определяющей ДНК, в те времена еще не было. Вот история. Конечно, у нее хороший конец, но пройдут года, наступит голод, братья пойдут в Египет за хлебом. И они не узнают Иосифа. Иосиф откроется им не сразу. Он будет смотреть на них и захочет их испытать, чтобы узнать, какими они были и какими стали. Да, братья его не узнали, еще бы. Они продали раба, перед ними стоит чиновник высокого ранга по имени Цафнав-Панеах. И он повелит привести своего родного брата Вениамина от его матери Рахили. Братья, конечно, не захотят этого сделать. И Иуда, один из братьев, предложит себя вместо Вениамина в рабы. Бог провел людей через испытание к счастливому концу, которого не было бы, если бы не годы испытаний. Чего же Бог добивался? Какие цели преследовал? Давайте с вами прочитаем две речи Иуды и увидим. Одна из этих речей записана в книге «Бытие» в 37 главе. Послушайте. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам,
а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И вот что Иуда сказал спустя годы, когда пришел за хлебом в Египет. Это записано в книге «Бытие» уже в 44 главе. «И подошел Иуда к нему и сказал», к Иосифу подошел, «и сказал: Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. А ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты же сказал рабам твоим, что если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите, опять купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Как разительно отличаются эти речи. Первую говорит человек с корыстными мыслями. Цинично, с расчетом, он предлагает продать брата в рабство, но пройдет время, и тот же человек будет говорить по-другому. Мы видим другого Иуду. Теперь он предлагает в рабство себя вместо брата. Причем сколько скромности и какого-то раболепия в его второй речи. Сколько ответственности и участия. Надо было прожить нелегкие времена, чтобы стать другим человеком. Вот какую цель преследовал Бог, проводя своих людей через испытания. Надо сказать, что у Иуды умерло двое сыновей. Да, за это время умерло двое сыновей. Он стал другим. Вот теперь я вижу патриарха будущего колена Израилева. Именно из этого колена в будущем произойдет сам Спаситель мира Иисус Христос. Воистину Бог не спешит избавиться от своих грешников. Однажды я прочитал где-то, как ювелир очищает золото. Оно бывает разные пробы, дороже или дешевле,
Ну, я, пожалуй, не смогу отличить одно от другого. Я не специалист. Но специалист может. Ювелир кладет низкопробное золото в специальную чашечку для плавки и помещает ее на огонь. Когда золото расплавится, то на поверхности появляется пленочка. Ну, как правило, это свинец. Этакая примесь. Примесь, которая обесценивает драгоценный металл. Вот раньше эта примесь никак появиться не может. Вот чтобы ее увидеть, надо расплавить золото. Затем ювелир специальным инструментом снимает этот налет и дает золоту застыть. Но это еще не все. В нем еще много примеси. Его снова надо расплавлять, и не один раз. И так раз за разом золото будет становиться дороже, пока не станет червонным золотом высшей пробы. Вот это очищение золота в Писании используется как метафора, некий образец того, что может происходить с теми, кто желает наследовать Царство Небесное. Первое послание Петра в первой главе записаны такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если то нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Есть в связи с этим одна проблема, о которой вот я не могу умолчать. Это проблема одной из церквей. О ней записано в Апокалипсисе, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 3 главе. Вот послушайте. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот здесь символическим языком описывается церковь, которая не соответствует своему предназначению. И при этом в церкви сослепу не видят того, что должно быть. А что должно быть? А кого
люблю тех, обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Это древняя мудрость. В другом месте говорится: наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Но ибо Господь кого любит, того наказывает. И благоволит к тому, как отец благоволит к сыну. Ну, это написал премудрый Соломон еще в древности. Вот в чем дело. Ну, наказанием можно пренебречь, как случилось вот в этой Ладикийской церкви. Там проблема. Она в том, что людям Ладикийской церкви было легко проходить через испытания. Они богаты и считают себя достигшими совершенства. Но так это они так считают. Бог-то видит, что это не так. И наказание его, Божье наказание, цели не достигают. Очень трудно сказать о том, что у человека есть проблемы, если он упрямо думает, что у него все в порядке. Если есть проблемы, то их надо исправить. И для этого Господь применяет наказание. Слово «наказание» происходит от слова «наказ». Наказывает Бог вовсе не для того, чтобы просто причинить боль, но чтобы наставить, научить чему-то, чтобы исправить. Вот важно вот это увидеть и понять. Проходя через различные испытания, можно что-то исправить в жизни, что-то понять, Бога приобрести. А ведь можно пренебречь и Бога потерять. Апостол Павел впоследствии напишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Это написано в послании к римлянам в 8 главе. Бог не спешит избавиться от своих грешников. Он приготовил им царство, в котором не может быть зла. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы живем в такое стремительное время, когда мы теряем все, даже порой и память. Поэтому программа, которая будет предложена вам, она поможет улучшить память. И это, наверное, самое дорогое, что Бог дал нам, людям. Вы также узнаете и о секретах семейного счастья, то, без чего не могут жить мужчины, не могут жить женщины. И это все будет основано на Библии, потому что психология хороша, педагогика тоже хороша, но Библия — книга, которая особенная, и ее существование в нашем мире — это есть особое письмо, особая весть Бога к людям. И здесь будет представлен вам библейский подход к проблемам семейных отношений. Пророчества Библии исполняются, и тем самым они доказывают, что Библия — книга непростая, написанная Духом Божьим. Мы живем в то время, когда все чаще и чаще на людей нагнетаются всевозможные страхи, и люди ожидают конца света в 2012 году. Пророчества Нострадамуса, как бы говорят, исполняются, пророчества древних народностей майя. Появились наследники Ванги ясновидящей. И исполняется то, что записано 2000 лет тому назад. И многие лжепророки восстанут, и многих ведут в заблуждение. Итак, Библия продолжает говорить, и она говорит нам о спокойствии. Спокойствие нужно нам в обычной жизни нашей, в том, чтобы учить нам материал какой-то, изучать иностранные слова, в поведении, в наших взаимоотношениях. И, конечно же, сблизиться нужно не просто с церковью с какой-то, с религией, сблизиться с Богом. И тогда будешь спокоен, говорит Библия, через это придет тебе добро. Вы знаете, если поражен дух человека, а это и наша память, это наш внутренний мир, наше состояние, то кто же может подкрепить этот дух? Если сломлен дух нации, если сломлен дух семьи, дух человека, то мы несем вот эти ужасные потери, к которым мы как бы уже и привыкли. Но Господь не хочет, чтобы мы жили в таком состоянии. И давайте же приступим к законам улучшения памяти. Верная и деятельная память, она продлевает жизнь. Видите, это сказывается на нашем здоровье. Кровь приливает к клеткам головного мозга. Ежедневно умирают миллионы клеток головного мозга. Но они ежедневно могут обновляться, потому что есть новые незадействованные клетки головного мозга. Это благотворно влияет на все наше естество, на наш организм. И поэтому память — это самое главное, что дал нам Господь. И вот вы представьте, если вы, к примеру, попадаете на Луну и вышли из космического корабля, и вдруг вспомнили, что забыли ключи, там внутри дверь автоматически закрылась. И как же вам войти теперь назад? Это действительно трагедия. Поэтому, дорогие друзья, мы забываем очки, забываем книги, забываем слова, имена людей. И когда мы обращаемся к Библии, Библия открывает нам законы улучшения памяти. Посмотрите, какой интересный первый закон. Первое — это цель, которую мы должны поставить, мудрость, которую мы должны просить у Бога и достигать ее. Потом будем говорить о мнемонических приемах, способах, облегчающих запоминание. Но вот первый закон, с которым мы сталкиваемся с первых почти страниц Библии, это закон осмысления, который Христос подчеркнул и потом в своих рассуждениях. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Не просто Библию читать, но размышлять, думать, что в этом тексте написано. Кто этот змей, кто этот дракон, кто этот Василиск? Выяснять и уяснять себе непонятные места. Бог не хочет зомбировать людей. И поэтому существует закон осмысления. Если мы хотим что-то запомнить, надо подумать, о чем здесь идет речь. Закон осмысления — это самое главное. Бог хочет общаться с нами через наш разум. Поэтому наш разум должен быть укреплен. Мы должны размышлять о том, что мы читаем, о том, что мы хотим выучить. И, например, мы читаем отрывок в тексте Псалма 90-го. «И заразы, опустошающей в полдень, ты не убоишься». Что же это за зараза? Когда, почему она опустошает в полдень, когда ты думаешь, когда ты осмысливаешь, ты легче запоминаешь. Но кроме заразы свиного гриппа, птичьего, бешенства коровьего, еще есть зараза греха. Она разрушает наши сердца, она разрушает наши семьи, она разрушает наше общество. И уже весь мир заговорил об этом. Потому что вы видите, что говорит статистика. Статистика говорит о том, что многие пары живут в гражданском браке, а это нет никакого чувства ответственности за свою супругу, за своих детей. Пожили, побыли, развелись и ушли друг от друга. И посмотрите, вот эти страхи, которые нагнетаются лжепророками. Если в 2012 году конец света, зачем вообще жениться? Зачем оформлять этот брак? Зачем брать на себя какие-то ответственности? Давайте вот просто поживем. И к чему это приведет? Приведет к тому, что снизится демографический уровень нашей страны, потому что не будет рождаемости, не будет детей законно рожденных. Это приведет к поколению невежд, потому что зачем учиться? А потому что все равно ж конец света. Дорогие друзья, Библия не учит этому. Библия говорит наоборот, что мы не должны раздирать наши семьи, мы должны их соединять. И вот однажды я ехала почти 6 часов в один город на Украине, и передо мной был календарь. Календарь, рекламирующий водку похмельную. И вот это состояние наших славянских государств и во многих других частях нашего мира. Идет деградация человечества. Не та эволюция, когда нас учили, что мы произошли от обезьяны, и, слава Богу, открылись глаза наши, и мы увидели, что мы не от обезьяны. Библия попала в руки каждого человека. Но именно алкоголизм, наркомания, табакокурение приводят человека к состоянию, к такому, что человек не может общаться с Богом, Бог не может общаться с ним, потому что разум его не занят той истиной, которую Господь открыл нам. И почему же мы снова и снова разочаровываемся в отношениях между собой? Мы получили однажды такое письмо совсем недавно, где наша знакомая пишет, что у нас все в жизни перевернулось, вся жизнь идет кувырком. Мы разъехались и живем в одном городе, работаем вместе, но мы теперь порознь. Что-то произошло, они развелись, хотя еще на работе никто ничего не знает. Но Слово Божие открывает удивительную формулу счастья, формулу благополучной семьи. И без составных этой формулы нет счастья. И постепенно мы рассмотрим и поговорим, что составляет благополучие наших семейств. Во-первых, духовность, о которой теперь много говорят, и она заложена в программу многих государств, поднятие уровня духовности народа. А что такое духовность, люди не знают. Мы будем говорить и о здоровье, и о преданности, и о финансах, и о том, как выйти из кризисных ситуаций. И вот, к примеру, чего-нибудь не хватает в этой формуле, уже семья не может быть благополучной. И поэтому будем говорить о культуре семейных взаимоотношений. Вы знаете, когда человек попадает в трудное положение, и что-то можно решить своими силами, а что-то совершенно нельзя решить, то люди идут за помощью к гадалкам, к ворожеям, к экстрасенсам, забывая о том, что есть Бог, который творит чудеса, и Он действительно управляет всей Вселенной. И вот текст Священного Писания говорит о том, что Бог творит чудеса. Те чудеса, которые нам зла не приносят. Темная сила тоже делает как бы чудеса, дает выход на время из какой-то проблемы. Но приносятся обязательно 2-3 зла в семью. И даже на Святой Земле, в Израиле, расклеены объявления. Есть публикации рекламы в газетах, в журналах, что «обратитесь, я сниму порчу, я помогу вам, я сведу, я разведу». Дорогие друзья, есть две силы, которые помогают нам в тех ситуациях, где мы себе помочь не можем и окружающие не могут. Это силы зла и силы добра. К какой же силе мы обратимся с вами? И когда мы читаем Библию, то там вся Библия пронизана формулой чуда. И первый шаг в этой формуле – это вера в Бога. Сегодня не нужно людей убеждать в том, что есть Бог. Почти все стали верующими. Но нужно разобраться во втором шаге этой формулы и третий шаг, и вы будете практиковать это в своей жизни. И маленькие секреты, как сделать так, чтобы муж не только в день свадьбы поднял тебя на руки. Как сделать так, чтобы жена носила мужа тоже на руках? Секреты большого счастья, они будут помогать нам в наших семейных взаимоотношениях. Секреты о женщинах, секреты о мужчинах. И вы видите, как интересно, кнопочка только одна, мужчина. А там, где женщины, там сколько кнопочек? Очень много. Но на самом деле и у мужчин очень много кнопочек. На какую нажать, чтобы у нас было все хорошо? Вот об этом мы будем думать и говорить сегодня. Вот Библия раскрывает основных 4-5 способов передачи любви. Конечно, способов передачи любви очень много. И однажды, когда произошла трагедия в одной молодой семье, они развелись, и жена кончила жизнь самоубийством. Меня это так шокировало, что я воскликнула в молитве тихой, я была в метро. Я сказала: «О, Господи, почему же это произошло? Почему двое маленьких детей остались без матери? Почему он живет с другой женщиной?» И Господь говорит: «Прочитай книгу притчи, 7 глава». Я знала содержание этой главы. Там речь идет о блуднице. А почему же нужно применить это? И как применить? А оказывается, если мы будем применять эти приемы в своей семье, в законных взаимоотношениях, если мы определим, кто наши дети, кто наш муж, кто наша жена, может быть, изменятся наши взаимоотношения. Потому что это тоже наука, которую нужно постигать. Точно так, как и математика, физика и история, и Библия помогает нам в этом. Вот давайте прочитаем текст этого отрывка Священного Писания. Здесь речь идет о женщине плохого поведения. И вот она выходит искать себе мужчину для развлечения. Но она знает, она специалист своего дела, она все продумала, как овладеть этим человеком. Она показывает ему, что ты у меня особенный, я искала именно тебя. Ты не такой, как все. А что в семьях происходит? Обычно в семьях упрекают. Обычно в семьях унижают. Как один молодой человек написал мне письмо, и он говорит: она меня просто размазала, она меня просто уничтожила. А здесь она говорит: я искала тебя. Да, она искала первого встречного, который попался на ее пути. И говорит: посмотри, как я одета, да? Наряд блудницы. Это не есть кофточка, которая вот так здесь до подбородка закрыта на все пуговицы, да? Она сделала все возможное, чтобы привлечь его внимание. Но я делаю отступление. Вот этот вид передачи любви, визуальный, это только в семейных взаимоотношениях. Но тем не менее, мы должны понимать, кто наш муж, кто наш сын, кто наша дочь. И тогда нам легче будет с ними разговаривать. И вот она в таком приятном для него наряде целует его, прикосновение. Потом она говорит ему ласковые слова о нежностях. Она проявляет инициативу, она не ждет от него инициативы. Она говорит: мы насладимся нежностями до утра. А вдруг он визуал? Она говорит: я спальню украсила. И она называет только один цвет? Нет. Она говорит: разноцветными тканями египетскими я убрала постель мою. А вдруг он все на запах воспринимает? О, она там и корицу, и смирну, и алоэ, натуральные запахи, парфюмерия самого высшего уровня и класса. И вы знаете, что произошло? Он пошел за ней. Множеством ласковых слов она овладела им. Мягкостью уст она притянула его к себе, и он стал ее. Но вне сферы законных семейных взаимоотношений вот эта гибель, которую мы встречаем на пути разрушенных семейств, он пошел как пес на цепь, как вол на убой. Это страшно. Потому что взаимоотношения с бывшей женой, а теперь взаимоотношения с любовницей, все это разрушает. Но в семейных взаимоотношениях знание этого текста очень помогает. Посмотрите, если спальня убрана, если жена себя подготовила к встрече с мужем, приятно это ему? Конечно, ему это очень приятно. А Бог нас принимает и говорит: придите ко мне все труждающиеся, все обремененные, придите ко мне, я вас успокою. Ну разве мы можем всегда хорошо выглядеть? Ну разве мы можем всегда благоухать, как цветок весенний? Нет, у нас разные обстоятельства жизни. Тем не менее, нужно знать, кто наш муж, кто наши дети, чтобы на их языке разговаривать с ними. Поэтому, дорогие друзья, взгляд. Взгляд наш. Говорим ли мы, общаемся друг с другом, если наш взгляд строгий, осуждающий, узко сощуренные глаза, придирчивость, это, конечно, не передача любви, а наоборот, расторжение этой любви. Путь к тому, чтобы разорвались наши взаимоотношения, гнилые слова, которые не только унижают, а вообще ведут к деморализации семью. Вы слышите нецензурную брань на улицах. Это все выходит из сердца, из наших семейств. И Слово Божие говорит, что мы должны быть внимательны, око наше должно быть светло, взгляд наш должен быть любезным, слова наши должны быть ласковые. И вот если ваш сын, ваш муж, ваша жена воспринимают любовь через глаза, проверьте. Я тоже, когда эту тему разрабатывала, попыталась практически. Я все применила практически к себе и предлагаю это делать и вам. Некоторые говорят, а вот вы и сами говорите о семье, а вот там то и то у вас случилось или случилось где-то у ваших друзей. Дорогие друзья, случилось, потому что не применили. Поэтому моя просьба — применять то, что вы слышите. Ну вот я применила. Одела на себя красивый вечерний ночной пеньюар, прохаживаюсь около мужа своего. А он говорит, что ты как маятник здесь ходишь? Ну что ты ходишь здесь как маятник? Я говорю, ну я для тебя одела эту одежду, дорогой мой, посмотри. Он говорит, сколько это стоит? О, оказывается, его вообще не интересует мой внешний вид. Следовательно, я ищу другой подход. И я нашла его. Точно так я приспособилась и к своим детям. И теперь мне легче говорить с ними о, может быть, очень важных, серьезных вещах. Потому что кто-то воспринимает тебя через свои глаза, через уши, а кто-то и через прикосновение. Потому что она здесь в книге притчи написана, схватила его, целовала его, применила все: запахи, цвета, прикосновения. И ласковые слова она применила. И поэтому, дорогие друзья, прикосновения играют огромную роль. Наверное, было бы приятно каждой жене, когда ее не просто поблагодарили, ах, как ты вкусно приготовила мне борщ или суп, а взяли бы еще и обняли и прикоснулись, потому что, а может быть, ваша жена ждет этих прикосновений. Она, может быть, не ждет подарков, потому что некоторые выражают любовь и принимают любовь через подарки. А она, может быть, ждала этого прикосновения, а вы не разузнали, кто она, или ваша дочка, или ваш сын. И они страдают от недостатка любви. Бог есть любовь, и Он же к нам это все выражает. Для визуалов Он открыл что-то или нет? Он открыл очень прекрасный мир, прекрасные цветы, прекрасные звезды, прекрасные деревья. Для тех, которые через обоняние все воспринимают, есть что-то прекрасное, что открыл Господь. Конечно, эти запахи, это благоухание, ароматов, которых так нам не хватает в нашей жизни. Потому что эти химические одеколоны и духи, разве сравнишь их с натуральным запахом ландышей, которые Господь вырастил для нас в лесу? Тем не менее, это играет роль в нашей семейной жизни. Однажды пожилой мужчина подошел и говорит, «Ольга Владимировна, моя жена уже меня не считает даже за человека. Отвернется к стенке, прижмется и не общается со мной». И он говорил несколько минут со мной. Я сказала, «Дорогой, извините, пожалуйста, как часто вы едите чеснок и лук?» Он говорит, «Каждый день, здоровый образ жизни, я съедаю по головке лука и несколько зубчиков чеснока». Я говорю, «Вот в этом-то и секрет ваших взаимоотношений. Как? Разве это может отразиться на наших взаимоотношениях?» «Да, ваша жена воспринимает любовь через запахи. А получается, вы как дохнули на нее, и только лук и чеснок». А он тут еще и добавляет, говорит, «И носки рядом стоят». Ну, все понятно. Через некоторое время, через год или полтора я увидела этого человека. Я удивилась, я не узнала, его внешность преобразилась. От него исходил приятный запах, и он говорит, спасибо этому случаю, что я пришел и послушал эту тему. Оказывается, она правда все воспринимает через запах, через свое обоняние. А я-то и не считался с этим, и ее заставлял кушать и лук, и чеснок. Да, это неплохо, но для общения, для того, чтобы соединить нашу семью, надо учитывать вот эти маленькие секреты большого счастья. Слово же Божие говорит об этом. И так написано красиво, сотовый мед каплет из уст твоих. Это и слова, это и запахи, невеста моя, да, и благоухание от одежды твоей, как сад ливанский, это свежесть нашей одежды, потому что можно применить всю одежду, не стирать. Итак, формула чуда, вот наши действия, мало веры в Бога, но если вы будете действовать в неправильном направлении, чудо не произойдет. Вот все то, что вы услышали, и не будете применять. Не будете считаться со вкусами и желаниями ваших членов семьи. Вы будете делать, как вы делали и раньше, и говорить: «Господи, соверши чудо, дай мне мир в моей семье». Да все же будет это напрасно. Поэтому есть такой шаг здесь, и Библия говорит об этом шаге – наши действия. Бог за нас не сделает то, что мы можем сделать. И третий шаг – вы узнаете о нем в следующей теме. Конечно же, вы начнете практиковать, и будут происходить чудеса в вашей жизни. Чудеса нужны нам, и они есть, потому что Бог чудом сотворил нашу планету. Библия, Священное Писание. Не Бог спустил ангела с неба, чтобы писали эту книгу. А это тоже вера в Бога и действия людей. Бог использовал людей, которые писали эту книгу. И третий шаг, и это чудо Библия пришла к нам. И вот в Библии-то и говорится, что время последнее, время коротко, и время для того, чтобы нам уже самое главное сделать. А самое главное – это найти Бога. Потому что, дорогие друзья, можно знать все правила. И некоторые люди даже их старательно применяют, но у них ничего не получается, потому что они, по сути дела, не познали Бога. Однажды я получила вопрос, записку. «Я привела на вашу лекцию мужа неверующего, а вы вот все время говорите о Боге, а я хотела бы, чтобы вы говорили все время о семье». Я ответила: «Дорогие друзья, если ваш муж поверит в Бога и будет верным ему, он будет верен вам, как жене и детям?» Ну, конечно же. «Если он будет искать возможности стать духовным, быть ближе к нему, он будет и ласково к вам относиться. Если он полюбит Бога, он будет любить вас. Конечно, он будет любить вас. Поэтому Библия и семейные взаимоотношения, их разделить нельзя». Именно из-за того, что разделили Бога, поставили в стороне, а психологию и педагогику человеческих взаимоотношений поставили отдельно, произошли вот эти великие ножницы, где образование и воспитание делают эту большую грань, и нет взаимосвязи между собой. Человек может иметь 2 диплома, 3 диплома, но не воспитан. Человек, который знает очень много, но не спасен. Поэтому все это необходимо гармонически сочетать. И Библия говорит: «Познайте меня, через это придет к тебе добро, и время близко». Самое главное – подготовить семью к тем событиям, которые будут происходить на нашей планете Земля и к Царству Божьему. Потому что все люди, я имею в виду христиан, они молятся интересной молитвой «Отче наш». И там есть слова: «Да приидет Царствие Твое». Вот интересно, когда же оно придет? Потому что люди, зная о Царстве Божьем, многие вообще не имеют цели жизни, для чего они живут на этой планете Земля. Они живут, и как мне, например, недавно сказала одна женщина: «Я воспитала сына, он доктор биологических наук, он имеет диплом, он имеет все, но самое главное, может быть, он же этот диплом не возьмет с собой в могилу». И ушли цивилизации, ушли короли, королевы, ушли принцы и принцессы. А где же спасение? А Царство Божие будет. И какая цель нашей жизни? Для чего я живу на этой планете Земля? Это самые главные вопросы. И если мы возьмем за основу текст Священного Писания, Псалом 77, и мы читаем там, что 3 цели – возлагать надежду на Бога. Наш народ привык возлагать надежду на спонсоров, на правителей, и потом разочарование. Этот правитель не помог, этот правитель не помог, давайте революцию сделаем, давайте будем громить все. Нет, дорогие друзья, возложите надежду на Бога, учите этому детей. Не заграничный дядя вам откроет кошелек и подарит что-то, или какой-то там известный бизнесмен окажет вам милость. Научите надеяться на Бога, себя и своих детей. Далее, храните Его заповеди. Мы еще познакомимся с ними. Потом мы с вами читаем еще «Не забывать дел Его», «Воспитывать дух благодарности». Если нет духа благодарности, происходят вот эти все отрицательные наши взаимоотношения друг с другом и, конечно же, с Богом. И это цель нашей жизни – говорить о том, кто умер за нас на кресте. И Христос примирил нас с Богом, когда мы были еще грешниками. Это необыкновенная любовь. Он не ждет, чтобы ты стал святым, чтобы прийти к Нему. Нет, приди к Нему такой, как ты есть, потому что время близко. И блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова книги сей, ибо время близко. Вы блаженны, когда вы слушаете, когда вы смотрите, но когда вы еще и соблюдаете то, что написано там. Вы видите, что часы мировой истории говорят о том, что конец близок. Вот многие публикации сегодняшних газет устрашают людей. И должно как бы исполниться пророчество Христа, записанное в Евангелии от Луки, 21 главе, что люди будут издыхать от страха и бедствий, грядущих на Вселенную. И мы пришли к этому времени. То климатические изменения, то мы столкнемся с кометой, то воды у нас не хватит, то у нас запасов зерна не хватит. И диагноз поставлен очень серьезный.

И, конечно, вот эти даты, потому что я боюсь, что трагедия пензенских сидельцев опять может повториться в России нашей. Потому что вот эти даты, назначение этих дат пришествия Иисуса Христа, конца света, они же необратимый процесс имеют. Люди могут прийти к всеобщему самоубийству. Люди, которые прочитали и посмотрели фильм «Нострадамус 2012», и теперь появилась секта плеядианцев, и они говорят, что мы дадим особый сигнал, и по нашему сигналу 144 тысячи землян должны привлечь другие души, и мы вот спасемся, все пусть гибнут, а мы спасемся. И пензенские сидельцы – это большой звоночек для нас, что мы не должны назначать дату конца. И Библия об этом говорит, потому что это необратимый процесс начнется. Господь говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе, «О дне же и часе том никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Давайте запомним этот текст Священного Писания, что мы не можем знать дату. Это великая ошибка, когда людей привязывают к дате, потому что здесь другая крайность может быть. Какая? «О, еще не скоро! Я не буду искать Бога, я буду делать то, что я хочу». И мы видим, что происходит. В Перми загорается ночной клуб, дискотека, где собрались сотни молодых людей и девушек, и произошла большая трагедия. Потому что настрой молодежи, настрой нашего поколения – бери от жизни все, что ты можешь. О, еще 3 года впереди. Но откуда ж мы знаем? Библия говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Бодрствуйте и молитесь. И вот этот страх тоже нагнетается. И исполняется это пророчество, о котором мы уже с вами говорили, что действительно в наши дни мы еще уже подошли, но еще подойдем к тому дню, когда жить будет просто очень страшно. Потому что и угроза терроризма, и всевозможных катаклизмов природных, но это знаки, действительно, на которые мы должны обращать внимание, что пришествие Иисуса Христа очень близко. Они в Священном Писании открыты. И вот есть эти признаки пришествия Иисуса Христа в Священном Писании. Даже то, что касается наших семейств. Муж ищет причину в жене, жена в муже, дети в родителях, упрекают друг друга. А Библия говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Причина-то в беззаконии. Что это за беззаконие? Вы узнаете тоже на этой программе. Однако же, дорогие друзья, причина-то лично в каждом. Каждый должен смотреть за собой. И вот это тоже признак пришествия Христа. Любовь охладевает. Нет любви между друзьями, нет любви между членами семьи и между государствами. Политические события предсказаны, и мы должны на них обращать внимание. Рушатся человеческие кумиры, события в научном прогрессе. Действительно, ты слышишь голос, который звучит к тебе из океана, и моментально ты связываешься с человеком, который находится на противоположном конце планеты. Разве раньше это было доступно? Конечно, нет, об этом предсказано. Межнациональная вражда. И в Библии написано «слабый пусть говорит, я силен». Самое маленькое государство, но обретшее независимость, демократию, свободу, имея доступ к разработкам урана, они уже набирают силу, они говорят, мы сильны, мы покажем миру, кто мы есть. И это все исполняется, это все предсказано. Консолидация сил в религиозном мире. Вы знаете, когда я в Душанбе сделала снимок на улице молящихся мужчин, я отметила положительность этой религии в том, что мужчины, не стесняясь, преклоняют колени прямо на улице. Пришло время молитвы, они кланяются Богу, молятся. Но лишь бы это не превращалось потом в антагонизм против христианства. И это очень важно, дорогие друзья, потому что религия должна сближать с Богом и нести спокойствие. Но мы еще поговорим об этом, чтобы не повторилось, что религия толкает людей на преступление, которое произошло, например, в Беслане и в других точках нашей планеты. И кризисы в экономике – это тоже признак последнего времени. И тоже Библия говорит об этом, что это будет. Безнравственность. Я не собираюсь здесь рассказывать примеры этой безнравственности. Вы каждый день видите на экранах телевизора, а может быть и в своей семье, когда мать говорит, вы знаете, я уже не могу справиться с сыном своим. Он готов убить.

простить меня за флакон боярышника, настоянного на спирте, который я купила для себя, чтобы мне лечиться? Я говорю, что вы говорите? Ну да, он у меня все лекарства выпил. О, дорогие друзья, это уже большой колокол, это не просто звоночек. И как апостол Петр пишет, что будут наглые ругатели, и они непокорные ни родителям, никому. И публикации безнравственности содомского греха также смущают нас. Но мы должны понимать, что Бог смотрит за наши планеты. И Он назначил время, когда все это прекратится. И не просто наша планета исчезнет из Вселенной, то, что у Бога ничего не пропадает, а что-то должно произойти. И если человек не имеет Библию, через природу он может увидеть Бога. Он может увидеть Бога через уроки истории, потому что истинная наука и история, они подтверждают Библию и все то, что там записано. Вот давайте обратимся к одному из уроков истории. Нам необходимо это знать. Это пророчество, которое было записано за 600 лет почти до Рождества Христова, и теперь еще 2000 лет. Вы представляете, какое древнее пророчество? И однажды мне сказали, что это потом дописали. Нет, дорогие друзья, находки в Кумране подтвердили, что это книга Даниила, написанная на арамейском языке и на иврите. На самом деле это древняя книга, в которой описано роль России даже в исполнении пророчества библейского. Вы удивитесь, как это? Да на самом деле это так, потому что там описывается интересный сон, который видел царь Навуходоносор, и потом этот сон повторился Даниилу. И какие точные детали, и как просто, и очень кратко описана история мировых государств. И это очень удивительно. И, конечно же, самое главное, что следующее государство – это Царство Божие. Не нужно думать, что Япония, Корея, Китай, Америка. Нет-нет. Написано здесь очень хорошо. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Понимаете, если Нострадамус говорит «все, планета исчезает, цивилизация закончит свое существование», а Библия говорит, нет, оно будет стоять вечно, Царство Божие. И это есть не сказка, потому что, дорогие друзья, если был Вавилон, была Медоперсия, именно медяне и персы, если была Греция, если был Восточный и Западный Рим, и сегодня есть 10 народностей в Европе, то камень, олицетворяющий Царство Божие, это часть сна этого пророческого, это обязательно исполнится. И воскликнет Господь, «Царство мира!» соделалась царством Господа и будет царствовать вовеки. И поэтому посмотрите, как точно, если воины Вавилона имели в своем обмундировании золото, медяне и персы – серебро, как Геродот описывает воинов Александра Македонского, облеченных в медные доспехи, он их описывал как воинов, которые светятся на солнце, выходящими из своих кораблей, и он говорит, что они сияли, они были, имели медные доспехи в себе, Западный, Восточный Рим, железную броню. Посмотрите, как одежда наших солдат сегодня похожа на ту часть, которая из глины и железа. И именно в одни тех царств Господь восстановит царство, которое вовеки не разрушится. Вы знаете, в трудные дни атеизма, когда вера пришла в мое сердце, и атеисты пытались убедить меня, что Библия недостоверна, что геологические срезы говорят о том, что миллионы лет нашей планете Земля. И казалось, вот уже все убедили. Я говорила, нет, есть пророческий истукан, дорогие. Был Вавилон, была Медоперсия, была Греция, Рим, теперь Европа. Как можно сказать, что это неправда? Библия права. Библия продолжает говорить. И одежда наших воинов соответствует глине и железу, предсказанному в Священном Писании. Итак, следующее царство, успокойтесь, это не астероид и не комета, а это царство какое? Царство Божие. Ну, некоторые перестают улыбаться. О, как это так? Что это за Царство Божие? Дорогие друзья, царь, император Великой Империи Вавилона, он не испугался, он обрадовался, и он сказал Даниилу, истинно ваш Бог есть Бог богов,
Владыка, открывающий тайны, когда ты мог открыть мне эту тайну. Это действительно удивительно. За многие столетия, за тысячелетия наперед Господь показал эту историю, и поэтому следующее царство без кладбищ, без аптек, без всяких пенсионных фондов, без слез и страданий. Но это же не сказка. Мы видим, что плохое как бы все исполнилось. Потому что воевал Навуходоносор, воевал царь Артаксеркс, Кир и Дарий, Александр Македонский и все кесари Римской империи. И вдруг царство без войны. Но ведь этот камень – часть этого сна. Библия не сказка. Если исполнилось плохое, то хорошее обязательно, дорогие друзья, исполнится. Но точно так, когда мы пересекаем какую-то границу, от нас просят документы. Нас проверяют. И тогда только пропускают на территорию своей страны. Поэтому все-таки Царство Божие тоже к нам какие-то требования предъявляет. Это не есть как на Рождество или на Крисмас, Санта-Клаус, вот тебе подарок, бери его. Да, этот подарок приготовлен для всех, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и остаемся грешниками, и будем таковыми до дня нашего преображения. Но все-таки гражданство нужно взять теперь не только для себя, а для своих детей, для своих родственников. И серьезно призадуматься над этим, записан ли я в книге жизни. Потому что мы не живем в Вавилоне, мы не живем в Медоперсии, не в разделенном Риме, тем более в Греции, да? Мы живем вот уже при шенгенской визе, при евро-долларе. И поэтому, дорогие друзья, все то, о чем говорила древняя книга Библия, все это правда. И вы видите, что камень, который летел к нашей планете, он символизирует Царство Божие. И когда мы видим признаки, которые исполняются на наших глазах, землетрясение, наводнение, безнравственность, консолидация религиозных сил, политических сил, межнациональная вражда, все это не для того, чтобы нас устрашить, а чтобы мы возрадовались, что все уже приближается Царство Божие, и не нужно бежать в горы, и не нужно прятаться в пещеры, а восклониться, написано здесь, восклониться перед Богом, признать Его величие. И Христос удивительно еще одно пророчество сказал, когда ученики показали Ему на прекрасный храм. Он сказал, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Скажите, исполнилось это? Да, 2000 лет исполняются слова этого пророчества. 2000 лет нет этого храма. Дорогие друзья, он грядет скоро. Нашей планете Земля было предоставлено время. Одна из моих знакомых, она сказала, она не христианка, она сказала, может быть, ваш Христос очень медленно едет, у него деньги только на маршрутку, я ему могу дать на такси. Мне было больно это слушать. Дорогие друзья, он не нуждается в том, чтобы ему к нам на такси возвращаться. Через 2 недели, к сожалению, я получила звонок, что эта дама, украшенная драгоценностями, прогрессивная, с дипломами, она внезапно умирает. И следующее, что ее ждет, это Царство Небесное, если она к нему готова. Более чем наша жизнь, 90 лет, 80 лет, 30 лет, нам не приходится ждать Иисуса Христа. Вся наша жизнь – это экзамен к подготовке к вечной жизни. И признаки, они налицо. Убийство. Вы скажете, как? Да, женщины, мягкосердечные женщины. Вот я взяла из информации газеты одной на Украине, что каждый год в мире 54 миллиона детей убиты своими же матерями. Может быть, пора подумать об этих грехах, да? Понимая, что время близко, безнравственность увеличивается. И Христос сказал, вспоминайте жену Лота. Потому что как в одни Содома и Гоморры, так будет и при моем пришествии. Бог не может воспринимать грех. При его явлении он идет спасать, он не идет губить, он идет спасать своих, кто уповал на его защиту, для кого Псалом 90 был опорой. А если вы не готовы, и грехи на вас, произойдет то, что произошло с содомлянами, и Господь Иисус Христос не просто сказал, не привязывайтесь к этому
вещественному только миру, подумайте о мире духовном, потому что есть прекрасное, что я для вас приготовил. Это только прогулка по этой земле. Вас ждет вечное наследство. И сравнение. Господь сказал, как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Что было во дни Ноя? А вот 120 лет он проповедовал, а люди только смеялись. Люди не верили в то, что он говорил, что будет потоп. И самый большой грех того поколения, что люди не думали, вот почему я говорю о памяти. Потому что, дорогие друзья, память засорена не той музыкой, не той информацией, не теми нужными вещами для нашего спасения, и они не думают, нет закона осмысления. Итак, закон осмысления, первый закон памяти. Мы же должны подумать, для чего мы на этой земле вообще существуем, для чего я родила ребенка, для чего мой ребенок родил другого ребенка. Дорогие друзья, мы должны готовиться к пришествию Иисуса Христа. И когда Ной строил ковчег, он не думал весь мир туда собрать. Написано, что он готовил ковчег для спасения своей семьи, и люди должны были поступать согласно тому, что он тоже делал. И еще есть признак. И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Как удивительно! Я всегда думала, что это будет где-то за границей, но пришло время, когда весь это спасение зазвучало везде и всюду. Библия – востребованная книга. В Черкасском музее я увидела такую картину. Ликвидируем неграмотность. Ленин и Сталин всего 100 лет назад, даже менее того, учились писать по слогам. Сегодня этот прогресс, о котором предсказывали пророки, что колесницы несутся по улицам, наталкиваются друг на друга на площадях. Если взять человека с 19 столетия, он же будет шокирован теми открытиями, которые происходят на нашей планете Земля. Христос продолжает стучать и говорит: «Знайте, что следующее царство мое. Я вас люблю, я вас приглашаю в мое царство, поспешите, потому что камень – это мое пришествие. У вас нет просто выбора, либо вы раскаиваетесь, это значит упасть на камень, либо камень раздавливает вас. Человек не может другое что-то избрать, только стоит перед этим выбором. И поэтому, дорогие друзья, это очень важная тема. Признаки пришествия Христа. Вы должны следить за этими признаками и понимать, что тот, который был на нашей планете Земля, он предсказал это и сказал, что этот камень сделался главою всего вашей веры, и вы должны принять мое царство, как оно есть. Поэтому для нас хорошее есть обетование. Среди всех тревог, среди всех волнений Господь говорит: «И будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно». Вот безопасность в его царстве, которая очень прекрасная, и вы видите, что новая столица – она особенная, она из драгоценных камней, это не сказка, и улицы из чистого золота. Ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда, уже не будет никакой лжи. И это время очень скоро, дорогие друзья. Не будет болезней, не будет больниц, не будет этих травм, не будет чрезвычайных происшествий. И самое главное тоже, то, что мы уже лишены, это чистая вода, вода реки живой, вода жизни, дерево, приносящее плоды 12 раз в году. Христос Иисус Христос с нами вместе, отсутствие всякого зла на нашей планете Земля, ибо прежнее прошло. И не видел того глаз, и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его. Вы видите, что Бог есть любовь. Но если зло происходит на нашей планете, мы тоже можем разобраться в этих вопросах. Если Бог добрый, почему Он сотворил сатану? Да? Но Он грядет скоро, и есть ответы на все вопросы. И когда мы молимся, это тоже формула чуда. Верьте в Бога, для которого нет ничего невозможного, потому что Он сотворил небо и землю своей чудесной силой. Так и говорите: «Господи, у меня проблема. Я хочу быть в Царстве Твоем, но мне мешают те или другие пороки. Или у меня проблема в семье, но для Тебя нет ничего невозможного». Так однажды сказал разбойник на кресте, и в распятом Иисусе Христе он увидел Царя. И он сказал: «Помяни меня в Царстве Твоем». Может быть, и мы сегодня скажем: «О Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Всего вам наилучшего. До свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании идет речь о тысячелетнем царстве. Когда оно наступит и что это за царство? Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы продолжаем изучать книгу «Откровения», и в одной из глав этой книги речь идет о тысячелетнем царстве. Что это такое? Это то же самое, что царство Божье. Потому что в Священном Писании часто встречается это понятие «царство Божие», «царство небесное» или это нечто другое.
3: Вы знаете, о тысячелетнем царстве существует среди богословов очень много разных мнений. Хотя, может быть, их круг можно очертить, в основном объединив в три таких самых основных. Некоторые считают, что тысячелетнее царство – это то, что относится к чему-то предваряющему пришествие Иисуса Христа, и сначала будет тысячелетнее царство на земле, а потом уже наступит ожидание пришествия Иисуса Христа, и вот он грядет, когда в течение тысячелетнего царства люди на земле как бы будут готовиться к тому, чтобы приготовиться к встрече Иисуса Христа. Другие считают, что тысячелетнее царство наступит, когда Христос придет на нашу землю, чтобы, значит, взять искупленный народ с этой земли, чтобы здесь на земле воздвигнуть свое царство, и потом будет тысяча лет, а спустя тысячу лет только тогда на земле уже полностью будет уничтожено зло и грех. А третья группа людей считает, что тысячелетнее царство наступит тогда, когда уже грех будет полностью уничтожен, на земле наступит царство мира, добра, и потом будет особый еще период тысячелетнего царства. Но, вы знаете, когда я слушаю эти разные мнения, для меня возникает один вопрос. Рассуждая о тысячелетнем царстве, вообще Библию читают или нет? Потому что Библия достаточно четко и конкретно говорит о всем, что будет предварять тысячелетнее царство, что будет происходить в период тысячелетнего царства и что будет после него.
2: Может быть, эти проблемы возникают в связи с тем, что в книге Откровения нарушена хронология. Мы уже говорили об этом ранее. И, возможно, это вводит вот людей в заблуждение. Действительно ли тысячелетнее царство – это тот период, о котором сказано?
3: Безусловно,
2: в Откровении, что будет до этого и что будет после.
3: Можно найти для этого, конечно, как раз и основание в том, что в книге Откровения хронология определенно не прослеживается, и там иной раз как бы события переплетаются. Что-то, что вроде бы смотришь по хронологии, должно было бы уже завершиться, и после него уже ничего дальше. Вдруг раз события как-то всплывают и идут как бы назад. И вспоминают то, что вроде должно было произойти раньше. Для этого могут быть основания. Но при этом хочу вас пригласить открыть вместе со мной книгу Откровения, 20 главу, где мы посмотрим непосредственно, что же говорит Слово Божие о тысячелетнем царстве, когда оно будет происходить, какова будет обстановка на земле. Итак, прежде всего, 20 глава, мы читаем с вами первые два текста 20 главы книги Откровения. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. И он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». Мы с вами видим здесь, как раз появляется впервые описание такого понятия, как 1000 лет. Период особый. Что мы видим, Библия говорит нам о событиях, которые предваряют это тысячелетнее царство. Прежде всего, здесь речь идет опять-таки о хорошо знакомом нам герое. Это дракон, древний змей, дьявол и сатана. Мы о нем уже имели возможность говорить, когда он появился, его история существования, чем он занимается. И мы знаем, что этот восставший ангел, павший ангел, который некогда искусил первых людей и привел к падению Адама и Еву. И нужно сказать, что на протяжении всей истории Земли падший ангел, он никогда еще не останавливался своей трудовой деятельности, занимаясь искушением людей, ввергая людей в грех, соблазны. У него всегда рабочий процесс был без остановки. Это нам нужен с вами сон, отдых, нам нужен отпуск, если мы работали весь год, потому что организм нуждается в отдыхе. Он без отдыха и без
2: отпусков. Без выходных, да, и без отпусков.
3: Никаких нету выходных, никаких у него нет отгулов, ничего. Он работает без остановки. И основная его деятельность направлена на то, чтобы искушать людей и вводить людей в грех, чтобы как можно больше людей получили ту же участь, которая ожидает его. И вот мы видим, здесь появляется период в 1000 лет, когда дракон, дьявол, сатана оказывается скован на 1000 лет и заключен в бездну. О чем может идти речь? Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам необходимо с вами прочитать последующие тексты. Давайте посмотрим 4-й текст и увидим, что Иоанн видит престол и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. И мы читаем конец 4-го текста. «И они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Оказывается, в начале тысячелетнего царства, в начале тысячелетнего периода есть воскресение. Воскресение тех, кто ожили, и они царствуют со Христом. Возникает вопрос, когда же произойдет воскрешение людей? Об этом нам говорит очень ярко, конкретно Священное Писание, апостол Павел в послании к Фессалоникийцам. И мы с вами можем прочитать слова апостола Павла в 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам. Он говорит: «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие. Ибо мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с небес, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Когда это произойдет? При Его пришествии. Мы видим, что воскресение умерших произойдет при пришествии Иисуса Христа.
2: Будут воскрешены все умершие или только праведники, либо только мученики, или все и грешники, и праведники?
3: Давайте обратимся к истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, когда Иисус Христос пришел в дом друзей Лазаря, Марфы и Марии. Лазарь умер, Марфа и Мария скорбят, и они высказывают Иисусу Христу слова огорчения, что Его не было рядом в этот момент. Евангелие от Иоанна, 11 глава, мы читаем 21 текст. «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. На что Иисус ей отвечает в 23 тексте. Иисус сказал ей: воскреснет брат твой. И Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день». Таким образом, мы с вами видим, что во все времена те, кто верили в Бога, они знали, что в последний день, при пришествии Иисуса Христа, будет воскрешение праведника. Те, кто воскреснут для того, чтобы с Господом быть. И как мы уже читали, апостол Павел в послании к Фессалоникийцам говорит, что «я не хочу, чтобы вы скорбели, как те, кто не имеют надежды». Потому что когда Господь придет, вострубит труба, и умершие во Христе, те, кто веровали в Иисуса Христа как Спасителя, они воскреснут, и они взойдут навстречу Господу на облаках, и вместе с ними взойдут и также те, кто живыми будут встречать Иисуса Христа. Поэтому наш вопрос, который мы ищем ответ, кто же воскреснет? Ответ лежит на поверхности.
2: Перед тысячелетним царством.
3: Перед тысячелетним царством при пришествии Иисуса Христа воскреснут праведные, те, которые будут царствовать с Ним.
2: Вот, собственно, поэтому этот период называется царством, тысячелетним царством. Не потому, что на 1000 лет скован сатана, а потому что в это время царствует Христос со святыми. Это время их царства, так?
3: Да, непременно. То есть речь идет не просто о тысячелетии пустоты и ничего, а идет речь о том, что да, на земле в это время нет ничего, а зато в обители Господа тысячи лет и существует царство со Христом. Вот почему, посмотрите, мы читаем с вами в 6 тексте 20 главы книги Откровения. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет».
1: Открытая книга.
2: Тогда возникает вопрос, что будет после этого, после того, как тысячи лет истечет, и это же воскресенье первое, значит, будет еще второе воскресенье. Кто воскреснет при втором воскресении?
3: Вот это как раз очень важная истина, которую должно нам, людям, знать и понимать. Потому что здесь как раз и скрывается то, чего ради Иисус приходил в наш мир. Потому что мы видим с вами, что смерть, она есть первая, есть вторая. Воскресение есть первое, есть второе. Первое воскресение – это блаженное воскресение, как мы читаем в Священном Писании. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Это воскресение счастливое, когда те, кто воскреснут в него, они будут иметь будущность какую-то. У них есть надежда, у них есть то, к чему они могут в своей жизни стремиться. И вот теперь получается, в воскресенье первое воскреснут праведные, которые выйдут навстречу Господу и с Господом всегда будут. На протяжении тысячи лет будут царствовать в обители Его. Что же в это время будет происходить на земле? Конечно, книга Откровения, она содержит повествование о разных событиях и об этом тоже. И мы можем с вами прочитать в книге Откровения очень интересное повествование, что будет происходить на земле в это время. Шестая глава повествует нам о том, что когда произойдет пришествие Иисуса Христа, посмотрите, пожалуйста, 16 текст. «Люди будут бежать к горам и камням, прося их, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева его, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Это опять-таки описывается картина второго пришествия Иисуса Христа. Кто эти люди будут? Говорит, цари земные, вельможи, богатые, тысяченачальники, сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор и просят, спрячьте нас. Почему? Потому что второе пришествие Иисуса Христа, оно очень четко разделит людей на две категории. Будут те, кто будут рады встрече с Господом, потому что они ждали всю жизнь свою этой встречи. Они старались жить по Слову Его, они старались жить по воле Бога. Они давали возможность Духу Святому пребывать в жизни их и наставлять их на путь правды, жить так, как говорит Господь. А будет другая группа людей, которые поступали по воле своей, по своим прихотям. И в итоге мы читаем, когда они увидят пришествие Иисуса Христа, они будут убегать, они не захотят этой встречи. Эта встреча для них будет неприятна. Они будут говорить, спрячьте нас, горы и камни, чтобы мы не видели этого, кто пришел.
2: Василий Иванович, а что будет происходить в этот период с сатаной? Мы читаем, что он будет скован. В это время чем он будет скован? Это будут реальные цепи или нет? Или это, опять же, какой-то новый символ? И для чего нужно вот это все тысячи лет для сатаны? Для чего нужно?
3: Мы читаем текст Священного Писания, что сатана будет на тысячу лет скован и брошен в бездну. Когда мы смотрим на вот это слово определение «бездны», мы встречаем такое же понятие, такое же слово, когда самые первые тексты Священного Писания, когда Бог творит наш мир, и там говорит, что Бог вначале сотворил небо и землю, и тьма была над бездной, Дух Божий тоже носился вот над этим хаосом, который представлял из себя наш земной шар, который Господь начал творить. И теперь получается, при втором пришествии Иисуса Христа, если нам вспомнить, перечитать снова Священное Писание, что же будет происходить, мы находим, что будут великие землетрясения, катаклизмы, говорит, даже горы сдвинутся с своих мест, острова целые уйдут в пучину морей, все на земле придет в полнейший хаос. И мы, опять-таки, уже говорили, праведные, веровавшие в Иисуса Христа, они будут восхищены от земли, чтобы царствовать с Господом 1000 лет. А нечестивые, то, чего они просили, то и произойдет с ними. Они умрут, и они преданы будут смерти на 1000 лет.
2: То есть ни одного живого человека на земле не будет.
3: Будет пустота. Живых людей не будет. А вот теперь представьте, с момента своего восстания падший ангел работал без остановки, не покладая рук. И вдруг наступает момент, что никого нет, кого бы он мог искушать. Вы представьте себе любого человека, который трудоголик, и лишите его возможности работать. Что с ним произойдет? У него наступит депрессия. И вот у сатаны, в принципе, эта ситуация происходит. Он трудоголик, который уже на протяжении тысячелетий не останавливался своей трудовой деятельности. И вдруг обстоятельства его загоняют в ситуацию скованности. Нечего делать. Искушать некого. И вокруг только он видит теперь результат. Он доказал всей вселенной, вот то, что будет на земле, это будет доказательство, показательный пример того, что же есть результат его царство.
2: Для чего?
3: Все разрушено, пустота и ничего. В определенной степени это время для него самого, чтобы он увидел, к чему привело его царствование. С другой стороны, мы говорим, в течение 1000 лет сатана будет скован вот этими обстоятельствами полного безделия. Ему нечего делать. Бездна, пустота, на земле хаос. Все разрушено. Людей живых нет. Праведники пребывают с Господом, и мы читаем, они в это время судят. Вопрос, конечно, очень интересный. Кого же они могут судить на протяжении тысячелетнего царства? Ведь, в принципе, суд – это вынесение какого-то решения,
2: защита
3: или оправдание. Возникает вопрос, неужели в течение 1000 лет еще будет пересмотр дел и выявятся какие-то ошибки Господа Бога, что Он, оказывается, еще некоторых недооправдал, а вот теперь праведники, воскресшие и вознесшиеся на 1000 лет, они, пересмотрев дела, и кого-то смогли оправдать и защитить? Конечно, далеко нет. Потому что, когда искупленный народ окажется в обители Божией, для многих будет существовать три ключевых вопроса, на которые каждый из искупленных хотел бы получить ответ. Потому что волновать будет людей первое. Почему здесь нет того, о ком я думал, что он-то действительно настоящий христианин, и в своей жизни он является для меня примером христианской жизни, и вдруг его нет в этой обители неба? На этот вопрос Господь даст возможность получить ответ.
1: Открытая книга.
3: Другой вопрос, который будет мучить искупленных, который они будут задавать себе, это: а как сюда попал тот, о ком я думал, что это уж грешник, падший, которому нет никакой надежды, и вдруг я вижу, что он в числе искупленных? И на этот вопрос Господь даст ответ. Бог каждому человеку сможет дать возможность убедиться в том, что суд Божий был правильным и справедливым, что Бог судил не просто по внешним поступкам, потому что мы, как люди, мы больше судим, потому что мы видим. Бог же судит по сердцу. Бог прощает грехи не потому, что человек только языком своим исповедует, но Бог прощает грехи потому, насколько человек в сердце своем возненавидел грех и хочет освободиться от него. От того, что мы устами своими иной раз говорим «каюсь, грешен», это еще не значит, что мы как бы разочаровались в самом грехе, и мы хотим от него отвратиться, мы хотим освободиться от этого греха. К сожалению, далеко не так в жизни людей зачастую. Люди часто устами говорят «каюсь», а развернувшись, повторяют снова то же самое. И поэтому Господь даст возможность всем искупленным самим убедиться, что Божий суд праведный и справедливый.
2: То есть это будет время для вопросов Богу и для Его ответов.
3: Для ответов.
2: А может быть, это будет время для покаяния сатаны?
3: Для сатаны.
2: Возможно ли ему покаяться?
3: Возможность Есть ли покаяния шанс? Ему была дана еще до смерти Иисуса Христа. Но когда он непосредственно принял активное участие в пробуждении людей к распятию Христа, для него все шансы закрылись. Для него уже больше возможностей никакой не было. Ему уже тогда было трудно. Я понимаю, что сатана уже не мог остановиться тогда, когда он искусил Адама и Еву. Но Бог всегда шансы дает. Но последнюю дверь для себя закрыл он.
2: Священное Писание нам говорит, что он не покается.
3: Он больше уже не остановится. И поэтому третий вопрос, который будет у праведников, которые будут царствовать и судить, это вопрос, и касающийся их лично. Согласитесь с тем, что сколько мы живем с вами на земле, у нас очень часто возникает душевное переживание, связанное с тем, что мы чувствуем за собой вину. Вину за какие-то поступки. Вину в том, что вроде бы мы все делаем правильно, но на какой-то момент видишь, что прорывается где-то эгоизм, где-то лукавство. Чувствуешь, что там ты слукавил, там ты схитрил, там ты кого-то обидел, и понимаешь, что это все так. Но ведь это все грех. И, конечно же, у искупленных будет вопрос: «Господи, как я сам сюда попал? Ведь я в своей жизни так часто согрешал». И на этот вопрос Бог также даст ответ. Поэтому вот то, что мы читаем в Священном Писании о суде, речь идет не о том, что будет пересмотр каких-то дел. Просто Бог даст возможность каждому убедиться для себя, что Бог в своем суде праведный и справедливый. Что Божьи решения, они справедливы по отношению к каждому человеку. И пятый текст показывает нам еще одну группу людей, группу тех, что же будет происходить с ними. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресенье. То есть в первое воскресенье воскресли все праведники, они вознеслись с Господом в Его обитель, но вознеслись на 1000 лет. А прочие же, кто умерли до пришествия Иисуса Христа, они не ожили. А те, кто, когда Христос пришел на нашу землю, чтобы взять искупленных всей земли, и встречали, нечестивые встречали Иисуса Христа, мы уже читали с вами о них, они бегут горам и камням, просят: «Скройте нас, мы не хотим встречи с сидящим на престоле».
2: То есть грешники воскреснут потом, по прошествии 1000 лет.
3: Давайте теперь посмотрим с вами, что же будет дальше. Мы уже смотрели 6-й текст, где говорится о том, что смерть вторая не имеет власти над теми, кто воскресли в воскресении первом. А 7-й текст дальше говорит: «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей». И вот здесь освобождение сатаны будет связано с тем, что по прошествию 1000 лет воскреснут теперь прочие из умерших, нечестивые, которые не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. У сатаны появляется снова возможность искушать, обольщать народы для того, чтобы их вести за собою. И это деяние он попытается снова воплотить. И мы можем увидеть в книге Откровения, что Господь по прошествию 1000 лет низведет на землю новый Иерусалим, новый город, который будет столицей Божьего Царства. Это город будет, в котором Господь будет обитать со своим народом. И мы с вами читаем, что же происходит, когда воскресли нечестивые. Сатана пытается объединить их с какой целью? 8-й текст. «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный». Он пытается последний раз, может быть, удастся ему захватить град Божий.
2: Ну, то это и как раз свидетельствует о том, что он не раскаялся.
3: Он не раскаялся.
2: И не раскается. А вот, Василий Иванович, что означает то, что написано в 7-м тексте «Сатана выйдет обольщать народы». Что значит «обольщать»? Насколько я понимаю, «обольщать», вот смысл этого слова, он, ну, это слово только тогда имеет смысл, когда у человека, у народа в данном случае, есть возможность выбора. Следовать за сатаной Или все-таки следовать по Божьему пути? Но мы видим, воскреснут-то здесь грешники, они уже давно свой выбор сделали. Они, видимо, тоже не будут иметь уже возможности для покаяния.
3: Покаяние, что значит обольщать? Покаяния уже не будет. Угу. Но он соберет всех нечестивых для того, чтобы объединить их в одну единую армию, чтобы захватить град Божий. Он их будет обольщать в том, что будет рассказывать: мы сейчас вместе, объединившись, выйдем, мы завоюем этот город станет наш, мы можем достигнуть этого, нас много, и мы сильны, если мы вместе, объединившись. Его обольщение будет связано с тем, что он будет давать пустые надежды. Вот почему мы читаем, что он их объединяет в одну армию, чтобы выйти на широту земли, окружить стан святых и город возлюбленных. И когда он объединит эту одну армию, когда они объединятся вместе выйти против града Божьего, мы читаем в Священном Писании: «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Это будет окончательная гибель всего. И мы читаем с вами 13 текст и ниже. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Итак, мы видим, тысячелетнее царство заканчивается тем, что воскрешает Бог всех нечестивых. Господь низводит с неба город возлюбленный Новый Иерусалим. Сатана пытается обольстить, чтобы завоевать этот город. Но здесь, когда происходит объединение нечестивых, ниспадает огонь с неба и окончательно уничтожает зло, грех. И вместе уничтожает с этим и смерть, и ад. Все это повержено в озеро Огненное. И это называется смерть вторая.
2: То есть все подлежит уничтожению. Смерти больше не будет.
3: Все будет
2: греха и не будет грешников.
3: Не только будет уничтожен грешник, но будет уничтожен сам корень греха, результат греха. И смерть в том числе. И сатана, и дьявол. Поэтому тысячелетнее царство, оно принесет благо. Благо уничтожения греха и зла. Сегодня у нас есть возможность выбора, чтобы быть в числе блаженных, которые будут иметь участие в воскресении первом и будут с Господом царствовать 1000 лет на небе, а затем с Ним жить вечно на земле.
2: Да, Василий Иванович, благодарю вас за эту беседу очень интересную. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Приглашаю вас сделать с нами зарядку. Она нам необходима, чтобы чувствовать себя хорошо. Напомню, что когда мы делаем зарядку, нужно ее делать в хорошо проветренном помещении. Дышите глубоко, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Это важно. Итак, если вы готовы, то мы начнем. Пожалуйста, друзья, встаем. Первое упражнение мы помним. Мы дышим свежим воздухом на поляне. Руки вверх, вдох, опустили, выдох. Вдох, выдох через рот, вдох через нос. Выдох и еще раз вдохнули, выдохнули. Хорошо. Следующее упражнение у нас для шеи. Упражнение «Сова». Руки на поясе, поворачиваем голову вправо и влево. И, пожалуйста, вправо. Раз, два. Хорошо, хорошо. Поворачиваем. Еще, еще, еще. Стараемся делать упражнение медленно, чтобы не повредить шею. Так, молодцы. Угу. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик. Помним, да, как оно выполняется? Руки на поясе, положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Но плечи при этом не поднимаем, да? Так, плечи не поднимаем. Хорошо, медленно делаем это упражнение. Мы перекатываем мячик от правого плечу к левому. Так, хорошо. Вот, Марина, ты вспомнила, да, это упражнение?
1: Да.
0: Медленно делаем, аккуратно. Умницы. Так, хорошо. Не напрягаем, плечи не поднимаем, стоим ровно. Закончили. Ребята, помните о том, что нам необходима хорошая осанка. Поэтому, когда делаете упражнение, стойте ровно. Смотрите, спина у вас прямая. Так, проверьте все осанку. Спинки у всех ровные, прямые. Хорошо. Итак, упражнение для рук. Поставили руки перед собой, растопырили пальцы. Упражнение кошечка. Как она ловит добычу? И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули руки. Так, упражнение птица, да? Руки у нас к плечам. Хорошо. И сводим локти на счет раз. Вперед. На счет два. Отвели назад. Как можно дальше лопатки сомкнули. И раз, два. Раз, вперед. Назад два. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Можно немножко энергично делать, да. Птица у нас разминает крылья. Следующее упражнение для птицы. Также у нас руки к плечам. И птица пытается взлететь. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну, может быть, она уже и прыгает, может, уже и летит. Хорошо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Стряхнули руки. Хорошо. И последнее упражнение для рук. Обними меня. Помним, да? Ну, пожалуйста, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Обнимаем себя. Раз, два. Раз, два. Раз. Хорошо. Шире руки. Молодцы. Руки в стороны ровно. Вот так. Вот так. Умницы. Закончили. Итак, вы чувствуете, надеюсь, себя хорошо. Мы продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ног. Стоим ровно и тянем канат. Пожалуйста, руки вверх. Потянули. Вверх. На носочки поднялись, потянули. И раз, два. Раз, два, три, четыре.

0: И раз, два, три, четыре. Закончили. Стряхнули ножки. Так, хорошо. Следующее упражнение. Колонна. Держим равновесие. Пожалуйста. Правая нога. Левая нога. Так. Держим, держим равновесие. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. Правая нога. Можно взять ногу обеими руками. Попробуйте. И локти назад. Вот так. Молодцы. Хорошо. Закончили. Теперь мы рубим с вами дрова. Взяли топор и рубим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять.
1: Еще долго.
0: Шесть. Еще два раза. Семь. И 8. Повисели, расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Упражнение «Мишка». Так, Мишка у нас походит немного. Походит вперед и назад походит он, да. Так, еще. Это упражнение полезно для позвоночника. Так, а теперь он поднимает правую лапу. Смотрим на руку. Как можно дальше ее отводим. Хорошо. Теперь левую руку. Так, посмотрели. Опустили. Еще правую руку. Так, быстро не стоит, потому что... И еще по разу для каждой руки. Так, молодцы. И потянулись. Хорошо. Следующее упражнение – кошечка. Помним, она подлезает под забор. Так, Ульяна, пожалуйста. Ну, вот так подлезла, и вдруг собака, и назад. Стараемся не сгибаться, пожалуйста. Раз, и назад. Так, и еще, пожалуйста, под забор. Так, хорошо, и назад. И еще разок последний. Полезем под забор. И испугались. Убежали. Упражнение «Крест». Ложимся. Ложимся на живот. Руки в стороны. Так, аккуратно заводим правую ногу к левой руке. Так, дотягиваемся. Не торопимся. Хорошо, положили. Вернулись в исходное положение. Ульяна. Левая нога. Так, потянулись. Хорошо. Опустили. Правая. Так, тянемся к руке. Хорошо, опустили. Другая нога. Так. Хорошо. Сейчас упражнение для брюшного пресса. Ложимся на спину. Лежим. Так, руки вдоль тела. Поднимаем и сгибаем обе ноги. И раз. Два, согнули, вытянули. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, следующее упражнение. Едем на велосипеде. Согнули ноги в коленях. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последнее упражнение – качели. Ну, пожалуйста, раз, два, три. И сели, закончили. Немножко полежать. Ну вот, дорогие ребята, на сегодня мы завершили зарядку. Мы размялись хорошо, и теперь можно заниматься другими делами. Присоединяйтесь к нам завтра, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603. 028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания

0: Три ангела.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
2: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем исследование природы Божества, открытой в Священном Писании. Выяснив, что Библия в действительности говорит о Боге как о множестве, о Боге как о Троице, о Триединстве, давайте посмотрим сейчас на вопрос о том, есть ли различия между личностями Троицы. До сего момента мы показывали их тождественность. Мы видели, что как Отец, так и Сын, так и Дух Святой обладают божественными личностными свойствами. Есть ли различия между ними? Когда мы рассматриваем этот вопрос, нам в первую очередь важно напомнить, что терминологически есть разница между природой или сущностью и функциями. Оставаясь по природе божественными личностями, Отец, Сын и Дух Святой выполняют различные функции и проявляют себя по-разному. Разница между природой и функциями может быть показана на примере мужчины, который, оставаясь по природе мужчиной, может быть сыном, братом, внуком, племянником, дядей, мужем, отцом, дедом, тестем, свекром, шурином. Это все разные виды взаимоотношений и разные функции. Однако сущность и природа остаются неизменной. Очень важно отметить, что природа Отца, Сына и Святого Духа тождественна и едина. Однако функции личности Божества могут различаться. Перед тем, как мы покажем, как в Библии описывается различие в функциях между ипостасями Божества, вначале посмотрим на то, как функции личности Божества пересекаются и совпадают, поскольку некоторые функции отражают природу Божества и посему являются тождественными для всех трех ипостасей. Например, когда мы рассматриваем сотворение, мы обнаруживаем, что как Отец, так и Сын, так и Дух Святой являются участниками Его. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». В отношении того, что Сын также творил, мы читаем Евангелие от Иоанна в 1 главе, в первых трех стихах. Евангелие от Иоанна, 1 глава, первые три стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В отношении Духа Святого и Его творческой деятельности мы читаем в книге Иова в 33 главе. Книга Иова, 33 глава, стих 4 говорит: «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Итак, Отец, Сын и Дух Святой описывается как Творец. Далее посмотрим на такую функцию, как Вседержитель. Книга Деяний Апостолов, 17 глава, 28 стих, говорит о Боге так. Деяния Апостолов, 17 глава, стих 28. «Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Описывается Бог. Далее послание к Колоссянам, 1 глава, 17 стих, описывает Сына Иисуса Христа, так же, как Вседержителя. Колоссянам, 1 глава, 17 стих говорит: «И Он есть прежде всего, и все им стоит». То есть здесь Сын представлен не только как сотворивший все, но и поддерживающий все. Он Вседержитель, все им стоит. Далее книга Иова, 27 глава, стих 3 описывает то же самое в отношении Святого Духа. Иова, глава 27, стих 3. «Что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Дух Божий представлен здесь как поддерживающий жизнь, поддерживающий дыхание человека, как вседержитель. Далее мы находим, что равным образом Отец, Сын и Святой Дух представлены как Спаситель. Например, послание Титу, 3 глава, стихи 4 и 5. Титу, 3 глава, стихи 4 и 5 говорят так. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Итак, явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, который спас нас. Описание Отца. Далее, здесь же, в 3 главе послания Титу, в 6 стихе сказано, «которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». И Иисус Христос назван Спасителем. И далее, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих, говорит так. 2 Фессалоникийцам 2:13. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Здесь Дух Святой обозначен как способ обретения спасения. Мы находим также, что Отец, Сын и Дух Святой названы ходатаем. В книге Иова, в 17 главе, 3 стих говорит так. Книга Иова, 17 глава, стих 3. Иова 17:3. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» — говорит Иов. А далее в послании к римлянам, в 8 главе, в 34 стихе, Иисус Христос описывается как ходатай. Римлянам 8 глава, стих 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И в этой же главе, 8 главе послания к римлянам, стих 26, говорит, «также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Итак, мы находим, что поскольку Отец, Сын и Святой Дух обладают тождественной божественной природой, то многие функции личности божества пересекаются и совпадают. Мы посмотрели на такие функции, как Творец, Вседержитель, Спаситель и Ходатай или Поручитель. То есть, в действительности могло бы и не существовать различий в функциях между личностями божества, поскольку они обладают тождественной природой и в равной степени могут осуществлять ту или иную деятельность. Однако Библия упоминает, что, являясь свободными личностями, эти три лица представляют собой Божий совет. Вот где он упоминается. В книге «Деяния апостолов», 2 глава, 23 стих, например. «Деяния апостолов», 2 глава, стих 23. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Описывается Сын Божий Иисус Христос, и говорится о том, что Он был пригвожден руками беззаконных и убит по определенному совету. Совету и предведению Божию. Упоминается некий Божий совет. Говорится о том, что смерть Иисуса Христа была осуществлением Божия совета и Божия предведения. Это не было случайностью. Первое послание Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20, эту мысль показывает следующим образом. 1 Петра, 1 глава, стихи с 18 по 20. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира» и так далее. Итак, Иисус Христос был предназначен как агнец еще прежде создания мира, на Божьем совете, на совете Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, вот эти различия в функциях, о которых мы поговорим во время нашей следующей встречи, были следствием этого решения, решения Божьего совета. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Сейчас мы продолжим наше рассмотрение стратегии физических упражнений. Физические упражнения – очень важный аспект.
4: Последний убеждающий факт, почему нам следует выполнять физические упражнения, они стимулируют и улучшают систему кровообращения, включающую в себя легкие, сердце, кровеносные сосуды и тем самым укрепляя иммунную систему. Благодаря физической активности поток крови может переправлять воинов лейкоцитов на передовую линию фронта с наибольшей эффективностью. Движение активизирует иммунную систему.
3: Все таблетки, которые пишут, что поднимают иммунную систему, на самом деле это сделать до конца не могут. Иммунную систему нельзя поднять таблетками. Однако же надо знать, что когда вы перетруждаете себя физическими упражнениями, вы тем самым понижаете работу иммунной системы. Университет Сан-Франциско, Калифорния, который изучал движение у марафонцев, пришел к такому выводу. То состояние иммунной системы, которое было от 36 до 48 часов, подавлялось, угнеталось у марафонцев в результате чрезмерных физических упражнений. Давайте еще раз подумаем. Когда мы можем выполнить физические упражнения? Разбивайте ваш день для полноценного получения физических упражнений.
1: Живой источник.
3: Если мы выяснили, что полноценного понижения избыточного веса необходимо получение упражнений не меньше 1 часа, тогда мы распределяем время, чтобы использовать те отрезки времени, в которые мы сможем выполнить их. Мы можем, например, утром посетить какую-то часть времени для их выполнения. Почему утром стоит, если мы говорим, вечером больше эффект? Первая причина – утром вы заряжаете мозг эндорфинами, чтобы все было удовлетворительно для нас. Дополнительная часть энергии. Вы, возможно, вторая причина – по каким-то причинам не можете все время отдать физические упражнения вечером. Соответственно, этого утром мы и распределяем тоже физические упражнения.
4: Первое. Перед силовыми упражнениями не забудьте 10-минутный разогрев мышц, то есть разминка. Второе. Выполняйте любые упражнения с 6 повторениями. Каждый день увеличивайте на 2 повторения. Третье. Упражнения должны быть с малой амплитудой движений. Четвертое. Делайте по 5 или по 6 подходов с перерывом и с расслаблениями 20 секунд. Пятое. Все выполняйте в ритмичном темпе и поддерживайте ритмичное дыхание. Шестое. Заканчивайте комплекс упражнений растяжкой мышц. Не переусердствуйте. Просим также помнить, что есть надо за 2 часа до тренировки и через час после нее. Помните, что после выполнения тяжелой физической нагрузки не стоит плотно кушать, вознаграждая себя за усилия, потому что может увеличиться ваш объем мышц. Они растут во время покоя.
0: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Духовный аспект нашей программы – аспект, в котором мы всегда рассматриваем взаимоотношения Бога и человека. Если бы сам Бог был вашим инструктором, похвалил бы Он вас или нет? Если бы Он сам стоял вместо меня сейчас, я хотел бы посмотреть на ваши старания, решения, которые вы принимаете каждый день глазами Бога. Мы уже неоднократно перечисляли свои проблемы. Я понимаю, что каждый из нас просит Бога о помощи, но мы можем зайти в тупик автомата, молясь Ему. А ведь Он живая личность, которая хочет вам помочь. Христос исцеляет людей. Эту картину в жизни Христа можно было встретить очень часто. Если мы посмотрим на деяния Бога ради спасения человека, на Его желание помочь людям посредством служения Иисуса Христа больным людям, то мы увидим заинтересованность Бога в нашем благополучии, в том числе в вопросах здоровья. Его желание помочь даже больше нашего желания. А все от того, что независимо от нашего возраста, Бог воспринимает нас как своих детей. Апостол Павел пишет в Римлянам в главе 8 и в стихе 16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему», записал апостол Павел, «что мы дети Божьи». Иногда вам может казаться, всегда ли Бог даст нам свою благодать для помощи в нашей программе? В этом случае не до конца осознаем, что его любовь к ребенку совсем намного больше даже нашей родительской любови к детям. Об этом повествует нам другой библейский стих, записанный со слов Иисуса Христа в Евангелии от Матфея в 7 главе, со стиха 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Вы понимаете, что этим стихом все практически сказано. Бог показывает, что его любовь больше родительской любви. И он доказал ее на Голгофском кресте. Он обязательно поможет. И он готов сделать глобальные изменения вместе с вами. Обратитесь к нему, попросите его о помощи. И завтра, и послезавтра – это идеальное выполнение программы. Когда Бог благословляет ее. Когда Бог участвует вместе с вами в нашей программе. Помощь Божья не закончится с окончанием программы. Когда не будет хватать времени, когда будет казаться, что сил выполнить условия нет, одни только обещания, планы бездействий, тогда остановитесь в своей жизни, и вы сможете опять обратиться к Нему, как к своему Богу и своему Спасителю.
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28.
3: Он шел рядом с нами и нес непомерный груз, который вам трудно было нести. И на каждом отрезке времени он заверяет нас о своей поддержке, в своем участии в нашей жизни, давая нам силы, мужество, твердость решений и силу выполнять поставленные задачи. Поблагодарите Бога за это, что Он помог вам осознать и сделать многое. Пусть ваша вера в Него питается и возрастает посредством чтения Священного Писания. Книги Библии – книги, которые раскрывают характер Божьей любви. Пусть наша самооценка, которая напрямую связана с нашей верой в Бога, возрастает. Общаемся для этого с Богом посредством молитвы. И еще один принцип в заключении мне хотелось бы представить для вас. Этот принцип поможет вам в будущем. Его формула показывает, для чего нам нужен этот принцип. Помогая другим, помогаешь себе. Все мы участники этой программы. Снижаем вес на разное количество килограммов. Ваш бесценный, поскольку это ваш опыт, он принадлежит только вам. Кто-то еще тоже снизил вес, и это неплохо, но вы снизили лично, и это большое дело. Не хочу делать из вас пропагандистов, просто хочу, чтобы вы, испытая свободу от непомерного груза, делились с другими своим успехом. Когда вы помогаете другим, вы сами волей-неволей помогаете себе. Мы, я надеюсь, не забыли, как тяжело нам было раскачиваться в самом начале. А теперь мы помогаем другим, это отлично. Помогая другим, вы помогаете в первую очередь себе, потому что вы всякий раз утверждаетесь на принципах воздержания и здоровья. Мы всегда утверждаемся в том, о чем рассказываем другим людям. Вы можете другому рассказать об этих принципах. Вы можете рассказать, как вам было нелегко. До свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить с вами об исламе. В чем смысл этой религии? И кто такой пророк Мухаммед? И что он записал в священной книге всех мусульман – Коране? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос в мусульманском государстве и который с большой любовью и уважением относится к людям, исповедующим ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: К нам поступает множество вопросов, и люди спрашивают, ислам, в чем суть этой религии, кто ее основатель? И на чем основаны столпы ислама, и какова история возникновения этой великой религии?
2: Ну, конечно же, ислам – это очень интересная религия. Очень интересная религия, и появилась она в соответствии с некоторыми такими серьезными процессами историческими, которые были в те времена. Как нам всем известно очень хорошо, ислам – это самая молодая религия, и появилась она в арабском народе. Mm-hmm. В арабском народе. А мы с вами очень хорошо знаем, как возник арабский народ. Поэтому вот об этом можно было бы сегодня и поговорить, обсудить и выяснить. Тогда нам станет понятно, собственно говоря, в чем суть ислама. Но прежде всего, конечно же, нам необходимо обратить внимание на название. Угу. На название этой религии.
1: Что означает слово «ислам»?
2: Да. Вот если мы с вами посмотрим в корень вот этого названия, то мы увидим там слово «мир». «Салам».
1: Салам.
2: Как вы очень хорошо знаете, мусульмане приветствуют друг друга именно словом «мир тебе», фразой «мир тебе», «салам алейкум», да?
1: Да.
2: И мусульмане отвечают на это приветствие.
1: «Муалейкум
2: ассалам». «Муалейкум салам», да.
1: И там тоже слово «салам».
2: «Салам».
1: «Мир».
2: «Мир». Угу. Совершенно верно. Поэтому, если нам внимательно обратить внимание, вот серьезно, на подоплеку ислама, то мы увидим вот эту главную идею этой религии. Это религия мира. Угу. О каком мире идет речь? Угу. Дело в том, что грех, который пришел в жизнь человека, разделил человека с Богом. Угу. Вот в Коране говорится о том, что Бог сотворил Адама. Угу. Из красной глины, угу. Так написано, да? И Адам же, будучи сотворенным Богом, являлся совершенным существом. В нем не было никакого порока, да и из-под рук Божьих, из-под Божьего слова не может выйти ничего порочное.
1: То есть Адам от сотворения своего был совершенным?
2: Совершенным человеком. До тех пор, пока не пришел грех, бунт против Бога, и Адам, став грешным человеком, стал в этот же самый момент и отцом всех грешников.
1: То есть все последующие поколения рождались уже грешными?
2: Совершенно верно. Все последующие поколения являлись уже грешными людьми. Аж до наших времен, да, до нас с вами.
1: Вот отсюда, наверное, и последствия этого греха, отсюда, наверное, и все проблемы на земле, и болезни, и конфликты.
2: Конечно. Вот этот факт, что человек стал грешным, да, говорит о том, что человек потерял отношение мира с Богом. Мир с Богом был нарушен. В Священном Писании, например, в Библии говорится, что грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Mm-hmm. Поэтому, когда возник ислам? Когда возник ислам? В это время уже существовали такие мировые религии, как иудаизм. Как христианство.
1: Угу.
2: И Мухаммед, человек, который родился в арабском народе, он мог наблюдать за всеми теми процессами, которые в этот момент происходили.
1: Но арабы в этот момент были языческим народом, и они поклонялись множеству богов. Как же так произошло, что из этого разрозненного языческого народа они превратились в народ, который поклонялся единому Богу?
2: Вот в этом-то и вот это самая добрая идея ислама. Дело в том, что Мухаммед стал интересоваться своими корнями. Он стал интересоваться корнями арабского народа. И, соответственно, исследуя историю, он вышел на человека по имени Ибрагим.
1: В Библии Авраам.
2: Авраам в Библии. Вот если мы с вами почитаем Коран, что написано об Ибрагиме, там сказано: «Следуйте религии Ибрагима, ибо он есть истинный мусульманин».
1: Мусульманин. А да. Что означает это слово «мусульманин»?
2: А вот здесь очень и интересно. Дело в том, что слово «мусульманин» означает человека покорного пред лицом Всевышнего, человека послушного Всевышнему. И вот изучая историю, каким образом возник арабский народ, выйдя на человека Авраама, вот Ибрагима, Мухаммед узнал об этой истории, что Ибрагим был представителем своего языческого народа, да, но к которому обратился Всевышний и попросил его выйти из этого языческого состояния, выйти из родства и отправиться за ним в землю, которую он ему пообещал.
1: То есть Всевышний обратился к самому Ибрагиму и пригласил его следовать за ним.
2: Следовать за ним. И вот этот факт, что Ибрагим, не споря, не сопротивляясь, а полностью послушав, согласившись с Всевышним, последовал за ним. Вот этот факт, вот этот факт сделал Ибрагима мусульманином, муслимом, то есть покорным, послушным. Причем не просто покорным, послушным, а глубоко верующим, потому что Ибрагим, он не знал, куда идет. Он не знал ту землю, в которую его ведет Аллах. Он просто положился на слово Аллаха, послушался и пошел. Вот почему, собственно говоря, он в Коране обозначен как мусульманин. Мухаммед хорошо знал эту историю, и в сердце Мухаммеда появилась мысль: почему бы нам, арабам, не вернуться,
1: не
2: вернуться к истокам,
1: к вере Ибрагима.
2: К вере Ибрагима. Совершенно верно. И вот с этого Мухаммед стал действовать. Он пытался арабов обратить к вере Ибрагима, призвав их прежде всего к вере от язычества к вере к единому Богу. Не все шло гладко, не все шло гладко, и не все арабы сразу это могли понять и принять, и приходилось много сил вкладывать к тому, чтобы объединять, как вы сказали, эти разрозненные арабские племена под эгиду единобожия. Но Мухаммеду это удалось.
1: Получается, он не только объединил все разрозненные племена языческие, он указал им на пример Ибрагима и привел их к тем корням, с чего все начиналось, откуда произошел арабский народ, но и также он сумел создать теократическое государство, которым управлял сам Всевышний.
2: Совершенно верно. Мухаммед от всего сердца и всеми своими силами старался направить взгляды арабов к Аллаху, к Богу, к Всевышнему. Понимаете? И это было непросто сделать с людьми, которые усвоили идолопоклонство и так далее.
1: Но получается, что сам Мухаммед, как родоначальник, можно сказать, и создатель религии ислам, он опирался в этом на писание Ветхого Завета, Таурат, Забур и также Инджил.
2: Да.
1: И именно там он черпал истинные знания.
2: Конечно. Дело в том, что Мухаммед и вообще ислам, да, он же, по сути дела, ничего нового не привнес. Мухаммед ни о чем новом не заявлял. Как вы правильно сказали, для него великим авторитетом было Писание, которое уже существовало к тому времени.
0: Пророки в Коране.
1: И возникает вопрос: если в священных писаниях Таурат, Забур и Инджил Мухаммед находит вот те истоки, то о чем говорят эти писания и что было самым важным в вере Ибрагима, Авраама?
2: Так вот, в этом-то и суть, что священные писания, священные писания, они нацелены как раз на эту миротворческую миссию. На эту миротворческую миссию.
1: Примирить
2: человека с Богом. И Священное Писание как раз-таки и занимаясь вот этой миротворческой миссией, указывает на условия. Указывает на условия, когда этот мир может быть возможным.
1: И какие же есть условия, которые Священное Писание открывает для нас?
2: А дело в том, что нужно обратить внимание еще раз на то, что случилось, что вдруг между человеком и Богом этот мир исчез. А случилось ужасное. Человек оказался непослушным. В корне вот этого разрушенного мира между человеком и Богом лежало человеческое непослушание.
1: Тот грех, который совершил человек.
2: Да. И Коран, и Библия говорят о том, что Бог установил определенный запрет. В Эдемском саду находилось дерево, к которому человек не должен был подходить, прикасаться и так далее. Человек этот запрет нарушил. Этим самым определив свое дальнейшее состояние, свое будущее, да, человек стал непослушным Богу. И вот это непослушание, оно и является выражением вот этого бунта, что ли, который мы называем грехом.
1: Бунта против Всевышнего.
2: Всевышнего, да. Почему? Потому что счастье и благополучие сотворенного Богом существа, оно зависело от послушания, от покорности человека Богу. Вот когда это понимаешь и Мухаммеда, когда он закладывал вот этот фундамент ислама как религии мира между человеком и Богом. Другой вопрос, как этот мир достигается, другой вопрос, какие существуют условия для того, чтобы вернуться в состояние мира. Понимаете?
1: Да.
2: Но тогда, начиная, закладывая фундамент, я думаю, что Мухаммед совершенно верно и правильно определил проблему. Угу. Проблему. Вот в этом-то и суть.
1: Понятно. Все-таки не случайно мы видим, что и Коран, и Ветхий Завет, Таурат, Забур и Инджил призывает вернуться к Всевышнему. И сам Иса, сын Марьям, говорит: «Блаженны миротворцы». И мы читаем о том, что Иисус призывает к миру. Мы видим, что древние пророки призывали к тому, чтобы примириться, примириться в первую очередь с Всевышним, да?
2: Да.
1: Вот. Но что об этом говорит Священное Писание всех мусульман, Коран? И как Мухаммед, сегодня мы об этом говорим, как он призывает вернуться к этому состоянию мира со Всевышним?
2: Но прежде всего, и Коран, и Священное Писание говорят в один голос, что примириться с Всевышним возможно прежде всего через осознание своей греховности. Mm-hmm. Это первое. А второе условие – это покаяние. Mm-hmm. Это покаяние. Когда человек понял, кто он, когда человек понял, что он находится во вражде с Богом в результате греха, у него есть возможность прийти, признав свои грехи, покаяться, другими словами, попросить прощения. И дальше между им и Богом начинается другая эпоха, начинаются другие взаимоотношения. По крайней мере, вот с этого начинается вот этот путь мира.
1: Или же в Коране он назван прямой путь.
2: Да, вот этот прямой путь. Угу. Путь по отношению к Аллаху, путь в направлении Аллаха, угу, он начинается с признанием своей греховности. Я грешник. Угу. И я прошу у тебя прощения, угу, надеясь на то, что ты услышишь меня, Всевышний, и простишь. Угу. Вот с этого начинается прямой путь, который связан с многими-многими еще вопросами, которые можно обсуждать. Но самое главное нужно понять, потому что сегодня на ислам можно смотреть по-разному.
1: Да.
2: По-разному. Но я, вот лично я, изучая Коран, исследуя, пытаясь вникнуть в ислам, понимаю, что было в основании ислама. Угу. То, что случилось потом уже, после смерти Мухаммеда, когда начались всевозможные политические вопросы, когда началась тяжба какая-то между племенами и так далее, мы это уберем в сторону. Угу. Мы говорим сейчас именно о том, что имел в виду сам Мухаммед, когда закладывал вот эти основания для ислама. Ислам, салам, религия мира, религия, призывающая к миру между человеком и Богом. Угу. И дальше уже в Коране обозначены вот эти шаги, как человек может этого мира достичь. И самое интересное то, что, опять повторюсь, что Мухаммед не сказал ни о чем новом. Угу. Все эти шаги, они обозначены в Священном Писании.
1: Угу. То есть любой человек, который с искренним сердцем будет изучать, читать Священное Писание, Тору, Забур, Инджил и Коран, найдет этот прямой путь, найдет этот путь примирения, в первую очередь, Всевышним.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что этот путь только один. И есть только один источник, который может на этот путь указать. Это Священное Писание.
1: Да, и получается, что только Всевышний может дать тот мир, который необходим человеку.
2: Совершенно верно. Но в ответ на действие человека, в ответ на желание человека. Поэтому ислам – это религия мира. Однозначно. Она не является религией войны. она является религией мира. Угу.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали, что ислам, как религия мира, берет свое начало в Священном Писании. И всякий человек, который искренно изучает Священное Писание, увидит тот путь мира, к которому призывает Всевышний. Спасибо, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Мария Магдалина. Мы знаем это имя практически все, но каждый ли знает историю, записанную о ней в Евангелии? Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 8. Читаем здесь, что Иисус пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел и учил их. И тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Не самый приятный момент для Марии. Сейчас решалась ее жизнь или смерть. Что будет? Говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Такое ощущение, как будто Иисус пытается потянуть время. Но зачем? Они настаивали, они просили у него ответа, потому что это уловка для него. Если он сейчас освободит ее, значит, он идет против закона Моисея. Но если он сейчас осудит ее, можно будет использовать это. Вот он осудил человека на смерть. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Интересно, как чувствовала себя Мария в этот момент? Господь не обращал внимания, казалось,

осталось ни на нее, ни на тех обвинителей, которые пришли с ней и привели ее. Он просто писал пальцем на земле. Что же было там? Очень многие говорят и пишут разные предположения. Возможно, Иисус писал грехи обвинителей. Возможно, Иисус писал еще что-то. Возможно, он просто пытался отвлечь их внимание от нее. Тем не менее, каждый из них, от старшего начиная и заканчивая самым молодым, начинали медленно уходить оттуда, обличаемые совестью своею. Потому что Христос сказал: «Да, все верно, закон Моисеев приказывает побивать таких камнями. Пожалуйста, кто из вас без греха, хватайте камни». И тогда те, кто постарше был, начали понимать, что не их это дело. Не могут они сказать, что они без греха. Вся жизнь у них на ладони. И они начали уходить оттуда, потому что Господь обвинил их. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Грешник слышит от Господа, от своего Бога, слышит слова: «Я не осуждаю тебя». Женщина, которая только что была поймана во грехе, слышит от Бога, что Он ее не осуждает. Почему? Почему Бог ее не осудил? Она же достойна была смерти. Потому что Господь знал, что каждому должно давать второй шанс. И каждому из нас Господь дает второй, и третий, и пятый, и 105-й шансы на спасение. Но долготерпение Господне не вечно. У нас есть определенная жизнь, во время которой мы можем покаяться. Следующая история, записанная с Марией, уже более активна с ее стороны. Она уже не пассивная участница этой истории, но она проявляет какое-то действие. История записана у евангелиста Луки. В 7 главе, в 36 стихе, мы читаем, что некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот случилось, что Мария пришла туда. Она с тех пор не отходила от Иисуса, она шла за ним, потому что это был единственный человек, который не осудил ее, который готов был принять ее такой, какая она есть, готов был дать ей время на исправление, возможность стать другим человеком. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то наверняка бы знал, что за женщина прикасается к нему, знал бы, что она грешница, и что ей не положено вообще здесь быть. Да и как она сюда пришла?» Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус рассказывает притчу. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как никто из них не мог ему заплатить, то этот человек, имея возможность, простил им обоим. Итак, кто возлюбит его больше? Тот, которому 50 простил, или тот, которому 500 простил? И Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». И Христос сказал: «Ты правильно рассудил». Так вот, обрати внимание. Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. А она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал. А она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, что прощаются грехи ее многие. Потому что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи твои». История этой женщины показывает, какие мы есть на самом деле. Мы – грешники. Господь дает каждому из нас еще шанс и говорит: «Иди и впредь не греши».
Пусть будет любовь в сердце вашем, и пусть она распространяется не только на ваших близких и друзей и родных, но пусть она распространяется на каждого, с кем вы встречаетесь. И тогда по вашей любви, по вере вашей, многие грехи простятся и загладятся, потому что Господь пришел не для того, чтобы осудить даже самого грешного человека, но для того, чтобы спасти и даровать жизнь вечную. Да благословится имя Господа, и да исполнится эти обетования в вашей жизни.

0: всегда радуйтесь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: В книге «Притчи» сказано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Как мы видим, владеть собой – очень ценная способность. Умением контролировать свои эмоции обладают немногие. Это хорошая способность, ведь человек, контролирующий свои эмоции, в значительной степени контролирует и свою жизнь. Эмоции – это стихия, которая нуждается в контроле, поскольку именно под воздействием эмоций люди совершают большинство ошибок в своей жизни. Люди по своей природе – существа довольно эмоциональные, поэтому человеку нужно приложить большие усилия, чтобы справиться со своей природной сущностью. Сделать это возможно. Любой человек способен научиться контролировать свои эмоции, поэтому остается только разобраться с тем, как именно это можно сделать. Рассмотрим несколько рекомендаций. Если вам наступили на ногу в общественном транспорте, нахамили в магазине, грубо ответил коллега и так далее, не давайте волю своему первому побуждению – ринуться в бой. Медленно посчитайте в уме до 10. После 10 вам уже не захочется грубить или скандалить. Первое. Старайтесь держаться подальше от негатива. Известно, что люди легко передают свои эмоции другим. Именно поэтому стоит избегать тех, кто видит во всем только негатив. Вы начнете вести себя так же, даже не заметив. То же самое касается и излишне эмоциональных персон. Если вы хотите контролировать свои чувства и находиться в гармонии, вам стоит дистанцироваться от тех, кто постоянно во всем ищет негатив. Второе. Избегайте эмоциональных перегрузок. При эмоциональной перегрузке чувство полностью может захватить вас. Такое состояние сопровождается физическими симптомами, такими как учащение сердцебиения, дыхание, дрожь в коленях, потливость и тошнота. Ощущаете что-то подобное? Это явный признак того, что вы эмоционально перегружены. Вместо того, чтобы плыть по течению и сдаться, соберитесь. Обработайте информацию по частям, постепенно приходя в себя. Результат вы сможете оценить уже трезвым взглядом. Третье. Обдумывайте решение, а не проблему. Негативные реакции на сложную ситуацию – одна из самых распространенных проблем, связанных с эмоциями. Чувство грусти или злости как реакция на изменившиеся обстоятельства – это нормально, но нерационально. Нужно распознать свои чувства, проанализировать их, но не следует на них зацикливаться. Важно двигаться вперед. Нельзя останавливаться на размышлениях о проблеме. Нужно использовать время для продумывания плана следующих действий. Составьте список возможных решений. Будьте изобретательны и креативны. Во время работы эмоции отойдут на задний план. Вы выйдете из ситуации победителем. Четвертое. Научитесь жалеть того, кто вызвал у вас негативные эмоции. Посмотрите внимательно на человека, который выводит вас из себя. Скорее всего, он очень несчастен. Его единственная радость – спровоцировать вас на гнев. Помните, по-настоящему счастливые люди такими вещами не занимаются. Пятое. Правильно выходите из конфликтов. В маршрутке вас толкнула женщина и вместо того, чтобы извиниться, сказала что-то грубое. Подумайте о том, что, вероятно, вы ее больше никогда не увидите. Проявите к ней любовь и простите ее. Она об этом не узнает, а вы, в свою очередь, сохраните свое здоровье. Следуйте этим рекомендациям, и вам будет значительно проще контролировать свои эмоции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Юля росла в благополучной семье. Родители оберегали ее от всего, что могло помешать ей достигнуть счастья в жизни. Но перед наркотиками даже родительская любовь оказалась бессильна.
2: Я думаю, что все-таки это сатана так подкинул в один момент мне человека, с которым я познакомилась. Это молодой человек, он на несколько лет меня старше был, и он в то время торговал героином. А я в то время, когда с ним познакомилась, считала, что люди, которые употребляют героин, это ниже меня, я с ними не общалась. Вся моя компания, мои друзья тоже избегали таких людей. Просто люди, употребляющие героин, как клеймо на лбу у них стояло, это не люди. С ними нельзя иметь никаких дел, с ними не о чем разговаривать. Они никто, и они нас недостойны. Но был момент, что я познакомилась с этим мальчиком, и в то время сам он еще тоже не употреблял героин. Мы с ним в одной компании там танцевали на дискотеках, пили там алкоголь, и, в общем, он начал тогда торговать, чтобы заработать денег. Он решил вот, в общем, так раскрутиться и выглядел так современно, модно. Мы с ним познакомились и, в общем, стали жить вместе. И, естественно, хоть как-то рядом с человеком оказывается героин, пусть он просто решил им торговать, но постепенно, естественно, мы начали его употреблять. Первый раз я попробовала просто, чтобы понять, что это такое. Чтобы понять и все, и забыть об этом раз и навсегда. Потому что, ну, это наркотик, который мне недостоин. Вообще, как бы он кажется довольно дешевым по сравнению со всеми остальными наркотиками. И казалось там, ну что, попробуй сейчас немножечко. Тем более, мне так это вообще бесплатно доставалось. Но это дешевизна, это не для меня. Я лучше там буду нюхать кокаин, так, по вечерам там или по выходным. Но через месяц, после того, как я первый раз попробовала, у меня уже были такие первые позывы того, что мне плохо. Начальная стадия ломки у меня уже была, если я не употребляла героин. И все, и пришла зависимость. Через месяц, после того, как я просто первый раз его попробовала в жизни, я начала колоться уже довольно быстро. Обычно там как-то все медленнее, вот у моих друзей проходило. И так как героин был всегда под рукой, было его очень много, потому что мой парень в то время им торговал, доза росла и росла очень быстро. Через 2 месяца я уже оказалась в жесткой зависимости. Я не могла уже с утра проснуться. То есть я просыпалась, и первый мой шаг – это уколоться. Я там готовила завтрак, мы кушали, куда-то идти, опять уколоться. И, в общем, это там 5-6 раз в день все это, потому что этого было много. Но с мальчиком расстались, естественно, вскоре, потому что он тоже подсел на иглу вместе со мной. Всякая там любовь, которая, казалось, была между нами, она просто лопнула, как воздушный шарик. И в итоге я осталась одна в своей квартире, как бы уже без золота, потому что оно ушло очень быстро, без денег, без друзей, потому что за эти 2 месяца мои друзья с предыдущих лет, они ко мне заходили, они видели, что у меня постоянные там люди, этот угар героиновый только уже. И они как бы уходили. И я осталась, в общем, одна. Я, мой шприц и проблема, где брать деньги. Мама в то время уехала в отпуск. Папа начал пить у меня. Мама приехала, когда увидела, что происходит, она была в шоке просто. Она еще не понимала, что со мной. Она видела, что что-то не то. Она подозревала постоянно, что что-то со мной не то. И в итоге настолько мне это все быстро охватило, что я, наверное, уже когда 4 месяца прокололась, призналась маме. Говорю, мама, да, все, у меня ломка, у меня нет выхода, я уже там все, что можно, все деньги, в общем, проторчала, у всех, кого можно, все заняла, друзей у меня не осталось, мама, помоги мне. И началась уже такая открытая жизнь наркоманки. Начались постоянные клиники, просто 2 месяца я колюсь, потом 2 недели лежу в какой-то немыслимой больнице. Еще 2 месяца колюсь, потом еще 2 недели каких-то гипнозов постоянных, постоянных врачей, какие-то капельницы, эти ломки. Просто, я не знаю, это ад. И осадок такой ужасный, страшно об этом вспоминать вообще. Где-то 1 год проколовшись, я поняла, что жить мне надоело. И все. И то есть мое каждое утро, там, ну, каждое пробуждение, когда оно было утром, днем, ночью, вечером, начиналось с того, что я хочу умереть. И раз я хочу умереть, в принципе, мне не стоит думать о том, как прожить вообще этот день. Я имею в виду в том смысле, для людей. Там. Ну, то есть мне уже не было вообще ни за что стыдно. Я уже могла кого угодно там обворовать, там, кого угодно обмануть, потому что жить я не хотела. И если меня убьют, значит, это хорошо. Если там я еще буду жить день, значит, я буду еще дальше воровать. Но из меня вор получился не очень хороший, поэтому постепенно, как многие девочки, чем банальна моя история, наверное, я пришла и к проституции тоже. Из дома я ушла, потому что с мамой жить, естественно, нереально. Это постоянные там конфликты, постоянно. Я просто ее ненавидела уже, ненавидела то, что мне постоянно говорила, что-то там заставляла куда-то ехать лечиться, потом потыкала этими деньгами, потраченными на лечение. Она мне уже говорила такие слова, что я ненавижу тот день, когда я тебя родила. Я хочу, чтобы ты быстрее умерла уже где-нибудь. И либо ты перестаешь колоться, либо вообще я тебя посажу в тюрьму, и будь что будет.
3: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: Как-то я оказалась на улице в один прекрасный момент. С подружкой со своей нашли квартиру, стали снимать квартиру и заниматься проституцией. Постепенно начала. То есть город пограничный, я вот с Выборга сама, очень много, ну, как бы иностранцев, заезжих. И поэтому спрос был, как бы спрос он всегда был. Это постепенно. Вначале мне казалось, что это, в общем-то, все нормально. Я живу как все. Кто-то говорит, что это мой друг, и там он меня содержит. Ну и у меня просто таких друзей больше, чем у других, и они меня содержат. И как бы я считала это нормальным. Стыдно мне не было вообще, потому что героин притупил вообще мозги, восприятие, мировоззрение, оно меняется все. Ценности, я бы не сказала, что их не осталось, но они стали вообще другими. Если там, пусть у людей есть ценности, там, не знаю, семья, работа, у меня ценности имели только деньги. Как их добывать, все, мне уже не было стыдно ни за что вообще. Я там ездила в Финляндию, еще наркотики провозила, и там занималась, и здесь занималась всякими, в общем, этими делами грязными, и которых не хочется вспоминать. Но пришел момент, когда все надоело. Последний раз я попыталась лечиться, и мне мама помогла. Меня мама определила в психбольницу, ну, по фиктивным справкам, что я ненормальная, в общем. Там начали со мной заниматься гипнозом. И мне стало настолько страшно в определенный момент какой-то, что, значит, а я когда-нибудь войду в этот гипноз и уже не отойду от него. Я с этой психбольницы сбежала. Вот, и решила покончить жизнь самоубийством. Это у каждого наркомана наступает такой момент. И в то время рука Божья просто хранила меня. Вот как сейчас я это понимаю, что это должна была быть явная передозировка, явная смерть. Ну, просто каким-то чудом оказались рядом люди вообще, где их не должно было быть. Каким-то чудом они меня там откачали, и я осталась жива. И это вот уже мне было 20 лет. И параллельно я начала узнавать о центре. Я начала узнавать об этом центре больше. При этом, естественно, я кололась, при этом мне нужны были деньги, поэтому мои достижения в познаниях о центре, они такие были медленные. И постепенно я уже узнала конкретно адрес, вот, где проходит собеседование в Охте. Я сидела на собеседованиях, я абсолютно не слушала, что говорили о центре. Я просто приходила, потому что надо было приходить. Я поняла, что надо ходить и отмечаться. И если было настроение, что-нибудь спрашивала, ну тоже просто так спрашивала. Потому что наркоманы, они вообще люди все пустые. Все то, что они спрашивают и отвечают, за все пусто. Я спрашивала, но я не слушала ответа. Я дальше сидела и как бы и ни о чем не думала. Вот. И в итоге я попала в центр. Но первое время было очень тяжело. У меня очень сильно проходила ломка. Вопреки законам центра, мне даже разрешили несколько дней, помню, лежать в кровати, не вставать, потому что я не могла ходить. Я наверное, весила 40 кг, когда приехала в центр. У меня, в общем, на ломках началось косоглазие. Ну, слабое зрение, началось косоглазие. Я выглядела такое страшилище приехала. В общем, меня, мне кажется, даже всем было меня жалко. Вокруг меня сразу столько заботы появилось. Девчонки там не отходили от меня, и все дивились. О, как можно дойти до такого состояния? Я приехала в центр. Первый месяц, там, первые две недели я не уехала только потому, что мне было очень плохо. Ну, я не приехала с тем, что я пройду здесь год реабилитации. Потому что я не верила, что, в принципе, это там как-то поможет. Это, ну, очередная попытка была, и тогда я не знала, чем она закончится. Но прошло первое тяжелое время. Господь, просто только Господь меня оставил здесь, сохранил. Потому что сама я, в принципе, ну, для меня покончить жизнь самоубийством и бросить наркотики тогда стояло как бы на одной линии. И даже легче казалось покончить жизнь самоубийством. У меня не было такой цели именно бросить наркотики. Когда в один момент я захотела уехать, я помню, с центра, был такой момент, что думаю, ну все, я устала, мне надоело этот каждый день подъем какой-то немыслимый. Я поехала, ну, в общем, покончу жизнь самоубийством. Для меня это был выход. В определенный момент просто мне надоело просто так здесь слоняться, не понимать вообще, что, как, и хотеть уехать домой. В определенный момент я пришла к Господу. Конечно, это через братьев, через сестер, через ситуации, которые здесь постоянно возникают, через эти правила, которые здесь есть, через работу, через, ну, через все просто. Господь здесь во всем. И в итоге меня все это коснулось, я покаялась, пришла к Господу. И такое просветление сразу было в жизни. Вообще замечательное такое просветление было. И какая-то прям новая жизнь на самом деле началась. Начались новые взгляды на людей. Конечно, не скажу, что я сразу изменилась, стала хорошей, и мысли о наркотиках там навсегда меня покинули. Нет, потом еще в течение какого-то времени приходили вот эти воспоминания. Но основное я уже видела. Я видела Иисуса просто. Я стремилась к Нему, я молилась, я приходила в молитвах и просила: «Господи, открой мне что-то еще новое, что-то лучшее». Я говорила, что я не хочу ничего помнить, никаких там конкретных моментов из своей старой жизни. Я хочу забыть все лица, все имена, все ощущения. И на самом деле я вот мало помню имен, я мало помню таких конкретных моментов, но Господь оставил в моем сердце сейчас вот именно вот этот осадок такой, очень горький осадок, и этот осадок, он пусть остается, чтобы не вернуться. Но новая жизнь, она началась, и сейчас для меня, ну, сказка, наверное, просто, а не жизнь, потому что есть муж, слава Богу, который меня очень любит, которого я очень люблю. Я в свое время помню, что это было нереально. Нереально иметь детей. Еще первый год зависимости я попала как-то к врачу, и что-то мне такое сказали, что детей не будет. Ну, в общем-то, многим это пророчит, наркоманкам. Иметь мужа тоже из области фантастики. Какой муж? О чем вообще? Какой муж? Я никому не была нужна, да и мне никто не был нужен. Теперь у меня муж есть, теперь у меня есть сын. Вот. И я очень их люблю, они любят меня.
1: Сейчас Юля вместе с мужем и маленьким сынишкой живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Желание помочь тем, кто приезжает на реабилитацию, является для них главным в жизни. Они свободны от наркотиков. И в этом их счастье. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Слово «любовь» в нашем языке часто ассоциируется с такими прилагательными, как «нежная», «возвышенная», «благородная». А вот в Священном Писании есть несколько другие прилагательные, с которыми используется это великое слово. И они отнюдь не такие сентиментальные, такие приятные, и даже удивительно, почему так. Но нам с вами разбираться сегодня, кто же прав и в каких случаях можно любовь называть или употреблять другие прилагательные. Давайте посмотрим с вами на книгу «Песня песней». Самый мудрый человек, Соломон, который познал мудрость всего мира, отдельно большой блок посвятил тому, чтобы высказать свой взгляд, богодухновенный, раз это книга в Библии, взгляд на любовь. И, наверное, то, что, с чем мы сможем с вами согласиться, что эта книга очень непонятная. Гораздо проще, там 10 заповедей, вот там все понятно, это делай, это не делай, все хорошо. А здесь, что тут, даже непонятно, кто когда что говорит. Это такой красивый, сложный, запутанный гимн, чтобы описать любовь. Спасибо, что он есть, по крайней мере, этот гимн. Вообще, это легитимизация вообще песен о любви. Если есть песня о любви в Библии, значит, можно о любви петь в жизни. Но те метафоры, которые использует Соломон, они весьма странные. Давайте с вами посмотрим. «Песня песни», 8 глава. И один стих хотя бы прочитаем отсюда. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность – стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный». Вот она какая любовь. Сильный пламень, с ней еще ревность присутствует, со стрелами. Но вот этих два прилагательных – люта и крепка. А эти слова, может быть, не передают ту гамму значений, которые присутствуют в этих словах, но если мы посмотрим, какое значение в древнееврейском эти слова имеют, например, крепка – это сильная, наглая, жестокая, грубая, даже свирепая. Вот такое значение у этого слова. И употребляется оно, если вы откроете, например, книга пророка Исаии, 19 глава, 4 стих, и там говорится о рабстве египетском. «Предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними». Вот это слово «свирепый» – это тоже слово, самое слово, которое употреблено при описании любви Соломоном. Свирепая любовь. Совсем не нежная, да? Или «люта» – тоже себе такое слово непростое. Оно имеет значение тяжелый, трудный, суровый, жестокий, грубый и твердый. И хорошо другое место Священного Писания, где употреблено вот это слово, характеризует и показывает его истинное значение. Это первая книга Царств, 25 глава, 3 стих, где описывается такой персонаж, всем известный как Навал, муж Авигеи. И там сказано, что Авигея, женщина, была умная и красивая, а этот человек жестокий и злой нравом, то есть лютый нравом, там дословно, вот этот лютый нрав. И вот вы представляете, что Соломон, человек, который попробовал в жизни все, и во всем разобрался, все исследовал, когда начал говорить о любви, он использует эти слова. Это не сентиментальный там хихихаха на скамеечке где-то под кустом там сиреневым в деревеннике или прогулочки по тенистому саду за ручку. Любовь, может быть, когда же теперь в песне одной поют жестокой, лютой, свирепой. Почему так? Знаете, когда мы смотрим истории любви, настоящие, реальные, не только сентиментальные истории отношений, а любовь высшего порядка. Любовь, которая подвигает людей на серьезные поступки, то часто приходится задаваться вопросом, как человек вообще мог такое сделать? Как он мог поступить? И вот одну из таких невероятных историй я хочу вам рассказать. Это история женщины по имени Кэти Хайс. Вы можете в интернете найти фотографии этой удивительной женщины. Есть несколько документальных фильмов, они сняты. И история такова, что эта женщина, она успешная была, такая хорошая семья у нее, любящий супруг, у нее две взрослых дочери. И абсолютно не запланировано. Она забеременела третьим малышом. И когда вот эта третья беременность развивалась у ней, врачи поставили диагноз. Я небольшой специалист в медицине, не совсем понимаю, что это знает. Значит, диагноз – некротический фасцит. Простыми словами это означает, что стрептококки стремительно развиваются и пожирают тело. И нельзя ожидать ни одного дня, иначе начнется поражение конечности тела. И, в общем-то, ничего хорошего от этого не может произойти. Женщина проходила диагностику и лечение в одной из самых лучших клиник Vanderbilt University Medical Center. И врачи однозначно заявили, что ни в коем случае рожать нельзя, потому что вот это поражение, которое началось, оно быстрее происходит, чем невозможно остановить, быстрее, чем беременность развивается, и летальный исход неминуем. И знаете, обычно в таких случаях цена жизни матери ставится выше цены жизни ребенка. Ну вот такая математика, тяжелая, сложная, но, к сожалению, врачам приходится иногда делать такой выбор. И они говорят, вот, ну, к сожалению, то, что мы можем сделать, чтобы вы сохранились, чтобы вообще выжили, нам нужно уничтожить этого ребенка, сделать аборт, сделать операцию по уничтожению плода. Но у пациентки было другое мнение. Она решила сохранить дитя под сердцем, которое дал ей Бог. Она решила рожать в любом случае. После сложнейших родов появилась совершенно здоровая девочка, третья девочка в их семье, которую назвали красивым именем Ариэль. Сразу же после этого, она успела подержать ее на своих руках, но сразу же после этого началась тяжелейшая операция, которая длилась 15 часов. 40 медицинских работников пытались остановить распространение стрептококков. И чтобы это сделать, чтобы спасти ей жизнь, Кэти удалили руки и ноги. И более того, еще часть кишечника и внутренних органов. Она впала в кому после 10 суток, после родов, но благодаря усилиям врачей она выжила. Выжила, но ее любовь к ребенку, которого на тот момент она еще не родила, обусловила тому, что она перетерпела вот такую чудовищную операцию. Муж, который, ну, принимал участие в этом решении, ну, по большому счету, он соглашался с женой, да, наверное, так. Просто все решение было отдано ей. После операции заявил, что, ну, конечно, моя супруга лишилась всех конечностей, но она на 100% уверена в том, что эта жертва была оправдана. Я безумно люблю свою жену и полностью беру всю заботу на себя о ней. Хорошие слова. Его хватило на 7 лет. То есть спустя 7 лет он ее оставил, потому что, ну, знаете, не будем судьями, не будем решать, как правильно. Ну, вот столько он выдержал. 7 лет. Эта женщина осталась с ребенком, без рук, без ног. Ну, понятно, там социальные службы помогают, там в фильмах, документальных кадрах вы увидите. Но это же, это такое себе утешение. Сделать выбор и потом нести последствия выбора. Вот когда мы с вами это слышим, наверное, всплывает на память то, что сделал Иисус Христос ради всех нас. Ведь для того, чтобы спасти человечество, знаете, человечество – это все общее, конкретно тебя, меня, каждого из нас, Иисус воплотился в человеческую природу. И это колоссальное унижение для божественной личности. Это колоссальная потеря. Интересно, когда в книге «Дух пророчества» пишется об этом моменте, интересно, что там ангелы, написано, восклицают, глядя на решение Иисуса Христа воплотиться в смертном человеческом теле, говоря, какая трата, какая бессмысленная, напрасная трата. Что подвигает Иисуса, возлюбленного Сына Божьего, стать одним из человеческого рода, оставив свою божественную природу, и не просто стать, а потом идти на крест, умирать. Что подбуждает? Есть только один ответ – любовь. И это любовь жестокая, свирепая по отношению к самому себе, по отношению к тому, кто любит, потому что настоящей любви без жертвы на самом деле-то и не бывает. Когда прошло несколько лет, и вот я смотрел документальный фильм о жизни Кэти, вот спустя 7 лет, уже 8 лет, малышка уже подросла, как там в фильме показано, как начинается их день, как эта девочка помогает маме расчесаться, там, какие-то вещи сделать, потом уходит в школу, мама остается одна. И вот мне стали очень памятны, в сердце проникли ее слова, когда у нее все-таки спросили, знаете, репортеры, они имеют, наверное, право как-то, может быть, немножко бездушно лезть в душу, задавать неудобные вопросы. Они спросили, ну, а вы, может быть, жалеете? Может быть, переживаете, что неправильное решение было? И вот ее слова, они очень показательны. Я ни о чем не жалею, хотя и не имею возможности сейчас двигаться самостоятельно. Я даже не могу вообразить, что моей дочери могло бы не быть на свете. Вот она, жестокая любовь, настоящая любовь. Даже не могу вообразить. Речь не о памяти, о той цене, о боли, о часах операции, о коме, о ужасе вообще того, что ты просыпаешься после операции, у тебя руки, ног нет. Она не об этом думает. Она думает о результате своего самоотречения, результате своей любви. Я не могу представить, что моей дочери не было. И точно так же Иисус Христос, глядя на нас с вами, говорит Отцу, говорит всему воинству небесному, я не могу себе представить, что вот эти мои дети возлюбленные, творение мое, те, которые знают имя мое, что они погибнут. Я не могу представить, что они останутся один на один со грехом, что они в этом грехе будут без надежды спасения. Я не могу себе представить и оставить их. Вот в чем жестокость любви, что ты не можешь любить и не жертвовать. И если это любовь настоящая, ты должен понести жертву. Это крест, который нес Иисус, и который несем потом мы. Крест нашей любви, нашей жертвы ради тех, кого мы любим. Когда я эту историю, я первый раз вообще с ней познакомился в интернете, прочитал ее, какие-то ассоциации, мысли. Если честно, больше всего меня, ну, так сказать, вывело из душевного равновесия, как бы мягче так сказать, комментарии. Комментарии людей, которые где-то там на теплых, уютных диванах строчат какие-то комментарии, свои ощущения. Вот послушайте некоторые из них. Дичь какая! С ней должен был работать психиатр. Судя по всему, были все медицинские показания к прерыванию беременности. А что теперь? Взять ребенка на руки у нее все равно не получится. Жизнь – дар бесценный, но таким вот обрубком – это же не жизнь, это существование. Можно бесконечно рассуждать о любви, гуманизме, счастье материнства и прочее бла-бла-бла. Но на что она обрекла мужа своим решением? Ведь он точно будет мучиться пожизненно. Если правильный мужик, не бросит жену. А если неправильный, все равно съест совесть и заклюет общественное мнение. Или еще одно мнение. Это называется идиотизм. Бредовая жертвенность ради еще не сформированного плода. Могла бы спокойно сделать аборт, вылечиться и родить ребенка. А теперь у троих детей и мужа, мать и жена инвалид. Кого они подсознательно будут винить теперь? Правильно, ребенка, который ни в чем не виноват. Ну или еще, бедный мужик, вместо того, чтобы быть полноценной семьей из папы и мамы и двух детей, она выбрала оставить троих детей на папу, а получилось, нагрузила его 3,5 людьми. Если честно, чудовищные по жестокости свои слова. Чудовищные просто. Но вполне себе закономерные. И в Библии есть, в общем-то, объяснение, почему такие слова на проявление такой любви будут сказаны. Посмотрите. Посмотрите в первое послание Коринфянам, 18 глава, 26 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратит ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же

Ради того, чтобы нести крест Божий в жизни, именно эта любовь является средством Божьим для того, чтобы возвещать весь спасение. Да, для кого-то это юродство, для кого-то это дурной какой-то анекдот. Но та Божья любовь, которая явлена нам в Иисусе, та Божья любовь, которой Иисус сам в себе сказал, что Он не может быть на небе без нас. Небо не будет полным без народа Его, без детей, которых Он любит. Эта великая любовь является для нас главной надеждой и главной радостью в жизни.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня у нас в гостях Мария Вачева, профессиональный консультант по семейным взаимоотношениям, психолог. Здравствуйте, Мария.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Дело в том, что мы сейчас снимаем параллельно новый проект «Территория реальности».

0: проект для молодежи, где 10 спикеров, 10 профессионалов приезжают к нам и делятся с молодежью актуальными темами. Мария — это один из этих наших спикеров приглашенных. И сегодня мы будем разбирать некоторые темы, которые мы представим на территории реальности, здесь более детально и более, наверное, остро. И так как вы консультант по взаимоотношениям, по семейным отношениям, давайте как бы пойдем... Ну, начнем, наверное, таких с общих фраз. Брак. Для чего он нужен? Официальный брак. И вообще, как бы, ну, сейчас все с молодежью гораздо проще. Зачем людям официальные отношения?
1: Ну, официальные отношения нужны по многу причин. И я думаю, что мы в течение этого времени, пока будем обсуждать, мы обозначим эти точки, потому что все-таки слово «гражданский брак», оно несет в себе заведомую ложь. Потому что юридически слово «гражданский брак» — это имеет значение «брак», это то, те отношения, которые закреплены юридически в определенных органах, в ЗАГСе.
0: Ну, нет, давайте не будем такими как бы словами оперировать. Там гражданский брак, сожительство, это все звучит, конечно, не очень, да? Но мы берем сейчас во внимание идиллию. То есть молодая девушка, молодой парень полюбили друг друга, и они просто живут вместе. Что в этом плохого?
1: На первый взгляд ничего плохого нет, и это иногда очень привлекает молодых людей, как раз-таки потому, что нет обязательств. Люди живут вместе, люди пробуют что-то, и есть некая форма, имитация брака, хотя брака на самом деле нет, потому что брак неотъемлем. В браке есть как положительные вещи, такие как любовь, радость и так далее, но в браке есть еще обязательства, которых нет вот в так называемом сожительстве, которые люди называют гражданским браком.
0: Считаете, что людей пугает это просто?
1: Большую часть, я думаю, что да.
0: Ну вот
1: и пугает тоже. Потому
0: не,
1: что...
0: не раз слышал такие примеры, и как бы даже у меня есть знакомые, жили вместе, все было нормально, все было хорошо, там через 10 лет, через 15 лет все-таки он решился, сделал ей предложение, они поженились, и все пошло под откос. Ну, под откос — это грубо, конечно, фраза, там, не под откос, но начались вот какие-то такие вот на психологическом уровне какие-то проблемы.
1: Сложности.
0: Сложности, да, вот. До этого все было нормально.
1: Ну, на самом деле, сложности у любой пары так или иначе наступают, ну, неважно, в какой стадии они имеют отношения, и сам печать... штамп в паспорте, он, конечно, не дает стопроцентной гарантии, что у этой пары будет все хорошо. Каждая пара, семейная пара, которая зарегистрировала свой брак, она так или иначе проходит какие-то этапы становления. И бывают и взлеты, и падения, и трудности бывают. Поэтому это не гарантия того, что все будет хорошо. Но когда мы говорим о браке, который регистрируется, здесь есть некая основа такая, которая называется доверие. Вот то, чего нет в тех отношениях, которые сегодня называют, я в кавычках все-таки назову это, гражданским браком. Там нет доверия, потому что каждый думает, что дверь слегка приоткрыта.
0: Ну да, что-то не получилось,
1: взял, ушел. И в любой момент взял, ушел. И вот эта дверь слегка приоткрыта, она всегда дает вот некую неуверенность партнерам. Зачем тогда вкладывать такие отношения, если я в любой момент могу уйти? Это равнозначно тому, что иметь съемную квартиру и решить вдруг там делать за свой счет вот глобальный какой-то ремонт. Зачем?
0: Ну, между прочим, у нас сегодня в стране многие живут на съемных квартирах, потому что иметь свою квартиру, платить за нее, считается, что как-то, ну, это довольно-таки дорого. А тут ты не зависишь ни от кого, ни от банков, ничего, заплатил и все.
1: Но, Вадим, но те, кто живут на съемных квартирах, никак не делают за свой счет там архи-архи, такой грандиозный ремонт капитальный какой-то.
0: Ну, капитальный, да. Капитальный
1: не делают. Почему? Потому что они понимают, что в любой момент они съедут оттуда. И это то же самое касается отношений. Зачем туда вкладывать, если ты в любой момент съедешь?
0: Чья эта проблема имеется в виду касательно пола? Вот, как мне кажется... По моим наблюдениям, что все-таки каждая...
1: Штамп нужнее девушке,
0: да,
1: вы хотите,
0: да,
1: сказать?
0: Да, да, да, что любую девчонку спроси, любая девчонка хочет замуж. Спроси любого парня, ну, может быть, не каждый скажет нет, но каждый будет мяться там, и, может быть, единицы скажут да. Считается ли, что наоборот, что это все исходит от стороны мужского пола?
1: Ну, я думаю, что естественное желание молодых людей жениться, это хорошее желание. Бог создал девушку с желанием быть семьей уют создавать, заботиться о ком-то. Поэтому это здорово, что девушки хотят замуж.
0: Мне кажется, им больше хотят вот этого вот пафоса свадебного.
1: Свадебного. Ну, да, это уже другая
0: платье
1: проблема.
0: Платье и так далее.
1: Это уже другая проблема, когда замуж любой ценой. Мне не хотелось бы сегодня на этой теме останавливаться, замуж любой ценой, но желание, само желание создать семью, оно правильное и хорошее как для мужчины, так и для женщины, потому что Бог так задумал, что мужчина и женщина сходятся и создают семью, написано в Библии, станут одной плотью, прилепятся друг к другу. И для того, чтобы это сложилось, и вот это желание в каждом из нас, оно движет нами. Но
0: формально у них то же самое есть. То есть они встретились, они живут вместе, они двое одна плоть, да, штамп в паспорте, ну, только со стороны закона их может быть там.
1: На самом деле двое одна плоть, они не стали двое одна плоть, потому что двое одна плоть имеет более глубокое значение. Mm-hmm. Это не просто физиологическое единение, там еще единение духовное, там еще и единение дружеское, когда люди знают друг друга, когда они готовы друг на друга положиться, поддержать друг друга. И мы знаем эти слова, которые такие брачные обеты, да, и в горе, и в радости. То есть человек что-то говорит, я готов с тобой разделить. А если я, ну, мы живем, а там будь как будет, а если я заболею, а если что-то случится со мной, если с тобой что-то случится.
0: Ну, понятно.
1: Это всегда есть некий риск, и отсюда возникают страхи. Да, девушки, я с вами соглашусь, иногда идут на эту форму отношений, они в надежде, что этим самым они удержат мужчину.
0: Ну,
1: страх,
0: да.
1: Страх одиночества, страх потерять партнера, да, толкает иногда на такие вещи женщину. Но статистика показывает, что такими вещами мужчину не удержишь. И если мужчина действительно любит, он тут же быстренько побежит и колечко купит, потому что он любит, и если она ему дорога. А если он еще не определился, он будет максимально тянуть время. Максимально. И поэтому получается, что когда проводили в нашей стране перепись, к удивлению, обнаружили, что у нас замужних женщин больше, чем женатых мужчин. Потому что эти девушки говорили о вопросниках, отвечали на вопрос, замужем ли они, они писали замужем.
0: На самом деле...
1: Тогда как их партнеры использовали вот эту открытую дверь. Они считали, что они не женаты еще. И это печаль, потому что для меня печаль, потому что ведь в таких отношениях рождаются дети. А как потом доказать, что это он отец, если не было никаких отношений?
0: Знаете, в данном вопросе дети это уже пошли козыри с вашей стороны. Дети, я согласен, что вот когда парень с девушкой живут
1: вместе... Но это тоже
0: вместе,
1: зона ответственности.
0: Да, тут уже дети, это да, это уже козыри, поэтому мы немножечко пока этот вопрос отложим. А вопрос касательно вот... Сейчас статистика разводов в нашей стране вообще, в принципе, она просто... колоссальная, и растет,
1: да.
0: А с каждым годом все,
1: да,
0: больше и
1: к
0: больше.
1: К сожалению.
0: Если все-таки эти официальные отношения, это при условии, что разводов официальных, угу. Что говорить о том, о чем мы не знаем. Вот. Но все-таки, если так эта статистика растет, если штамп в паспорте многих пугает, то не лучше ли просто жить вместе и не задумываться об этом?
1: Нет, это тоже не выход. Брак, конечно же, дело серьезное. И к браку нужно готовиться. Однозначно. Чтобы не стать частью вот этой печальной, грустной статистики, к отношениям нужно готовиться. Почему я не поддерживаю так называемый гражданский брак, отношения сожительства? Потому что когда включается в дело сексуальная сторона, у партнеров, у обоих напрочь выключаются глаза, зрение выключается, слепнут, что один, что другой. И они не видят тех вещей, которые могли бы стать проблемой в отношениях в будущем. И поэтому люди сходятся и думают, а зачем нам это все? Но через 5, 10, 15 лет все эти вещи вылезут. Хотя, вы знаете, по большому счету, до 15 лет, я думаю, что единицы, может быть, доходят, чтобы не зарегистрировать свои отношения. Чаще всего, говоря о гражданском браке, так называемом, да, люди живут 3-5 лет, а потом либо разбегаются, либо они начинают думать о чем-то более серьезном.
0: Ну, для многих вот беременность является шагом таким, что уже пора бы, чтобы ребенок родился в официальной семье, скажем так. Угу. Для многих это шагом является. Ну, хорошо, давайте затронули эту тему, давайте поговорим вот о сексе в браке, о том, ну, как бы есть люди, которые вот, ну, такие, скажем, правильные, которые считают, что все должно быть официально, там, секс после свадьбы только, и для них выскочить замуж — это шанс, ну, или жениться, угу. это шанс открыть дверь себе в данном вопросе. То есть, угу. есть люди...
1: Получить разрешение.
0: Да, да. Есть люди, это касается чаще всего, ну, в основном, наверное, это касается, может быть, сейчас, в данном, в нашем мире уже молодежь церковную, угу. потому что гормоны кипят, все хочется, а нельзя. И что подумают, что скажут, ну, и как бы и Библия не разрешает. И есть другая сторона, это наш мир, когда для многих, как бы, ну, те же самые штампы в паспорте, ничего не нужно, и можно на первом свидании пойти и предаться всяческим утехам. Все-таки брак для секса или секс для брака?
1: Ну, я бы сказала так, что все-таки мы должны иметь некую дальновидность в этих вопросах. Когда мы смотрим на других, и нам кажется, как им все легко, они просто захотели и живут вместе, и не надо никаких обязательств. Мы не смотрим на то, что происходит с этими парами через 15-20 лет. Мы смотрим только вот сейчас, вот здесь, сужая круг своего зрения.
0: Чаще всего такие люди не стараются на показ что-то, как бы, все свои проблемы выставлять. Возьму даже себя. У меня там, ну, куча проблем, куча сложностей, но так как я себя показываю со стороны, что у меня все хорошо, у меня машина, квартира, у меня там любящая жена, у меня замечательный сын, и да, кто-то может посмотреть на меня, что, о, как все хорошо. Но эта проблема, наверное, моя, и на этот, в данном случае люди должны понимать, что, наверное, единицы будут свои проблемы на показ выставлять. Зачем смотреть на это?
1: Ну, такие вещи все равно не утаишь. Такие вещи не утаишь, и рано или поздно проблемы в этих отношениях, они выходят наружу, когда к 30, к 40, к 50 годам мы видим, что у этого человека была масса партнеров, но ничего нет в настоящем, нет отношений, самого ценного в жизни. Машина ломается, квартиру можно потерять, все можно потерять.
0: Да,
1: но есть вещи, которые основательны. И вот когда вы говорите о церковной молодежи, когда церковная молодежь смотрит на... А вот сиюминутно им кажется, о, как им круто. Но на самом деле мы должны задаться вопросом. Вот это ограничение, запрет на сексуальные отношения до брака, или это благо? Если мы смотрим на это как на ограничение, если молодежь церковная, да, христианская, смотрит на это как на ограничение, то, конечно, всеми силами порывается перескочить за этот забор и, наконец, почувствовать волю и свободу. Но если мы посмотрим на это с точки зрения, что это благо, ведь мы не можем сказать, что секс — это плохо.
0: Не можем.
1: Не можем сказать, потому что секс — это дар Божий.
0: Да,
1: но, как и всякий дар Божий, его опошлили в современном мире. И поэтому исковеркали тот замысел, который был у Бога. И когда мы смотрим на замысел Божий, он говорит, да, это благо, я хочу вам дать эту радость. Но он говорит, я хочу вам дать эту радость при определенных обстоятельствах. Откройте этот подарок не раньше времени. Это, знаете, как на день рождения тебе запаковали подарок, а ты уже там всю дырку продырявил, все посмотрел, никакой радости.
0: Ну,
1: никакого счастья.
0: Да, зато у меня до этого было много подарков.
1: Ну, безусловно, Бог дает еще другие подарки. И для того,
0: нет,
1: чтобы
0: я не
1: мы...
0: про то говорю. Я говорю про то, что да, мне подарили этот подарок, я его скрыл там на день рождения или заранее, да?
1: Но а вы те, имеете кто... в виду про удовольствие?
0: А те, кто ходит налево-направо, у них как бы у них этот подарок, ну что зато? У них до этого подарка было много всего. Много таких же, ну, других подарков от других людей.
1: Но вы понимаете, эти, вот эти вещи, они иссушают человека. Мы не можем думать, mm-hmm. что если мы встречались с одним, встречались с другим, что с нами ничего не произошло. Мы не статичны. Наш внутренний мир психологический, он не статичный. Встречаясь с кем-то, мы что-то отдаем, что-то, какой-то багаж перенимаем от этого партнера. Mm-hmm. И этот багаж mm-hmm. нас форматирует. И поэтому иногда, придя уже к нормальным, серьезным отношениям, иногда девушка, которая с одним молодым человеком была, mm-hmm. с другим, с третьим, Инстаграм пестрит фотографиями, она пришла к серьезным отношениям, а ей уже дать нечего. Она уже вся выжата, иссушена.
0: Хорошо. Другая сторона данного вопроса. Чаще всего так любят сейчас такие термины употреблять, как мы проверяем, подходим ли мы друг к другу.
1: Угу.
0: Возьмем пример, когда...
1: Физиологически.
0: Физиологически, да.
1: Угу.
0: Возьмем пример, когда человек не ходил налево, когда человек как бы искал себе ту единственную, угу. нашел ее наконец-таки, там может быть красивое все. Но так как мы говорили, что секс — это неотъемлемая часть брачных отношений, угу. извините меня за выражение, я скажу прямо, бревно. И потом у человека вся жизнь...
1: А бревно — это вы сейчас кого хотели назвать?
0: Ну, в отношениях, в сексе. Чаще всего это со стороны девушки, может быть. И потом данный молодой человек будет мучиться всю свою жизнь, не получая сексуального удовлетворения в семье.
1: Это один из мифов, который в числе многочисленных
0: мифов, которые
1: касаются интимных отношений.
0: Развейте его.
1: Почему? Потому что, да, безусловно, мы не можем сказать, что стопроцентно физиологически этот молодой человек может подойти этой девушке физиологически. Угу. Но, на мой взгляд, сексуальные отношения – это не самые главные отношения в браке. Мы думаем, что это самое главное. Это не самое главное. Если люди не умеют общаться, если люди не умеют договариваться, если не умеют открываться друг другу, они в постели будут что-то изображать друг перед другом. Она будет изображать угу. что-то, и он будет что-то изображать. И, возможно, у них будут, хотя я скажу, что по статистике это, скорее всего, 1% из 100, какие-то физиологические проблемы. Я не говорю о фригидности или о нежелании удовлетворять друг друга. Библия говорит, что каждый должен друг друга радовать в браке. Жена не принадлежит себе, муж не принадлежит. Каждый вот дарит друг другу себя. Но если мы говорим об одном этом проценте, mm-hmm. я вам скажу, что это всего лишь 1% из 100, когда у людей могут быть какие-то проблемы в отношении, в физиологическом плане.
0: То есть это проблемы, это все-таки это не... Это проблема, ну, любую проблему можно вылечить.
1: Я вот об этом и хочу сказать. Эту проблему можно решить. Если люди научились общаться, если у них есть доверие, но если у них этого нет, и они только пробуют друг друга, пробный брак, а подходим ли мы физиологически, то однозначно эта проблема не будет решаться. Каждый будет что-то изображать в постели.
0: Угу. Ну, понятно, что с точки зрения Библии у нас секс исключительно может быть только в браке. И Богом это задумано.
1: Библия
0: да.
1: называет однозначно это, и мы должны об этом назвать вещи своими именами. Библия называет это блудом. Блуд. Бог говорит о том, что это блуд, и это ему не нравится. И вот эти хаотичные связи с одним, с другим, с третьим, он говорит о том, что он задумал человека для моногамных отношений с одним партнером, который Бог хочет, чтобы был на всю жизнь у этого человека.
0: Ну да, так, в принципе, Бог создал Адама и Еву и привел
1: их. И он вложил в нас какой-то не только физический ресурс,
0: почему
1: психологический.
0: Почему же тогда, буквально через несколько поколений от Адама началось вот это вот многоженство? И ведь, ладно многоженство, там, куча наложниц и так далее. Ведь это было буквально вот несколько сотен лет назад, и уже пошло таким образом дальше все.
1: Ну, это опять-таки связано с тем, что человек ушел от того замысла, который Бог для него задумал. Вот тогда, когда человек пытается сам управлять своей жизнью, он говорит, зачем мне то, что Бог сказал? Я буду делать, как я вижу. Я вижу, что мне мало одной женщины. И мы видим, какие проблемы были у этих людей.
0: Да, мы видим.
1: Проблемы были.
0: Но мы тогда можем сказать, что проблемы были у таких людей, как, там, не знаю, таких наставников Божьих, как Авраам, там, Давид, Соломон. Чего ж про нас говорить-то? Мы обычные люди, обычные пешки там.
1: Они тоже обычные люди. И мы, на самом деле, в глазах Божьих, что они, что мы одинаковы. Бог имеет о каждом из нас замысел. Он свой замысел, сотворив нас, оставил в Священном Писании. И замысел в том числе, который касается нашего тела, наших физиологических отношений. Он задумал интимные отношения как нечто сакральное. Это не просто физиология. Если это просто физиология, если это просто секс, то это не то, что задумал Бог. Просто секс — это у животных. Если мы так будем говорить. Без обязательств. Животные встретились, самка с самцом, и все, и разбежались, и никто друг друга не знает. Люди, они другие, у них есть интеллект, у них есть выбор, у них есть интеллект, который помогает взвешивать и делать осознанный выбор, и нести при этом еще за этот выбор ответственность.
0: Смотря на сегодняшний мир, мне как кажется, наоборот, у людей действительно вот этот вот тот же самый инстинкт движет людьми, просто удовлетворить свои потребности. То есть встретились где-то там, не знаю, в каком-то дискотеке, вечером пошли к нему или к ней, и удовлетворили себя, и все, и друг друга не знают, и дальше спокойно живут, и все.
1: Ну, насчет спокойно живут мы не знаем.
0: Ну, мы сейчас, знаем, ну, можем бывает. Сейчас говорить, да, да, там какие-то там болезни и так далее.
1: Нет, до какой-то времени, конечно, человека такая жизнь удовлетворяет. Но мы знаем также массу примеров, когда люди в определенный момент обнаруживали, что вокруг них, кроме вот этих вечеринок, пустота, и внутри пустота. Есть масса знаменитостей, которые как раз-таки пересмотрели свою жизнь. И тот же Соломон, который много чего в жизни попробовал, он пришел к разочарованию, он понял, что все это вообще тщетное, пустое. И все его падение как раз началось с того, что появились еще женщины, женщины, женщины, беспорядочные половые связи. Поэтому мы не можем сбрасывать со счетов то, что Бог сказал. Бог сказал, что это что-то сакральное, что Он дал человеку, и что Он хочет благословить в браке. Когда сотворил Адама и Еву, он сказал: «Благословляй вас, да, плодитесь и размножайтесь». Он благословил эти отношения. Угу. А когда мы начинаем это сами и говорим: «Бог, не надо, мы сами разберемся, не лезь в нашу жизнь». Мы начинаем без благословения. Это как строить дом ни на каком фундаменте. Рано или поздно это развалится, потому что чувства уходят. Бывает, люди начинают так красиво, и зачем штамп в паспорте, как вы говорите, да? У нас есть чувства, самое главное.
0: Ну да, сейчас.
1: Но чувства меняются, и бывает так, что мы живем в отношениях с кем-то, и бывают разные чувства, бывает восторг, а бывает желание, естественное, отдохнуть друг от друга, и бывает, что другой человек тебя раздражает, и бывает, что ты хочешь его переделать. То есть эти чувства, они имеют место быть, и мы не можем их сбрасывать со счетов. И вот тут включается обязательство, которое мы берем, когда мы говорим перед свидетелями, да, о том, что мы хотим с этим человеком жить.
0: Угу. Ну, все-таки, если пойти таким путем, как вы считаете, сегодняшнюю молодежь есть? Возьмем тех людей, которые... Понятно, что если вот те люди, которые задумываются о том, что пора бы что-то сделать, пора бы что-то поменять в своей жизни, да, они начинают смотреть такие передачи, как это, они начинают искать какие-то ответы, какие-то выходы. Что делать с теми, которых все устраивает? И вообще вот им ничего не нужно, и все хорошо. Да, христианская молодежь, возможно, сейчас на таком распутье, как поступить дальше, они знают, как учит Библия, как учит Бог, они смотрят такие же передачи и понимают, что это плохо. Молодежи сегодняшней, молодежи в миру, на стороне, ничего не надо. Считаете ли вы, что можно как-то их спасти?
1: Ну, я думаю, что для этого достаточно просто предложить, я хочу предложить это нашим зрителям, которые сейчас смотрят, да, и у которых есть такие отношения, они сейчас в данный момент имеют такие отношения, сделать небольшой тест, взять тайм-аут в сексуальных отношениях месяца на два. Перестать полностью, перестать иметь сексуальные отношения с партнером.
0: Угу.
1: Взять такой тест и проверить свои отношения. Я вам скажу, что большая часть так называемых «мы так любим друг друга», «у нас такая вся любовь, раз такая», оно все очень быстро испаряется, потому что кроме сексуального оттенка никаких других отношений зачастую у этих пар нету. Они не знают друг друга, они не знают страхи друг друга, они не знают переживания друг друга, они не делятся сокровенным, потому что на первом плане только интимные отношения. А это не та основа, которая база для отношений. Поэтому, ну, на мой взгляд, если есть такие люди, которые смотрят нас, и у которых есть эти отношения, возьмите тайм-аут, попробуйте. Так ли ваши отношения горячи, как вы думаете? Так ли они искренни, как вы думаете? Продержитесь ли вы, просто общаясь, просто дружа друг с другом, 2 месяца?
0: Интересное такое предложение. Такого ни разу не слышал. Но это будет, наверное, сходить больше, мне кажется, от девушки, потому что от парня такого...
1: Ну, есть и серьезные,
0: парень, который об этом уже задумался, парни. Значит, у него уже даже дальше делать этого не надо, потому что он уже понимает. Это больше... от девушки, потому что девушка не хочет понять до конца, что дальше-то, что делать. Ну, если парень об этом задумался...
1: Ну, дальше это будет тупиком. Мы должны... я думаю, если эти девушки смотрят нас, мы должны понимать, что это путь, который ведет никуда. Потому что в ее голове это брак, а в его голове это не брак. И малейшие притязания с ее стороны, малейшие попытки ревновать, устраивать какие-то границы, контролировать, они просто разрушат все эти отношения, эту иллюзию брака.
0: Хорошо. Ну, понятно, что тем людям, которые не задумываются об Божьем, которые не задумываются, которые живут в мире, да, для них можно сделать какой-то там тест, для них можно сделать какой-то вывод, там, когда они там не поживут вместе интимной жизнью. Хорошо. Молодежи христианской, как им сейчас, ну, понятно, что у них этого нет, у них, допустим, нет сексуальных отношений, но... Как им выдержать и понять вообще, что хорошо, а что плохо?
1: Мир предлагает очень много картинок. Я хочу сказать, что эти картинки во многом как фотошоп, не настоящие. Настоящие предлагает Бог. И то, что предлагает Бог, оно не является ограничением. Это то, что является благом. И Бог говорит, я хочу тебе дать все самое лучшее. Я хочу тебе дать лучшее в отношениях. И ты это сумеешь обрести в глубоких, неприходящих отношениях, которые будут углубляться, в том числе и через интимные отношения. Но я хочу это тебе дать при определенных условиях, когда ты сможешь к этому подойти осознанно. И Бог хочет это дать. Но молодежи для этого нужно, во-первых, принять решение, что да, я хочу быть другим, я не хочу быть как все, я хочу быть чистым. И хотя тебе будут все над тобой надсмехаться и говорить, да ну что ты какой-то девственник старомодный, на самом деле они все завидуют тебе, потому что они точно так же хотят вернуть вот то, что утратили, эту чистоту, потому что чистота сегодня в мире ценна. Да. И все хотели бы быть на твоем месте, на этой ступеньке чистоты, поэтому все предлагают помощь, давай мы тебе поможем, ты будешь такой, как мы. Бог говорит, нет, я задумала о тебе будущность и надежду, я хочу тебе лучшего. Прислушайся к моему голосу. И мне очень хочется, чтобы молодые люди, которые нас смотрят, приняли решение. Приняли решение, что они доверятся Богу и примут тот план, который Бог имеет относительно их жизни и всех аспектов их жизни.
0: Спасибо большое, Мария, за эту важную и насущную тему сегодня. Спасибо и вам, что вы смотрели нас. Помните, что то, что диктует мир, это всего лишь одна точка зрения. Смотрите на нее иначе. Смотрите на нее с точки зрения Библии. Спасибо, что были с нами.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на последнюю, восьмую встречу в цикле «Разрушенные проклятия». Я сердечно благодарю Бога за то, что уже мне довелось услышать со времени вчерашнего вечера, за все свидетельства, которые вы обращали к Всевышнему Богу, рассказывая о том, как прошла ночь, как Господь восстанавливал взаимоотношения в семье, как исцелил некоторых от болезней, как отогнал беса, как уже буквально в течение всего лишь менее суток начал наполнять вашу жизнь новой мерой благословений свыше. Бог велик, и когда мы откликаемся с верой на Его Слово, Он обязательно откликается силой и своей любовью, и своим милосердием. Я хочу поблагодарить Господа за то, что Он дал нам благословение пройти в течение всей недели и подойти к последнему заключительному вечеру. Сегодня мы рассматриваем с вами тему «Как удержать свободу». Вчера вечером, по милости Господней, многие из вас обрели свободу от проклятий, свободу от силы дьявола и лишили его права действовать в вашей жизни. И вот теперь, на следующий день и в последующие дни, очень остро стоит вопрос, как удержать обретенную свободу, как не потерять этот статус, такой благословенный, такой благодатный. Вот об этом наша тема сегодня. Главный тезис, во свете которого мы будем изучать ответ на вопрос, как удержать свободу, выглядит так. Свобода от проклятий удерживается на трех уровнях. Это мысли, слова и поступки. Если человеку держать в чистоте вот эти три измерения своего бытия – мысли, слова и поступки – он будет неуязвим для дьявола. Он будет оставаться свободным. Рассмотрим теперь эти три сферы по очереди. Во-первых, мысли. В книге пророка Иеремии в 4 главе в 14 стихе написано: «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе». Двоеточие. «Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» Скажите, какие здесь два термина взаимосвязаны? Сердце и мысли. «Смой злое сердце твоего». Когда человек очищает сердце свое, что происходит? В нем не гнездятся более злочестивые мысли. Слово «сердце» очень часто используется в Священном Писании. И значение этого слова – это именно мировоззрение, разум. Это мыслительная способность человека. В оригинале у нас используется древнее еврейское слово «лебаб», которое означает «внутренний мир», «разум» и «волю». Когда мы встречаем в Священном Писании слово «сердце», это обозначает именно мыслительную деятельность человека, это разум. И вот теперь посмотрим, как Библия раскрывает важность нашего разума, наших мыслей. Книга Притчи, 4 глава, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Это самое дорогое, говорит Священное Писание, больше всего хранимого именно сердце храни, то есть разум храни. Книга Притчей, 23 глава, стих 7, потому что, каковы мысли в душе его, таков и он. То есть о человеке можно судить по его мировоззрению, и даже более того, мировоззрение человека, мысли его определяют, кем будет человек, если еще пока таким не стал. То, как человек мыслит, это формирует то, кем он становится. Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 7 главе, в стихах с 21 по 23, об этом сказал так. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это извнутрь исходит и оскверняет человека». Таким образом, мысли представляют собой сердце, сердцевину человеческого естества. Приведем иллюстрацию. В разных народах принято по-разному заботиться о покойниках. Вот иллюстрация из зороастризма, одна из религий на нашей земле. Вот как зороастризм предписывает проводить похоронные обычаи. Читаю из энциклопедии народов и религий мира. Зороастризм запрещает погребение, распространенный на Руси способ, и что? Сожжение, все более распространяющийся у нас способ. Почему? Так как, по мнению зороастризма, это означает осквернение земли, или же огня и растений. И потому зороастризм предписывает делать следующее – оставлять труп в каком-либо пустынном возвышенном месте на съедение хищным зверям и птицам. То есть есть специальные люди, которые получают деньги за это. Это целый бизнес, это профессия. Взваливаешь на плечо труп и потащил в горы. И высоко в горах есть специальные места, где этот труп расчленяют, чтобы птицам легче было справиться. И это считается проявлением уважения к усопшему. Дико звучит, правда? Как бы вы это назвали? Это что-то варварское. Но для этих людей это свято. И хоронить в землю, это значит ее осквернять и сжигать, значит огонь осквернять. И земля и огонь играют большую значимость в мировоззрении зороастризма. Все корнем уходит куда? В мысли. Если человеку внушили, что это так, он соответствующим образом и реагирует. Если он думает по-другому, он по-другому будет реагировать. Мысль – это в действительности сердцевина человеческого естества, как и утверждает Священное Писание.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: И потому разум свой мы должны постоянно беречь. Разум мы должны постоянно сохранять в состоянии чистоты и святости. И вот туда как раз дьявол и направляет свои атаки. Читаем во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 3 стих. «Но боюсь, пишет апостол Павел, чтобы, как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Апостол Павел предостерегает о том, что дьявол может воздействовать на ум верующих, на ум христиан, на ум членов церкви, и ум может повредиться, и человек отойдет от истины. И он вспоминает, что произошло с Евой. Ну, давайте вспомним. Бытие, 3 глава. Мы прочитаем там 6 стих. А весь процесс описан в стихах с 1 по 6. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Священное Писание раскрывает нам, почему Ева согрешила. Почему? Потому что она увидела, не почувствовала или поверила, или же подумала, а именно увидела. Она увидела. В этом искушении был конфликт между Словом Божьим, тогда еще не написанным, но Бог сказал: «Не ешьте от дерева познания добра и зла». И, с другой стороны, конфликт слова дьявола. С одной стороны, Бог говорит, Его слово, Бог описывает, какова реальность им создана. С другой стороны, дьявол рисует другую реальность. Он говорит: нет, на самом деле, вот какова правда. Конфликт между Словом Божьим и словом змея, и дьявол каким-то образом воздействует на разум. Как Ева могла увидеть, что дерево хорошо для пищи? Если бы я сейчас достал какой-нибудь плод, который вы ни разу не вкушали и ни разу не видели. Ну, давайте ограничимся тем, что вы ни разу не вкушали. Вот как с многими из вас, наверное, было, когда вы авокадо увидели впервые, да? Не было у нас, как правило, в Советском Союзе такого дела. Авокадо увидели. Можно ли по внешнему виду определить, полезно ли или нет? Хорошо ли для пищи или нет? Нет, невозможно. А как можно увидеть, что дерево дает знание? Что оно приятно для глаз, это можно увидеть. Но увидеть, что оно дает знание, что для этого нужно было? Нужно было увидеть нечто, что противоречило реальности. Нужно было увидеть нечто, что не соответствовало Божьим словам. То есть Бог сказал одно, а Ева смотрит и видит другое. У дьявола есть возможность так манипулировать сознанием, что человеку чувствуется то, что на самом деле не чувствует. Ему видится то, что на самом деле не видит. С этого первого примера проявления дьявольской силы на земле начался процесс атаки дьявола в первую очередь на разум, на восприятие, на внутренний мир, на мировоззрение. И апостол Павел говорил: то, что с Евой произошло, то и с вами, христиане, может произойти. Он может ваш ум повредить, дьявол. 1 Паралипоменон, 21 глава, 1 стих, показывает пример этой способности дьявольской. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Он послал мысль, он послал идею, и в результате это привело к большой трагедии. Очень много тысяч из народа Божия погибли. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 23 стихе, в отрывочке, к которому мы обращались во время нашей программы несколько раз, написано: «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Сатана имел возможность пользоваться устами Петра, потому что мысли Петра не соответствовали воле Божьей, потому что представление Петра о Мессии не соответствовало Божьему плану о первом пришествии Иисуса Христа. Неверные мысли, неверное мировоззрение открывают для сатаны дверь, и он имеет возможность и право проявлять свою силу в этом человеке и через этого человека. Настолько это серьезная сфера. Еще один пример. Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих. «Но Петр сказал: „Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?“» У дьявола, оказывается, есть способность посылать мысли. Скажите, когда к вам приходит мысль, кому вы эту мысль приписываете? Как правило? Ну, себе, конечно, так? То есть человек подозревает или предполагает, что он живет в материальном мире, ну, тем более в 21 веке, То есть ясно, что мы в первую очередь мыслим в научных категориях, так? Если появилась новая мысль, человек думает, какой я умный, так? Хорошая идея пришла. То есть мы, как правило, мыслим о мыслях в категориях естественных. Но замысел дьявола заключается в том, чтобы подбросить мысль, чтобы дать мысль, как раз-таки, чтобы человек воспринял ее как свою, чтобы он не подозревал, что в это время он является мишенью дьявольских сил. Он смешивает мысли свои с мыслями людей, и в результате человек выполняет дьявольскую волю, думая, что он поступает сообразно своему решению. Если мы посмотрим чуть подробнее на это место Священного Писания, то вот в современном переводе «живой поток» вот эта фраза «для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль» передается следующим образом. «Почему сатана наполнил твое сердце», то есть разум? И в подлиннике, в действительности используется древнегреческий глагол «плерово», то есть «наполнять». Сатана наполняет разум, сатана посылает мысли. И очень интересно отметить, что то же самое слово использует действие Святого Духа. Сказано «исполняйтесь Духом», то же самое слово, глагол «плероо». То есть либо дьявол может наполнять наш разум, либо Дух Святой может наполнять наш разум. Сверхъестественным образом у дьявола есть возможность посылать нам мысли. Теперь, что же делать? Как отличить эту мысль «моя», эта мысль от Духа Святого или эта мысль от дьявола? Посмотрим вместе на отрывочек из второго послания апостола Павла Коринфянам, 4 главы, где мы прочитаем первые 5 стихов. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, и что дальше читаем мы, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Если человек не искажает Слово Божие, если он не хитрит со Священным Писанием, если он не манипулирует с текстом Слова Божия, если он поступает открыто и честно, если он не себя проповедует, а Господа Иисуса и Его истину, у него может быть защита от дьявольских мыслей. В противном случае дьявол ослепляет ум, и человек образованный, умный, во всех житейских делах очень смышленный, не может часто понять простейшую Божью истину, потому что дьявол блокирует ум. Дьявол ослепляет ум и лишает человека возможности обрести познание Божьей истины. Вот какова ситуация. Вот насколько серьезно является эта сфера.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Во втором послании Коринфянам, в 10 главе, в стихах с 3 по 5, потому описывается битва. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, а оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердыни. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот она борьба на уровне мировоззрения, когда идет одна мысль, когда идет другая мысль, человек призван пленять всякое помышление в послушании Христу, то есть все свои мысли, все свои идеи подвергать именно плену во свете Слова Божия. И если что-то не соответствует, то необходимо эту твердыню разрушить. И, поверьте, это именно твердыня. Человеку, который привык во что-то верить на протяжении многих лет, очень трудно бывает разрушить эти твердыни. Давайте посмотрим, какие слова используются здесь в подлиннике. Слово «замыслы» очень интересно. В оригинале у нас греческое «логисмос». На что похоже? Логика. Логисмос – это мысли, это мышление, это процесс рассуждения. То есть проблема часто заключается не только в том, что дьявол блокирует возможность нормально, логично мыслить, но и также, что он дает нам неверные предпосылки для мышления. То есть, если человек начинает мыслительный процесс из непроверенных предпосылок, то хотя процесс может быть логичен, он придет к неверному выводу. Потому нужно все подвергать проверке, все основания, все, что нам кажется истинным, именно проверить. А где так написано? А почему это считается правдой? Где об этом говорит Господь? Где об этом пишется в Священном Писании? И второе слово касательно помышления. Вот как оно переводится в современном переводе Кулакова. «Цель наша – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу». Вот наша задача. Наша задача – бороться на уровне мыслей и приводить их в послушание нашему Господу. Вот известное высказывание Мартина Лютера о мыслях. «Мы не можем запретить птицам летать над нашими головами», – сказал он. «Но мы властны запретить им вить на нашей голове гнездо». К сожалению, мы не можем контролировать дьявола, что касается его размещения или размещения им мыслей в нашем сознании. Здесь у нас власти нет. То есть он может и посылает нам мысли. Это данность. Но мы имеем защиту, потому что, подобно тому, как мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы можем сказать: «Нет, нет, на моей голове гнездо вить не дам». Мы можем их отогнать, мы можем с ними бороться. Дьявол может пытаться внедрить в нас неправду о нас и о Боге, но только от нас зависит, позволим ли мы этим мыслям стать частью нашего мировоззрения или же распознаем их как дьявольские и скажем: «Изыди, сатана, отойди от меня, сатана». Мысли представляют собою центр человеческого естества. Ну, вот давайте теперь проверим, насколько хорошо мы усвоили с вами эту истину Священного Писания на этапе, когда мы говорим о мыслях и сохранении свободы на уровне разума. Итак, книга Псалтирь, 14.

Вот вопрос. Свободны ли вы от проклятий? Я имею в виду тех, кто вчера отрекался от дьявола, от его дел, от его ангелов, перечислил все свои нравственные прегрешения, все оккультные свои дела, отрекся от грехов предков и отрекся от проклятий, которые пришли вследствие собственных грехов. Вопрос, свободны ли вы от проклятий? Вот как часто отвечают. Наверное, или скорее всего, или же надеюсь, дай Бог, это очень благочестиво, или еще хуже, поживем, увидим. Если вы так отвечаете, вот именно те, кто вчера прошел через очищение, как говорят американцы, guess what? Знаете, что произошло? Дьявол овладел вашим разумом. Господь сказал, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи каким? Верен и праведен, что сделает? Очистит, то есть простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так, Бог верен или нет? Вы сделали это? Говорится ли в Священном Писании, что на этом основании дьявол не будет иметь права прикасаться к вам или посылать вам проклятие? Говорится. Говорится ли, что Христос взял все проклятия на себя, и на основании исповедания вы получаете благословение от Него? Как же теперь вы можете отвечать? Наверное, скорее всего, надеюсь, дай Бог, поживем, увидим. Нет, вы так не отвечали. Вы отвечали правильно. Но многие так отвечают. То есть это обман на уровне мышления именно. И если здесь в разуме человек не говорит в сердце своем, в разуме своем истину, значит, соответственно, и жизнь его не воплощает эту истину дальше. Настолько это важный вопрос. Вот правильный ответ. Вы свободны от того, от чего отреклись. И если лукавый пошлет вам мысль и скажет, а вдруг ничего не получилось, что вы должны ему сказать? Во имя Иисуса Христа я разрушаю эту дьявольскую мысль. Я пленяю ее в послушании Господу Иисусу Христу, который верен и истинен. А он сказал... И далее вы цитируете основание, на котором вы верите, что это духовное действие в вашей жизни имело место. Чтобы удержать обретенную свободу, нужно твердо стоять на позициях Священного Писания и все, что Бог о вас уже сказал, принимать как реальность. В противном случае лукавый так и будет удерживать разум в своем плену, он так и будет ослеплять ум. В послании в Колоссы, в первой главе, в стихах с 12 по 14 сказано, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете и избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Обратите внимание, это не выражение надежды, это что? Это исповедание веры. Если Бог сказал, что на основании того и иного Он сделает то-то и то-то, то Бог верен и истинен. Он не обманывает. Соответственно, это уже произошло. И человек именно так о себе должен мыслить. Он призван говорить истину в сердце своем. Послание в Колоссы, 1 глава стихи 9 и 10. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Вот ключевые слова. «Возрастать в познании». Исполняться познанием воли Его, чтобы разум был защищен, чтобы у дьявола

0: не было и шанса человека одолеть на уровне мыслей. Мы призваны с вами постоянно находиться в процессе исполнения познанием воли Его, постоянно возрастать в познании Бога. В послании к Римлянам в 12 главе в первых двух стихах написано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел пишет христианам уже, людям церковным, верующим. И он пишет о том, что они должны находиться в процессе преобразования. «Преобразуйтесь обновлением вашего ума, познавайте дальше волю Божью». В Библии, вот в этой, казалось бы, довольно небольшой книге, всего 66 книг, всего, если посчитать страниц, у нас получается, ну, может быть, 1500 максимум, так? Вот в этой книге столько всего еще сокрыто, столько глубины Божьей воли, столько здесь сокровищ, что нам хватит не только на всю нашу жизнь, но и на всю вечность. Потому мы должны постоянно обновлять свой разум, постоянно держать его в состоянии работы, наполняя его истинами Слова Божия.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Помимо вот этого постоянного наполнения разума и изучения, мы призваны также делать следующее. Книга Второзаконии, 5 глава, 1 стих. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». К чему призывает Библия? Заучивать Священное Писание наизусть. Выучите их. Некоторые приходят сразу в ужас от этой мысли. Выучить все Божьи законы, всю Божью книгу? А разве это сложно? Знаете, сколько информации содержится в вашем мозге? Огромный объем информации помещается в памяти. Как могут люди заучивать целые произведения классиков на 3 часа и декламировать их, и читать, и так далее? Они могут, потому что они этому посвящены, им это интересно, их это влечет, это их хобби, и они понимают важность этого вот в том измерении, в котором это у них представлено. Насколько же важнее Библия, Слово Божие. Если поставить себе цель заучивать Священное Писание, начать с таких главных вопросов, как 3 глава Евангелия от Иоанна. Все должны знать наизусть. Ну, 16-й стих вы точно знаете, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 90-й псалом надо знать наизусть. 120-й псалом «Возвожу очи мои к горам». Псалом «Господь пастырь мой» какой по счету? 22-й. Нужно знать 20-ю главу книги «Исход» наизусть. 10 заповедей Господних и так далее. То есть можно начать с каких-то моментов, но поставить себе цель постоянно-постоянно насыщать именно память свою Словом Божьим. Это не просто пожелание, это заповедь. Что говорит Писание? Выучите их. Все, тут у нас выбора нет. Вот это будет наша защита. Если Библия будет внутри, в памяти, это будет огромнейшая сила. По милости Господней, когда я был в подростковом возрасте, на меня большое влияние в этом отношении оказал мой дядя Михаил Георгиевич Алиник. Он тогда в городе Магнитогорске проводил евангелизационную программу. в самом начале 90-х годов, когда только-только появилась возможность это делать. И, конечно же, драмтеатр местный был заполнен, около 1000 человек приходило, и вот 5 вечеров шла эта программа. Я был под большим впечатлением силы Слова Божия, которое воздействовало на присутствующих. Я помню, он тогда сказал: «Виталик, а почему бы тебе не начать заучивать стихи Священного Писания наизусть?» Я, естественно, с детства многое знал. «Отче наш» и вот то, что я вам назвал, это и так уже было частью моей памяти. Он говорит: «Возьми и начни заучивать стихи Священного Писания по разделам, то есть по главным темам. Например, что Библия говорит о Боге? Отец, Сын и Святой Дух. Что Библия говорит о спасении, о законе, о состоянии человека после смерти и так далее». И я начал этим заниматься. И свидетельствую вам, что, хотя, конечно же, в подростковом возрасте это все легче дается, но через несколько дней я был в состоянии один раз прочитать стих концентрированно и запомнить его, и я помню все эти стихи до сих пор. К моменту поступления в Заокскую духовную семинарию я знал около 2000 стихов Священного Писания наизусть, то есть где записана точная ссылка, например, Иоанна 17:17, я мог сказать, что там написано, и полная точная цитата. Я стал известен среди студентов, среди семинаристов как «симфония». Когда кому нужен был срочно вот такой какой-то ключевой стих Священного Писания, они знали, куда нужно идти. И я свидетельствую вам, что когда человек начинает этим заниматься, Господь укрепляет память чрезвычайно. Можно сказать, конечно, в том возрасте, в подростковом возрасте это все легко. А как вам баба Мария, соседка наша в городе Кургане, куда родители были посланы совершать служение и организовать там церковь Божью? Там не было церкви Божьей в том городе. Эта женщина была безграмотной вообще. А мы как церковь постоянно призываем что? К чему? Исследуйте Писание. Но как исследовать, если читать не знаешь, если грамоты не знаешь? И вот мне было тогда 5 лет, а ей было 70. И мы вместе с ней, с помощью мамы моей, изучали букварь. Она выучилась читать. Вначале по слогам, потом все увереннее и увереннее. Она прочитала Священное Писание, она прочитала пятитомник комментария книг Слова Божия к тому, что было написано ранее Божьими пророками. Она прочитала вот этот так называемый пятитомный комментарий на Библию. Она несколько раз успела прочитать Священное Писание, и она говорит: «Вы знаете, что чудеса происходят. Раньше я, бывало, положу какую-то вещь и хожу полдня ищу, где же это? А потом, оказывается, оно за ухом у меня, это ручка там или карандаш. А теперь она говорит: я все помню. Я могу вспомнить и одно, и другое, и третье. Рассеянность исчезла, память улучшилась, мозг заработал так, как давно уже не работал». Господь говорит: заучивайте Священное Писание. И во время этого процесса Божье Слово, которое живо и действенно начинает обогащать разум, начинает снабжать его силой, укреплять его, укрепляется память, укрепляется интеллект. Дух Божий, который записал эти слова, ибо слова Библии – это слова Святого Духа, которые были записаны людьми, он начинает воздействовать на разум, и разум становится защищенно истиной Божьей. Книга Второзаконие, 30 глава, стихи 10, 11 и 14. «Соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, но весьма близко к тебе слово сие, оно где? в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. В сердце означает где? В памяти. Не где-то в свитке, а именно в памяти. И, соответственно, на устах. Если ты помнишь, если ты выучил, если ты заучил, ты можешь это воспроизводить. Вот это Божий призыв. Вот это цель, к которой следует стремиться. Мы продолжим разговор о мыслях и важности мыслей и состояния разума в духовной борьбе во второй части нашей программы.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Лицом к лицу. Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас удивительное знакомство, как и каждое знакомство, которое происходит здесь. Сегодня мы знакомимся со священнослужителем. Его зовут Александр Апак. Здравствуйте, Александр. Мы очень рады, что вы вновь у нас в гостях. Я говорю, что Александр вновь у нас в гостях, потому что для тех из вас, кто регулярно смотрит наши передачи, кто не пропускает встреч в гостях у телекомпании «Три ангела», мы знаем, что такие зрители у нас есть, вам тогда знаком этот человек Александр. У нас года 3 назад была с ним встреча, он рассказывал свою историю, он рассказывал о том, как он стал священнослужителем. Александр, я права, когда я говорю, что вы священнослужитель в первом поколении. То есть это не то, что семейная традиция, когда вы пошли вслед за родителями в эту сферу.
2: Ну да, я уверовал сам и выбрал для себя этот путь сам.
1: Сегодня вот о чем хочется вести разговор. Александр, пастырь. Вы знаете, наверное, такое слово «пастор», «пастырь». Оно происходит от слова «пастух». «Пастырь» – это библейское наименование священнослужителя, того, за кем идет паства, того, за кем идет церковное собрание или прихожане, можно сказать. И вот мы с Александром, когда мы немножко с ним готовились к этой программе, я его спросила, вот как вы считаете, Александр, только ли пастырь ведет свое духовное стадо, духовную паству, или же и паства тоже каким-то образом ведет своего пастыря. И он мне рассказал потрясающие, интереснейшие истории, которые мы положили в основу этой встречи. Сегодня мы именно этими историями и будем с вами делиться. Александр, давайте об этом немножко поговорим. Вот это вот явление «бомж». Человек без определенного места жительства, или как еще называется?
2: Бездомный.
1: Бездомный. Или...
2: Человек, попавший в сложную жизненную ситуацию.
1: Да, оказавшийся без жилья. Вот у вас было 6 церквей, если я правильно понимаю.
2: Да.
1: Интерес к бездомным у вас появился самого в какой-то из этих церквей. Как это произошло?
2: Ну, фактически в каждом месте моего служения... Все эти церкви были в небольших районных городках. В каждой церкви, начиная с середины 90-х годов и вот до нынешнего времени, мне приходилось общаться и с алкоголиками, и с наркоманами, и с бездомными, с людьми, отсидевшими в тюрьмах.
1: А можно я вас перебью? Ведь вот некоторые считают, что церковь – это такое чистое место, святое, намаленное. И вот человека с подобными особенностями образа жизни вот лучше туда вообще не подпускать. Он должен сначала очиститься, он должен сначала перестать быть таким, он должен приложить все усилия своей воли, он должен использовать все средства, предоставляемые обществом, чтобы перестать быть таким. А вы говорите, что эти люди были в ваших церквях?
2: Но в Евангелии мы видим совсем другую картину. Мы видим, как Иисус общался с подобными людьми и говорил такие слова, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. И хотя в церковь действительно идут люди самых разных социальных слоев, есть люди и интеллигентные, люди с высшим образованием, есть люди простые, есть люди побогаче и победнее, но, как правило, всегда есть определенный процент людей, которые пришли от великой нужды, которые ищут в этом мире не только спасения вечного, но и хотя бы того, чтобы их обогрели, чтобы их хоть кто-нибудь полюбил.
1: Угу. И поэтому у вас такие люди в ваших церквях уже появлялись во время вашего служения, как вы начали
2: рассказывать? Да, да. Угу. Как я только начал служение... С 95-го года мне постоянно приходилось общаться с такими людьми и в церкви, и живя с ними по соседству, и находя их в городе где-то на улице.
1: Угу. Но я так поняла, что в одной из ваших церквей особая была склонность к этому. То есть вот если я права, если это я правильную мысль провожу, что паства ведет своего пастыря, было такое?
2: Ну да. Мы говорим о церкви в Алексине. Это церковь, которая еще до моего приезда в этот город очень много потрудилась, послужила людям и в доме престарелых, и проводили они праздники в детских домах, там их несколько, и собирали одежду для малоимущих. То есть у этой церкви был богатый опыт социального служения. И вот в 2012 году мы начали служение в доме ночного пребывания. Мы начали служение для бездомных.
1: В городе Алексине?
2: Да. Потому что, ну, во-первых, этот дом был на одной улице с нашим молитвенным домом.
1: А вы немножко расшифруйте, пожалуйста, что такое дом ночного пребывания? Тут могут быть какие-то ассоциации, может быть, не совсем верные.
2: Ну, если говорить грубым языком, то подобное заведение называют ночлежка.
1: Угу.
2: Но, тем не менее, это не совсем так. Потому что это социальный объект, в котором людям...
1: Это государственный
2: объект. Да, государственное да, учреждение, угу. В котором не просто людей размещают на ночь, чтобы они не замерзли на улице, но где людям оказывают первую медицинскую помощь. Это где люди проходят санитарную обработку, где люди получают постепенно, им восстанавливают документы, паспорта, пенсионные документы на получение пенсии, где людям оказывают дальнейшее сопровождение в дома инвалидов, дом престарелых, если они в этом имеют нужду. То есть государство заботится о самых незащищенных, можно сказать, слоях нашего общества.
1: А нет ли к этим людям вот такого отношения, может быть, оно просто такое вот бытовое, а может быть, оно и не только бытовое, что, ну вот ты вел такой образ жизни, вот ты распродал, а потом пропил все, что у тебя было, ну вот ты и получай теперь по заслугам.
2: Ну, да. Есть такое отношение, ты все пела, это дело, так пойди же, попляши. Mm. Есть у людей такой настрой, что раз эти люди попали в эту ситуацию, они сами в этом виноваты, и пусть теперь уже сами расхлебывают.
1: Mm-hmm. А какова позиция церкви в этом? Вот мне все-таки хочется эту мысль довести до конца. Ведь вот вошел в церковь, ну, разные церкви бывают, я не знаю, там, вошел в церковь и не надел платочек. Или вошел в церковь, и от тебя запах спиртного. Или запах, что ты прокуренный весь насквозь. Или просто ты не мылся очень давно. И от тебя вот так вот будут все...
2: Когда человек приходит в церковь первый раз, я думаю, что если это здоровая христианская община, которая понимает учение Иисуса Христа, то человека в церкви не должны встречать по одежке. Его должны радостно встретить, потому что это дитя Божие, каким бы он ни был. Вот. Но у верующих все-таки есть некоторая предвзятость, что если человек уже приходит несколько раз, то ты, пожалуйста, в следующий раз постарайся так не напиваться. Ты уж постарайся в следующий раз немножко... Мы же тебе дали одежду, мы же тебе хорошую обувь дали, постарайся вот это одеть. Ты уже к Богу идешь. Ну, то есть,
1: А это правильно или нет так говорить?
2: Ну, с одной стороны, да. Ведь как-то человека воспитываем мы и друг друга, и своих детей, также и здесь. Вот. Но, с другой стороны, если человек чувствует, что это говорится с каким-то пренебрежением, с какой-то нелюбовью к нему, то эти люди, они очень чувствительны, они все поймут. Но если это говорить с любовью, я думаю, что это вполне нормально.
1: А можно ли, когда, ну, просто вот практически, что ли, обсуждая этот вопрос, вот, например, говорить ему, ну, ты уж постарайся больше не напиваться, а пьяный не приходи сюда. Или стоит ли ему сказать, что ну если, ну вот у тебя это уже болит, ну у человека уже болезнь, он не может ничего с собой сделать. Если все-таки это произошло, он может в таком виде приходить в церковь?
2: Ну вот несколько лет подряд, когда мы совершали это служение, к нам приходил один человек по имени Геннадий. Человек интересный, добрый, но, к сожалению, он был алкоголиком, и он приходил пьяным. Он сочинял стихи, он норовил всегда в конце богослужения попросить, чтобы ему дали возможность этот стих прочитать, очередной, который он сочинил. Он читал эти стихи и в доме ночного пребывания во время наших визитов туда, во время наших благотворительных ужинов. Но, к сожалению, Геннадий недавно умер от инсульта. Все эти люди, они уже не долгожители. Все эти люди находятся на грани между жизнью и смертью. И да, я тоже считаю, что это как бы болезнь. Вот мы же не можем, если человек болен раком, говорит, ты сначала исцелись от рака, а потом приходи. Или если человек болен какой-то неизлечимой другой болезнью. Алкоголизм – это очень серьезная болезнь. И для того, чтобы помочь этим людям справиться с этой болезнью, здесь, наверное, одних наших усилий, одной нашей доброты недостаточно. Здесь необходимо, наверное, труд профессионалов, которые помогут этим людям выйти из этой зависимости и потом пройти длительный курс реабилитации. К сожалению, у нас в обществе пока недостаточно для этого делается.
1: Ну и ведь вот еще такое, то есть человек пришел, может быть, он пришел и с самыми лучшими намерениями, но искушение, он настолько уже пропитан вот своим образом жизни, что у него может быть искушение, я не знаю, залезть в сумочку чью-то или в карман пальто, которое повешено где-то. Вот существует ли в церкви такое служение, присмотра, что ли, за этими людьми, чтобы вот они не были просто пущены на свободу и делали бы там все, что хотели, а какой-то такой вот аккуратный присмотр, чтобы за ними осуществлялся.
2: Это интересно особенно, что те люди, с которыми мы общались в доме ночного пребывания, которые принимали от нас благотворительную еду, практически не было случаев, чтобы они, приходя в церковь, совершали подобное. Вот. Были другие люди, не из тех, которые там, что случалось, что кто-то пытался что-то посмотреть у кого-то в раздевалке. Вот. Но обычно в церкви есть люди, которые смотрят за порядком, и они вежливо стараются остановить подобное.
1: Ну, то есть, точно так же, как мы понимаем, что если человек пришел, я не знаю, там, на костылях, то есть он болен, ему нужно обеспечить определенные условия там пребывания и сделать это максимально тактично. Точно так же, если человек пришел на духовных костылях, когда он не может совладать с какими-то своими особенностями, то тогда нужно за ним тоже вот помощь ему какая-то такая тактичная, но которая ограничивает все-таки его, да?
2: Ну, в общем-то, да.
1: Дорогие друзья, вот таково начало нашего разговора с Александром. Если вас заинтересовало то, о чем мы говорим, если вы знаете подобные случаи, если вас интересуют те города, в которых он был служителем, где он сейчас является служителем церкви, пожалуйста, вы можете нам писать, звонить. Мы с удовольствием передадим то, с чем вы к Александру обратитесь, ему.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Александр, расскажите, пожалуйста, о том, как организовано вот это служение бездомным в вашей церкви.
2: Инициатором и двигателем этого служения был и есть наш диакон Михаил Семенович Зимаков.
1: Это вот как раз то, про что мы говорим, когда паства ведет пастыря, когда она направляет.
2: Еще когда строился дом молитвы, Михаил Семенович мечтал, что в этом доме он будет готовить еду для бездомных. Но вышло так, когда мы договаривались с администрацией Дома ночного пребывания, нам предложили, чтобы мы сами приезжали к ним и привозили готовую горячую еду в тот дом, в то место, где и собираются бездомные. И мы договорились, что каждый четверг к 7 часам вечера, то есть к тому времени, когда бездомные заходят.
1: Им до 7 вечера не разрешается.
2: Не разрешается. Единственное, там оставляют только тех, кто не ходячие, на колясках, людей, которые не могут передвигаться. Вот. А остальные заходят в дом в 7 часов вечера. К этому времени мы уже каждый четверг были готовы, столы были накрыты, мы привозили большую кастрюлю первого, мы привозили также казанок со вторым, делали также для них салатики.
1: И а сколько человек в том доме?
2: В доме ночного пребывания в разное время, мы уже продолжаем это служение с некоторыми перерывами, 6-й год, и там всегда ночует от 15 до 30 человек, в зависимости от времени года, в зависимости от разных лет.
1: И... А на какие средства готовится эта пища?
2: Это наши добровольные пожертвования.
1: Членов церкви?
2: Да, членов церкви. То есть сестры, согласившиеся участвовать в этом служении, разбились на пары. Каждый четверг одна пара готовит еду.
1: Готовит дома у себя?
2: Да. Некоторые готовят дома. И также первая готовится, как правило, в церкви, потому что большой бачок, вот, и его нужно привозить на автомобиле.
1: И есть какой-то в церкви специальный автомобиль, который развозят, или это
2: нет, чей-то? Это автомобиль пастыря.
1: Ваш, то есть.
2: Редко, когда не было меня на месте, Михаил Семенович просил кого-то, и помогали также братья из церкви, знакомые наши.
1: Понятно. Огромная благодарность этому человеку, диакону вашей церкви. Как его зовут?
2: Михаил Семенович.
1: Михаил
2: и
1: Семенович.
2: И его во всем поддерживает его супруга Валентина Николаевна.
1: Слава Господу, благодарность вот на весь мир, который нас сейчас смотрит, Михаилу Семеновичу и Валентине, супруге его.
2: Ну, хочется, конечно, выразить благодарность всем сестрам, а, как правило, это люди пожилые, пенсионного возраста. Некоторые уже сами с немощами, с болезнями, которые из года в год на протяжении уже нескольких лет готовили пищу с большой любовью. Это и сестра Матрёна Филипповна Зайцева, которой уже далеко за 80. Это и сестры Бычкова Валентина, Павлова Раиса, Ершова Людмила и многие-многие другие. Большое спасибо вам, сестры, за ваш труд.
1: Да, удивительно, что... И ведь, вот, скорее всего, не такие обеспеченные эти люди, а тем не менее из своих средств и свое время, свои силы они в это вкладывают. А что это им дает, как вы думаете?
2: Я думаю, что... Всем нам подобное служение дает ощущение любви Христа к людям этого мира, любви Христа к нам. И когда любовь Божия поселяется в твоем сердце, в твоей жизни, в практической жизни, когда ты учишься любить не за что-то, не почему-то, а просто так, просто потому что Господь дает тебе любить человека несимпатичного, человека грязного, человека, который... Не такой, как ты.
1: Недостоин любви.
2: Кажется, что так. Но это на самом деле не так. Когда ты входишь вот в это русло, в эту колею этих отношений, ты забываешь о себе, забываешь о своем социальном статусе, забываешь о том...
1: Забываешь о своем обонянии?
2: Иногда, конечно, хочется что-то исправить. Вот, ты понимаешь, что да, этому человеку надо бы быть чуть почище.
1: То есть можно сказать, что А вот подобные вещи, они просто отступают на второй план. То есть, да, забыть о своем обонянии невозможно. Если оно есть, то оно есть.
2: Но действительно, вы правы, это отходит на второй план, и уже думаешь о другом. Угу. Думаешь о том, как помочь этому человеку спастись, как помочь этому человеку, вот, чтобы они чувствуется, что они очень нелюбимы. Они несут это по жизни, что их не любят. Их избивают даже уличные подростки. Их, они часто приходят окровавленные, с разбитыми лицами. И они несут этот отпечаток на себе нелюбви. И они не сразу поверили и нам. Некоторые отказывались демонстративно, несмотря на то, что приходили голодными, отказывались принимать еду, потому что им казалось, что мы просто вот сейчас поиграем с ними в какие-то игры, вот, несколько тарелок супа, а потом будем требовать того, чтобы они обратились в веру, чтобы они как-то что-то с собой делали. Но потом мы видели, что сердца этих людей постепенно оттаивают.
1: Они оттаивают благодаря тому, что теплы сердца тех, кто к ним обращается, открыты сердца, да?
2: Мы старались не менять людей, которые приходят к ним. У нас была группа, я, Михаил Семенович и еще две сестрички. И мы старались, чтобы они видели наши лица, чтобы они изо дня в день видели одних и тех же людей, одни и те же руки, которые дают им эту еду. И слышали один и тот же голос, который обращается к ним ласково, по-доброму.
1: Вот, и... А как вы скажете, Александр, как священнослужитель, вот Божьему замыслу это соответствует? Разве Бог не тот, кто хочет, чтобы сначала мы оказали людям помощь, чтобы мы их сначала накормили, а потом все-таки, чтобы мы их привели к Нему, чтобы Он встал перед Богом на колени, чтобы Он принял крещение? Разве не в этом такой долгосрочный план Бога?
2: Мы видим в Библии божественный замысел о том, чтобы люди приходили к Нему, меняли свою жизнь, чтобы на земле была церковь, которая объединяет людей и помогает,
1: вселенская, можно сказать,
2: да,
1: то есть
2: помогает людям, независимо от конфессии, чтобы люди чувствовали братство, потому что Бог создал нас такими. И тем не менее, я думаю, что Бог сам приводит людей к себе. Бог сам влияет Духом
1: сам,
2: Святым.
1: Сам, то есть не мы, а Он.
2: Дух Святой влияет на их сердца. И если Бог видит, что человек в этой жизни не справляется, Господь как-то готовит его сердце к тому, чтобы встретиться с Ним уже в вечности. И я увидел, что...
1: То есть вы утверждаете, что человек, который так и не принял крещение, который так и не стал ходить в церковь, который так и не преодолел своих зависимостей и дурных привычек, что он встретится с Богом в вечности?
2: Ну, я хочу привести хотя бы евангельский пример. Разбойник на кресте. Рядом с Иисусом умирал разбойник. Он умирал, и он не принял крещение. Он не пошел и не покаялся в церкви, он не вернул украденное, он никому не сделал никакого добра. Он лишь сердцем своим обратился, всей душой и сердцем обратился к Иисусу, признал Его Господом и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое».
1: То есть он признал Его Богом, он поверил в Него?
2: Да. И Господь ничего не требовал от него взамен. Он не говорил, что поздно уже, дружок. Нет. Мы видим, что Иисус ответил ему: «Ты будешь со мной в раю». Я не утверждаю, что те люди, с которыми мы вместе были в доме ночного пребывания, а многие из этих людей, к сожалению, за эти 5 лет умерли, я не утверждаю, что каждый из них будет в раю. Это Бог решит. Но я верю, что некоторые души из них, они все-таки очистились внутри.
1: И... благодаря той любви Христовой, которую они увидели в вас, в ваших, вашей пастве, они увидели в тех людях, которые приходили их просто поддержать.
2: Ну, в какой-то части да, и от нас.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, в гостях у нас сегодня священнослужитель Александр Апак, и мы очень рады, что вы сегодня с нами присутствуете на этой встрече. Если то, о чем мы сегодня говорим, затрагивает вас каким-то образом, может быть, вам хочется задать вопросы, может быть, вам хочется поделиться какими-то своими переживаниями, своим опытом, пожалуйста, напишите Александру. Александр, вы ведь готовы предоставить свои контактные данные? Или же напишите на телекомпанию. Мы также с можем передать ваши письма или ваши какие-то вопросы Александру. Александр, очень интересный разговор, но хочется как-то немножко побольше рассказов о том, как менялись эти люди, что с ними происходило. Вот, понимаете, можно теоретически очень многое утверждать и приводить евангельские цитаты. А вот на самом деле расскажите, что происходит с людьми, так ли это все просто?
2: К нам в церковь ходил один из бездомных, и мы называли его Александр Непомнящий.
1: Он к вам попал каким образом?
2: Он попал в дом ночного пребывания. Мы познакомились там во время ужинов по четвергам. Непомнящий, потому что у него пропала память. Он не помнил, откуда он не помнил... где он был, что с ним случилось в жизни. Но
1: это было в результате заболевания или в результате алкоголизма?
2: Я точно не знаю. Возможно, и
1: вот,
2: то,
1: кстати,
2: и другое.
1: Вот, кстати, таких людей стоит расспрашивать об их прошлом, о том, каким образом
2: мы
1: они...
2: Мы не расспрашивали.
1: Вы не расспрашивали?
2: Не расспрашивали. Mm-hmm. Он с группой других бездомных стал приходить в нашу церковь. И однажды на богослужении... было объявление о том, что девочка, дочь служителя из украинского города Винницы, нуждается в помощи, материальной помощи на операцию. Девочке предстояло лечение в Израиле, у нее была раковая опухоль. И мы собирали средства, кто сколько мог, мы жертвовали на то, чтобы послать ее родителям эти средства на лечение.
1: Это ведь огромная сумма, наверное, да?
2: Я не скажу, что церковь собрала огромную сумму, а там требовалась огромная сумма. И вот шло богослужение, сбор добровольных пожертвований. И уже в конце богослужения, когда все закончилось, ко мне подошел вот этот Саша Непомнящий. Mm-hmm. Вот, и протягивает мне 50-рублевую купюру. Я понимал, что
1: вот
2: он...
1: для кого это огромные деньги, да?
2: Да, для него это огромные деньги. То есть вот как в Евангелии бедная вдова пожертвовала 2 лепты, это было ее дневное пропитание. Для него это тоже было дневное пропитание.
1: Может быть, и больше, чем дневное.
2: Он протягивает мне эту купюру. Я обычно, у меня вот этот кармашек служил для того, чтобы какие-то вот пожертвования или за книгу, или что-то принять, какую-то сумму. И я положил и забыл про эти 50 рублей. Вечером, когда были посчитаны средства, и сестра, отвечающая за сбор пожертвований, передала мне сумму, она говорит: вот смотрите, мы собрали 19 950 рублей. Я говорю: Валентина, смотрите, вот еще 50 рублей, это пожертвовал бомж Саша Непомнящий. И мы, оказалось, что это такая ровная сумма, которую мы и направили для девочки.
1: А что Господь хотел этим сказать?
2: Ну вот послушайте, это было в субботу, а в четверг мы приходим в дом ночного пребывания с ужином, и нам говорят: Саша Непомнящий умер, у него... произошел инфаркт, и он умер неожиданно. То есть буквально через несколько дней. И мне сразу вспомнились слова Христа: если ради меня кто-то подаст чашку холодной воды, то это уже Божье дело. Я думаю, что Господь видит, что эти люди не справятся в этой жизни, со своей жизненной ситуацией, со своим алкоголизмом, со своим состоянием. И он готовит их к к тому, чтобы встретиться с ними в вечности. Я верю почему-то, что вот именно этот человек, что его сердце было расположено к тому, чтобы встретиться с ним.
1: То есть можно сказать, что вот Господь предоставил ему возможность, ведь ну, наверняка это огромная сумма была для него, и наверняка уж он что-то для себя ценное на эту сумму приобрести мог. И вот Бог ему сказал, вот смотри, у тебя сейчас есть эти деньги, может быть, их естественно ему их кто-то подал. И он мог бы это сделать, или он мог бы этого не сделать? Вот как вы считаете, а возможно ли, ну мы не можем говорить за Бога, но возможно ли, что в Божьих глазах вот его вечная участь определялась благодаря тому, какой выбор он сделает?
2: Да.
1: Да. Ответ «да». И когда мы, ну, для которых 50 рублей, ну, тоже, конечно, не такая уж маленькая сумма, но, тем не менее, это не наше пропитание, я не знаю, там, на несколько дней или на неделю, или на две. Вот стоит тоже задуматься, а какой выбор делаем мы? Вот не знаю, уж корректно ли такое сейчас, вот параллель, которую я провожу, какая-то она может быть навязчивая, какая-то, ну, такая, может быть, сентиментальная, но вот подобные мысли возникают у вас, что, а мы вот такие чистые, благообразные, обеспеченные, защищенные, свободные от пагубных зависимостей,
2: если,
1: а мы как?
2: Если мы не готовы ради Господа жертвовать своим временем, своим благополучием, своим... своими силами и средствами, если мы не готовы ради Господа отдать то, что мы имеем, я думаю, что наше сердце закрыто для Него.
1: Угу.
2: Я не говорю о том, что вот человек должен взять и сразу все отдать, но человек должен поверить Господу, что материальное, как вы сказали, на втором плане.
1: Не главное.
2: Да.
1: Александр, есть ли еще какие-то случаи, которыми вы могли бы нас вдохновить, через которые мы тоже, может быть, получили бы какое-то назидание?
2: Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что вот это служение бездомным, оно служило росту духовному и для самих братьев и сестер в церкви. И особенный пример для меня – это... сестра Роза Константиновна, которая незадолго до того, как мы начали это служение, сама пришла к Господу и приняла крещение.
1: Она тоже была из таких неблагополучных слоев общества?
2: Нет, не совсем так. Дело в том, что когда-то очень давно Роза Константиновна была партийным работником в одной из азиатских республик. И в 60-е годы, я не помню город, который она называла, был ли это Ташкент или Ашхабад. Она рассказывала случай, что ей по ее партийной работе пришлось присутствовать при разрушении дома молитвы. И она была удивлена. Она просто присутствовала по своей должности.
1: Это было государственное постановление.
2: Да, да, было постановление, и дом разбивался вот этой специальной стенобитной машиной. Стены были крепкие, не поддавались. Очень долго пришлось рабочему трудиться, чтобы сломать этот дом. В это время верующие люди стояли поодаль, молились, тихонечко пели псалмы. И ни от кого она не услышала ни слова проклятия, ни какого-то другого бранного выражения. Никто не кричал, никто ничего плохого не говорил. И на нее это подействовало. Прошло много лет.
1: А почему, как вы считаете, почему так люди себя вели?
2: Почему рушили молитвенные дома?
1: Нет, почему не было ни гнева, ни осуждения, ни проклятий со стороны тех, чей дом рушили, скорее всего, построенный на их средства?
2: Ну, потому что люди в этот момент молились Богу. А когда человек молится Богу, то в сердце всегда слова Христа. прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Человек не может молиться и в этот момент кого-то проклинать, кого-то осуждать, кому-то выносить приговор. Эти люди были в тот момент с Господом, поэтому они так себя вели.
1: Да, понятно. Для любого это возможно?
2: Ну, я думаю, что для любого.
1: И верующего. В любой ситуации?
2: Для верующего.
1: Да. Ну, да, то есть, когда молишься, ведь для верующего тоже бывают и всплески какие угодно,
2: конечно,
1: и злобы, и ненависти, и ревности, и убийство может верующий человек совершить. То есть, но если в этот момент ты молишься, если действительно ты устанавливаешь вот эту вот связь с Богом, то защищен, правильно?
2: Ну да. Угу. Но давайте все-таки вернемся,
1: да,
2: к Розе,
1: давайте,
2: Константиновне. Прошло много лет, она с сыном переселилась из Средней Азии в Алексин. Однажды у нее была очень трудная жизненная ситуация. Она шла по городу, и она вспоминала, что есть верующие люди, которых она когда-то видела. Она увидела здание, очень похожее на то, которое было когда-то разрушено в Средней Азии. Она спросила, что это за здание, ей ответили, что это дом молитвы адвентистов седьмого дня.
1: Угу. Как раз... И та церковь, которую разрушали,
2: да,
1: это тоже,
2: да,
1: была церковь?
2: Она услышала, угу, то самое название, угу, она увидела такой же дом, она вошла в этот дом.
1: Угу.
2: И она больше не хотела его покидать. Несколько месяцев она читала все книги, которые только могли ей предложить. Она проходила все библейские темы, чтобы побольше узнать. Она приняла крещение, и тут началось это служение. Она попросила, чтобы мы и ее включили вот в состав той группы, которая будет посещать дом ночного пребывания и раздавать еду. Но спустя несколько месяцев у нас с ней состоялся разговор. Она, как и некоторые другие сестры из общины, стала задаваться вопросом, а стоит ли продолжать? Ведь вот мы уже несколько месяцев подряд готовим, ходим, кормим. Они такие же алкоголики, они такие же бездомные. Ничего не исправляется, ничего не меняется. Стоит ли тратить свою жизненную энергию, свои силы, средства, время на этих людей? Или, может быть, пойти и поискать других, которым мы могли бы послужить?
1: Mm-hmm.
2: И я, как служитель, убеждал ее, что это богоугодное служение.
1: Mm-hmm.
2: И пока Господь располагает сердца людей, чтобы мы им служили, давайте будем служить. Она мне сказала: Александр Николаевич, я вам как служителю верю, я буду служить вместе с вами.
1: Угу.
2: Прошло несколько лет. У Розы Константиновны обнаружился рак. В один год ей удалось исцелиться, получить исцеление.
1: Благодаря
2: молитвам, благодаря лечению соками.
1: Естественными средствами.
2: Да. Но дальше она как-то сдалась. Она говорит: я чувствую, что я уже достаточно пожила, мне 76 лет. Как Господь решит, так пусть и будет.
1: Угу.
2: И она уходит из жизни.
1: Угу.
2: Для тех, кому она служила, вот ее жизненный пример, ее стойкость, ее вера, они тоже были большим примером. Каждый раз, когда мы приходили по четвергам, Роза Константиновна беседовала с Александром Богорадновым. Mm-hmm. Этот человек провел очень много лет в тюрьмах. И он изменил свою жизнь, он захотел быть христианином, он бросил все вредные привычки. Но почему-то он продолжал жить в этом доме ночного пребывания и продолжал быть бездомным человеком, хотя он и трудился, и получал зарплату. И вот когда он узнал, что Роза Константиновна неизлечимо больна, ее место в служении заняла другая сестричка. Он сказал: пожалуйста, передайте Розе Константиновне большое спасибо. Вы знаете, слова этого человека из его уст, когда я видел, что он к нам относится несколько скептически, когда его раздражало, что мы называем друг друга Александр Николаевич, Михаил Семенович. Но вот Роза Константиновна покорила его сердце, я думаю, что навсегда.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас священнослужитель Александр Апак. Пожалуйста, пишите, звоните. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела».

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Сегодня мы начинаем с вами цикл программ, которые, надеемся, будут выходить регулярно. И этот цикл будет посвящен исследованию сути великих религий нашей планеты. Великими их называют потому, что они оказали серьезное влияние на формирование представления о нравственности, о том, как началась жизнь на нашей Земле, что хорошо и что плохо. Сегодня мы начнем с вами разговор о священных книгах этих великих религий. Их называют священными книгами, священными текстами, священными писаниями, и они как раз и рассказывают нам о том, что каждая из религий предлагает в плане нравственности, что каждая из этих книг утверждает о том, что такое добро, что такое зло, и как описывает происхождение жизни на Земле и как говорит о конечной цели человеческого существования. Однажды, когда в Нижнем Новгороде я преподавал на государственных курсах повышения квалификации служащих библиотек, и в той лекции мы рассматривали некоторые вопросы нравственности, я сделал ссылку на Библию и процитировал небольшой отрывочек оттуда, сопроводив эту ссылку словами «Вот что говорит Священное Писание». Сразу же одна из слушательниц подняла руку и спросила, «А какое из священных писаний вы имеете в виду?» Сегодня в России люди знают о том, что есть целый ряд книг, которые носят это имя. Есть книги, за которыми стоят миллионы. И эти миллионы считают, что та или иная книга является единственно верной. Какие священные книги в действительности можно назвать священными поистине, по сути? Какие из них в действительности несут высокие идеалы нравственности? Скажите, какая книга ассоциируется у вас со словосочетанием «Священное Писание»? Очевидно, большинство из вас ответят «Библия». В странах, откуда мы родом, мы русскоязычные, Библия традиционно воспринимается как «Священное Писание». Некоторые, возможно, ответят на этот вопрос «Коран». Те, кто родился и вырос в республиках Азии. Те, кто родился в Индии, назовут Веды. Те, кто родился в Китае и является приверженцем конфуцианства, скажут, что священной книгой являются книги, систематизированные и написанные Конфуцием. Итак, давайте начнем разговор о великих религиях, пытаясь посмотреть повнимательнее на главные книги –

0: которые в этих религиях почитаются священными. Главным образом, в рамках вот этих двух программ, теперешней и следующей за ней, мы попытаемся посмотреть на такой вопрос, как из чего состоят эти книги и когда они были написаны. Итак, первая по древности, первая по времени происхождения книга – это Танак, священная книга иудаизма. Эта книга более известна под названием «Ветхий Завет», как первая часть Библии. Слово «Танак» является аббревиатурой. Первые две буквы этого слова, «Т» и «О», являются начальными буквами в слове «Тора», что означает «закон». Это первые пять книг, пятикнижье Моисеева. Далее, вторые две буквы, «Н» и «А», являются начальными буквами в слове «набиим» с древнееврейского «пророки». И, наконец, последняя буква «К» является начальной в слове «кетубим» – «писание». Итак, «то», «тора», «на», «набиим» и «к» – «кетубим» и составляют «танак» – священную книгу иудаизма, канон Ветхого Завета. В каноне Ветхого Завета в иудаизме в Танаке 22 книги. Если вы откроете Библию и сосчитаете количество книг в вашем, предположим, синодальном переводе, то вы насчитаете 39 книг вместо 22, которые находятся в Танаке. Почему произошло так? Почему в христианском каноне Ветхого Завета, который, по сути, должен бы представлять то же самое, что и Танак, оказалось большее число книг. На самом деле количество книг одинаково. Просто группировка книг несколько иная. В Ветхом Завете, которые используются широко в христианстве и в Танаке. Ну, например, так называемые «малые пророки», 12 числом, они объединены в Танаке в одну книгу. Она так и называется «Книга 12». Наши две книги, наши в смысле, к которым мы привыкли, это книга «Первое царство» и «Второе царство», представляют в Танаке одну книгу, книгу Самуила. Далее еще один пример – книга Ездры и Неемии, которые у нас представлены как отдельные книги. В Танаке вновь составляют одну книгу и так далее. Все книги, которые есть в Танаке, есть и в Ветхом Завете, равно и наоборот. Количество книг определяется просто разной группировкой материала, разной группировкой текста. Важно упомянуть также, что в канон Ветхого Завета, будь то в иудаизме, будь то христианский, никогда не входили так называемые апокрифические книги. Слово «апокриф» является греческим словом и означает «тайный». Это книги, которые были добавлены в Ветхий Завет достаточно поздно в истории христианства, а именно в XVI веке на Тридентском соборе. Эти книги, когда помещаются в текст Библии, обыкновенно помечаются как неканонические. Это книги, которые не входили в Танак, не входят до сих пор и никогда не входили в канон Ветхого Завета, которым пользовались христиане. Возможно, у нас будет с вами как-нибудь время поговорить о том, что представляют собой эти книги, как они появились и каково их содержание, которая как раз и определяет ответ на вопрос, почему они не являются частью канона. И, пожалуй, последнее, что важно упомянуть о Танаке, это время написания. Первые части, первые пять книг были написаны в XV веке до нашей эры. Последние книги были написаны в V веке до нашей эры. Таким образом, общее время написания Танака, канона Ветхого Завета, составляет около 10 веков. На протяжении этого времени около 30 авторов принимали участие в составлении канона. Итак, сегодня мы начали с вами цикл бесед под общим названием «Великие религии мира». И мы начали разговор о самых известных книгах, почитаемых священными писаниями в этих религиях. Самая древняя из них – Танак, священная книга иудаизма, или Ветхий Завет, как называют эту часть христиане. Надеемся, что мы сможем продолжить этот разговор во время нашей следующей встречи, где мы поговорим о Ведах, о Весте и иных книгах представителей иных великих религий. Всего вам доброго, до свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему «Главный секрет супружеского счастья». И оказывается, что, согласно Библии, таковым является любовь. Но любовь не в распространенном смысле, а любовь, которая по природе своей делает объект любви источником правил любви по отношению к этому объекту. Понятие любви в Библии связано с понятием отдавать, служить, жертвовать и угождать. Мы рассмотрели во время первой части нашей встречи иллюстрацию из жизни патриаршей семьи, где нашли, что Сара внутренно относилась к Аврааму с уважением, называя его господином. И мы задали вопрос, а как Авраам относился к Саре? Если и довольно распространено полагать, что в действительности нужно женам мужей называть господами, нужно их считать владыками, то вот чтобы было наоборот, чтобы муж угождал жене, как пишет апостол Павел, об этом не так часто приходится слышать. Поэтому давайте посмотрим, вновь обратившись к тому же отрывочку Священного Писания, с которого мы начали разговор о семье Авраама и Сары, к первому посланию апостола Петра, и там в третьей главе прочитаем 7 стих. С 1 по 6 мы уже прочитали, где говорится об отношении жен к мужьям по образцу отношения Сары к Аврааму. А вот теперь начало 7 стиха. Сказано: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Что означает слово «так же и вы, мужья»? «Так же» – это как? Точно так же, как только что было слово обращено к женам, правда? В действительности, когда мы вглядываемся в подлинник и смотрим, какой термин там используется, то оказывается, что в греческом, в оригинале используется термин «homoios», что дословно означает «таким же образом», «точно так же», то есть как жены должны мужей считать господами и им служить, потому что служим кому? Господам. Также и мужья должны относиться к женам. Точно так же. Но кто-то скажет: нет, таких аргументов мне недостаточно. Вот покажите, что в действительности Авраам считал Сару своей госпожой. Есть такое? Ну, давайте смотреть. Что означает имя Сара? Мы посмотрим на электронную еврейскую энциклопедию. Вот определение на экране. Сара, в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, Сара означает «княгиня, владычица». Итак, как он ее называл? Княгиня, владычица. Как она его называла? Господин мой. Итак, что они делали? Они служили друг другу. Это не просто слова. Вот один из примеров святой истории. Книга Бытие, 12 глава, 8 стих, указывает, и, к сожалению, это в синодальном переводе не видно, сказано, что Авраам разбил свой шатер. Так? Но вот в подлиннике вот это слово «агало», концовочка, суффикс женского рода. Итак, чей шатер он разбил в первую очередь? Сары. То есть он вначале ей служит, он вначале ее шатер ставит, а потом уже только свой. Он не просто называет ее владычица, да? Потому что, как Христос рассказывал, он говорит: если у кого из вас есть слуги, то кого они будут вначале кормить? Они вначале Господ накормят, да? То есть в первую очередь послужат, а потом уже во вторую очередь себе. Вот точно такое же отношение было у Авраама к Саре. И более того, в 21 главе книги Бытие, в 12 стихе, сам Господь говорит то, что многим мужьям даже страшно представить себе. 21 глава, 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Представляете, мужья? Кстати, Бог говорит, во всем, Сергей, что скажет тебе Татьяна, жена твоя, слушайся голоса ее. Так? Конечно же, это не может касаться всей жизни Авраама и Сары. Конечно же, они были грешными людьми, как все потомки Адама. Но вы видите, что были периоды времени, когда не по воле Авраама надо было поступать. Что должен был Авраам сделать? Свое мнение отодвинуть в сторону. А там контекст – это взаимоотношения с Агарью и Измаилом. Это что же его сын? И ему было неприятно Аврааму, но он должен был повиноваться голосу жены. Почему? Ну, как княгиня повелит, так и будет. Как владычица скажет, так и будет. То есть мы находим, что в действительности вот эта Божья модель, как мы кратко отмечали вчера, первое сказано – повинуйтесь друг другу. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу». Муж жене повинуется, жена мужу. Это взаимное повиновение. И потому в результате что происходит? Получается, что в семье у нас есть и царь, и царица, и одновременно есть слуги. Но чтобы эта ситуация была возможна, нужно, чтобы царь служил царице как слуга, а царица, чтобы служила царю как слуга. То есть вот тогда они оба уважаемы и любимы. Вот тогда действительно реально любовь осуществляется, когда они угождают друг другу. И вот что будет результатом, дорогие. Давайте снова вернемся к исходному повествованию. Первое послание апостола Петра, 3 глава, первые два стиха прочитаем вновь. 1 Петра, 3 глава, первые два стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Что Господь обещает? Если ты, жена, будешь служить мужу, и ты, муж, будешь служить жене, то даже если слову не покоряются, и слово здесь имеется в виду Божье слово, Божья воля, то есть, оказывается, могущественное средство – когда муж верующий начинает служить жене, когда жена верующая начинает служить мужу, вот тогда те без слова покоряемые будут, когда увидят вот это отношение, вот это служение, это угождение. И когда мы смотрим, а что же современные специалисты говорят об этом, мы находим, что Библия давным-давно была права. В частности, доктор Мари Бауэн пишет, «Семья – это система. Изменение в какой-либо одной части этой системы всегда влечет за собой компенсаторные изменения в других частях». То есть, если в действительности речь идет о замкнутой системе, ну, например, иллюстрация сообщающихся сосудов, невозможно налить в один сосуд вот столько и ожидать, что в другом будет только столько. Может быть, не сразу, да, там нужно преодолеть силы, давление, притяжение и так далее. Но в конечном итоге что произойдет? Они на одном уровне остановятся. Вот жидкость здесь, в этом столбике и в этом столбике. То есть, поскольку семья – это система, то когда что-то в одной части системы меняешь, начинаешь служить, вот как Библия призывает, угождать, удовлетворять нужды, потребности, если, конечно же, не идет речь о нарушении воли Божьей, это как бы само собой понятно, то тогда это непременно, слышите, непременно, как специалист говорит, это всегда влечет за собой компенсаторные, то есть равнозначные изменения в других частях системы. Ну, теперь в качестве иллюстрации. Мужья, скажите вот так вот на чистоту. Какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Ну, такое даже трудно представить, я понимаю, да? Некоторых из вас. Итак, какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Главный вопрос. Что вы готовы были бы сделать для нее? Что вы готовы были бы сделать? Вы готовы были бы все, что угодно сделать для такой жены, правда? Теперь, жены, какой была бы ваша реакция на мужа, который вам во всем угождает? Что вы готовы были бы сделать для него? То же самое. Так это означает следующее. начните угождать друг другу, и вы пробудите друг в друге желание угождать вам еще больше. Если кто-то систематически получает удовлетворение своих желаний, и он видит, что его в действительности любят, и жертвуют, и дают, и вкладывают, и возвышают, то даже самое несообразительное сердце, даже самое суровое, черствое сердце обязательно смягчится и начнет постепенно отдавать тем же. Вот это и есть главный секрет супружеского счастья. Не так, как часто принято, ожидаем любви. Чтоб было по справедливости. Я стираю твои грязные носки, ты делаешь вот это, да? А если один что-то не сделал, сразу все, взрыв, нет, мы вместе жить не можем, пятое, десятое. Эти вопросы в этой концепции не задаются, ты просто служишь. Ты просто служишь и знаешь, что только лишь язык любви покоряет сердце. Вот секрет супружеского счастья. Иллюстрация рассказывает о том, что это, естественно, аллегория, то есть такого в настоящем мире духовном никогда невозможно, но тем не менее, вот аллегорий много, и в них очень много интересных истин открывается. Так вот, рай и ад. Говорят о том, что однажды одному человеку устроили экскурсию и туда, и туда. И вначале показали ему ад. И он видит, там накрыт длиннющий стол. И на этом столе яства самые-самые разные, самого изысканного вкуса. И с одной стороны и с другой вот эти скамейки, и друг напротив друга сидят грешники. И у них в руках длинные ложки. Ложки, прикованные к руке, длиннющие. И вот что делают эти грешники? Они набирают самые вкусненькие, естественно, чтобы побольше, да, повкуснее себе, и пытаются донести, а не получается. Потому что длинная ложка никак, ну никак невозможно. Вот этот вот сустав не загибается, как полагается, да. И вот они в таком расстройстве, представляете, вот эти ароматы, вот в особенности, когда вас не кормили уже дней 10, да, и вот это все визуально, вот так вот этот аппетит все больше и больше распаряет, как говорится, слюнки уже текут. И вот как бы мучение в чем, согласно аллегории, что они, видя все это, не могут этого отведать. Ну, человеку показали ад, теперь показывают рай. И что он видит? Точно такой же длиннющий стол, с точно такими же яствами, и точно так же две скамейки вот рядышком с этим столом, и точно так же к праведникам вот эти прикованы длиннющие ложки. Ну что они делают? Праведник спрашивает напротив, вам чего хочется? Тот говорит, вот этого, пожалуйста. Он берет и подает на ложечки. А тот говорит, а вам чего хотелось бы отведать? Он говорит, а мне, пожалуйста, вот этого. И тот берет. То есть они друг друга кормят, они счастливы, они общаются, они радуются. И в этом суть рая. Разница, зацикленность на себе – или же желание служить другому. Вот эта картина описывает жизни многих семей. Те, кто служат друг другу, те, кто не задает вот вопросов о том, справедливо это или несправедливо, я повторяю, исключая вопросы нарушения воли Божьей. Это однозначно запрещено. Такие желания мы не удовлетворяем. Но часто бывает как? Вот иллюстрация. Жизнь реальной семьи. Одной женщине очень нравятся цветы. Ну, очень. И вот она постоянно как бы мужу напоминает, намекает, и как-то по-разному, то и прямым текстом, и уже по-разному за эти вот долгие годы жизни, ну, покупает цветы, ну, мне очень это приятно, я вот чувствую себя любимой, особенной и так далее. И он начинает говорить, а ты знаешь, сколько цветы стоят нынче? Я вот тут работаю с утра до ночи, так мне надо счета все оплатить, нужно то, нужно другое, а тебе, понимаешь, цветы подавай. И его реакция какая? Когда она говорит, ну, купи цветочек, купи там букетик, он говорит, у нас в доме уже метла есть. Представляете? Вторая метла нам не нужна, то есть этим букетом, да? То есть он не видит никакой иной функциональной пригодности. В чем проблема? Он задает вопросы справедливые. И вроде бы вопросы реальные, да, хватит ли денег? Но, дорогие, смотрите, что происходит. Если не на цветы тратить мужу деньги, то на психиатра потом тратить, то на лекарства потом тратить, да, то потом нужно будет решать проблемы гораздо большими средствами. А потому лучше просто сразу же: «Дорогая, чем тебя сегодня порадовать?» И еще один момент. Неудовлетворяемое желание возрастает. Удовлетворяемое желание снижается. Так? Простой закон. То есть, когда жена получает цветы один, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый раз на регулярной основе, она понимает, что здесь этот вопрос решен. Муж меня на самом деле любит. И тогда вот это желание, ощущение неудовлетворенности, оно уходит на задний план. И потом намного меньше денег нужно будет тратить, потому что тогда уже все главное решено. Итак, дорогие, вместо того, чтобы задавать вопрос о справедливости, о том, как бы по-честному и так далее, вот что мы делаем, согласно Библии. Мы друг другу служим. И тогда открывается сердце, тогда создается атмосфера, при которой отрадно и приятно жить. И тогда пара в действительности по-настоящему счастлива. Но вот теперь проблема. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 5 по 10, раскрывает очень серьезный вопрос. Очень часто я слышу от супружеских пар такое: «Да, я понимаю, да, Бог говорит, любите, да, Бог говорит, служите, да, Бог говорит, угождайте, считайте господином, госпожой и прочее, прочее». Согласен, Библия так говорит, но он недостоин моей любви. Вот если был бы другой муж, да, тогда понятно. Была бы другая жена, да, тогда понятно. А вот он недостоин любви. Слышали такое? А кто из вас такое говорил? Не надо руку поднимать. То есть вот этот вот фактор, достоин ли объект любви моей любви. Давайте посмотрим, как Бог отвечает на этот вопрос. Кого Господь возлюбил? Те из вас, кто читал, исследовал этот отрывочек, 5 глава послания к Римлянам, кого Господь возлюбил? 5 стих говорит: «Когда мы были немощны, Бог в определенное, Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых». Две категории: немощные, нечестивые. Дальше 8 стих: «Когда мы были грешниками». И 10 стих: «Даже когда мы были врагами». Итак, еще раз: немощные, нечестивые, грешники, враги. Вот за таких Бог умер и свою любовь доказал. Были ли мы достойны Божьей любви агапы, жертвенной любви? Нет. Но вот что произошло. Поскольку Господь нас возлюбил, этим Он нам придал ценность. И мы ценны теперь не в силу собственной ценности, а в силу того, что нас любят. То есть принцип заключается в том, что любовь наделяет достоинством объект любви. То есть отношение к человеку делает его достойным и пробуждает в нем соответствующие чувства любить взамен. Вот кто из вас мог бы за этот листочек бумаги сколько-нибудь денежек отдать? Сколько бы вы заплатили? Это из библиотеки, то есть библиотечная карточка. Ну, сколько кусок бумаги стоит? Как у нас в России говорят? Бумажка. Так? Бумажка. Дорого стоит? Нет. Плюс там, ну, стоимость чернил, сколько? Ну, копейки мы говорим, да? Копейки. Пока мы не узнаем, что это автограф Элвиса Пресли. И тут сразу: «А, ну, если, конечно, этого человека автограф». Дорогие, а как подорожала бумага или чернила в результате того, что именно Элвис Пресли здесь расписался в 13-летнем возрасте в библиотечной карточке? То есть, вы видите, в зависимости от того, как относятся к человеку, как кто-то оценивает ценность объекта, вот в зависимости от этого определяется и действительная ценность. То есть это понятие относительно. Как ты относишься к человеку? Если ты уважаешь человека, он становится каким человеком? Уважаемым. Если ты любишь человека, он человек достойный любви. То есть, когда мы любим, мы наделяем ценностью, мы не выясняем вопрос, достоин ли он любви. А скажите, кто из нас достоин любви? Кто из нас достоин Божьей любви? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще немощны, нечестивы, грешны, и когда мы были врагами. Вот что значит любовь, вот что значит отдавать. Вопрос ценности, вопрос достоинства не задается здесь. Мы не из-за этого любим, а потому что мы хотим наделить объект любви достоинством. На практике, в семейной жизни это означает следующее. Давайте посмотрим на конец 24 главы книги «Бытие», где рассказывается о начале семейной жизни одной древней семьи. Книга «Бытие», 24 глава, стихи 63 по 67. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ребекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?“ Раб сказал: „Это господин мой“. И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал». И вот теперь внимание. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Итак, какова последовательность? Когда была любовь? Как часто бывает? Любовь фонтаном, гейзером, так сказать, проливается, бурлит, любовь кипит, что называется, да? Потом поженились, прошел медовый месяц, прошло еще пару лет, и любви нет. Здесь же совершенно по-иному. Сказано, читаем еще, какова последовательность? «Взял ее, она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Настоящая любовь, дорогие, в действительности вырастает только лишь в семейных отношениях, потому что та любовь растет благодаря тому, что мы вкладываем друг в друга. И вот то, в кого ты вкладываешь, то, во что ты время посвящаешь, вот это становится тебе близким и родным. Если ты служишь человеку, то в силу вот этого служения человеку, в силу того, что ты угождаешь ему, он тебе ближе к сердцу становится. Вот тогда две души становятся родными, вот тогда они подлинно соединяются в нечто единое. Вот это Божий идеал любви. Вначале, конечно же, чувства могут быть, и это хорошо, но настоящая любовь еще впереди. Рассказывают об одной супружеской паре, которая в своих взаимоотношениях пришла к тупику. Как вам нравится фотография? Как вы думаете, что они готовятся сделать? Кто думает, что целоваться собрались? Вот в книге автора по имени Гэри Чепмен, книга «Путь к счастливому браку» называется, вот какая ситуация описывается. «К служителю церкви пришла женщина, полная ненависти к своему мужу. Она не только хотела развестись с ним, она хотела причинить ему как можно больше боли». Известное желание, да? Ну, встречались такие случаи. Служитель посоветовал ей пойти домой и поступать так, как будто она на самом деле его любит. Она должна была сказать мужу, как много он значит для нее, и быть к нему как можно добрее. И после того, как она убедит его в своей неизменной великой любви, она скажет ему о том, что хочет развода. Тем самым она добьется своей цели – нанести мужу рану побольше. Вот такой был план. И вот что произошло. С местью в глазах она так и поступила. Расточая мужу свою любовь на протяжении нескольких месяцев, как никогда раньше. То есть она стала вот поступать, как Господь призывает, служить, угождать и вот любить на все 100%. Затем пастор позвонил ей и спросил, как у нее идут дела с разводом. «Развода не будет», – ответила она. «Я поняла, что на самом деле люблю его». Это реальная история. Потому что в действительности, когда на протяжении многих месяцев кряду этот муж чувствовал себя настолько любимым, и она в действительности любила его, он, хочешь не хочешь, раскрылся навстречу ей. И он стал любить взамен. И она почувствовала себя любимой. И главное, вот когда она вкладывала по-настоящему свои силы и свою любовь в него, она к нему еще ближе и больше привязалась. Она почувствовала, что она его любит. Итак, формула любви. Вопрос. В чем конкретно проявляется ваша любовь агапы, агава, к вашему жене, к вашему мужу или к вашей жене, к вашему супругу? В чем конкретно? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вот домашнее задание. Составьте инструкцию о том, как любить своего мужа или жену. То есть, чтобы угождать, нужно знать, как конкретно. То есть мы угождаем не на своих условиях, а на условиях объекта угождения. Составьте этот список. Многие из вас, кто прожил уже вместе долгие годы, вы прекрасно знаете, по крайней мере, вот по большому счету, чего хочет ваша жена, чего хочет ваш муж. Если вот она этого хочет, значит, вам это надо делать. Библия говорит, угождайте. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Но лучше после этого взять и синхронизировать список. Знаете, что часто бывает? Мужу кажется, что жена его вот в этом нуждается, а на самом деле она все годы стеснялась ему сказать, что она совсем другого хочет вот в этой сфере. Поэтому нужно вот так смиренно сказать, госпожа моя, дай мне инструкцию, как тебя любить. Господин мой, что тебе угодно? И когда у вас есть эта четкая формула, вы тогда не теряетесь в догадках, вы удовлетворяете нужды друг друга. Вот это и есть подлинная любовь. В завершение. Семен Надсон, 1882 год. «Верь в великую силу любви. Свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий, мир, погрязший в грязи и крови, верь в великую силу любви. Нет ничего сильнее любви на земле. Только лишь любовь способна менять отношения, только лишь любовь способна располагать друг к другу. И потому только лишь служа, угождая друг другу, можно поистине стать счастливой супружеской парой. Да благословит вас Господь!

Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании. В искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас. Я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать Своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас: давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: отдай мне кое-что,
для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей Вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здрасте, Афанась Филиппович. Афанась Филиппович.
5: Здравствуйте, Марья Ивановна, здесь я, здесь.
4: Ой, а где вы? Что вы тут делаете? А земля вам зачем?
5: А, ребятишки сейчас придут. Я им вчера обещал рассказать о сотворении человека.
4: А коробочка с землей зачем?
5: А вот вы оставайтесь и все узнаете. Так, это я вроде сделал. Фотографии принес, это я так.
4: Странный какой-то Афанасий Филиппович.
5: А вы что-то сказали?
4: Да нет, я сама с собой.
5: А, ну да. О, Марья Ивановна, вы мне нужны. Не могли бы вы мне помочь?
4: Делать-то что надо?
5: Ну, ребята, придут, надо это самое сделать. Ну, понимаете. О, кстати, они. Так я вас жду.
4: Да-да-да.
5: Так.
6: Ну, ты вообще это представляешь себе? Вот Марья.
4: Здравствуйте, Марья Ивановна.
7: Здрасте. Вы к Афанасию Филипповичу?
6: Да, он мастерской.

0: такой.
1: Так, фотографии принесли?
2: Да, что?
1: Ну-ка, быстро покажите.
2: Вот.
1: Так, следуйте за мной. Стоп. Закрывайте оба глаза.
2: Зачем
1: так? Так надо. Ребята, если вы тоже хотите получить сюрприз, то закрывайте глаза и не открывайте, пока я не скажу, хорошо? Так, давайте руки, пошли.
3: Вижу моих дорогих ребят. Так.
1: Так, вставайте.
3: Я рад вас видеть. На счет три открывайте глаза. Раз, два, три.
2: Ух ты! Такая коллекция.
3: Здоровская. Ну как, нравится?
1: Это фантастически придумано.
3: Итак, вчера я обещал рассказать о том, как появился человек. Но для начала расскажите Марье Ивановне о том, как появился мир.
2: Все это создал Господь. Он повелел, и все появилось.
3: Так.
2: Океаны, горы, день и ночь. Растения различные.
4: Даже людей он создал.
3: Правильно. Совершенно верно. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Итак. После того, как была сотворена земля, и животные населили ее, Бог сказал: «Сотворим человека, похожего на нас, и пусть он управляет этой землей». И рыбы, птицы, животные, растения – все пусть будет принадлежать ему. Первого человека Господь создал из земли и вдунул ему в лицо дыхание жизни и дал ему имя Адам. Бог поселил Адама в Эдемский сад, где росли прекрасные чудесные цветы и деревья. Но скоро Адам загрустил, потому что ему было одиноко, ведь Бог сотворил каждого животного по двое: льва с львицей, олень с оленихой. А для Адама не нашлось пары, похожей на него. Господь знал, почему грустит Адам, и решил сделать ему чудесный подарок. Бог навел на Адама крепкий сон. И когда Адам спал, Бог взял одно из его ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из этого ребра женщину и дал имя ей Ева. Когда Адам проснулся, о чудо, что он увидел! Он увидел прекрасную Еву и понял, что именно ее все это время ему не доставало. Адам был очень рад новому другу, который так его понимал. И было все созданное Богом им отдано, чтобы они, люди, заботились о животных и возделывали Эдемский сад. Они были красивыми и счастливыми. Адам с Евой очень любили своего Творца, и Бог любил их.

0: от Адама с Евой произошли с вами мы. А вот тот самый прах, из которого был создан Адам. Да-да. Самая обыкновенная земля.
1: И никогда не
0: земля. Да. Господь создал его из земли. А ну-ка, достаньте теперь ваши фотографии. Ну-ка, давайте.
2: Да, вот они.
0: Посмотрите. Посмотрите, какие вы были. Какие вы были маленькие.
3: Но... Ой, какие маленькие.
0: Да. А какие выросли?
3: Да, да.
0: А какие выросли? А я. Посмотрите. Посмотрите, какой был я. Это я. А какой стал? А какой стал? И вот что удивительно. У нас у всех есть нос, глаза, уши, рот, голова. Но несмотря на это, нет ни одного похожего на другого. Мы все разные. А сколько национальностей? Китайцы, японцы, русские. Их множество и множество. И все говорят, каждый на своем языке, и у каждых своя культура. Вот.
3: А я вот слышала, правда, давно, что люди раньше были одной национальности.
2: Да это враки.
0: Нет, почему? Это вовсе не враки. Об этом говорит Библия. Вполне определенно, в самом деле, было время, правда, в глубокой древности, когда все люди говорили на одном языке, и не было никаких национальностей.
2: А как же они тогда все появились?
3: Афанасий Филиппович, вы только не говорите нам с ребятами, что вы об этом расскажете нам в другой раз.
0: Мария Ивановна, вы просто читаете мои мысли. Ну... Ну, кто-то же должен работать. Кому-то же нужно чинить обувь.
3: Ладно, ребята, сегодня пойдем, но завтра мы обязательно вернемся. До свидания.
0: До свидания,
2: мои дорогие. До свидания, дядя Афанасий. До свидания, дядя Афанасий.
0: И с вами, ребята, мы тоже скоро увидимся. Всего вам доброго.
4: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.
2: Судья – определение Бога, указывающее на Его исключительное право давать оценку поступкам людей и восстанавливать справедливость. Бог наказывает или вознаграждает как народы, так и отдельных людей. Бог назван в Библии праведным судьей, в противоположность неправедным судьям и числа людей. Он также представлен терпеливым судьей. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». В книге «Псалтирь» Бог-судья изображен защитником гонимых, вдов и сирот. Нечестивым же не избежать наказания, согласно 26 главе книги «Левит» и 28 главе книги «Второзакония». Разрушение Содома и Гоморры – яркий пример Божьего суда над беззаконниками. В Новом Завете Иисус Христос назван «судьей живых и мертвых». В 5 главе Евангелия от Иоанна говорится, что Бог Отец весь суд отдал Сыну.
1: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его».

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Витамины, минералы, разнообразные полезные вещества находятся в этих коробочках. Когда россиянин покупает мультивитамины и читает их свойства, он свято верит печатному слову. Однако исследования Гарвардской медицинской школы говорят об обратном. К эксперименту привлекли 15 тысяч врачей старше 50 лет. Часть из них принимали мультивитамины, а часть из них принимали пустышку, то есть ничего. Результат оказался интересным. Ровным счетом никаких изменений, как в первой, так и во второй группе. Никаких изменений в течение 14 лет. Никакого предотвращения инсульта и инфаркта миокарда, о чем так громогласно говорили разнообразные мультивитамины. Снижение количества смертей от патологии сердечно-сосудистой системы выявлено не было. Вот и подумайте, сколько людей обманываются. Вот еще случай, когда биоактивные добавки подвели мужчин. Как известно, кальций – очень нужный элемент для наших костей. Но вот вопрос – каким путем он поступает в наш организм? Естественным или искусственным? В течение 12 лет Национальный институт здравоохранения Соединенных Штатов Америки исследовал 390 тысяч пожилых людей и выяснил, что добавки кальция, кальциосодержащие антоциды и мультивитамины, принимаемые в количестве до 1000 миллиграмм ежедневно, увеличивали на 20% риск сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин, в отличие от тех, кто их не принимал вообще. Хочу заметить, что естественный природный путь получения кальция из продуктов, данных нам Богом, это всегда безопасный путь. Включайте в рацион своего питания разнообразную растительную пищу. Большая часть этих продуктов отвечает как за профилактику, так и за лечение заболеваний сердца. Об этом мы говорили и будем говорить цифрами, статистикой и неопровержимыми фактами. Следите за нашими новостями о здоровье.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Форма листьев, окраска цветов и плодов, цвет животных и насекомых. Имеет ли это какое-то значение в выживаемости живых организмов? Сегодня мы говорим об этом, и на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, рада вас вновь приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В природе мы видим потрясающее разнообразие. У каждого дерева своя форма листьев. Причем все эти деревья могут расти в одном и том же парке, в одном и том же лесу, но разнообразие форм их листьев и оттенка цвета удивляют нас. Также мы видим, что цветы имеют, каждый цветок, свою окраску. Насекомые, животные имеют свой цвет. Как это можно вообще объяснить?
2: Да, совершенно верно. Если бы мы предположили вслед за Дарвином, что естественный отбор создает все формы жизни, то мы должны были бы ожидать появления только тех признаков, которые помогают этим живым организмам существовать в этом мире. Однако, как вы уже верно заметили, природа насыщена такими формами, такими признаками, которые, по сути, являются безразличными. Это относится к форме листовой пластинки, к расположению семян, к форме плодов и многие-многие другие признаки.
1: Что значит безразличные признаки?
2: То есть нет никакой разницы, какое у того или иного дерева, какой у того или иного дерева будет лист. К примеру, овальный, круглый, вытянутый, яйцевидный. Какой будет край, зубчатый, пильчатый или цельный. Где будут расположены семена, в центре плода или по краю, какая будет их форма, какая будет цвет этих семян. То есть эти признаки никак не помогают выживанию этих организмов.
1: Они являются безразличными. И почему именно такая форма листьев у березы, а у дуба совершенно иная форма, невозможно объяснить.
2: Совершенно верно. И при том критик Дарвина Николай Данилевский в своем критическом исследовании даже классифицировал эти признаки и выделил 4 категории. И указал, что виды как раз-таки отличаются между собой именно этими безразличными признаками.
1: Как отреагировал Дарвин на замечание Данилевского?
2: Дарвин признал это затруднение и назвал его весьма убедительным. Но ответил тем, что в одних случаях мы не знаем, какую пользу приносят эти признаки, а в других случаях он объяснил тем, что, возможно, они возникли под действием каких-то других сил, а не естественного отбора. На что Данилевский ему возразил. Он сказал, что если Дарвин предполагает, что виды могут происходить путем каких-то других сил, то почему же он настаивает, что именно естественный отбор является главной причиной возникновения? Ведь, может быть, эта неизвестная нам причина является движущим фактором эволюции.
1: То есть, как бы ответа, по сути, у Дарвина, как я понимаю, не было.
2: Да, то есть он
1: здесь
2: признал какой-то...
1: Да, вот здесь естественный отбор, когда это вписывается в его теорию, когда не вписывается. О, это высший разум, это, может быть, Бог.
2: Да, да, он признал какое-то затруднение, но... На этом остановился.
1: Например, что касается цвета, различного цвета цветов, да?
2: Да, вот все-таки на некоторые вопросы Дарвин попытался найти ответ. И, в частности, по поводу расцветки цветков, да, их окраски, их формы. Дарвин объяснил это борьбой цветков за привлечение, борьбой растений за привлечение насекомых. У тех растений, у которых яркий венчик цветка, привлекательный, их посещает больше насекомых, соответственно, они их лучше опыляют, и эти растения размножаются. Ну, вот в частности, он писал. «Я пришел к этому заключению на основании неизменного правила, что цветок никогда не обладает ярко окрашенным венчиком, если оплодотворяется ветром. Отсюда мы вправе заключить, что если бы на поверхности земли не существовало насекомых, нарыши растения не были бы усыпаны прекрасными цветками и производили бы такое жалкие впечатления, как мы видим на цветках сосны, дуба, лещины и на многих злаках, которые опыляются ветром». Но, к сожалению, неизменное правило, о котором говорил Дарвин, оказалось не таким уж неизменным. Я приведу несколько примеров. Например, у хурмы Очень невзрачные цветки, они такого же зеленого цвета, как и листья. Тем не менее, растение опыляется насекомыми. А такие привлекательные цветки, как у, например, у рябчика русского, у дынной груши, у некоторых маслиновых, у плюмерии, очень красивые, очень привлекательные. Однако эти растения опыляются ветром. Всем известен цветок магнолии, да, великолепный цветок, приятный аромат, когда распускается, привлекает огромное количество насекомых, и пчелы, и осы его посещают. Однако опылить их они не могут, потому что к тому моменту, когда распускается цветок, рыльце пестика, оно невосприимчиво к пыльце. Опыление происходит внутри бутонов, когда они еще не распустились, и опыляют их меленькие жучки, которым удается туда, в этот бутон проникнуть. Некоторых растений происходит самоопыление. Есть такое растение, как фиалка опушенная. Растет она в лесах, и весной она пускает длинный побег, на котором формируется очень красивый цветок из такого сиреневого цвета, красивый венчик. Однако этот цветок бесплоден. Проходит какое-то время, и он увядает. И на этом месте, на коротенькой цветоножке, вырастает маленький цветочек, невзрачненький, который не распускается. Внутри происходит самоопыление, формируется коробочка с семенами. То есть мы видим, сколько исключений в этом неизменном, как говорил Дарвин, правиле.
1: И, казалось бы, вот совершенно непонятно, почему происходит именно так. Сначала один цветок. Насекомые не имеют никакого отношения к его опылению. Да? Мы можем, ну, разве только любоваться его красотой. Да? Он увядает, появляется другой маленький, он опыляется. В общем, почему именно такая логика... Да. Мы объяснить не в силах.
2: Совершенно верно.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Вот что касается плодов, да, растений. Вы говорили, например, о хурме, у которой достаточно невзрачные цветы, но мы знаем, что плод хурмы выглядит очень аппетитно. Да,
2: да, очень привлекательно.
1: Вот форма плодов, цвет плодов. Что по этому поводу можно сказать?
2: Все свои рассуждения касательно цвета цветков Дарвин применил и к расцветке плодов. В частности, он писал: «Каждый согласится, что зрелая земляника или вишня одинаково приятны для глаза и на вкус. Но эта красота служит только для привлечения птиц и зверей, для того, чтобы они пожирали плоды и разносили зрелые семена. Я прихожу к этому заключению на основании того правила, не представляющего ни одного исключения, что таким образом всегда разносятся семена, заключенные в плодах, если они ярко окрашены или бросаются в глаза белым или черным цветом». Однако это правило, опять-таки, как говорит Дарвин, неизменное правило, не имеющее исключения, оказалось с довольно большим количеством исключений. Например, нам известны ядовитые растения, плоды которых тоже окрашены очень ярко и очень привлекательно. Однако они несъедобны, и их употребление в пищу приводит, в общем-то, к гибели животных.
1: Возможно, они служат для естественного отбора,
2: да,
1: чтобы это можно было тоже объяснить таким образом, что так сокращается количество возросших популяций.
2: Есть, допустим, такие плоды, в которых семена созревают после того, как плод становится съедобен. Например, огурцы, многие тыквенные. Мы с вами прекрасно знаем, что огурец становится съедобным еще до того, как созрели в нем семена. И если животные, мы с вами начинаем поедать такие плоды, то мы не даем им размножаться. А ведь огурец – это растение однолетнее, только семенами он и размножается, никак иначе. И еще один момент, на который мне бы хотелось обратить внимание. Ведь борьба растений, борьба плодов за то, чтобы быть съедена, она вообще как-то противоречит самой сути естественного отбора и борьбы за существование. Ведь Дарвин говорил, что в природе количество пищевых ресурсов ограничено. И наоборот, животные, они борются за плоды, они борются за то, чтобы съесть плод. А тут получается, что плоды, наоборот, они борются за то, чтобы их съели. То есть какое-то противоречие. Ведь если происходит борьба, если животные, в общем-то, отыскивают эти плоды, они к этому очень хорошо приспособлены, то плодам достаточно просто отличаться от листьев, иметь какую-то форму невзрачную, этого вполне достаточно. Для чего нужно развивать вот такие вот изящные формы, такие цвета, даже такие вкусовые оттенки. Ведь достаточно просто быть съедобным. Uh-huh. В любом случае uh-huh. его съедят, потому что пищи мало. Uh-huh. Тем не менее, мы uh-huh. видим какую картину? Что весь мир наполнен красивыми, да, вкусными плодами.
1: Uh-huh. Да, в этом есть, конечно, определенный замысел, поскольку Бог сотворил человека, да, и мы тоже питаемся этими да. плодами. Это наша пища, и мы различаем цвет и вкус, и мы радуемся вот этому разнообразию, тому, что все это очень для нас и аппетитно, и вкусно, и полезно.
2: Конечно, могли вот, бы себе представить, да. что бы было, если бы у нас был плод одного вкуса. И вот мы на завтрак, на обед, на ужин одну и ту же пищу. Видите, как Бог позаботился
1: обо всем. А вот Дарвин писал о животных, о птицах, да, которые, собственно, цвет, разнообразие цветов привлекает их, да, чтобы они съели эти плоды. А могут ли вообще животные и птицы различать весь спектр цветов?
2: Да, они очень хорошо различают спектр цветов. Они действительно выбирают вкусные, привлекательные плоды, именно которые зрелые. Это тоже mm-hmm. можно заметить, mm-hmm. да, потому что когда вишня еще не спелая, еще она не привлекательная, все плоды на своих местах.
1: Да,
2: но как
1: да.
2: только начинает, огороднику нужно только mm-hmm. успеть собрать.
1: Понятно. Что касается, например, насекомых. Мы часто видим в природе, что насекомые, некоторые насекомые имеют такую необычную, даже иногда устрашающую окраску, да? Ну, допустим, какие-то бабочки, да, или гусеницы, каких-то разнообразных форм, в общем, какие-то там круги имеют, да, на себе или там что-то еще там в виде
2: да,
1: глаза.
2: Да, демонстрируют
1: непонятно,
2: угрожающие
1: да,
2: позы.
1: Да, угрожающие позы и вообще угрожающая окраска. То есть это для чего? Для того, чтобы, опять же, ну, бороться за существование?
2: Ну, мы здесь вынуждены согласиться и признать, что да, действительно, раз существует устрашающая поза, то она должна кого-то напугать. И она действительно пугает. Но возникает вопрос, а могла ли такая расцветка, да, или такая поза возникнуть в результате естественного отбора. Были с этой целью, чтобы найти ответ на этот вопрос, поставлены несколько экспериментов. В частности, в неволе выращивали птиц различных видов, затем выпускали их на площадку, где были вот насекомые вот такого вот устрашающего вида. И что было замечено? Что когда птица приближается к насекомому, допустим, у которого есть такие вот глаза, да, такие круги черные с ореолом. В этот момент насекомое замечает, что кто-то к ней подкрадывается, она расправляет крылья и демонстрирует вот эти вот свои круги. Так вот, что было показано. Часть птиц на эту угрозу никаким образом не реагирует. То она тут же подлетает и склевывает без всякого опасения добычу. Другие птицы, в частности сойки, они пугаются, напуганные вот этой вот добычей, они отлетают в сторону, но проходит несколько секунд, они оглядываются, снова возвращаются и склевывают это насекомое. То есть мы видим, что птицы, они очень быстро привыкают. То есть напугать это можно кого-нибудь один раз, но чтобы на протяжении многих веков, когда формировался вот этот вот признак, предположить, что птицы постоянно будут пугаться, но это нелепо. И, кстати, на это обратил внимание Данилевский. Он писал: «Неужели можно предположить, что птицы настолько глупы, что в короткий срок не убедились бы, что гусеницы со страшной позой и наводящий ужас глазками в сущности лакомая для них добыча?» Угу. Мы с вами это можем даже увидеть у себя на огородах. Скажем, мы устанавливаем пугало. И видим, что, ну, действительно, оно пугает птиц. Но проходит неделя, проходит месяц, и мы видим, как ворона садится на это пугало и прекрасно себя чувствует. То есть они угу. понимают, что никакой угрозы нет. Точно так же и здесь. Угу. Мы видим, угу. что они...
1: И такую устрашающую окраску тоже невозможно объяснить, да?
2: Да.
1: Это тоже можно назвать безразличным, да,
2: ну,
1: признаком.
2: По сути дела, я бы так сказал, что ее невозможно объяснить теорией естественного отбора.
1: Угу. Понятно. Интересно, вот Дарвин, ведь, ну, Дарвин уже говорили, указывали, да, на все эти пробелы в его теории, да, и он ведь приходил к каким-то выводам в итоге. Он задумывался о том, что, возможно, есть творец Возможно, есть тот, кто задумал сотворить все именно таким, и до конца мы не сможем объяснить, дать ответы на все вопросы.
2: Знаете, возможно, да, приходили к нему такие мысли, и в частности, по письмам его друзьям это было видно, что иногда он задумывался над этими вопросами. Но все-таки вот Дарвин пытался найти какое-то, так сказать, естественное объяснение всем этим признакам, всем этим явлениям.
1: Поскольку он уже взялся за эту теорию, уже до конца решил настаивать на своем.
2: Да, совершенно верно.
1: Он положил труда, времени вот на это. Но интересно, он ведь где-то писал о том, что его поражает сложное устройство человеческого глаза, да?
2: Совершенно
1: спустя
2: верно.
1: Какое-то время он говорит о том, по-моему, в одном из писем кому-то, да, говорит о том, что там глаз. Он уже давно перестал об этом думать. Теперь даже обычное перо павлина
2: вызывает
1: да,
2: у него дрожь.
1: Да, да, да, ему становится дурно от этого, да. Но вот есть еще тоже одна фраза Дарвина: что касается плана. План он пишет с большой буквы. Я скорее склонен поднять белый флаг, чем палить из пушек. Я не могу отмахнуться от этих вопросов. То есть видно, что человек понимает, я не могу дать ответ на все вопросы. Здесь слишком много неясного, и больше даже неясного, чем ясного для меня. И как бы я не могу сделать вид, что эти вопросы не звучат.
2: Да, совершенно верно. Дарвин их признает. Дарвин понимает, что их очень тяжело объяснить теории естественного отбора. Он понимает, что креационистская позиция, она в этом отношении более выгодна, более привлекательна, она лучше объясняет этот феномен. И тем не менее, как он впоследствии сказал, что я все равно, я остаюсь агностиком. К сожалению, это так.
1: Понятно. Но мы продолжим разговор на эту тему в нашей следующей программе. За участие в этой передаче я благодарю вас, Олег Викторович. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу вся земля!
2: Для вас поет Вера Левтер.

Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Ведь их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского, очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот 2 года, он 2 года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, и у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот, а мне дочке жалко его сдать и зять.

0: Там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется. Там закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок, Миш, мой сладкий, поцелуй маму, поцелуй, поцелуй. Поцелуй маму, поцелуй, поцелуй, ну-ка, целуй маму, поцелуй маму.
1: Хочешь, чтобы мы его
0: поцелуем? Нет, нет, поцелуй маму. Вот так.
2: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
1: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
1: То есть Миша старше Тани?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
1: Ты смотри.
0: Сынуль, пойдем, пойдем тогда в кабинет, пошли? Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу, я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет. Иди, иди, иди, иди в кабинетик, иди, иди, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи, заходи, заходи, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди, пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
3: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. Не знаю. А прожила я, думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот Таня учила в школе. Все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же, ой, помоги, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всех, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас идут. Мне это надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники, идут поливают. Там еще дачницы идут, сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
3: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога, вы что? Он за мной ходит рядом.
3: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила, но мне Господь помог. Мне Господь, я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стала вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стал ходить в церковь. Вот.
3: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

осталась бы. Хоть бы такая осталась и жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить. Вот нам, старикам. Хорошо. Пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально. Чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете,
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
3: А я на тебя, Господи, уповая. Я говорю, ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Юрий Потапов.
3: Мы продолжаем знакомиться с книгой Иова, на которую указывает Иисус в 24 главе Евангелия от Матфея, говоря ключевую фразу: «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Эта фраза обращена к тем людям, которых интересуют признаки второго пришествия Иисуса Христа. И он говорит: читайте книгу Иова и поймете, какие признаки будут происходить в конце времени. В первой теме мы с вами определили, что на небе происходил совет Божий, где был поставлен на карту план Божий, то есть поставлен под сомнение сатаной, что Бог из лицемерия к Иову охраняет его. И таким образом Иов становится для нас как бы откровением, потому что именно из-за его характера происходит великая борьба. И мы нашли, что Иов отбивает все нападки сатаны, который проявил себя в четырех вестниках, которые свидетельствовали о Боге, который якобы участвует в наказании Иова. Но Бог не участвовал в наказании Иова. Также сатана проявил себя через жену Иова, обвиняя Бога в том, что якобы Бог послал проказу на Иова. Но все эти атаки Иов достойно отбивает под вдохновением Святого Духа, свидетельствуя, говоря, что имя Господне благословенно. И третья глава книги Иова описывает семидневный стон этого человека. И появляются три друга – Елифаз фимонитянин, Сафар и Вилдад. И мы посмотрим, о чем вообще говорят эти люди Иову, чего они от него желают. Давайте посмотрим первую проповедь, которая обращена к Иову Елифазом фимонитянином. Откроем четвертую главу книги Иова и прочитаем второй текст, где Елифаз фимонитянин говорит: «Если попытаемся мы сказать к тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову?» Из этих слов очевидно, что Елифаз фимонитянин претендует на пророка, говоря: «Если мы скажем тебе слово Божье, – говорит Елифаз фимонитянин. Более того, если читать 12 стих этой главы, мы находим, что Елифаз фимонитянин желает доказать Иову, что у Елифаза есть слово от Бога к Иову, о чем прочитаем так в 12 тексте. Он говорит Иову: «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него». Другими словами, этот человек, обращаясь к Иову, желает доказать ему, что Бог дал весть для Иова. И описывается интересное доказательство, которое желает предъявить Елифаз в пользу того, что он пророк Божий. Он описывает видение сомнительного происхождения. Давайте прочитаем с 13 текста по 18 текст включительно, где Елифаз описывает это видение. «Среди размышлений, в ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими, тихое венье, и я слышу голос: человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Другими словами, этот человек желает доказать Иову, что его послал к нему Бог. у Елифаза Фимонитянина есть слово от Бога к Иову. И он это говорит, что ко мне было видение, и ухо мое приняло нечто от него. Но 18 стих разоблачает этого человека, потому что он говорит, что Бог слугам не доверяет и в ангелах усматривает недостатки. Разве это является истинным свидетельством о Творце, который, сотворив небо и землю, сказал, что все весьма хорошо? Более того, если знакомиться с текстом оригинала, Елифаз Фимонитянин говорит, что Бог усматривает грехи в ангелах. Слово «недостатки» указывает на то, что они имеют темные пятна. Другими словами, Елифаз рисует нам ложного Бога, который якобы, по словам Елифаза Фимонитянина, сотворил все весьма нехорошо. И таким образом он становится лжесвидетелем о Боге. Давайте посмотрим, как реагирует на его проповедь патриарх Иов. Откроем 6 главу и посмотрим 14 и 15 текст. «К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои не верны, как поток, как быстрые ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег». Конечно, эти слова сказаны в восточной поэзии, но тем не менее в них видно, что Иов желает показать притворность друзей, которые, говорит, они черны, как лед, но когда, говорит, настает тепло, они исчезают. Более того, он говорит, что к страждущему нужно только сострадание. А если вы, говорит, не имеете страха Божия, то, конечно, у вас будет другое отношение к вашим ближним. А слово «оставить страх» – это начать проявлять противление против Бога. То есть, лучше сказать, страх Божий относится к тем людям, которые верят в Бога. А Иов им говорит, раз вы ко мне не проявляете сострадание, вы оставили страх Божий. После того, как Иов сказал эти слова, обращается к нему другой человек по имени Вилдад. Давайте прочитаем 8 главу обращения этого человека. Вилдад Савхиянин в 3 тексте 8 главе говорит такие слова. «Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?» И в 7 тексте, продолжая, он говорит: «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Другими словами, этот человек говорит Иову, что если ты, говорит, ни в чем не виновен, то Бог не мог над тобой так поступить, потому что Бог не извращает суда. Он судит только тех, кто противен ему. Более того, если ты покаешься и будешь служить Богу, то у тебя всего будет много. Другими словами, эти речи мы слышали в 1 главе, где сатана сказал, ну, если вы помните, если разве даром богобоязнен Иов? Другими словами, для этих людей Бог представляется в виде поощряющих людей, которые служат ему, и наказывающих людей, которые как бы ему не симпатичны. Но тем не менее, в 1 главе мы нашли, что сатана обвинял Иова в том, что якобы Иов поклоняется Богу за какие-то особые благословения. И таким образом этот человек еще раз напоминает Иову, что говорил о нем и сатана в 1 главе. После его проповеди к Иову обращается Сафар. Давайте посмотрим 11 главу и прочитаем 6 текст. Он говорит в этой проповеди такие слова: «Тебе вдвое больше следовало бы понести, и так знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Этот человек обвиняет Иова в беззаконии, А в первой главе Бог сказал об Иове, что Иов непорочен, справедлив, богобоязненен и удаляется от зла. Другими словами, Сафар становится обвинителем и клеветником братьев наших. Более того, он желает, чтобы Иов вдвое больше следовало бы понести. Он желает Иову бедствия. Разве это христианский дух? Таким образом, эти три друга, как бы оно там ни было, они маскируют лицемерие и хотят обвинить Иова в том, что на нем следы Божьего проклятия. Они призывают Иова к покаянию, чтобы Иов пересмотрел свою жизнь. Но Бог об Иове сказал в первой главе, что этот человек справедлив, богобоязненен и удаляется от зла. И поэтому все, что говорит Иов в этой книге, его словам можно доверять, потому что на его характере Бог поставил печать. Давайте мы посмотрим, как Иов реагирует на эти проповеди. Откроем 12 главу книги Иова и посмотрим 5 стих, где Иов говорит такие слова. «Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». Этот стих, если перевести буквально на наше мышление, которое нам приемлемо, то он выглядит очень просто. Иов говорит: «Я вам свет, потому что вы, подобно во тьме, спотыкаетесь ногами, но вы за это презираете меня, потому что я вам указываю на правильный путь». Другими словами, Иов становится как бы образом и свидетелем об Иисусе Христе, потому что этот текст является мессианским текстом. Что я этим хочу сказать? Мы знаем об Иисусе Христе, который является светом миру. Его Бог послал в этот мир, который находится во тьме, для спотыкающихся ногами. Но читая 53 главу книги пророка Исаии, мы находим, что мир презирает этот свет, потому что Исаия сказал: «Так презрен и умолен пред людьми муж желаний». Другими словами, Иов несет себе печать свидетельства об Иисусе Христе. Более того, если внимательно прочитать все слова Иова, обращенные к его друзьям, то его слова легли в основу пророчества о Христе. Другими словами, все цитаты Иова напрямую связаны с свидетельством об Иисусе Христе. Но в то же самое время ни одна цитата, которую сказал Елифаз, Велдат и Сафар, мы не находим, чтобы пророки использовали их как аргумент, вдохновленный Богом. Давайте откроем книгу Псалмов и прочитаем 108-й Псалом. Книга Псалмов, 108-й Псалом прочитаем. 108-й Псалом, 25-й стих, где написано: «Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами». И здесь Иов, обращаясь к своим друзьям, в 4 тексте говорит в 12 главе: «Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал, посмешищем человек праведный, непорочный». В 21-м псалме сказано в 7-м тексте, давайте прочитаем 7-й текст 21-го псалма. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». И Иов говорит: «Так презрен сидящим в покое по мыслям факел». Другими словами, Иисуса по пророчеству презирают, и Иова презирают. В том же 21-м псалме в 14-м тексте об Иисусе сказано. 14-й текст 21-го псалма. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». И в 16 главе Иов говорит такие слова о себе, 16 глава Иова, 4 стих. «И я мог бы также говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался на вас бы словами и кивал бы на вас головою моею». И в 10 стихе продолжая он говорит, «Разинул ли на меня пасть свою, ругаюсь, бьют меня по щекам, все сговорились против меня». Другими словами, Иов опять же своей жизнью свидетельствует об Иисусе Христе, который будет, подобно Иову, окружен лжеучителями, которые раскроют пасть на него свою, чтобы пожрать его. Но тем не менее Иов понимает, что его миссия – отстоять веру в Бога. Более того, в 16 главе книги Иова мы находим то, что Иов, обращаясь к своим друзьям, говорит в 16 тексте о том, что «разинули на него пасть свою друзья и бьют его по щекам». В 21-м псалме, 8-м тексте использованы эти же слова в отношении Иисуса Христа, которого бьют по щекам и плюют в него. Другими словами, Иов становится прообразом Иисуса Христа. Он своей жизнью свидетельствует о Христе, но окружающие его ложные учителя хотят сбить его с толку, чтобы он погрешил устами своими. Таким образом, и три верных друга становятся на сторону дьявола. Но тем не менее, как бы оно там ни было, в 22 главе книги Иова Елифаз Фемонитянин открывает свое истинное лицо. Давайте прочитаем, что он говорит к Иову в 22 главе. С 1 по 4 текст включительно. «И отвечал Елифаз Фемонитянин и сказал: разве может человек доставлять пользы Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою?» Другими словами, в этих словах Елифаз Фемонитянин открывает свое истинное лицо. Он говорит: что пользы Богу, что ты поклоняешься Ему? Что за удовольствие Вседержителю, что пути твои непорочны? Говорит, будет ли выгода Ему от того, что ты содержишь путь твой правильно? Эти слова мы уже слышали в первой главе, где сатана сказал: разве даром богобоязнен Иов? Другими словами, три друга Иова, они свидетельствуют о Боге в искаженной форме. Они говорят о Боге ложь. И таким людям Бог скажет когда-нибудь, что они исказили его характер и являлись лжесвидетелем о великом Боге. Но Иов реагирует на эти слова удивительным образом. Давайте посмотрим, о чем говорит Иов в 26 главе, 4 текст. Как он реагирует на эти слова? Он говорит: «Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходил из тебя?» Другими словами, патриарх понимает, чей дух находится в его друзьях. Иов является факелом для спотыкающихся ногами. Но эти спотыкающиеся начинают его презирать только потому, что он пути свои содержит правильно. И они говорят: «А какой доход от этого Бог имеет? Какая ему польза от этого, что ты правильно веришь Богу? Будет ли ему от этого выгода?» И Иов делает заключение по их проповедям. Он говорит: «Чей дух исходит от вас?» Хотелось бы, чтобы и мы, подобно Иову, узнавали, какой дух обращен к нам, когда люди нас начинают учить, как нам поклоняться Богу, в то время, когда наша вера может быть подвергнута какому-либо испытанию. Давайте будем брать пример с этого человека, на характере которого поставил Бог печать одобрения, сказав всем небожителям, что Иов справедлив, богобоязненен и удаляется от зла. И пусть добрый Господь благословит, чтобы мы имели возможность продолжить знакомство с этой удивительной книгой, которая помогает нам отчетливо видеть, в чем же заключается время скорби. Потому что мы, подобно Иову, в данное время живем во время благодати. Но, читая Библию, мы знаем, что именно нашему поколению надлежит, подобно Иову, жить во время скорби. Именно в это время придет лжеантихрист и пообещает нам, что он нас избавит, если мы будем поклоняться ему. Пусть добрый Господь благословит нас на дальнейшее исследование.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место». Знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу, фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, у экранов телевизоров и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе, попытки все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин, как правило, не выходит, а выходит именно гормон, который мы называем долговременным угрозой гормонов. Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв, тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм, быстро выходите из состояния стресса. Вывод: у вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество: когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге «Бытие» «возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть!

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Продолжаем говорить на тему взаимосвязи психики и веры. Очень многие люди любят обряды. Как это связано с психикой человека? И при чем тут вера? Об этом мы поговорим сегодня со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, на прошлых программах мы говорили об уровнях организации личности. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще взаимосвязаны это? Как взаимосвязана обрядовость и людей, и стремление к этому, и психика человека?
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Мы как раз говорили об уровнях организации личности, и мы сказали, что есть уровень организации личности, да? Невротический, пограничный, психотический уровень организации личности, да? И мы поговорили об основных особенностях. Но тогда мы с вами сказали, что есть расстройство личности. Помимо уровня организации личности, это то, как сформировалась наша психика, это то, как застыл вот этот наш калейдоскоп, вот эта вот наша мозаика психики, как она сформировалась, вот это вот стеклышко, какое у нас появилось, и вот теперь, каким оно застыло, да, через вот это стеклышко, человек смотрит на мир, таким он видит мир, да, и так вот, каким он его видит, вот так он пытается взаимодействовать с этим миром, социализироваться в нем, адаптироваться. Вот. И вот теперь уже на эти уровни организации личности накладываются расстройства личности. Их тоже множество, так, ну, официально принято считать там 10 расстройств личности, но мы поговорим с вами об одном расстройстве личности, которое, на мой взгляд, мне как священнослужителю очень интересно. И опять-таки хочу сказать, что мы будем говорить не с точки зрения психологии, да, то есть не с точки зрения психолога, да, я не являюсь профессиональным психологом, я постоянно об этом говорю, я священнослужитель, я пастор. Мне как пастору это интересно и важно для взаимодействия с людьми, для коммуникации, для понимания людей и так далее, для понимания, в первую очередь, может быть, самого себя. Вот. И расстройство личности, о котором мы сегодня поговорим, называется обсессивно-компульсивное расстройство личности. ОКР. Это термин, я думаю, многим знаком. И почему для меня было интересно именно это расстройство личности, потому что в обсессивно-компульсивном расстройстве личности, в ОКР, есть обрядовость.
1: Что присуще и...
3: Да, что присуще и религии, что присуще религиозному человеку. То есть в религии всегда есть обряды. И я как священслужитель, как верующий человек, ну, заявляю, что в Библии говорит об обрядах. Есть обряды, которые сегодня в современной церкви, да, хотя сегодня намного меньше обрядов, чем во времена Ветхого Завета, да, но сегодня во времена Нового Завета есть обряды, есть обряд крещения, есть обряд да, там, вечери Господней, есть обряд елей помазания, бракосочетания, там, определенная литургия на похоронах и так далее. То есть есть определенные вот, обрядовые вещи. Вот. Но мы поговорим с вами, ну, то есть, вот о том, как ОКР, ну, ОКР и вот обрядовать, да, есть еще, у каждого человека есть еще личностный уровень, на личностном уровне он тоже какие-то себе обряды, ну, там, придумывает, например, то, как человек молится. Конечно, каждый человек молится по-разному. Некоторые люди вообще заучивают молитвы, читают их из молитвослов, там как-то, но некоторые люди молятся своими собственными словами. Но даже когда человек молится своими собственными словами, это все равно для него свой какой-то такой некий личностный момент, обряд. Некий личностный обряд. Он, например, вот именно так склоняется в молитве. Он именно такие слова произносит в молитве. Да? И вот чем отличается, например, молитва, бескрайняя молитва от обряда, может быть, который свойственен человеку с обсессивно-компульсивным расстройством личности. Ну, в общем, как бы это такое начало, и сейчас мы потихонечку все по порядку
1: разберем.
3: Да. Начнем с того, что такое
1: ОКР.
3: Вообще ОКР и что из себя представляет вот это обсессивно-компульсивное расстройство личности. Значит, обсессивно-компульсивное расстройство личности. Оно состоит из нескольких слов. Обсессивно-компульсивное. Да? То есть есть обсессия, есть компульсивность некая. Вот. И что такое, ну, как бы вот здесь два ключевых слова. Здесь не хватает на самом деле третьего, одного очень важного элемента. Да? Значит, что такое обсессивность? Обсессивность – это некая навязчивость. То есть у человека, страдающего ОКР, обсессивно-компульсивным расстройством личности, у него присутствуют некие навязчивые мысли, так называемые некие обсессии. Mm-hmm. В результате этих навязчивых мыслей, вот этих вот навязчивых идей различных, переживаний навязчивых, да, у него возникает тревожность. Вот это очень важно. То есть есть обсессивные мысли, навязчивые мысли, есть тревожность, притом достаточно, может быть, сильная тревожность. И в результате этого человек совершает определенные компульсивные действия, то есть определенные реакции у него происходят, то есть он как-то реагирует на это, и он совершает некие компульсивные действия, которые являются обрядами, его личностными обрядами. Это сейчас мы говорим не о вере, а вообще просто о расстройстве. Да? Совершает определенные обряды, в результате которых наступает облегчение. Вот, в принципе, суть этого расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство. То есть, если мы говорим дальше, то мы можем сказать о видах вот этих вот обсессий.
1: А пример можете привести вот, какой-то?
3: Да, как раз вот пример. Виды вот этих обсессий. Например, обсессии эти, навязчивые идеи, могут быть связаны, ну, то есть, как бы их уже даже классифицировали, могут быть связаны там с переживаниями или с заморочками, да, более некрасивое слово, но больше подходит, да, о чистоте и гигиене. Например, человек очень сильно переживает о том, что вот у него на руках там зараза, он там прикоснулся к ручке дверной, а там тоже к ней кто-то прикасался, он сел на чье-то кресло, на этом кресле тоже кто-то сидел, и вот это все его очень сильно беспокоит, то есть все вот это вызывает очень сильное беспокойство, и он может помыть руки, я знаю, что даже некоторые люди, страдающие ОКРом, там, они помыли руки один раз мылом и выбрасывают его, потому что в следующий раз им надо помыть руки обязательно уже новым мылом, там, и вот это все дело. То есть связано с чистотой гигиены. Получается, есть, значит, навязчивая мысль о том, что везде зараза, везде можно заразиться, везде микробы, везде бактерии, везде все плохо. Если в результате этого как бы тревога, ты помыл руки, и, значит...
1: Соответственно, все.
3: Соответственно, тебе...
1: Миновало.
3: Намного полегчало. Значит, второй вид обсессии, который встречается с этим расстройством личности, это вот постоянное переживание, что ты сделал что-то неправильно. Что ты не выключил свет, ушел из дома, не выключил свет, что ты ушел, не выключил газ, что ты ушел, не закрыл дверь. Ну, на самом деле, я хочу что сказать, что нормальному человеку тоже свойственно беспокойство. Нормальный человек, предположим, ушел и думает, я забыл закрыть дверь. Что он сделает? Пойдет, проверит один раз, да? Один раз проверит, о, закрыл, все нормально, ушел и больше не беспокоится. Человек, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством,

0: проверил газ, там пошел, проверил свет, потом прошел, проверил воду, потом еще как-то что-то, может быть, сделал, какой-то придумал свой индивидуальный ритуал, который знает только он. И здесь проблема у них в том, что иногда человеку, чтобы выйти из дома, требуется достаточно долгое время. Например, человеку нужен час, чтобы выйти из дома, потому что ему, ну, его реально накрывает эта тревога, переживание, тревога, она физически его накрывает, он не может уйти. И вот, значит, он совершает свой обряд вот этот и уходит, и потом все. Следующее какое-то опасение, связанное с импульсивными действиями. А вдруг я что-то сделаю не так? Например, человек на кухне с ножом, там, предположим, режет что-то, хлеб, еще, но его постоянно может тревожить мысль. А вот я сейчас этим ножом, а вдруг я возьму и нанесу повреждение этим ножом там, всем, кто находится со мной рядом в комнате. Там, ну, всем, ну, родителям, жене, детям, там, без разницы. Вот он режет, и постоянно его, и вот эта тревога. Ему нужно придумать какой-то обряд. Либо вообще перестать это делать, либо нужно сделать какой-то обряд, в результате которого раз, все, эта тревога проходит, а я ничего не сделаю. Человек стоит с ребенком около окошка и думает, о, его накрывает. А вдруг я сейчас этого ребенка в окошко выкину, да? Это просто... И вот это... мысль, вот эта тревога, она мешает жить людям. Ну, может быть, связано с сексуальной жизнью. Там. Человек боится постоянно, боится, живет в переживаниях, что он вдруг станет человеком там, нетрадиционной ориентации, там, предположим, и тоже живет с этой мыслью или еще какие-то подобные вещи. Ну и на самом деле человек может переживать, ну, у него могут быть обсессии, связанные с обсессией богохульного характера. То есть он, а вдруг я сейчас похулю Бога, а вдруг я сейчас сделаю какой-то грех, а вдруг я сейчас чего-то там, и он тоже этого боится, а вдруг я вот не угожу Богу, а вдруг я что-то сделаю плохое, а вдруг я помыслю. Да? Вот эти вещи, виды обсессии, они бывают еще и внутри, то есть на уровне не просто действия, а внутри там каких-то внутренних заморочек это бывает, и он вот это тоже ходит, и вот этот парец и придумывает какие-то себе, в результате нагнетающие на него тревоги, он придумывает там определенные какие-то действия. Может, он моет руки, как я уже сказал, устраивает какие-то ритуалы, ходит, проверяет. Там. Некоторые люди считают постоянно в уме, там, какие-то счет какой-то ведет. Некоторые люди ходят по улицам, по тротуарам.
1: Что-то пересчитывают.
0: Пересчитывают, а некоторые люди ходят и не наступают на эти, там, на различные трещинки, на различные... ходят по плиткам, обязательно наступают только внутрь, не наступают на вот эти пересечения. Вот такая вот действительно, ну, неприятная штука, потому что она не столько мешает, ну как, она, конечно, мешает жить, да?
1: Ну да, она усложняет как бы жизнь.
0: Усложняет она жизнь. Это не самое страшное, конечно, расстройство личности. Обычно это присуще невротическому уровню организации личности. То есть фишка заключается в том, что человек, который страдает вот этими обсессиями и вот этими...
1: обрядами
0: все это дело покрывает, он осознает нелогичность, так скажем, ну, бредовость вообще всего того, что происходит. Ну, что такое? Он понимает, что это, ну как это может? То есть он не воспринимает это как норму. Он способен дать оценку своему поведению, что это, ну, глупость какая-то. Но тревога настолько сильная, что он не может с этим справиться. И ему легче получить облегчение, совершив какой-то обряд, и таким образом как бы...
1: Ну, вернуться в нормальное жизненное русло.
0: Да, вернуться в нормальное жизненное русло. Но чем больше он совершает этот обряд, тем больше он попадает на вот этот вот порочный круг. Потому что в его разуме формируется вот эта вот нейронная сеточка, она вот это как бы... Она все усиливается, вот эта связь в нейронной сетке, она усиливается, усиливается... Значит, навязчивая мысль, беспокойство, обряд, освобождение, а потом опять и опять.
1: Своего рода зависимость.
0: И человек попадает в своего рода зависимость, да.
1: Что делать?
0: Вот, вопрос, что делать, это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос, может быть, мы о нем немножечко поговорим. Но я хотел бы сделать параллель сначала. Вот мы задали... Этот вопрос, какая здесь, причем здесь вера, и вообще как связана любовь к обрядам
1: Да, вот именно с верой.
0: Вот почему мне было интересно, как богослову, как теологу и как пастору, именно это

0: Устройство личности, потому что в религии тоже есть обряды, как мы уже сказали. В религии тоже есть обряды, и здесь есть обряд. И я однажды задумался над этим вопросом, а вот человек религиозный, когда он совершает обряды, и после которых что-то происходит в его жизни на уровне там, подсознания, на уровне того, что происходит какое-то внутреннее облегчение, а не является ли это своего рода обсессивно-компульсивным расстройством личности в какой-то степени, да? И, ну, мне даже самому стало страшно от этой мысли. Что за богохульство? Ты, священнослужитель, такие мысли допускаешь в голову, ведь Бог сам людям поручил эти обряды, да? Возникает другой вопрос. Тогда если нет, а чем отличается обряд, который человек совершает искренне в своей жизни, от обряда, которые совершаются человеком с обсессивно-компульсивным расстройством личности. Да? Я примитивнейший пример приведу. Когда я был маленький, мы рассказывали различные страшилки. Ну, может быть, да, такие немножко даже богохульные страшилки рассказывали. И все время боялись о том, что а вдруг ты вот с этой страшилкой встретишься в реальной жизни, да, там, или какой-то с нечистой силой встретишься в реальной жизни. И мы учили друг друга, если встретишься с нечистой силой в реальной жизни, нужно произнести там что-то какого-то типа заклинания. Там даже была такая версия, что если ты нецензурной бранью там проругаешься, то, значит, нечистая сила, она исчезнет, да. Вот, то есть получается навязчивая мысль, страх, навязчивая мысль, потом ответ на это страх, и потом мы придумали обряд, ты сделал, все проходит. Приходим мы в церковь, то есть я там, грубо говоря, с 14 и 15 лет становлюсь верующим, я прихожу в церковь, меня в церкви учат. Если ты встречаешь нечистую силу, то тебе нужно...
1: Во имя Иисуса Христа отойди, сатана.
0: Да.
1: Ну, фразу какую-то.
0: Ну да, такую. Что-то типа подобное. Я думаю, да, отлично, рабочий вариант, да. Потом появляется новая версия. Просто искренне помолись, попроси у Бога. Да? И у меня вот сейчас, когда я начинаю как бы вникать вот в эти личностные расстройства, в частности, в обсессивно-компульсивное расстройство личности, у меня невольно всплывает вопрос, а в чем разница между тем обрядом, который вообще не имеет никакого отношения к молитве, и, например, словами, там, вот как вот ты сейчас произнесла, там, во имя Иисуса Христа отойди от меня, там, да? И так далее. В чем разница? А не является ли это одно и то же?
1: Да, вот это тоже обрядовость.
0: И я пришел к выводу, конечно, такому, может быть, даже не очень радостному выводу, что для многих верующих людей религия – это действительно уровень ОКР. Если в религии чего-то не хватает самого главного, то религия для человека может стать просто вот этой некой компульсивной реакцией, да, в результате которой ему просто происходит облегчение. Просто происходит облегчение. И я вот действительно тогда задался вопросом, а где же она, вот эта разница? Да.
1: Между обрядами и ОКР.
0: Между, да, религией наполненной сутью, вот, правильной сутью. Ответ на этот вопрос, конечно, очень... Ну, с одной стороны, непростой, с другой стороны, очень личностный, и с третьей стороны, очень простой, если так можно сказать. Потому что, ну, я для себя так определил, что если человек теряет суть именно религии, главную причину религии, а главная причина религии ведь Бог, главная суть религии – это взаимоотношения с Ним. Если ты произносишь молитву, да, и в этой молитве ты действительно обращаешься к Богу, то это не компульсивная реакция в определенном смысле. Это твое искреннее обращение к Богу. А если ты просто совершаешь обряд, в результате которого тебе становится легче, если ты в этой молитве не обращаешься к Богу, если ты потерял его из виду, если ты потерял это самое главное, тогда, на мой взгляд, здесь очень большая параллель происходит между ОКР и верой. Я вообще пришел к выводу, что людям с обсессивно-компульсивным расстройством личности в церкви очень комфортно.
1: Ну, то есть они чаще всего приходят?
0: Они чаще всего приходят в церковь, потому что и там есть обряды. И вот это такая,
1: палка о двух концах в том плане, что
0: У меня на самом деле самого нет до конца ответов на эти вопросы. Я вот сейчас размышляю с вами, и я просто делюсь мыслями, ну, давайте так скажем, делюсь мыслями вслух. Я говорю о неких своих соображениях, но я ничего не пытаюсь здесь утверждать. Вот. Но мне кажется, что людям с ОКР очень комфортно в церкви. Но на самом деле это и неплохо. На самом деле это неплохо. А разве плохо? Сам Господь сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные, да? Вот, например, мы, наверное, может быть, когда-нибудь и поговорим об этих людях. Есть такое расстройство личности, называют их психопаты, да, психопатическое расстройство личности. Это люди, у которых нет эмпатии, люди, у которых нет сострадания, люди, у которых нет совести, люди, которые вообще практически не могут покаяться, потому что они не могут испытать чувство вины. Это для меня самого было открытие, да, о том, что такие люди существуют, но такие люди действительно существуют. Вот таких людей в церкви мало. Потому что таким людям в церкви, ну, потому что если человек попадает в церковь через покаяние, то эти люди как могут попасть в церковь, если покаяние фактически не свойственно этим людям, да? А вот ОКРовцам наоборот. Все что угодно можно покаяться, лишь бы после этого покаяния.
1: Вот покаяние присуще только чувство вины?
0: Да, это тоже очень интересный вопрос. Здесь другая палка с двумя концами, да? Получается, что тоже живет человек нормально, никого не трогает, ничего его не волнует, он считает себя, ну так, более-менее нормальной личностью. И вдруг приходят люди верующие и говорят: ты грешник. Человек должен испытать чувство вины для того, чтобы потом он смог покаяться перед Богом.
1: Да, да? Ты сделал то-то, то-то, то-то, то-то.
0: Да, да, да. Почему я вообще, с чего я грешник? Почему я... То есть получается тоже такой момент. На человека искусственно, получается, нагнетает чувство стыда, чтобы он потом с этим чувством стыдом расстался через покаяние. Получается, что типа того, что-то такое, что-то не то. Я размышлял об этом и тоже пришел к выводу, что если ты совершил конкретный грех, конечно, ты должен за него покаяться. Но если ты вроде как бы за собой грехов не замечаешь, да, но тут тогда Христос, ведь он в Нагорной проповеди эту тему, как бы он ее... углубил очень сильно, и он сказал, что грех – это не просто действие. Грех – это то, что тебе вообще присуще с самого рождения. Тебе присуще греховное мышление, греховная природа у тебя. Да? И он сказал, если ты не убиваешь, но ты думаешь о человеке гневливо или плохо, ты уже убиваешь. Если ты не прелюбодействуешь физически, но смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействуешь. А в человеке это есть. Он не сказал, если ты это делаешь. Это как констатация факта, оно в тебе есть. Но ты не всегда в ответ на эти мысли позволяешь себе это делать. Это уже твой сознательный выбор, это уже твое противостояние этому греху. Но сущность твоя греховна. Поэтому покаяние, оно может быть как... Ну, это другая тема, но так просто в двух словах. Покаяние, оно может быть как покаяние за поступок, а может быть покаяние как принятие или осознание вот этой своей греховной природы и понимание, что ты нуждаешься в Божьей благости и благодати для того, чтобы получить спасение.
1: Это свойственно человеку с ОКР? Осознанию вот этому?
0: Да, человеку с ОКР это осознание свойственно, потому что невротическому уровню организации личности свойственно принимать себя целостным. Очень свойственно. То есть человек на этом уровне организации личности, он способен видеть себя и хорошим, и плохим одновременно. Поэтому это нормально. Я вот еще что хотел сказать. Про обсессивно-компульсивное расстройство личности, может показаться о том, что я как бы вот такую точку зрения занял, что если ты Бога не потерял в своей религии, да, то если ты Бога не потерял в своей религии, то получается твоя молитва – это не обряд. Или твой обряд – это не обряд. Это получается сознательное искреннее действие. В результате которого тебе облегчение, которое происходит, это ответ на молитву, да? На самом деле, буквально вот, когда я шел сюда, я размышлял об этом и пришел к выводу, что это, с одной стороны, так, с другой стороны, не обязательно так. Очень важно, когда мы теряем Бога в своей религии, в своей вере. Это очень важно. Но даже если мы не теряем Бога в своей вере, то моя молитва, даже с тем, что я не потерял Бога, моя молитва все равно может продолжать оставаться обрядом. И я пришел к выводу, что Бог все равно отвечает на твою молитву. На такую молитву Бог отвечает.
1: То есть Бог все равно слышит?
0: Бог слышит, Бог общается с нами на нашем уровне. И если, да, если возможно, я немножечко ОКРовец, даже в своей религии немножечко ОКРовец, да, обсессивно-компульсивное расстройство у меня есть, и я религиозные обряды, покаяние, молитву, да, призываю Бога на помощь в качестве, и делаю это в качестве, это происходит как в качестве некого обряда, в результате которого наступает облегчение. Бог видит мое сердце, и Он взаимодействует со мной с таким. Он отвечает мне такому. И вот эта великая милость Божия, вот за которую хочется возблагодарить Бога, и потихонечку исцеляет и ведет меня к более правильным, к более обновленным, к более, так скажем, здравым отношениям с Ним. Вот. Конечно, я не ответил на ваш вопрос, я понимаю, есть ли пути исцеления. Я скажу так, пути исцеления есть. Эта штука лечится и психологами, но, как я уже сказал, я просто хотел сделать другой акцент. Наверное, давайте сделаем такой вот подвывод. Вот в своих взаимоотношениях с Богом очень важно не потерять Бога. И даже если ты его не потерял, не бойтесь, если ваша молитва все равно немножечко остается обрядом. Исцеление происходит медленно, но Бог с нами, и Он ведет нас.
1: Спасибо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжениях съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные и здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Павел, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
1: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными, вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, ребята, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет, я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась, и сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «о спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году вышел фильм «О спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? О спорт, ты мир? Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию мира. Было противостояние между страной СССР и США, и сборная США не приехала. На следующие 4 года Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. Как вы думаете, кто не поехал на эту Олимпиаду? Команда СССР не поехала. О, спорт и мир. А если взять еще раньше? то мы увидим, что понимание спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевывали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. О, спорт и мир! Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада – это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году, команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна, олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. Очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише. Тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, или родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да. Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы? Где источник счастья? В здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают, ну, видимость или убеждают нас в том, чего нету. И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы спорта, тем более большого спорта и библейских принципов. Могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, вот, да, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится в здоровом теле здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек. Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу. Кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Да, один. Вот. 9 точек четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как написано, нарисовано здесь? Вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути. О своем пути и, ну, как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и предложил, поговорил с моими родителями и предложил мне, ну, или вернее, родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультурой, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником как бы беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30, ну там до часу, до двух была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол и в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание для меня. Серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте, вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. В Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу. Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму, и происходит чемпионат Арабских Эмиратов. И вот нас пригласили, и мы играли, и наша команда называлась «Аля Хаптур Моторс». Вот, да? Мы представляли какого-то шейха, которого в глаза не видели, а другая команда с Украины какая-то представляла другого шейха. И вот, когда это все происходило, мы там жили в отличных условиях, вот, 3 недели, мы играли, и кого-то радовали там, наверное. Я первый раз задался вопросом, а для чего все это? Столько усилий, всю свою жизнь, с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит, суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета, да, что я вкладываю в свои силы. Каждое утро же, это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно, так знаете, ну, до глубины сердца прошло. Вот. И это было переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. И знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то они, или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь? Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда ему он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте? Выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать. Все то же самое есть и в той другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится, мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлое. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: «Павел, здесь все по смарту». Смарт — это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес, и видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите вы? В чем можно возрасти? Как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Это жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да? Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: «Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование». И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: «Я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как спортсмены». Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня, занимаясь предпринимательством, тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу. Вот, это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи 21 века, не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим, да. Погодите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, Олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось Олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги, все это прославляло человека, и они, их статуя пополняла сон богов в Олимпии, других олимпийцев. Очень похожи на библейские тексты, которые записаны в книге пророка Исаии. Да? Один из говорил: «Сяду на горе в сонме богов». «Сяду на горе в сонме богов». Вот олимпийское движение – это было прославление человека и открытое поклонение языческим богам, потому что Зевс, как покровитель всего, и вот тот венок, да, лавровый, который срезали золотыми ножницами, определенный мальчик, именно на том дереве, где росла около священного места, это все было одним из такими символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 394 году император Феодосий запретил Олимпийские игры как языческие. Ну, просто запретил, потому что это было очевидно для всех. А так как к тому времени уже Римская империя стала христианской, то Олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году барон Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения? Поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был главное не победа, а главное участие. Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там по определенным причинам, и один человек не добежал до дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили: главное не победа, а главное участие. Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно, с течением времени, этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». «Altius, fortius, citius». Да? «Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой». Это немаловажно. Вы знаете, в 20-е и 30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее – был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть, если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете? То есть, страна была не против спорта, но против чего? Против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото. Он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много. О том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога. Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества, и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл 2 золотые медали. В 2013 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно. Еще? А? Городки.
3: Санки, может быть.
2: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. 4 самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
3: А? Футбол.
2: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер 1, бейсбол номер 2, баскетбол номер 3, футбол номер 4, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол Dallas Cowboys. Его состояние этой команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов, а у команды она стоит 5 миллиардов долларов. Вы представляете, да, соизмеримость? То есть сегодня спорт – это большие деньги. А где большие деньги, там есть много жертв для того, чтобы получить эти деньги. В нашей команде выступали ребята, которые за один месяц получали однокомнатную квартиру. Ну, то есть как бы по стоимости. Вот такие зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц – однокомнатная квартира, месяц – однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотр и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите, притча 24.17. Да? Притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются. Они там всех уже в боксе, всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже ну, таким наполненным духом соперничества? В одной книге христианская писательница пишет: «Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа». Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. «Каждый выбирает для себя», Юрий Висбор пел, «женщину, религию, работу, дьяволу, служить или пророку, каждый выбирает для себя». Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которое дает христианская жизнь, более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Сказать, если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение, нет, не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше. Потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте. Да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех ну, пропагандируют спорт, конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт. Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни. Да, если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости, или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда он говорил о браке, люди, понимая, что он говорит, они говорят: слушай, так лучше-то вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей-то разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит, сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили: так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали, как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите, а как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает, а как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы, повседневные, и мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то, еще какие-то грани вот посмотреть всего этого. Спасибо вам.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились этим. Нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы. Мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
2: Почему? По вполне понятным причинам, конечно. Из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают. Это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот. То есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги, заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, ну, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там, актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез библейским принципам и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, я еще один момент скажу вам. Глядите. Видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в двухкомнатной, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
4: Ну, я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухня спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие
2: перипетии
4: и так далее.
2: Далеко не все, наверное, тоже отчасти, да.
4: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну, там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция.

0: Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах Иоанн Креститель. Он уходил и жил в отшельничестве, можно сказать, да? Но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру. То есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта, но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да, и я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь я сегодня. И мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да, это же нормально. Но это ненормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был.
2: Получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, жить в христианстве, жить, служить Богу невозможно. Mm-hmm. То есть, если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить mm-hmm. Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт. Да.
0: Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе, вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что, чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number... не one. Вот, да. И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... кто не... Лука 14 глава. Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником. Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому в какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
1: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или Бог?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать, чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит: слушай, давай сделай так, чтобы, давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, я был на этапе такой зарез своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого. Вот, и потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни с теми спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
1: Спасибо. Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, вы увидите, как замечательная жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
3: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать, ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на прехристианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь о том, что

0: работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы, и наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно, почему, если мы честные, да, люди, но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как у нас, знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются. А те, которые не могут нисколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитана наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, проявляется в не лучшем своем качестве,
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
2: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым чисто физически необходим спорт?
0: Мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, мы будем об этом говорить. Поэтому физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1.5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт, и тем более не профессиональный спорт.
1: И еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором если талант, который наделил меня Бог, это спорт, большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти вот по своему возрасту одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежную страны, и меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант, и меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикап перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот, в другой команде. Этими талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это то, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самое главное — работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог? если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если их там не будет нас? То что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
2: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать.
0: Чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
2: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение, но я так понимаю, в сути вопроса, то есть как бы... Я не пытаюсь вас найти попытки найти, чтобы оправдать. Хорошо. У каждого свой путь. Поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
1: Но я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможностей донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравниваю с наркоманом. От наркомана наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, попробуй, ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. И у тебя неудача получится. Да? Вот. И никому проповедовать не сможешь.
1: Спасибо. Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
3: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, то, что вы не стеснялись, задавали их. А также вы, наши зрители, пожалуйста, пишите нам, звоните, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш YouTube и соцсети. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли здесь, на грешной земле. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Известная фраза «блаженны нищие духом». Каково ее значение и откуда она произошла? Дорогие друзья, вновь приветствуем вас. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Уткина Юлия Ефимовна, на наших встречах, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». Мы продолжаем исследовать Евангелие от Луки. И, может быть, кто-то из вас знает ответ на вопрос, который был задан в начале. Каково происхождение фразы «блаженны нищие духом» и откуда она взялась? Говорим мы сегодня, дорогие друзья, о Нагорной проповеди, как она записана в Евангелии от Луки.
2: Да, но прежде чем мы приступим к Нагорной проповеди, хотелось бы все-таки такое небольшое введение 17-го текста 6 главы прочитать, все-таки, что предшествовало Нагорной проповеди. А предшествовало, во-первых, избрание 12 учеников, пол Евангелия от Луки. А вот другое, о чем хочется сказать. 17 текста написано: «Сойдя с ними, с учениками, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских, и сидонских, то есть мест языческих, не иудейских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своей, также и страждущие, и от нечистых духов, и исцелялись». И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила. И написано «исцеляла всех». Угу. То есть вот после того, как эта сила, исходящая от Иисуса, мы говорили об этом в прошлой программе, она исцеляла людей, возможно, и духовно тоже, не только физических. После этого Иисус произносит вот эти слова – которые мы начали сегодняшнюю программу.
1: И вот, ну, насколько я вижу, я, кстати, прочитывала эти строки, наверное, не раз, но почему-то ты сейчас так ярко это прочитал, я себе представила вообще огромное множество народу слушало Нагорную проповедь Иисуса Христа.
2: Да, и еще вот если про силу мы говорили, сила, она не ломающая, не взрывающая, это не динамит, который там, сила там, да, или там не удар какой-то, а это сила, которая исцеляет, угу, собирает, восстанавливает, там, не знаю, как еще его назвать.
3: Делает целым.
2: Да, наоборот, созидают. Это сила созидающая.
3: Да.
2: И сила, которая делает человека смиренным, кротким, любящим, честным и так далее. То есть вот сила удивительная.
1: Это в этом сила Нагорной проповеди или это, просто сила Христа?
2: Нет, мы говорили о силе Христа. Вот это сила Его, исходящая от Него сила. И вот эти люди, о которых ты сейчас сказала, представьте их радостные лица после того, как Иисус исцелил всех, никто не остался обойденным. Тут сказано как бы в абсолютном таком отношении, что никто не был там несчастным. Вот там на этой горе, на этом месте.
1: Ну да, Нагорная проповедь, то есть проповедь на горе.
3: Но пришли-то ведь сначала именно несчастные люди, нуждающиеся,
2: да,
3: в исцелении.
2: Больные, да,
3: да,
2: одержимые духом
3: нечистым. Может быть, даже просто в пропитании. И мы видим, как Господь, прежде чем что-то говорить, Он кормил людей.
2: Ну, здесь не сказано, что Он их кормил, да, в данном случае.
3: Да, но в других местах
2: есть,
3: да,
2: места,
3: то есть,
2: да,
3: когда Господь перед тем, как говорить слово, Он всегда восполнял нужду человека. Нужду вот в том, да, в чем Он именно на настоящий момент,
2: да,
3: есть Его нужда.
2: О чем я хотел сказать еще? Что вот эти люди уже были блаженными. Вот те, то есть счастливыми. Блаженство – это счастье. И они уже были осчастливлены Христом.
1: А вот давайте остановимся. То есть вот Нагорная проповедь, она включает в себя заповеди блаженства. И
2: да,
1: поэтому вот, Коля, ты эту тему сейчас, да, раскрываешь, что блаженны, то есть счастливы.
2: Мы как бы предваряем вот эти слова. Блаженны, нищие духом. А они вот стоят вот уже счастливые. Вот уже. Что еще желать, казалось бы. Ну, лицезреть его только осталось. А он им еще говорит вот целую проповедь, целое, ну, учение, что ли, христианство. Это ведь краеугольный камень, основа.
1: То есть можно сказать, что Нагорная проповедь – это краеугольный камень христианства.
2: Ну, я всегда так думал. Когда я читал впервые Библию, или там не впервые, а сначала, в первые годы своего христианство, что ли. Я всегда думал, что вот Нагорная проповедь – это вот мне дают понять, что же такое христианство. Вот его основы. Вот то, что я должен вначале постичь, что ли. К чему я должен быть готов. Что от меня Христос ждет. И когда он очень говорит, блаженные нищие духом, уже как-то... А я нищий духом. Так вот, это что? Я должен быть нищим духом? Я вот наоборот... Кажу себе, что духом-то богат. Я же вот не случайно Библию читаю, потому что дух меня как бы ведет.
3: А ведь, Николай Генрихович, где-то написано, что просто блаженны нищие. Не просто нищие духом, а именно блаженны нищие. Те, кто не имеет ничего. Нищий – это тот, который идет и просит. У него нет ничего.
1: Оказывается, он счастлив.
3: А он счастливый.
1: Блажен.
3: Ему нечего терять.
2: Ну, опять же, вспомним, что он обращается к кому? К осчастливленным людям.
3: Да.
2: То есть там не было несчастных. И он говорит, что вы блаженны нищие духом. Тут, наверное, я не знаю, как эти люди восприняли вот эти слова. Исказилось как-то у них там лицо, или там недоумение какое-то возникло. Или они это все приняли как на ура. Вот то, что сказал Христос. Может быть, это было понятно, может быть, им? Только одним ученикам непонятно.
3: Но я так понимаю, что именно он сказал им как, осознание, для осознания их, что они счастливы именно потому, что они нищие духом. И они это, вот те, кто слушал его, я думаю, что они именно приняли, что это относится к ним.
2: Ну,
3: Потому что он осчастливил их.
2: Он осчастливил их, блаженный нищий духом.
3: Да.
2: Как бы подтвердил еще.
3: Да, того, точку что... поставил.
2: Да, как... вот пришли
1: нет,
2: такие.
1: Нет, это, наверное, не точка, это все-таки это первая заповедь Нагорной проповеди.
2: Да, да. Потому что там
1: первая заповедь блаженства.
3: Да, да.
2: Но с этих слов начинается проповедь, да. И Господь как бы расставляет по местам заповеди. Вот все то, что Господь дал когда-то на Синае, он их расставляет. У Матфея особенно это заметно в его интерпретации Нагорной проповеди. То есть он дает проекцию закона на повседневную жизнь человека.
1: Угу. Вот то, проекцию закона Божьего?
2: Проекцию закона Божьего, да, что Господь хочет от нас.
1: Как интересно, Нагорная проповедь – это проекция закона Божьего на повседневную жизнь человека. Очень интересно. Хотя по-прежнему продолжает оставаться непонятным, что же это такое блаженный нищий духом.
2: Ну, если еще говорить о Евангелии от Луки, то мы можем вспомнить, что автор этого Евангелия, он заимствует, он не сам был очевидцем слов Иисуса, его действий, он даже с ним не общался лично. Он заимствует это все из источников других очевидцев. Вот он собирает это все, и по порядку все вот так вот он нам расписывает. По порядку, он даже подчеркнул, ему это было важно, вот это все вот как бы как историк, идет вот так все, событие за событием, все чуть не по хронологии даже. Mm-hmm. Это он делает. Он старается как бы расставить одно за другим вот эти события из жизни Иисуса Христа, чтобы нам было все это понятно. Поэтому мы видим некоторую разницу с другими.
3: И, наверное, ведь не только из написанных источников он черпал информацию, да, и он черпал и из уст очевидцев, которые непосредственно были с Иисусом Христом. Потому что написанных-то посланий еще к тому времени было не очень много, да?
2: Вряд ли он вот такие вот уже готовые, что ли, конспекты где-то брал.
3: То есть тут скорее уже такие устные, да?
2: Записывал скорее со слов, скорее всего.
1: Итак, вот вопрос, заданный в самом начале, что это за известная фраза «блаженны нищие духом»? Это первая заповедь блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа.
2: Да.
1: Про нее давайте поговорим, что же она такое означает.
2: Эти слова совершенно не стыковались с тем, чему учили книжники и фарисеи того времени, то есть передовые люди.
1: Да, потому ты говоришь, что, наверное, участники, слушатели Нагорной проповеди были очень удивлены, у них, наверное, глаза просто такие, расширились от удивления. Как это так? Блаженны нищие или блаженны нищие духом?
2: Это особенно расширились они у тех, кто считал, что как раз богатые блаженны-то. Что они счастливые люди, потому что какая же вера, какое же там, я не знаю, общение с Богом без того, что Бог тебя не благословил чем-нибудь, там, стадами или там деньгами, положением в обществе. И если ты нищий, то какое же благословение быть нищим? Вот у этих людей, но не у тех, которые стояли там исцеленные. Я вот не верю, что они там изумились особенно. Может быть, там их немножко так, ну, удивило, немножко так, опять же. Но я не думаю, что вот ощущение радости у них исчезло после того, как он сказал вот это. Угу. У тех людей исцеленных.
1: Может, наоборот, даже усилилось?
2: Может быть, это было им понятно, опять же. Но вот учителя закона, фарисеи, книжники, такие люди, искушенные в Священном Писании, вот для них это было новостью, конечно. Потому что Бог считался, что слово «богатство» происходит от слова «бог» вот в нашем русском языке.
3: Ну да. А тем более, еще более недоумение возникло у них, да, когда он потом говорит: «Горе вам, богатые». То есть блаженны нищие, а горе вам богатые.
2: Кстати,
3: то
2: очень интересно.
3: Когда в человеческом мнении, то есть счастливые – это те, кто богат и имеет возможность удовлетворить свои нужды, не задумываясь ни о чем.
2: Это вот, кстати, сказано здесь, в 24-м же тексте, напротив. То есть Иисус как бы делает параллель вот такую: одним так, а другим вот так. То есть если нищим блаженство, то напротив, богатым-то горе. Mm-hmm. И почему-то у Луки только...
1: А прочитай, пожалуйста, Коль, как написано.
2: 24 стих. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Mm-hmm. То есть Бог утешил их уже. Я думаю, что это от Бога утешение или нет? Или, может быть, не от Бога? Но они получили утешение.
3: Но Господь дает каждому. Мы ведь читаем, да, это ведь тоже у Луки, когда о Лазаре, о богаче и Лазаре, да, притча.
2: 16 глава, да.
3: Да, она очень интересная, да? То есть о том, что действительно, он говорит, блажен Лазарь-то, да? Потому что он
2: утешается
3: на лоне Авраамовом, да? А горе как раз богатому, да? Который имел все в своей жизни, но...
2: То есть он получил свое утешение при жизни.
3: При жизни. Получил, и здесь он тоже говорит.
1: Он получил свое утешение тем... Он утешился тем, что он хотел иметь, по своему разумению.
3: Да. Что он пользовался всем тем, чем
2: он
3: наградил
2: его Господь. Он был блаженный в этой жизни, но оказалось, что в следующей жизни тебя ждет ничего, в общем-то. Горе того, что ты вот так вот прожил эту жизнь, не задумываясь о вечности, не задумываясь о Боге, не нуждаясь совсем в Боге. Потому что
1: то есть
2: вот как
1: мы
2: раз
1: ведь...
2: блаженство, вот это нищета духа, это же нужда в Боге.
1: Да, ага. То есть мы не утверждаем, что богатые люди, они не благословлены Богом, потому что они богатые. А мы противопоставляем, что вот нищета духа – это нужда в Боге, а богатый человек, он себя считает уже, что он все приобрел,
2: всего
1: что
2: достиг.
1: Ему нужно, у него нет нужды в Боге.
2: А что ему еще нужно? Все есть. Потом, я никому плохого ничего не делаю, я хороший человек, я положительный, у меня полно положительных качеств, меня ценят в обществе, меня даже выбирает он куда-нибудь там. И зачем
3: горе,
2: мне Бог?
3: Но горе-то ведь, наверное, именно в том, что вот он говорит, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие.
2: Да.
3: А у тех, у кого богатство, да, кто считает себя богатым всей жизни, у них просто она короткая жизнь-то.
2: Царство Божие на земле.
3: На земле, да. То есть она слишком короткое время даже пользоваться тем богатством, которое человек имеет. А у человека нищего, у него нет окончания жизни. У него Царство Божие ему обещано. И вот его счастье в чем.
2: Нищий духом, человек нуждающийся, можем вот это подчеркнуть. То есть у него есть какая-то нужда. В чем эта нужда?
1: Угу.
2: Самое главное.
1: Боги. Нищий духом.
2: Нищий духом. Он себя осознает, он, во-первых, себя осознает нуждающимся. Ему это нужно. Ему нужно. Ему не хватает, допустим, милосердия. Или не хватает
1: своего
2: веры.
1: Собственного.
2: Своего собственного. Хотя, может быть, и не только своего. Может быть, и от окружающих он испытывает одно там, не знаю...
3: Презрение.
2: Одни, да.
1: Угу.
2: Или там любви ему не хватает, как внутри, так и извне. Опять же, ему надо это все. Он где-то ищет это. Не находит, может быть, в себе не находит, прежде всего. Не находит в окружающих. Угу. Но Иисус говорит, а он найдет в Царстве Божьем, он найдет во мне это, Иисус говорит.
1: Угу.
2: То есть в Иисусе.
1: То есть даже, может быть, не в вечности, а ведь, ну, говорится, что Царство Божие внутри вас есть. оно да. и при жизни на этой земле, оно с нами, оно у нас, оно внутри нас. То есть мы уже счастливы, когда мы ну вот, ощущаем свою нужду в Боге.
2: Да, они, вот нищий духом – это человек, который ищет поддержки, ободрения, утешения, исцеления, может быть. Глядя на эту толпу, вот они… Они нашли это все здесь. Вот сейчас у ног Христа это все нашли.
1: То есть ищет не в себе, ищет не в окружающем мире, ищет в Боге.
2: Ищет в Боге прежде всего, да. Mm-hmm. Потому что в себе-то он этого не находит. Но это ему нужно. Вот это он осознает. Богатый, он, вот, о котором говорит Христос, вот об этих богатых, не о всех, правильно, да. Mm-hmm. Но вот о тех, которые вот не нуждаются ни в чем, вот это богатство губит. Угу. Может быть, не случайно тому юноше сказал, иди продай все, как-то в другом Евангелии, отдай, все раздай нищим, угу. а ты иди за мной и проповедуй Царство Божие. Может быть, вот поэтому он сказал тогда, угу. потому что он тебя погубит, это богатство угу. в результате.
1: Просто мы знаем, что, например, герой веры Авраам, патриарх, он был очень богатым да. человеком. То есть, ну, как там некоторые подсчитывают, что в пересчете на современную экономику там, он был миллиардером. Но, тем не менее, он друг Божий, он герой...
3: Давид, царь.
1: Да, царь Давид, царь богатый.
2: А если мы вспомним, в чем нуждался Авраам, то мы увидим его глубоко несчастным, потому что у него не было наследника. Он, Господи, что ты мне дашь? Ну, что ты мне еще дашь? Вот все вот у меня есть, ну, что ты мне еще можешь дать? Мне сын нужен, а мне вот это вот не нужно. Кому я это все оставлю? У меня нет наследника. Он был страдающим таким да, вот богатым.
1: Да. То есть богатым он жаждал, он испытывал вот нищету духа. Да? Давид говорил, Господи, сердце чистое сотвори во мне, дух правый да. обнови внутри меня. То есть он тоже свою нищету духа.
2: А он видел духовную нечистоту свою, духовную нужду. Да. В этом. То есть у меня не хватает духовных сил, чтобы противостоять сатанинским искушениям. И он падает в эти искушения, впадает, а потом раскаивается, сожалеет искренне. Господь мгновенно его прощает. Стоило бы сказать, и ты прощен. То есть я согрешил. Только стоит признаться, вот насколько...
3: Да даже Даниила вспомнить, да? Хотя он был в Вавилонском плену, да? Но он... как бы видя вот эту вот нужду в очищении, да, он приравнивал себя с тем народом, который, Господи, я сам с нечистыми устами, да, и живу среди народа mm-hmm. с да. нечистыми устами.
1: То есть это тоже нищета духа?
3: Это нищета духа. То есть, хотя человек был богатый. Mm-hmm. То есть мы сейчас пытаемся сказать о том, что не всем богатым горе. Да. То есть они не все получили уже то, что хотели.
2: И не все нищие блаженны тогда.
3: Да, и не все нищие блаженны, да. То есть вот здесь все-таки именно нужно понять вот золотую середину, которую Господь хочет выделить, да. То есть вот это именно сердце, открытое к воздействию Бога, да, которое ищет Бога, да, то есть да. при всей своей, может быть, материальном богатстве, таком осязаемом, да, он понимает, что он нищ, и он нуждается в Боге ежеминутно, потому что без Бога он ничто.
2: То есть вы вот эти люди, он говорит, вы пришли ко мне, чтобы получить исцеление, или там духовное там какое-то, или физическое, получить ободрение, утешение, вы его получили, и вы блаженны. Вы нашли меня, говорит Иисус. Вы пришли к... То есть человек нищий духом, ему нужен спаситель. Он понимает, что он сам себя не спасет никак. Угу. И сам себе помочь он не в силах. Угу. Вот такая нужда. Это есть в человеке, вот в нас. Я понимаю, что я сам себе помочь не в силах.
1: Это и есть нищета духом.
2: Если это и есть, то это уже нищета духом. Это уже нужда. Угу. И когда человек приходит с этим к Спасителю, когда он открыт, что ли, для него, для Спасителя, для меня не Духа его, то тогда действительно происходит вот это вот, наступает блаженство. Иисус говорит, вы пришли по адресу, вы пришли именно туда, куда нужно. Вы получите именно то, что вы ищете. Если богатый ищет богатство, ну, ты получишь его, но, извините, тебе,
1: не в общем-то, все оно тебе даст.
2: Я тебе не завидую. Тебя ждет незавидная участь, если ты так вот останешься вот в этом богатстве своем. Да. А если ты вот откроешь себя перед Богом, увидишь свою вот эту нужду в нем и свою зависимость от него, вот тогда ты блаженный. Угу. С этого начинается как бы восхождение человека к Богу.
1: Вот мне хочется такую сейчас провести параллель. Мы с вами рассуждаем на всех наших встречах о том, что такое Евангелие. Мы говорили о законе Божьем, что закон Божий ведет человека ко Христу, что это, ну, что он, что ли, Христос дает человеку силу. Это Евангелие. А как Нагорная проповедь? Она тоже ведет человека ко Христу, то есть она тоже дает человеку силу?
2: Несомненно.
1: Да.
2: Вот эти слова Христа, они дают мне ободрение, что какой бы я ни был, в каком бы подавленном состоянии, там, в какой бы, может быть, и физической нищете я ни находился, у меня всегда есть надежда, всегда есть путь, в который могу выйти из этого состояния.
3: Да, интересно даже, да, вот Павла вспоминаешь, он, будучи в тюрьме, говорил, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. То есть все, человек уже там, можно сказать, был в безнадежном состоянии, да. Да, в заключении, да, но писал такие слова, да, но что это, все возможно.
2: Нужно правильно понимать, только он не говорит, что он теперь всемогущий, что он сейчас вот раз и стен нет. То он говорит, все я могу перенести,
3: да,
2: все
3: да, выдержать. Так а я и говорю, то есть да? В том состоянии уже отчаянно, можно сказать, когда человек в безысходном состоянии, а он пишет письмо в послании к филиппийцам, да, что все могу в укрепляющем, и вы сможете преодолеть все то, что на вашем пути встречается.
2: Да.
1: Да. Действующие у вас силы.
3: Да, действующие у вас силы, да.
1: Встречи.
2: Человек, нищий духом, это человек, способный к покаянию. Еще вот одна черта такая.
1: Интересно.
2: Если богатый на это, вот то, что он уже все имеет, ему ничего не нужно, он... Вот он как бы черствеет в этой способности. И в конце концов доходит до такой стадии, когда Дух Святой уже не может к нему пробиться. И он уже не откликается на его призыв покаяться в своей греховности, в своем неправильном там, поведении, словах, делах. А вот человек, нищий духом, он этот человек открыт всегда для Святого Духа. И он, если сознает свою греховность, он раскаивается в ней. И говорит, Господи, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вот это человек
3: опять
2: нищий
3: Павла
2: духом.
3: Вспоминает.
2: Без Павла, да, очень много он написал в Новом Завете посланий. И все время приходит на ум вот его именно вот такие вот заявления, его возгласы, что ли. Бедный я человек, ну какой же бедный? А вот не бедный, это говорит Христос, это ты вот как раз блаженный, что вот так вот признаешь себя, ну... несостоятельным, что ли, нуждающимся.
1: Не самодостаточным.
2: Да.
1: То есть сам в себе недостаточно.
2: И в своей гордости интересно, ты не погряз.
3: Да, интересно, вот Павел как раз перед вот тем, как он сказал, да, что хочу, то не делаю. Чего не хочу, то делаю. И потом он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. То есть это, ну...
1: Это он признает свою нищету духа.
3: Свою нищету духа. То есть он понимает...
2: Бедный, он говорит.
3: Бедный, что, бедный. Да. Я нищий, я ничего не имею, поэтому... Да. И только Христос, только Дух Святой может действовать и давать силу.
2: И вот Иисус говорит, что такие люди, они обогатятся. Потому что, ну, он говорит о блаженстве. Вы обогатитесь Духом Святым, вы получите и утешение. Вот как сейчас вы получили исцеление, вы получите также и Духа Святого, и получите все, что вы ищете у Христа. Вот всех его благословений.
3: Тут вообще Царствие Божие есть ваше.
2: И потом, да, и в итоге Царство Божие. Вы получаете его.
3: То есть вы будете царями.
2: Вход открыт. Что еще нужно? Во Христе, как у нас в Псалме, нищий скажет, я богат.
3: Да, да, да.
2: Вам нужен Христос. Все. Имеющий Христа имеет все. Угу. Не имеющий Христа, сколько бы богатства ни было, не имеет ничего. Иисус им сочувствует и говорит, ну, угу. Горе.
1: Ну что, не то богатство вы ищете, да?
2: Да.
1: Что искать земное богатство – это не порог, это
2: нет,
1: не
2: конечно.
1: Грех, это не проблема. Главное – это искать богатство духовное, обладая всем тем, ну, чем вот Господь тебе позволил обладать в этой жизни.
3: И как раз нищим духом, да, Петр говорил, да, и он обращался именно к таким людям, да, вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, да. Чтобы возвещать совершенство пославшего вас в этот мир. Да. То есть это именно обращение его тоже к нищим духа.
1: Да.
3: И именно... только нищий духом может быть тем вот посланником Божьим, что да, называется.
1: Да. Именно вот поэтому ты сказала, да, что в Царстве Небесном мы цари. Не
3: цари,
1: потому, что мы,
3: да.
1: нам есть чем гордиться, мы там только благодаря Господу будем, да, а потому что Он сам нас называет, что вы царственное священство. Ну, то есть вы соединились со мной, вы Христовы, поэтому только благодаря этому.
3: Да, вы получили наследство и царей, и священников.
2: Да. Дальше Иисус говорит второе блаженство. Это мы только о первом говорили.
3: Да, да, да.
1: Это второе блаженство, которое в Нагорной проповеди.
2: Да. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Алчущие – это голодные, ищущие пищи,
3: да.
2: хотят насытиться. Блаженны те, которые это что-то ищут, алчут, то есть, ибо насытитесь.
1: Видимо, вот то же самое, наверное, духовное, да?
2: Созвучно, да.
1: У этого преломления, что блаженны вы не потому, что вам есть нечего в физическом смысле, а блаженны вы...
2: Ну, да.
1: Чего вы алчите? Что вам нужно?
2: Вспоминаются другие слова, о которых мы говорим.
3: Не хлебом,
2: не хлебом одним, да?
3: Да, да.
2: Будет жив человек. Это из Второзакония цитата Иисус привел. Он говорит, не хлебом одним, но словом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот этим действительно вы насытитесь.
1: Да. Алчущие, жаждущие правды.
3: Это ведь у Матфея
2: праведности,
3: записано, да?
2: Да. Да. Праведности.
3: Да.
2: Человек алчущие, хочет быть праведным. Он этого всей душой жаждет и алчит. Что ли? Mm-hmm. Это ему нужно. Он, опять же, осознает свою духовную нищету, что ему не хватает вот этих качеств, вот этих, честности, твердости, смелости не хватает, принципиальности, может быть, любви не хватает. Вот он это опять признает, и он этого хочет. Mm-hmm. Он этого жаждет. Он алчит, то есть.
1: Mm-hmm. Он голоден по этому. Ну, если
2: да.
1: еще одно слово употребить, голоден.
2: Ну, мы находим, некоторые есть такой синонимизм, да, вот с нищетой духа, что-то это да, родственное. Да, да. Если нищий, он...
1: Может быть, даже это раскрывается. Вот нищета духа, она раскрывается через вот это
2: да.
1: алчущее, жаждущее.
3: То есть это более сильное уже состояние, да?
2: То есть я хочу есть, и Иисус говорит, вы насытитесь, то есть вы утолите свой голод. Вы будете сытыми, что ли. А вот в противоположность сказано, да, вот если мы параллель опять найдем.
3: Горе вам, пресыщенные ныне.
2: Наевшиеся, то есть.
3: Да. Ибо алчите, да, ибо взалчите.
1: Вот никогда я на это не обращала внимания, что, оказывается, параллелизм вот именно в Нагорной проповеди, изложенной евангелистом Лукой, есть вот этот вот параллелизм, да, что блаженны вы, когда вы алчите, и горе вам, когда вы пресыщены. Я никогда вот, ну, не замечала, что идут параллельные эти тексты.
2: Ну, это удивительно, Лука, он вот это подметил. Он не случайно вот не стал следовать Матфею и там пересказывать его проповедь. Он, наверное, проявил уважение к Матфею, поскольку тот был очевидцем и слушателем этой проповеди. Но он не мог пройти мимо краеугольного камня христианства. И вот свои, как бы, ну, свое видение этой проповеди он вложил в четырех всего, хотя у Матфея их восемь, в четырех всего блаженствах, заповедях.
1: Луки.
2: А у Матфея вообще о горе он в Нагорной проповеди не говорит.
3: Да, там о счастье только.
2: Не пишет. Да, а здесь вот он как бы противоположность, что чтобы было больно, наверное, понятно, да, что ну что я могу присытиться? Я могу присытиться, послушайте, да я хороший человек, да я никого не обкрадываю, да я никого не ругаю даже, я вообще тихий, мирный.
1: Добро делаю?
2: Я работаю от и до, я делаю только добро. И почему это мне нужен Христос? Зачем? У меня и так все есть. И вот это состояние пресыщения духовного, что ли, человек себя оправдывает еще к тому же. Он кому-то что-то сделал нехорошее, он говорит, ну, что подумаешь, ничего страшного, это мелочь, это так. Да и потом, все так делают, ничего страшного, нет.
1: Может, ему это на пользу пойдет?
2: Ну да, может, в воспитательных целях. То есть человек не ищет праведности, а он оправдывает себя. Я и так праведный.
3: Интересно, вот вы говорите, да, а я вот просто как бы мне представилась сцена, ну, вы все прекрасно знаете, Марфа и Мария, да? То есть Мария сидит у ног Иисуса, да? А Марфа заботится об большом угощении, да? Заботится, много чего делает, да? И говорит, ну, Иисус, тебе что, дела нет, что она сидит тут и не помогает мне? То есть я все делаю, а она сидит, ничего не делает, и ты ей об этом не скажешь. Да еще, мало того, поощряешь ее, что она имеет особую часть. И вот это вот, ну, вот нужда, да? Мария ведь всегда, она нуждалась, и она проявила вот такую любовь к Богу, да, что, да, что он сказал, что они, когда будет проповедано Евангелие, то и о ней будет сказано. Потому что та любовь, которую она вот отдала, да, и вот это, потому что она алкала и жаждала, да?
2: Ну, вот возникает другой вопрос, а в Царстве Божьем будет там какой-то голод? Или там вот эта жажда чего-то, или нет. Потому что в Царстве Божьем вроде бы, ну, что еще там жаждать? Там не будет, наверное, никаких вот таких вот мук и голода,
3: и жажды. Ну, Господь же сказал, что отрет всякую слезу с очей наших, и уже не будет этого.
2: Забота.
3: То есть оно уже останется все здесь. То есть тот путь земной, который мы прошли, мы, ну, сполна, я думаю, всего хватили лиха.
1: Но, может быть, все-таки нищета духа-то и останется. И вот желание восполнить эту нищету Иисусом Христом, единением с Ним – может быть, это и останется навсегда.
2: Так это значит, и голод останется?
1: То есть тебе, и голод останется.
2: Тебе всегда нужно, будет хотеться общения с Христом. Тебе всегда будет к Нему тянуть и узнать Его еще лучше. И общение с Ним. Вот это и есть вот голод. Общение с Богом. Вот этим,
1: желание общения.
2: Вот этим, это чувство испытывали Адам и Ева, наверное, когда были еще безгрешными. Вот. Пожалуйста, ешь, что хочешь, там, насыщайся, как хочешь. Но им нужно было общение с Богом обязательно. Они этого страстно желали. Алчали, что ли? Алкали? Да. Жаждали этого. То есть вот эта жажда, этот голод никогда, наверное, не покинет в Царстве Божьем тех, кто туда попадет.
1: Да. Ну, это лучший голод, который только можно испытывать, потому что он постоянно удовлетворяется, он постоянно утоляется, и это может происходить, и это будет происходить бесконечно, всю вечность мы будем насыщаться Господом, благами Его.
3: Присутствием.
1: Да.
3: То есть именно там же он солнце правды, да, что нету нужды даже в солнце, потому что сам Бог этим солнцем является.
2: И вот Иисус говорит о тех, кто этого не поймет, что вы все-таки это поймете, что вам нужно прежде всего общение с Богом. Он говорит, пресыщенные ныне, ибо взалчите, ибо вот этот голод все-таки придет. И жажда Слова Божьего, да, голод по Слову Божьему, как в пророчествах записано, что будут такие времена,
3: время
2: когда
3: такое.
2: Будут искать люди не пищи нигде, а где вот Слово Божье найти, услышать его. Что же будет с нами дальше-то? И что нас ждет? И это будет только слишком поздно, к сожалению. Потому что вот о тех, кого Иисус имеет в виду, говорится «горе вам». Это будет уже, ну, человек пожинает плод, то, что он сеял в этой жизни. И результатом является то, что он не получает следующее, то есть не получает общения с Богом больше в результате своих грехов. Давайте дальше еще блаженство посмотрим. «Блаженные плачущие».
1: Это третья заповедь блаженства из Нагорной проповеди.
2: Да. «Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Дается обетование. Кроме того, что вы сейчас уже блаженны, что плачете, но в будущем вы будете смеяться.
1: Ну вот опять парадокс. То есть как могут быть блаженны плачущие? Ну, плачущие, может быть, от смеха, но ведь тут нет, наверное, имеется в виду.
2: Ну, слезы радости, конечно, это тоже слезы, да. Но нет, это не об этом. Человек плачет. Он опять же плачет о том, что мы говорили с вами в предыдущих двух блаженствах. То есть он плачет о своей духовной несостоятельности, о своей, ну, о своих неправедных поступках. Он раскаивает. Это покаяние. Он глубоко раскаивается в том, что он неправильно ведет свой образ жизни, или там обижает близних, или нанес кому-то вред такой, что уже не исправишь ничего. Вот это плачущие вот об этом люди. Не просто плачут, просто вот так вот, там каприз какой-то, или что-то ему не дали, он плачет, как ребенок. А здесь Иисус имеет в виду, опять же, духовное состояние человека, раскаивающегося в своих грехах. Тут о покаянии идет речь, скорее всего.
1: То есть поэтому он блажен, что он плачет, потому что он раскаивается.
2: Потому что дальше написано, потому что вы смеетесь.
1: Вот вы смеетесь, это уже будут слезы радости, что Господь в нашем сердце победил.
2: Потому что вы получите прощение, потому что вас Бог простит. Если вы будете у Него просить прощения за свои грехи, то неизменно последует прощение. Конечно, это если искренне. Но я не знаю, как можно наигрывать слезы, вот, как можно так сыграть, слезу выпустить, что да, я действительно плачу, и действительно мне плохо и тяжело, это вряд ли сыграешь так.
1: Ну,
2: вот.
1: Да, это искренне.
2: Большим артистом надо быть. Но Иисус говорит, что вот ваше покаяние будет принято, потому что оно исходит как от плачущего, то есть человека искреннего, человека искренне сожалеющего и искренне желающего все-таки что-то изменить и в своей жизни, и в жизни окружающих, сделать им, может быть, какое-то добро взамен того зла, которое они получили от меня. И вы смеетесь, это будет радость, опять же. Блаженны вы, потому что, может, блаженны без радости, это блаженство, это, не знаю, что это такое. Блаженство, но без радости. И в противовес, опять же, мы прочитаем тут. «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Вот еще одно, да?
1: Еще один парадокс.
2: Они как будто одно говорят, плачете, вы смеетесь. А вот вы сейчас смеетесь, а потом вы заплачете. Басня «Коза и муравей»,
3: да?
2: Вспоминается сразу. «Лето красное ты пропела, а вот сейчас будешь плакать. Сейчас ты бездумно провел свою жизнь, увлекался вот этим. Ты думал, что это важно, а на поверку это выходит, это вот что».
3: Это все тщета.
2: Это все пустое, это не спасает, и это к Богу не приводит, и Царство Божие тебе чуждо вообще. Потому что тебе там будет плохо, тебе там будет скучно, тебе там будет неинтересно. Тебе Бог скучен уже сегодня, значит, в Царстве Божьем будет только Бог. Что там тебе еще привлекательного? То есть вот опять же здесь идет о духовных качествах, не о физическом каком-то смехе. Но смеяться можно над многим. И беда, если ты смеешься над Богом. Над верой кого-то, над искренностью кого-то, над добрыми побуждениями. И человек, который вот так смеется, то есть, не нужен ему Бог, да? Это опять же, и это вот этот голод, это нищета, а вот теперь уже и смех. Опять же, вот в этом направлении. Ты смеешься над людьми, как мы говорили, не значишь им ничего там, да?
3: Да, кто ты?
2: Ты говоришь, это нищеброды, да что они там, что это такое? Вот надо каким быть, вот.
1: Таким, как я.
2: Вот так, да, успешным, да, у меня 2 Мерседеса, 3 виллы там, с границей дом еще. Вот так вот надо жить, вот к этому. То есть, опять же, человек устраивает себе рай здесь на земле, а Иисус говорит, а другого рая у тебя нет. Просто ты будешь просто жестоко сожалеть о том, что вот именно вот этим ты занимался всю свою жизнь.
3: А в притчах Соломона, да, вообще есть такой текст, да, что ты, по сути дела, трудился, а пользоваться будет другой.
2: Да.
3: Который не трудился над этим. Да. Потому что
1: ты даже не знаешь, кто.
3: Ты даже не знаешь, кто, потому что короток век твой. И вот в этом и действительно и жалость того, что ты трудишься, а пользоваться будет совершенно другой. Вот и слезы твои уже на поверку.
1: Ну что ж, дорогие друзья, очень интересный разговор о Нагорной проповеди, о заповедях блаженства. Мы 3 только из них разобрали.
2: Не
1: да,
2: успели
1: Коля?
2: Четвертый.
1: Да, у нас есть еще много встреч впереди, и мы продолжим размышления над Нагорной проповедью Иисуса Христа, над теми удивительными словами, которые Он сказал людям, собравшимся, множество людей. И эти удивительные слова продолжают звучать к нашему сердцу и сегодня. Мы ждем следующей встречи с вами. Огромное спасибо, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и вам, дорогие друзья. До свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Счастливый день. Рассказывает Виталий Кисер.
1: Моей жене захотелось построить дом. Я никогда не строил дом, я не знаю вообще, что это такое, с чего начинается. Но я знаю, что дом начинается с фундамента. Я так сильно перепугался и сказал ей: «Валечка, ты что, мы никогда не сможем этого сделать». Она сказала: «Не бойся, у нас все получится». Но так как у нас не было ни средств, ни людей, которые бы нас этому научили, мы решили вместе с ней написать такую записочку, положить ее в сундучок, записочку для Бога, как бы нашу молитвенную просьбу. И в течение года молиться, напоминая самим себе, наверное, напоминая Богу о нашем желании. И вот мы написали наш план, что мы хотим в этом году заложить фундамент, опустили в этот сундучок и начали молиться. Год даже не прошел этот год. Бог таким образом чудесно ответил нам. Мы нашли бригаду, людей, которые в этом понимают. Мы нашли человека, который нам помог с деньгами. И в этом году самый счастливый день был, когда я пришел вместе с женой своей на участок. Там уже был готовый этот котлован, палубка была сделана. И вот залили этот фундамент. И получилось так, что Бог нам дал удивительную возможность не только залить фундамент под дом, но и под баню. Это прекрасный день в моей жизни. И я понял, что Бог отвечает даже на такие молитвы. Как бы они вам, ну, несбыточными ни казались, Бог может все.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает.
4: За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается.
5: Когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается.
1: В этой программе советы по чтению Библии, понимание контекста, архетипические ситуации в Библии.
3: Что можно сказать, отвечая на вопрос, как надо читать Библию? А как вообще надо читать? Вот я отвечу медленно. Мы живем в мире все ускоряющихся процессов. Фастфуд. А есть такое движение сейчас, slow food. Fast food, ты пришел, там уже все тебе пожарили, быстренько дали в бумажном каком-то пакетике, на пластиковой тарелочке, ты быстро съел, побежал дальше жить. А slow food, ты пришел, тебе принесли на блюде приготовленную специальную еду, не разогретую, не из полуфабрикатов, быстренько, а ее готовят час. И ты этот час беседуешь со своим другом или супругой, или кто с тобой за этим столом сидит, и вам хорошо. Вот когда я оказался во Франции, меня это поражало. Слушайте, ну нельзя тратить полтора часа на обед. А там меньше полутора часов не обходится. Ну никак. Ну можно же сделать что-то по-быстренькому. Нет, обед – это важная часть жизни. Не только там в ресторанах высокой кухни, не только среди там аристократов и богачей. Вот рабочие пришли работать, да? Как у нас в России. Они там где-то что-то бутербродик перехватили и пошли дальше работать. А вот тут у них обед, и полтора часа их не трогать, пожалуйста. У них простая еда, но они ей наслаждаются. Вот так надо читать Библию.
4: Нужно попробовать задавать вопросы тексту. Почему так? Может быть, оказаться полезным после того, как мы прочитали отрывок, закрыть книгу и попробовать его пересказать. Просто. Если это не 10 стихов, то это достаточно просто сделать. Попробуйте. Бывает не так легко. Давайте перескажем стих в стих. Это не значит, что я должен заучивать текст наизусть, но пересказать его себе самому, мы уже начнем немножко углубляться в смысл.
3: Обо всем об этом стоит помнить, мне кажется, приступая к чтению Библии. О том, что у нас есть огромная дистанция. А культурная, историческая, языковая, в конце концов, не все люди отдают себе отчет, что Библия была написана не на русском, ну или там английском, церковнославянском языке, и что любой перевод все-таки не стопроцентно передает свойства оригинала. Да? Хороший перевод не искажает оригинал, но и не все передает. Что просто были другие манеры выражения зачастую, что был другой контекст, то есть тот мир, в котором жили библейские авторы, их читатели, многое они воспринимали из этого контекста, а мы всегда учитываем контекст.
6: Любой филолог знает, что само слово само по себе вообще не имеет значения, да? Потому что у слов, кроме терминов, есть другие значения. И мы не знаем, значит, нужно знать контекст. В некоторых случаях слово может действовать только в целом предложении. Иногда и целое предложение нам не помогает, потому что нам надо знать большой контекст. А может быть, это употреблено в ироническом смысле. И мы читаем, а оказывается, это надо понимать по-другому.
3: Мы не воспринимаем фразу в отрыве от всего остального. Мой любимый пример – «выходите». В метро или в автобусе произнесенная фраза абсолютно однозначно означает, выходите ли вы на следующей остановке, если да, то все в порядке, если нет, подвиньтесь, я пройду, потому что я выхожу. Такая длинная фраза. А ведь можно понять, выходите из дома в такую погоду, в открытый космос без скафандра, из себя, когда вам возражают. Это все по-русски называется словом «выходите». Но контекст нам четко задает. Мы едем в метро, перед нами стоят люди. Согласитесь, если мы подойдем к сидящему человеку и спросим «выходите», он вообще нас не поймет. В метро, в вагоне метро он сидит, он нам не мешает пройти к двери. Вот точно так же, если мы начнем толковать, а многие так делают, Библию, отрицая контекст, мы будем приходить к неверным заключениям. Сколько раз я это видел? Люди говорят, вот здесь в оригинале стоит такое-то слово, я посмотрел в словаре, оно означает. Ну, посмотрите в словаре слово «выходите». Что оно означает? Много чего, да? Но мы не берем любое значение слова «выходить», «выходить из себя», «выходить в открытый космос», «выходить из дома», «выходить из вагона метро». И не суем его в первый контекст, который мы встречаем. Мы стараемся понять в данном случае, что, по всей вероятности, хочет нам сообщить человек, исходя из наших представлений о мире, о правилах общения, не писанных нигде, не написано это ни в одной грамматике, ни в правилах пользования метро, что слово «выходите» означает «на следующей станции». Но так это используется в речи.
6: Я пришел принести меч, тоже любимый. Сколько раз я слышала от иерархов о том, что Иисус в принципе одобряет войну. Ну, хорошую войну, справедливую войну и так далее. Но меч в восточной литературе – это образ, метафора разделения. Рассечение. И рядом в контексте сказано, я пришел разделить мать с отцом, сына с дочерью и так далее и тому подобное. Иисус пришел не с целью разделить, но такова ситуация, что когда он пришел, то произошло разделение. Одни его приняли, другие не приняли. Произошло разделение иногда не между народами, не между племенами, иногда в самой семье, между самыми близкими людьми. Виноват ли в этом Иисус? Нет, он не виноват. Но это вовсе не означает, что он оправдывает. Он оправдывает войну. Там, тем более, по-гречески, я пришел не, дословно не бросить мир. Имеется в виду, я пришел не установить насильный мир.
4: Почему у нас часто не возникает вопроса к тексту? Потому что мы пользуемся одним и тем же переводом. Как правило, в нашей русской традиции это синодальный перевод. За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается. То есть мы привыкли к нему, мы привыкли к выражениям, мы привыкли к интонации этого текста. И здесь будет очень полезно взять какой-то другой перевод, более новый, потому что язык синодальный — это русский язык, но все-таки это язык XIX века. И в чем-то мы его уже не понимаем. Новый перевод даст нам некоторый новый импульс, могут возникнуть новые вопросы, текст для нас начнет говорить более красочно, более глубоко.
5: Но есть важные моменты, на которые хотел обратить внимание при чтении Священного Писания. Первый фактор – это все-таки открытость человека. Вот насколько человек готов. Иногда человек подходит к Библии уже со своей какой-то верой, со своей какой-то установкой. И, конечно, если я подхожу к Священному Писанию вот с такой установкой, я в ней буду находить то, что мне выгодно и то, что мне нужно. А это опасный путь. Тогда не я меняюсь, а я меняю Библию и подстраиваю ее под себя. Это вот важно. Поэтому ум должен быть открыт.
3: Когда апостол Павел говорит о вере, а апостол Иаков о делах, они, безусловно, учитывают контекст всего остального. И они возражают кому-то. И апостол Павел явно возражает тем людям, которые говорят, нужно исполнять закон. Вот исполнил закон, получил спасение, не исполнил, извини. Он говорит, нет, это, во-первых, невозможно исполнить весь закон, мы все его нарушаем. А во-вторых, спасение приходит не от исполнения закона, но от жертвы, которую принес Христос, от веры, которую человек обращает к Богу и через которую он получает этот дар благодати. У него целое богословие. А Яков явно не спорит с Павлом и не говорит, нет, вообще Христос здесь ни при чем, мы добрыми делами спасаем. общаемся. Нет, он, очевидно, спорит с кем-то другим, кто говорит, у меня есть вера, я верующий такой человек, я таких людей знаю, встречал в своей жизни, вот я верующий, верующий, верующий, а живет при этом как получится. Да? Надеюсь, что его, скажем так, интеллектуальная вера или то, что он повесил на себя ярлык, я верующий, допустим, принадлежит к церкви, там бывает на богослужениях, молится дома, это оправдывает все, да? Его любую абсолютно жизнь. Яков говорит, нет, вера проявляется прежде всего на практике, да? Она выражается в том, как ты себя ведешь. И они не спорят друг с другом по принципиальному моменту, они описывают ту же ситуацию с разных сторон.
7: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
5: И литературный контекст очень важен. Когда я, например, читаю Евангелие, как получается, что некоторые верующие читают Библию? Тут один стих взяли, а вот в этом месте в Евангелии вот так сказано. И вот когда, а вот у Иоанна, у Марков тут вот еще вот это сказано, и в итоге они начинают создавать или реконструировать текст. Что же получается? Вырвали из целого маленький фрагмент из Евангелия от Луки, вырвали маленький фрагмент из Евангелия от Марка, у Иоанна оторвали кусочек, и у Матфея тоже отломили. И что мы сделали? Мы написали только что сейчас пятое Евангелие. Пятое Евангелие. Потому что мы не спрашиваем себя, а почему Лука написал именно так? Что он этим хотел донести? Почему он какие-то события меняет местами? Что за этим стоит? Какой у него был умысел, да, замысел, когда он то или иное писал? То есть это очень важно учитывать, этот литературный контекст, потому что слова Иисуса у разных евангелистов, они могут быть одни и те же, но помещены совершенно в разный контекст. Потому что тот или иной автор, ну, преследовал какую-то цель.
4: Очень часто действительно Иисус полемизирует так с фарисеями, например, да, или с книжниками. И для нас это, в общем-то, слова, которые мы слышали очень часто, но не вполне понимаем, кто это такие. И библейский текст нам не говорит про их учение ничего особенного. Только маленькие какие-то крохи мы можем вычленить, просто потому что не было такой задачи у авторов рассказать нам, кто такие фарисеи. Почему? Потому что все знали, кто это такие. Но прошло 2000 лет, никто не знает, кто такие фарисеи точно. Поэтому, чтобы узнать, кто они такие, нам нужно какие-то дополнительные ресурсы, да? Нам нужна дополнительная литература, либо это будет какой-то библейский словарь. Бывают, знаете, такие библии с всякими комментариями сзади, либо со словарями, где дается очень краткая такая основная информация вот о контексте. Там объясняется, что кто такие фарисеи.
7: Фарисеи – члены религиозного движения, ставившие своей целью неукоснительное соблюдение не только закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Они пользовались огромным авторитетом в народе.
4: Дальше, когда мы читаем новозаветный текст, мы можем подумать, но почему же Иисус ругает или полемизирует религиозных ревнителей? Ведь в конце концов хороший христианин, он в чем-то, наверное, должен быть похож на фарисея, можем мы подумать, да, что это люди, защищавшие Бога, защищавшие традиции, защищавшие веру, верность закону, верность заповедям. Почему такая возникает? Это уже первый вопрос, который мы можем задать. Что здесь не так? Наверное, это приведет нас к более внимательному чтению текста, и мы увидим, за что именно не за их ревнивость к закону, не за их веру в Бога ругают, а, ну, например, за то, что человек может возгордиться собственными усилиями на пути к Богу. И тогда мы можем задать себе вопрос: ага, если я, будучи членом церкви, ревнующим о Боге, поступаю так, не похож ли я на фарисея? И тогда, как ни странно, можем найти в себе те же самые черты, и тогда этот текст уже обращен к нам. В этом, собственно, и чудо Библии, в том, что она написана не только для какой-то конкретной исторической ситуации, но многие ситуации духовные, которые в ней, они архетипичны. Конечно, изменилась политическая система, изменилась социальная система, изменилась религиозная система, культурная, но архетипические ситуации духовные, они остаются теми же самыми, потому что человеческая природа та же самая.
7: Переправляясь на другой берег, ученики его забыли взять с собой хлеб. Когда же Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они решили между собой: «Он потому это говорит, что хлеба не взяли мы». Но Иисус, узнав о том, сказал: «Маловеры, к чему говорите вы, что нет у вас хлеба? Вы все еще не понимаете? Неужели не помните о пяти хлебах для 5000? Сколько корзин тогда вы набрали? Или о 7 хлебах для 4000? И сколько в тот раз корзин вы набрали? Или не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, когда говорил о фарисейской и саддукейской закваске?» Тогда они поняли, что не от хлебной закваски предостерегал он их, а от учения фарисеев и саддукеев.
5: Второй момент – это все-таки молитва. Хотим мы того или нет, но молитва способствует пониманию библейского текста, потому что я обращаюсь в молитве к Богу, прихожу к Богу и прошу Его мне помочь. И в данном случае это не означает, что сразу Бог ответит на эту молитву и откроет. Но просто это будет говорить о том, что я в молитве пытаюсь преодолеть даже какие-то страсти в себе. Не случайно многие отцы церкви говорили, что читать и толковать Библию нужно при условии, если сердце свободно от страстей. Если в моем сердце живет страсть гордости, я человек тщеславный, да, то я могу возомнить. Я прочитал текст, понял его значение и возомню в себе, что я великий пророк Божий, посланник Божий. Сейчас я вам тут всем расскажу, как надо жить и так далее, научу уму-разуму. А Бог тебя не посылал. Вот и лжепророк получился, новый, вновь испеченный. Страсть, потому что в человеке гордость, тщеславие.
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает. Он окружающий мир делает не просто местом своего обитания, а вот такой уютной своей конурой, иногда очень разрушительно. Откуда эти проблемы с экологией? Биологи говорят, сейчас идет великое вымирание видов. Вымирают животные на земле, потому что человек создает среду, в которой ему хорошо и комфортно, а всем остальным не обязательно. Вот он это делает со всеми вещами в мире, в том числе и с Библией. Он создает для себя комфортную среду. Что можно этому противопоставить? Как можно относиться иначе? Вот я люблю говорить, и уже говорил, что к Библии надо подходить готовым к удивлению. А Библию надо воспринимать не как инструмент. Ну, понимаете, можно взять Библию и бить кого-то по голове. Можно взять Библию и поставить в нее горячую сковородку. Это что же способы использовать Библию? Почему нет? Можно взять Библию и доказывать по ней, что я прав, а все остальные дураки или сволочи, потому что они либо не поняли, либо нарочно не соглашаются. Это примерно одно и то же. Хотя в первом случае я использую Библию как тяжелый предмет, а во втором как текст. Да? Но все равно я использую ее в своих утилитарных интересах и безо всякого почтения к ней. Можно относиться к Библии как к путешествию, в которое меня приглашают. А чем путешествие отличается от турпоездки? Турпоездка, мне заранее расписали, вот отель, питание, экскурсия, все. Если честная туркомпания, значит, все это получил, деньги заплатил заранее, все в порядке. А путешествие, мы не знаем, что будет. Может, вообще все плохо пойдет. Погода будет не та, не туда попадем, заблудимся, там не найдем места для ночлега. А может быть, откроем что-то очень ценное, и в любом случае мы удивимся. И в любом случае у нас будет много интересных открытий, не всегда радостных, не всегда приятных. Но, как правило, в путешествии много радостного и приятного.
5: Мне нравится такой подход, его изложил, но, может быть, и ранее его излагали, но я его встретил у митрополита Антония Суржского, что когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается на то, что мы читаем. И эти тексты помечать по-разному. Если я вдруг читаю библейский текст и прослезился, ну, потому что затронул он меня до глубины души, то это говорит о том, насколько у меня и у Бога есть в чем-то сходство, близость в этом вопросе. А если библейский отрывок, наоборот, вызывает во мне какое-то недопонимание, да как это так? Да не могу я в это поверить. То это говорит о каком-то таком расстоянии между мной и Богом, что вот здесь, вот в этом вопросе, я пока Бога понять не могу. И мне нужно время, чтобы что-то во мне произошло, чтобы я наконец-то его понял, то есть какой-то процесс. Но это такое очень простое правило чтения Библии. Для его еще называют такое благочестивое чтение. То есть когда я не занимаюсь исследованием глубоким, а просто следую, как сердце откликается.
3: Еще к Библии можно подходить как к свидетельству о диалоге и приглашению к диалогу. Библия – это диалог Бога и разных людей, да, начиная с Адама. Не случайно в самом начале там диалог «Адам, где ты?». Да? Не просто «Адам, ты нарушил заповедь, накажу», а начинается все с вопроса «Адам, где ты?», с приглашения к диалогу. И только потому, что Адам не вступает в честный диалог, прячется, только поэтому этот диалог не состоялся, и прошло все как-то не очень хорошо для Адама и Евы. Вот Библия – это запись о том, какими бывают эти диалоги между Богом и людьми, Богом и отдельным человеком, Богом и общиной, Богом и народом, Богом и церковью. И, собственно, приглашение присоединиться, вступить в этот же диалог и его продолжить поддержать. Но диалог тоже предполагает открытость. Если мы беседуем не с автоответчиком и не с зеркалом, то мы наверняка что-то услышим такое, что нас удивит, иногда огорчит, иногда обрадует, но совершенно точно иногда не будет соответствовать нашим представлениям о том, как устроен этот мир, что хорошо и что такое плохо. В Библии точно такое есть.
8: Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию. Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Ребенок плохо учится. И это настоящая катастрофа для многих родителей. Одни считают, что нужно строго наказывать ребенка за плохую успеваемость. Другие пускают дело на самотек, желая научить ребенка ответственности. Как поступать правильно, если ребенок учится плохо? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Итак, бывают разные случаи, касающиеся плохой учебы. Бывает, когда учеба запущена, у ребенка уже несколько двоек за четверть, и родители начинают бить тревогу. А бывает, что ребенку просто плохо дается какой-то предмет, и вот у него тройка, и выше тройки он не способен просто получить. И в том, и в другом случае нужно вести себя по-разному. Да?
5: Ну, конечно.
4: Как вот, что вы посоветуете?
5: Ну, если уж совсем сразу несколько двоек, то это уже очень запущено все, да. Наверное, уже совсем поздно.
4: Или, например, были четверки-пятерки, и вдруг у него 3-4 тройки. Пусть не двойки, но тройки. То есть мы видим общую картину, что тенденция к чему идет.
5: Так, ну, с чего начнем? Давайте с последнего, да?
4: Вот, с последнего, когда... да. Когда человеку, ребенку просто не дается предмет, да?
5: Хорошо.
4: Давайте с этого начнем. Просто не дается, а мы вот хотим все-таки, чтобы у него была четверка.
5: Ну, давайте будем помнить о том все-таки, что у людей бывают разные способности. И разный интерес к различным предметам. Что-то, может быть, ребенку очень нравится, у него это легко получается, легко дается, и поэтому у него там хорошие оценки. А к чему-то у него, может быть, просто не заложены способности. Если он гуманитарий, то не обязательно, что он и математик в одно и то же время. И для него это просто предметы, для которых скорее подходит термин, наверное, не учеба, а ознакомление. Вот. Ну, поэтому надо контролировать ребенка, чтобы он все-таки не совсем запускал эти предметы, но то, что он может показывать по ним, все-таки старался показать. Следует сказать, что за всю учебную жизнь школьную есть такие провалы успеваемости. И они случаются, это уже как бы такая тенденция устойчивая, и об этом педагоги знают, и они, может быть, не настолько обеспокоены этим, как родители. Когда ребенок переходит на ступени школьного образования, например, он закончил начальную школу, переходит в 5-й класс. В 5-м классе, в первом полугодии вполне возможно и допустимо, и это как бы чуть ли не вариант нормы считается, что у ребенка несколько снижается успеваемость, потому что новая учебная ситуация, новая обстановка, масса новых предметов, новые учителя, и это дополнительный стресс, нагрузка, которая требует адаптации. Примерно такая же ситуация в 10-м классе. То есть ребенок на другую ступень переходит, тоже несколько иная ситуация учебная складывается, и, возможно, снижение успеваемости. Ну, в 10 классе там еще другой момент включается. Это период, когда заканчивается бурный рост физический, да, и он истощает ребенка, и поэтому естественно, что у него больше сил уходит на физическое развитие, и меньше времени он посвящает учебе. И потом это некая такая передышка, да, перед активной учебой в 11 классе, когда выпускные экзамены уже близки. Есть еще период такой 7-8 класс. У педагогов это считается такой самый трудный возраст, самое трудное время, потому что это время подросткового кризиса. И здесь интересы у детей у многих вообще не направлены на учебу.
4: Это 13 лет.
5: Да, да, это общение, это выстраивание отношений с друзьями, со сверстниками. И это их занимает больше всего. Учеба может отходить на задний план, и поэтому снижаться может успеваемость. Но опять же, это не у всех детей.
4: Но нужно иметь в виду дети, вот эти.
5: Да, некоторые дети учатся достаточно ровно. Но если такое случается, хорошо бы понимать, что происходит, с чем это может быть связано. А потом есть еще другие причины. Значит, причина связана со здоровьем ребенка. В последние годы, как говорят нейропсихологи, диагноз минимальная мозговая дисфункция достаточно часто встречается у детей. И, естественно, это впоследствии сказывается на успеваемости ребенка.
4: Что это такое? Что это за диагноз?
5: Это означает, что страдают отдельные участки головного мозга, либо они с недостаточной скоростью развиваются, да, либо они функционируют не совсем так, как положено, да, и ребенок может с какими-то заданиями, занятиями справляться очень хорошо, а кое-что ему может не даваться. Он может прекрасно рисовать, может петь, он таким может быть человеком, который информацию хорошо запоминает, пишет очень аккуратно, но доходит, например, до химии и физики, да, и формулы ему не даются вообще. Он не знает, что с ним делать и как. Либо, например, ребенок может плохо распознавать буквы, да, это вот проблемы восприятия информации. Ребенок может плохо слышать. Что-то воспринимает на слух, а что-то не очень. Он может не улавливать разницу, как буквы пишутся.
4: Да. Что с этим делать? Это можно вылечить?
5: Этому можно помочь. Этим занимаются нейропсихологи, как правило, и со многими вещами они справляются довольно успешно. То есть, если вовремя поймать этот момент, обратить внимание, провести обследование ребенка, то даже на этапе дошкольном можно ребенка подвести к хорошему старту школьному. То есть он сразу же не попадет у нас в аутсайдеры, и он будет достаточно успешно учиться. Может быть, проблема плохой учебы – это напряженные отношения. Либо в семье, либо в школе. Иногда бывает так, что не нравится ребенок учителю. Учитель может даже не говорить об этом, но дети это сканируют очень быстро. И, соответственно, они относятся к этому ребенку так, что ему плохо в классе, отношения нарушены, успеваемость падает. Если ребенок переживает какую-то беду, да, в семье, развод или ситуация накануне развода. Но здесь вообще могут быть очень такие серьезные последствия для ребенка. И он может очень резко деградировать в плане учебы. Вот у меня был такой случай. Я видела такие переживания детские, когда учеба просто вообще была задвинута абсолютно. Может быть, ребенок стеснителен, и тогда ему сложно отвечать у доски, да, соответственно, учитель это не заметил, не понял, снижается успеваемость.
1: Принято считать.
4: Алина, вы перечислили очень много причин плохой успеваемости ребенка. Сейчас главная задача родителя, значит, разобраться в том, по какой причине именно его ребенок вдруг начал учиться плохо.
5: Главное, что нужно сделать, это прийти в школу. Нужно поговорить с учителем, нужно спросить, какие у учителя есть наблюдения, какие пожелания. И, возможно, вам нужно обратиться к школьному психологу. Может быть, есть смысл обратиться к врачам, там помогать ребенку. А может быть, просто стоит подумать о том, чтобы в семье было нормальное отношение к учебе. Да, потому что очень часто дети, особенно я заметила, это единственные дети успешных родителей и первые дети в многодетных семьях, это, я их так условно называю, это жертвы родительских амбиций. Родители думают, как же так? Ведь я весь такой из себя, весь умный, образованный, у меня там масса дипломов лежит, а мой ребенок, вот вдруг у него это что-то не получается. Этого не может быть. И родители не принимают и просто сосредотачиваются на следствии, да, вот плохая учеба, а не думают о причинах. Само вот это вот завышенное ожидание сами, они могут ребенка настолько комплексовать, что он все время будет думать о том, как же так, я вот не соответствую тому, папа с мамой ждут, а мне не получается, и замкнутый круг такой получается.
4: Ну, ничего хорошего из этого не выходит.
5: Он не может.
4: Мы, казалось бы, желаем, чтобы было все хорошо, желаем ребенку добра, опять же, да, а ничего хорошего не получается. И вот вы сказали, надо прийти в школу. Но прийти в школу, хочу обратить внимание, не для того, чтобы ругаться с учителем.
5: Конечно.
4: Или с претензией, почему не успевает, вы, значит, не так объясняете.
5: Конечно.
4: Или что это за тройки, а там были пятерки. А именно для того, чтобы искать сотрудничество с учителем.
5: Обязательно. Во-первых, если ребенок будет знать, что у мамы с учителем хорошие отношения и доверительные, это уже само по себе очень хороший мотиватор.
4: Что как бы она свой человек.
5: Во-первых, она свой человек. Во-вторых, мама уже и учитель воспринимаются не как зло, некоторые, от которого только неприятности ждать, да, нажалуются, а это уже ну, какая-то группа поддержки получается.
4: Да,
5: совсем другое
4: да,
5: отношение, другое настроение. Да, почему дети с таким ужасом все ждут, когда закончится родительское собрание и когда придут родители домой? И как бы учителя не старались, а вот этот вот момент такого ожидания тревожного с детьми он постоянно присутствует, сколько я не вижу, в каких школах не было. Значит, хорошее отношение с учителем, адекватное ожидание, требования, это все будет работать на то, чтобы ребенок расслабился и показывал те знания, которые он дает. Да, своевременная помощь медицинская, если она нужна. Ну, нельзя сбрасывать со счетов такой момент, как усталость. Ну, в зависимости от того, какая конституция у ребенка, он может быть по природе своей легко истощаем. А может быть, он загружен настолько, что у него нет времени вздохнуть свободно. Естественно, там, к третьей четверти, к концу, да, наступает истощение, и дети, они просто перестают учиться.
4: То есть, если есть дети, которые легко учатся и в общеобразовательной школе, и в музыкальной, и в спортивной секции, и в художественной, и все успевают, и отличное настроение.
5: Ну, таких не очень много, хочу вам сказать. Не вздумайте ребенка своего записывать сразу в 5 секций.
4: Нет, я не собираюсь. Вот. А есть дети, которым вот только учеба в школе, особенно когда они только начали учиться, пошли в первый класс, и больше им ничего не нужно. Они вот еле-еле осиливают.
5: Вообще нежелательно в первом классе совмещать сразу начало в нескольких школах, да, там музыкальные. Лучше или за год, либо со второго класса.
4: Понятно.
5: Вот, чтобы у ребенка
4: привык,
5: были силы.
4: Чтобы ребенок.
5: Говорят, что дети, которые в первый класс идут, испытывают такие перегрузки, как космонавт во время полета в космос. Что это на самом деле очень серьезная нагрузка для ребенка.
4: Во внимание. Как мотивировать ребенка на хорошую учебу? Как его вдохновить хорошо учиться? Я не ставлю вопрос, что как его заставить или как вот сделать, да, потому что это не тот метод и не те результаты.
5: Да.
4: А можно только вдохновить на учебу. Как?
5: Ну, наверное, радоваться достижениям ребенка. Радоваться его первой пятерке, его там первому солнышку, или не знаю, как там в первом классе учителя отмечают, рассказывать об этом, ну, в меру, конечно. Вот. И ребенок должен понимать, что его успехи для вас значимы, что это не просто так вот обычное явление, а мама гордится, да, папе это приятно. Иногда спрашивают, так, а нужно ли платить ребенку денежку за хорошую оценку? Ну, не всегда это работает. Иногда работает, справедливости ради, надо сказать. Да, но, опять же, здесь должно быть все в разумных пределах, и нужно отследить тот момент, когда это уже перестанет ребенка на учебу мотивировать. Хорошо какие-то морковки вешать перед ним. Да? Если ты будешь учиться, хорошо, будет какое-то поощрение. Иногда это тоже срабатывает. Иногда срабатывает это очень хорошо. Но вовремя, опять же, замечать, чтобы у нас система ценностей там не складывалась не совсем правильно.
4: Важно ли давать ребенку показать, что несмотря на его успехи или неуспехи в учебе, мы его продолжаем любить? То есть бывает иногда такое, вот у тебя тройка, или там где-то у тебя двойка. Вот мы видим, иногда бывает действительно и ребенок проблемный, ну, как мы обычно говорим. То есть какая-то проблема, и вообще запущено все. И родители уже, и я и с тобой не разговариваю, ты меня подводишь, смотреть в твою сторону я не хочу. Это правильно?
5: Конечно, это неправильно. Знаете, какой самый трудный вопрос для родителя, когда приходит ко мне на консультацию по поводу успеваемости?
4: Какой?
5: Я спрашиваю, а что хорошего есть в вашем ребенке? Перечислите мне, пожалуйста. Как правило, повисает долгая пауза, и потом, ну, он добрый, он хороший, так неуверенно, и все. А понимаете, если мама видит вот так ребенка, вот добрый и хороший, и вот он плохо учится, это же сразу деформирует просто жизнь ребенка. Рубит на корню.
4: Да, он не хочет.
5: У него нет стимула, да, учиться. Детей нужно хвалить, детей нужно поощрять, нужно всячески говорить о том, что мы верим в то, что они могут, в то, что они справятся, в то, что у них получается, и получается хорошо. И это все будет работать на то, чтобы у ребенка появлялась мотивация.
4: А если все-таки случай очень запущенный, опять же, повторюсь, вот как быть? Обращаться за помощью к психологу все-таки?
5: Обращаться. Да, и к психологу обращаться, и если нужно, даже репетиторов подключать к этому делу. Потому что как только у ребенка появляется чувство собственной компетенции, да, вот у него математика не шла, не шла, не шла, а тут вдруг он понял. И он сразу по-другому начинает и к предмету относиться, и к учителю начинает по-другому относиться. И у него знания появляются, и он уже может оперировать этими знаниями. Соответственно, сказывается это все на оценках.
4: Алина, тема очень важная. Спасибо вам за участие, за то, что вы раскрыли так полно причины, возможные причины плохой учебы ребенка, потому что я думаю, что зная причину того, почему твой ребенок вдруг начал плохо учиться или он изначально плохо учится, можно уже и дальше продумывать план действий и решения проблемы. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять комментарии на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго, до свидания.
2: Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Структура текста. Ключи понимания текста в самой Библии. Язык метафор и символов.
1: Библию мы толкуем не индивидуально. Даже если я сижу дома, раскрыл свой текст Библии, читаю его, я все равно не один. Я с теми, кто научил меня читать Библию. Ну, с теми, кто научил меня вообще читать, мама, папа, как правило, или учитель в школе. Но с теми, кто научил меня читать Библию, не в меньшей мере, потому что кто-то мне сказал, что это Священное Писание, я поверил, принял. Или не поверил, но все равно услышал. Ну, разве что я живу на необитаемом острове, мне эта Библия с неба упала, готовая на моем языке, но таких случаев, я думаю, не бывает. Нам кто-то Библию дал, нам кто-то объяснил, зачем она нужна. Мы, может быть, не соглашаемся, такие случаи бывают. Замечательный совершенно христианин, митрополит Антоний Сурожский, рассказывал, что он прочитал Евангелие, исходя из чувства протеста. Он был в детском летнем лагере, это было в эмиграции за пределами СССР, и им проповедовал какой-то священник. Ему очень не понравилась проповедь. Он решил прочитать Евангелие, чтобы рассказать самому себе, вот я убедился, это все вранье, я не буду в это верить. Прочитал и уверовал. Бывает и так, бывает чувство протеста, возражения. Но он все равно взял Евангелие, исходя из того, что он услышал, а не сам по себе. И мы можем толковать Библию, опираясь на то, что мы услышали. Иногда следуя, иногда отталкиваясь, иногда пытаясь понять, правильно ли это или по-другому. Но мы всегда опираемся на то, что кто-то уже нам сказал.
2: В понимании Библии действительно нужна христианская традиция.
0: А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
2: И мы видим, что Филипп садится к этому человеку и начинает ему рассказывать и истолковывать текст Священного Писания. Сам он его не понял. Но есть некий человек, ну, скажем так, носитель этой живой, на данный момент, живой традиции, да? То есть, который передает сейчас эту весть, который ее изъясняет. И после этого евнух принимает крещение, становится частью христианской церкви.
3: Если читать Библию исключительно с точки зрения того, что через этот текст Бог сегодня говорит мне, мы очень многие вещи пропускаем. А если мы смотрим на то, что библейский автор именно облекает текст вот в эту форму в своем литературном, ну, в своем историческом культурном контексте хотел сказать своим слушателям, это многое еще откроет дополнительно для нас и поможет лучше увидеть вот глубину, вот эту богатство библейского текста.
1: Есть толкование, есть фантазии. Чтобы объяснить разницу, я приведу, может быть, забавный пример. Однажды я читал, что, оказывается, в Писании пропагандируется уринотерапия, лечение мочой. Где? Вот, наверное, если спрашивать, даже кто знает все Писание наизусть, не найдут. «Пей воду из своего источника». Есть такая фраза из книги притчи. А там дальше в контексте все разъясняется. Имеется в виду своя жена, да? То есть не ходи к чужой жене и наслаждайся общением со своей собственной. Вот как у каждого человека в идеале есть свой источник. Конечно, в реальности это так не бывает обычно. Но земледельцы, да, вот земледельческое общество, когда есть свой источник, это очень хорошо. Зачем тебе ходить к другому, когда у тебя есть свой? Истолковали в духе уринотерапии. как это сделали? Взяли, вырвали из контекста, приписали какой-то другой смысл. Это дело

0: Это сплошь и рядом. Вот примеры фантазии.
1: Мне кажется, что очень важно при чтении Библии понимать, что это все-таки литература, причем литература древняя, несовременная, древне-ближневосточная литература, которая имеет свои какие-то специфические законы формирования. Намного важнее была структура текста. То есть через саму структуру текста, как он устроен, уже можно было многие вещи понять. То есть есть такое понятие, как параллелизм.
2: Параллелизм. От греческого «параллелос», идущий рядом. Литературный прием, состоящий в сопоставлении двух явлений путем параллельного их изображения. Такое сопоставление подчеркивает сходство или различие явлений. Параллельными элементами могут быть предложения, их части, словосочетания, слова.
1: Ну вот примеры параллелизмов, очень короткие. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть здесь у нас получается две параллельные идеи. «Вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли». То есть получается, что речь об одном и том же. «Вразумиться и научиться, и цари, и судьи» — это одни и те же люди. Параллелизм, он таким образом как бы усиливает и углубляет идею. То есть одну и ту же идею он представляет с разных плоскостей. Как подвид параллелизма есть такой известный термин многим, как хиазм.
2: Хиазм. От греческого хиазмус – крестообразный. Вид параллелизма – своеобразное построение предложения, в первой половине которого слова расположены в одной последовательности, а во второй — в обратной. Главная мысль находится в центре хиазма.
1: Что касается хиазма, можно, например, рассмотреть опять-таки тот же первый псалом весь. Он построен в форме хиазма.
2: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Вот здесь вот мы видим параллельные с разных сторон идеи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». В конце, пятой стихе, мы видим «не устоят нечестивые». То есть там он стоит, здесь не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. То есть вот эти идеи «стоять» и «собрание праведных», там «собрание нечестивых», здесь «собрание праведных» идет. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». И параллельная идея в следующем четвертом стихе «нечестивые, они как прах, возметаемый ветром». То есть есть дерево, которого лист не вянет, и параллельная обратная идея «прах, возметаемый ветром». И в центре хиазма «и во всем, что он не делает, успеет». То есть главная идея псалма именно в том, что праведник, он будет успешен во всех своих делах. Точно такую же структуру можно увидеть, допустим, в третьем псалме, в восьмом псалме и во многих других библейских текстах. Книга Иезекииля, книга Даниила, книга Левит, они построены по принципу хиазма, параллелизма. Через структуру уже автор что-то доносит. То есть если он, допустим, использует хиазм, и мы это понимаем, то мы видим, какая идея заложена в центре, какая идея является главной для этого текста, а все остальное является просто толкованием, скажем так, или каким-то таким фоном для этой идеи. Если мы видим параллелизм, то мы можем увидеть, что две мысли, которые нам кажутся разными и говорящими о разном, они на самом деле просто разными словами описывают одно и то же.
3: Есть очень хороший текст в Новом Завете — это «Искушение Христа в пустыне».
2: Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам даст о тебе наказ, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа Бога твоего», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне». «Прочь, сатана», — ответил ему тогда Иисус, «ведь в Писании сказано: Господу, Богу твоему, поклоняйся и его одного почитай». Тогда дьявол оставляет его. Тут же пришли к Иисусу ангелы и прислуживали ему.
3: Ведь все, о чем говорил дьявол, исполнилось в жизни Христа. Все, что просил дьявол сделать, все было сделано, только совсем по-другому. Да? Он требовал, чтобы Иисус сотворил хлебы, но ведь он накормил 5000. Сотворив это чудо, да, он говорил о том, чтобы тот убил себя, но Иисус умер на кресте, но только не ради себя, не для того, чтобы искушать Бога, да. То есть это слово тоже исполнилось, и Бог его спас из этого. Ангелы твои понесут тебя. Это тоже произошло. Потом третье искушение, дьявол говорит: «Я тебе дам любую власть». Чем кончается Евангелие от Матфея? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это тоже исполнилось слово. То, что Христу надо было отвергнуть ложный путь его как Мессии, что он не должен был делать это для себя. Он должен был это делать в контексте той миссии, которую Бог ему призвал.
1: Сам библейский текст дает нам определенные ключи. То есть, если мы, допустим, возьмем притчу Иисуса Христа о сеятеле, записанную в Евангелии от Матфея в 13 главе. Здесь Иисус говорит эту притчу, затем у него есть определенный диалог с учениками. После этого Иисус говорит с 18 стиха 13 главы: «Вы же слушайте значение притчи о сеятеле». И он говорит: «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». И дальше он говорит про каждый тип семени, что оно означает. То есть здесь Христос дает ключ. Он говорит: есть притча, и ее надо понимать аллегорически. Ее нужно понимать именно как вот такую развернутую метафору. И он сам дает этот ключ для понимания. Есть это, оно означает вот это. Но там, где этого ключа нет, то есть где Священное Писание само не предлагает нам этот ключ, мы должны быть очень аккуратными. И мы не можем говорить о том, что какая-то история библейская, она является всего лишь аллегорией. Она буквально, она исторична.
0: Кроме того, в Библии есть поэтический язык. Тоже очень важно помнить, наверное, все мы бывали влюблены, и, может быть, некоторые сейчас, и когда мы влюблены, мы говорим на совершенно особенном языке, правда? Давайте вспомним, ну, мировая поэзия говорит о цветах, звездах, о чем-то прекрасном. Никто не говорит: в данный момент я испытываю такие-то эмоции, поэтому у меня учащенное сердцебиение, выделились определенные ферменты в мою кровь, возбудились участки коры головного мозга. Хотя все это происходит с человеком, когда он влюблен. А вместо этого он говорит: мое сердце открыто тебе, там все звезды мира я положу к твоим ногам. Что это такое? Это поэтический образный язык. Мы говорим так о самом главном. И Библия говорит о самом главном тоже часто поэтическим образным языком. А пытаться его перевести на язык, скажем, временной тахикардии, то есть учащенного сердцебиения, вызванного приливом неких ферментов в кровь, связанных с деятельностью головного мозга, конечно, никто не будет. Вот и Библия часто описывает языком звезд, цветов, сердца. Сердце – тот же самый библейский образ, которое фактически является мускулом для перекачки крови по организму. А в библейском языке, естественно, это центр чувствований, принятия решений, центр, в общем, сущности человека.
2: Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко.
0: Или ожесточить вы ее или шею. Многие, наверное, знают, и у меня такая проблема бывает. Воротниковая зона. Да, вот здесь, когда человек долго работает сидя, если стрессы, если он как-то себя ведет, может быть, не очень правильно в смысле вот физической активности, то вот здесь у него ожесточается шея. Да, у него возникают спазмы, потом это плохо влияет на работу головного мозга.
2: Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего.
0: А в библейском языке это не гимнастика, а ожесточение шеи, это упрямство. А ведь есть какая-то связь, да, человек, у которого не гибкая шея, он вот так вот идет, смотря перед собой, у него тут все зажато, он, у него уже не очень хорошо соображает голова, потому что приток крови ослаб головному мозгу. Это чисто медицинская вещь. Ну и вот эта картина такого упрямца, который вот прет в одном направлении, уже ничего не видит вокруг и не дает себе труда задуматься над своим поведением.
1: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах.
0: Когда мы обращаемся к этому тексту, я думаю, что нам нужно прежде всего быть готовым к удивлению и к собственной неправоте, к тому, что мы встретимся с чем-то, что мы не ожидали там встретить. И что в поисках одного мы найдем совсем другое.
1: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
4: Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, книга святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья и хочу с нетерпением познакомить вас с моей племянницей и помощницей Веселинкой и моими учениками. Проходите, проходите. У нас в гостях Анечка и Виталик.
5: И необычный гость. Мои. Это мой кролик.
4: Да-да.
5: Его зовут Стешка. Вот покладьте его. Он очень любит, когда с ним дружат.
4: Какой необыкновенный.
5: Он очень-очень любит прыгать и скакать. Какой Но хороший. Я ему разрешаю прыгать, профессор Бодрячок, только с кровати.
4: Да. Так, Веселинка, я заметил, что у него перевязана лапка. А он что, заболел?
5: Просто вот я ему не разрешаю прыгать на стол. А он мне иногда не слушается.
4: Сломала. Ну что же, ты не послушался свою хозяйку, Стешка, Стешка. Она же тебя так любит.
5: Да, я его очень-очень люблю. А Стешка еще очень любит семечки.
4: Ну понятно, он же кролик.
5: Да, я однажды положила ему семечки в миску и поставила на стол. Потому что мама меня позвала. А когда я вернулась, семечек-то не было. А Стешка прыгнул со стола и подвернул лапку.
4: Подвернул? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Хорошо, что не сломал.
5: Да.
4: Ведь тогда лапка бы болела, и он бы не смог бы даже прыгать.
5: Конечно.
4: Да, правда?
5: Стешка, тебе очень повезло. Не надо слушаться.
4: Да. Вот видите, ребята, до чего может довести непослушание.
5: Да.
4: Вот. Оно может плохо сказаться на нашем здоровье.
5: Давай, Стешка, мы тебя отправим, чтобы
6: он
5: ты...
6: Он зевнулся.
4: Наверное, он хочет
5: спать. Не бойтесь, не бойтесь.
4: Ну, скорее, отнеси его, пусть он выздоравливает.
5: Хорошо, пойдем, пойдем, пойдем, мой хороший. А вот и я.
4: Так, ну что же, кролик нас пошел отдыхать.
5: Да.
4: Ребята, непослушных детишек называют непослушными. А как называют тех детишек, которые слушаются маму и папу?
6: Послушными.
4: Да,
5: точно. Непослушные и послушные.
4: Да.
5: Так.
4: Для того, чтобы быть послушными, нужно что делать?
5: Что нужно?
4: Да. Слушаться. Чтобы быть сильными, что нужно делать?
5: Слушаться, Аня говорит.
4: Правильно. Тренироваться. Ну?
5: Ну?
4: Чтобы быть послушными, надо тоже тренироваться послушанием.
5: Я знаю такую зарядку, которая учит послушанию. Она тренирует мышцы послушания.
4: Ой, что-то я за всю свою жизнь никогда не слышал, что такие мышцы есть.
5: Может быть, я
4: чего-то пропустил? Пожалуй, я загляну в энциклопедию. Она у меня всегда с собой. Может быть, мышцы послушания, как по-латински послушание.
5: Профессор Бодрячок. Так. Просто мышцами послушания я называю привычку слушаться.
4: Ты какая хитрая. Так и поймала меня на этом. Ну что же, давай скорее покажи нам твою эту, как ее, зарядку для послушания.
5: Пошли. Я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Пойдемте.
5: Пойдемте.
4: Пойдем. Я так.
5: Смотрите, что я для вас приготовила.
4: Приготовила какие-то кружочки.
5: Да. Так, посмотрите, так. Тут есть белые кружочки, так, есть так. Черные кружочки. А какого цвета еще есть кружочки?
6: Желтые, красные, синие.
5: А еще
6: оранжевые.
4: Они непростые. На некоторых кружочках есть какие-то конфетки.
5: Конечно. Необычные кружочки. Для мышц Виталика нужно собрать только черные кружочки.
4: Так. Угу.
5: А для Анечки нужно собрать только белые кружочки.
4: Отлично. Теперь я понял. Так.
5: Так, профессор Бодрячок.
4: Так, так.
5: Прежде чем ребятки будут собирать, я их должна предупредить.
4: Давай, предупреждай.
5: Ну, у меня есть специальные точные весы.
4: Угу.
5: Вот здесь они у меня припрятаны под деревом. Угу. Если вдруг сюда попадется какой-то неправильный кружочек, он сдает очень неприятный звук.
4: Интересно, интересно, интересно.
5: И эти весы у нас проверят. Правильно, ребятки, собрали кружочек или нет?
4: А можно я попробую, ну, просто так, положить на них неправильный кружочек? Ну, интересно, что скажут весы?
5: Разрешим, ребята?
4: Давай.
5: Разрешаем, профессор Бодрячок.
4: Вот этот. Итак, кладу. Да. Да, интересные весы.
5: Но у нас ребятки послушные, и они соберут правильные кружочки.
4: Так, ну что же, давайте на старт.
5: Внимание! Марш! Молодцы, молодцы. Так, так, так.
4: Так, так, веселинка. Ай-яй-яй-яй.
5: Он же красивый, этот кружочек.
4: Да, он неправильный.
5: Ну, встаем, проверяем.
4: Так, ну, драгоценные вы мои, давайте проверим, как вы справились с заданием.
5: Давайте.
4: Давай. Итак, Виталик, сейчас я эту корзиночку положу на эти чудесные говорящие весы, и они скажут нам, правильно ли Виталик все сделал. Итак, кладу.
5: Отлично! Молодец, Виталик!
4: Виталик, молодец!
5: У меня для тебя есть
4: молодец.
5: Приз за послушание. Держи.
4: Да.
5: Вот тебе какая.
4: Так, а теперь у нас Анечка.
5: Так.
4: Итак, мы возьмем ее корзинку и положим на эти чудесные весы.
5: Так.
4: Итак, кладу.
5: Тишина.
4: Отлично!
5: И тебе приз, моя дорогая. Держи. А вот скажи, Анюта, тебе хотелось сядь вон тот кружочек с конфеткой? Хотелось?
4: Что, правда, что ли?
5: Какие у него крепкие мышцы послушания.
4: Но он же молодец. С конфеткой. Виталик, ну неужели тебе вот не хотелось взять что-нибудь другое? А? Че, совсем? Мне вот хотелось.
5: И мне хотелось.
4: Смотри, какой молодец.
5: Особенно с конфетками.
4: Да, с конфетками. Ну что же, по всему вижу, что вы молодцы. И у вас хорошие мышцы послушания,
5: да,
4: как придумала моя племянница, так вот сказать. Ну что же, я сейчас приглашаю вас за столик. У меня есть для вас один эксперимент.
5: О, как я люблю эксперименты!
4: Да.
5: Побежали,
4: пойдемте,
5: побежали, посмотрим. Смотрите, какие колбочки на столе! Как интересно!
4: Да-да-да, я приготовил для вас специально эти колбочки.
5: Так.
4: Так, вот в этих колбочках самая обыкновенная питьевая вода. Ее можно пить. И вот сейчас я возьму вот эту колбочку и добавлю в нее масло.
5: Масло?
4: И посмотрите, что у нас получится. Да-да, это масло.
5: Итак, так, что же у нас получится?
4: Я наливаю масло.
5: Ой, как красиво.
4: Так, так, так.
5: О, смотрите-ка,
4: ну-ну.
5: Маслица не утонула.
4: А?
5: Ничего себе.
4: Посмотрите, масло не утонуло. Оно плавает на поверхности воды. Да? Правда интересно? Да. Да, да, да, да. А вот в эту колбу я налью сок. И посмотрите, что теперь будет с этим соком.
5: Угу. Оно тоже не утонет?
6: Утонет.
5: Это совсем не такая колбочка, как с маслицем.
4: А, смотрите, сок растворился в воде.
5: Да.
4: Да. Вот, вот эту колбочку я назвал колбой непослушания.
5: Ух ты.
4: Когда мальчик или девочка не слушаются своих маму и папу, то это всегда заметно и приводит к плохому результату. Это плохо. И водичка эта стала очень-таки неважной.
5: И видно, как маслица.
4: Да, ее даже и пить не хочется. Правда? Да. Разве ты хочешь такую воду?
7: Хочешь воду с маслом?
5: Мы тебе дадим попробуем.
4: Но поверь, не понравится. Потому что это не очень хорошая водичка. Поэтому мы ее, ну, выльем. Давай, отложи пока в сторону. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Понюхай.
6: Гадость.
4: Да,
6: просто гадость.
4: Правильно, гадость. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Ведь когда мы слушаемся наших родителей, это всегда хорошо. Забота наших мам и пап смешивается с нашим послушанием, как вода смешалась с соком. И получился, в общем-то, неплохой напиток. Хотите попробовать?
5: Давайте, давайте.
4: Да, так его можно попить. Это же вода с соком.
5: Опа.
4: С гранатовым. Она кисленькая, вкусная водичка. Так, давай
5: попробуем. И нам, профессор Бедрячок.
4: Давай-ка я налью тюбянечка немножечко.
5: Да, так, так. Всем хватило.
4: Да,
5: профессор,
4: что Виталику давай. И Виталику мы нальем немножечко.
5: Мы тоже хотим быть здоровыми, да?
4: Так, так. Ну, попробуйте водичку.
5: О, я теперь, профессор Бодрячок, всегда буду слушаться. Очень-очень.
4: Молодец. Молодец, Веселинка.
5: Как этот полезный напиток.
4: Как этот полезный напиток. А вы слушаетесь, мама и папа? Да?
5: Профессор Бодрячок,
4: молодцы,
5: а вот если не хочется сегодня слушаться, вот не хочется сегодня слушаться, что же мне тогда делать?
4: Анечка,
5: вот
4: скажи по секрету, у тебя было такое, чтобы вот, ну, не хотелось слушаться, мама? Что, правда, что ли? Виталик, а у тебя не было такого, что вот маму и папу слушаться, ну, не хотелось?
6: Нет.
5: Всегда слушался?
4: Молодцы!
5: Какие дети! Это я что, одна не слушаться не хочу?
4: Ну, да. Что дело в том, что если, ну так, получилось, что не хочется слушаться, тогда нужно произнести чудесные слова. Чудесные слова – это слова, которые мы говорим Богу. И называется этот разговор молитва.
5: Молитва?
4: Да.
5: Я обязательно сегодня поговорю с Богом. И попрошу его, Господи, помоги мне быть послушной.
4: И он обязательно, обязательно поможет, потому что он всегда помогает тем, кто просит его о чем-то очень добром. Потому что он сам очень и очень добрый.
5: Как здорово! А я предлагаю вам одно доброе дело.
4: Давай, давай, предложи.
5: Я предлагаю вам сделать интересную подделку.
4: С удовольствием.
5: Согласны?
4: Да.
5: Согласен?
4: Давай эту подделку, сейчас мы ее сделаем.
5: А эта подделка сегодня будет напоминать нам о нашем Стежке. Что для этого нужно? Смотрите.
4: Так. Ну,
5: для
4: так.
5: этого нужно рулончик от туалетной бумаги.
4: Так, рулончик.
5: Да.
4: Рулончик,
5: рулончик. Ну, чтобы это было похоже, ну, красивого Стежку, я рулончики вот заклеила цветной бумагой.
4: Рулончик как рулончик.
5: Держи тебе рулончик.
4: Так, с цветной бумагой. Да.
6: А тут знаменитый рулончик.
5: А это мой. Профессор Бодрячок
4: да.
5: будет помогать нам.
4: А я буду вам помогать.
5: Так, как говорится,
4: как
5: что
4: же мы
5: нужно?
4: Из рулончика будем делать зайца?
5: Кролика, профессор Бодрячок.
4: Ну, кролик.
5: Кролика.
4: Да.
5: Что нужно кролику?
4: Что нужно?
6: Усы.
5: Молодец, Виталий.
4: Да.
6: И вот.
5: Вот.
4: Да, ну как же мы будем делать уши кролику?
5: Вот смотрите, чтобы сделать уши.
4: Да.
5: Рулончик немножечко согнем.
4: Немножечко. Так, так, так.
5: И отрежем две полосочки. Которые будут
4: слишком сильно согнула. Ну, давай, давай.
5: Нашими ушками.
4: Так, так, так, так, так.
5: Вот.
4: Вот. Отлично.
5: А это останется для
4: Получилось два вот таких вот кружочка.
5: Так.
4: Угу. Давай мы тоже отрежем. Мы тоже хотим.
6: Я тоже сам.
4: Тоже хотим.
5: Сам давай, будешь?
4: Мы тоже отрежем.
5: Давай, давай с тобой отрежем.
4: Сантиметр
5: ну-ка.
4: Такой вот.
5: Тебя отрезать?
4: Отрежем.
5: Или ты сам?
6: Сам.
5: Сам, ну давай, попробуй.
4: Па.
5: Давай. Отлично, молодец. Так, давай я тебя буду держать, а ты отрезай.
6: У него же два уха.
4: Два. На одном и два на другом. Все,
5: молодец.
4: Получается четыре.
5: Давай, давай, давай, давай.
4: Значит, у нас будет два
5: отлично.
4: Зайца.
5: Отлично. И теперь еще одно.
4: Так, ну вот у нас вот кружочки такие вот получились.
5: Сейчас мы с Виталиком закончим второе ухо. Отлично. Вот такие, у нас такие большие уши получились. Очень ушастый зайчик.
4: Да?
5: Очень ушастый зайчик.
4: Ну вот,
5: получился.
4: Вот такой зайчик.
5: Давай я тебе вот это дам.
6: Так. А вы не одно сделаете.
5: Да. Смотрите, чтобы ушки у нас держались, их надо вот так вот соединить. Ну, чтобы да, они у нас да, соединились да, да, да. и держались, для этого есть степлер. Смотрите.
6: Степлер.
5: Степлер. Смотрите, как мы сделаем.
4: Оп. Ну, и что получилось у нас?
5: И получилось ушком.
4: Я тоже да. хочу. На.
5: Давай.
4: Хочешь?
5: А, у нас ушко развалилось. Давайте еще раз попробуем. Держи,
4: а я вот степлер.
5: Другим степлером.
4: И бабах.
5: Так.
6: Он кусается.
5: Ага, кусачий степлер попался.
4: Так, ну что
5: же. Вот, смотри, да, получилось.
4: А, ухи получились, ушки.
5: И у нас получились ушки.
4: Получились.
5: Давай, клади зайчику сюда. Клади наверх.
4: Так, так, такие ушки у нас.
5: О, смотрите, немножко развалился. Давайте ушки растопырим.
4: А, это вот,
5: вот
4: сюда.
5: Так,
4: да?
5: вот.
4: О, о, ты какой.
5: Как здорово.
4: Да.
5: Что же не хватает да. нашему зайчику?
4: Ну, что-то же
6: ручка.
4: Должно быть.
5: Правильно.
6: И ручек.
4: Ручка не хватает.
5: Да, ручек. Ну, ручки мы потом приклеим. А вот мордочку мы сейчас сделаем. Берите фломастеры.
4: Так.
5: Держите. И какой вам фломастер?
4: Понял,
5: какой
4: тебе фломастер? Мы нарисуем.
5: Сначала мы нарисуем глазки, потом носик и усики.
6: Я сама нарисую.
5: Усики.
4: Носик, ротик, оборотик. Получился
5: давайте.
4: Зайчик.
5: Так, это что у нас?
6: Это глазик.
5: Молодец, мы один глаз уже нарисовали.
4: Да, ну сейчас и мы нарисуем.
5: Подожди. Так, второй
4: вот
5: глаз.
4: У нас кролик с глазами.
5: Теперь мы нарисуем носик.
4: Давай
5: ой, какой красивый носик. У нас даже есть ротик,
4: да.
5: в котором есть травка.
4: Сейчас и мы тоже
5: нарисуем. А теперь осталось усики.
4: Да.
5: Вот трофей, Бодрячок.
4: Вот ну что же, очень хорошая поделочка. Ребят,
5: молодец, Виталик, молодец.
4: Обязательно молодец. Сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о кролике Стежке, который не послушался, и видите, что с ним получилось.
5: Да.
4: Вот. И когда вы увидите вашего кролика из бумаги, он вам напомнит о том, что всегда надо слушаться. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч, мои дорогие друзья.
5: Пока. Давайте помашем ребяткам. Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Что мне делать, чтобы спастись? С таким вопросом один молодой человек обратился к Иисусу Христу. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 18 главе. Здесь это интересная история. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И Иисус Христос здесь перечисляет заповеди: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй» и так далее. И молодой человек отвечает: «Все это я сохранил от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Дорогие друзья, вы скажете: «Ну, это, наверное, не для меня. У меня нет богатства, поэтому...» Это библейский отрывок для определенной группы людей. А может быть, вы наоборот сейчас слушаете и говорите: «О, а вот это как раз обо мне». Ну что ж, я вам скажу, что этот отрывок о каждом человеке. Дело в том, что Иисус Христос просто так истории не рассказывал. Он просто так с людьми не общался. Из любого диалога, из любой притчи можно вывести принцип. Давайте найдем принцип из этой истории. Итак, молодой человек опечалился и ушел. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Итак, здесь мы видим, что происходит вот этот диалог уже с другими людьми. Кто-то остался рядом, видимо, кто-то был свидетелем этого разговора юноши с Иисусом. А что это за люди? Это те, которые верили: спасаются только богатые. Если человек благословен Господом, если он праведник, то он не может быть бедным. И когда Иисус Христос сказал, что трудно войти в Царствие Небесное богатому, то окружающие люди сразу как-то заволновались. Получается, что Иисус Христос говорит против устоявшегося мнения, традиции, понимания Священного Писания и вообще отношений человека и Бога. Иисус Христос говорит: проще верблюду сквозь игольные уши пройти. Что это такое? Да, говорят о том, что это определенный вход, небольшой проход сквозь стену, куда проходили торговцы ночью, и вот иногда туда самые отчаянные пытались даже верблюда провести. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Дело в том, что Иисус Христос подчеркнул одну небольшую деталь, которая препятствовала этому юноше войти в Царствие Небесное. Мы можем соблюдать все заповеди, мы можем быть честным христианином, но... Дело в том, что сатана знает о небольшом рычажочке. У каждого из нас он есть. И именно это препятствует нам. Подумайте сейчас, а что лично вам мешает войти в Царствие Небесное? Я думаю, что если бы именно я подошел к Иисусу и задал вопрос, чего мне недостает, а потом бы, пообщавшись с Иисусом, понял, что он знает вот именно то слабое место, которое препятствует мне войти в Царствие Небесное, возможно, и я отошел бы с печалью. Но Иисус не хочет, чтобы мы отходили с печалью. Иисус Христос призывает вас последовать за Ним и оставить вот это что-то небольшое, может быть, и большое, Господь один знает, и вы оставить для того, чтобы следовать за Ним. Помолитесь Господу, пообщайтесь с Ним, поговорите. И если вы еще не знаете ответа на вопрос, что же мешает вам войти в Царствие Небесное, найдите его с Господом. Молитесь Ему и попросите его оставить это, покаяться в своих грехах, приблизиться к Господу и следовать за Ним, чтобы войти в Царствие Небесное. Пусть благословит вас в этом Господь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
5: Для вас поет Виктория Ахун.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Какие ассоциации вызывает у вас курение? На протяжении веков к табакокурению относились по-разному. Когда, например, Колумб только открыл табак для Европы, за курение приговаривали к смертной казни. То, что курение убивает, написано практически на каждой пачке сигарет. Благодаря этой привычке человек автоматически попадает в зону риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте разберемся, действительно ли так пагубно на вид безобидная и маленькая сигарета, как о ней говорят. Сегодня с нами в студии врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Марина. Здравствуйте.
4: Мы с вами уже много раз затрагивали косвенно тему курения, что оно как-то вредит, да? А может быть, есть какая-то статистика актуальности вообще в нашей стране есть? По этому вопросу.
5: Безусловно. Тема курения для России вообще очень актуальна, но и не только для России, а в целом даже для всего мира. Если по подсчетам экспертов ВОЗ в 90-м году от смерти, причиной которой явилось табакокурение, умерло около 3 миллионов человек, то в 2020 году, если такая же тенденция сохранится, умрет около 8,5 миллионов человек. То есть это, если брать, например, наш Нижний Новгород, это сколько? Ну, примерно.

0: Думала, что холестерин, да, жирная пища. Чем именно так пагубен никотин, да, или вот сигаретный дым, в общем-то, для человека, для сердца, да. Его?
1: На самом деле, да, конечно, в табачном дыме очень много составляющих, но если мы говорим по отношению к сердцу, то наибольший вред оказывает именно никотин, вы правильно сказали. Почему? Да, никотин, воздействуя на человеческое сердце, вызывает ряд очень неблагоприятных таких моментов. Он, во-первых, повышает частоту сердечных сокращений, он повышает давление, и, кроме того, никотин обладает повреждающим фактором на сосудистую стенку и может способствовать развитию атеросклероза, а в дальнейшем и атеротромбоза, то есть образованию тромба в области бляшки и развитие инфаркта миокарда. Вот, расскажу вам очень страшную историю, которая у меня была в практике еще в самом начале. Вот. История действительно страшная. Значит, жил-был парень, было ему 20 лет, ничем таким никогда не болел. Все анализы у него были идеальны, давление никогда не повышалось, никаких пороков сердца он не имел, и все у него было хорошо. Единственный момент, он курил. Вот. Ну, курил не то, чтобы...
0: Многие.
1: Как и многие в этом возрасте, он, видимо, попробовал, да, и продолжал курить. И, в общем-то, и курил-то не больно много. Но случилась у него любовная история. Полюбил он девушку, встречались они какое-то время, а потом девушка решила его бросить. А парень оказался очень чувствительный, эмоциональный. И он этот момент так сильно переживал и так безостановочно в этот момент курил.
0: То есть вот одна за другой,
1: одна,
0: да?
1: За другой, одна за другой, что потом он попадает в больницу с острыми болями за грудиной. И на ЭКГ у него совершенно типичный крупный инфаркт миокарда.
0: Какой кошмар. В 20 лет.
1: Мы потом мальчика этого обследовали. Мы думали, может быть, у него какие-то наследственные, да, врожденные, может быть, аномалии врожденные коронарных сосудов. Бывает такое у молодых людей. Сделали коронарографию, это исследование сосудов сердца. Идеальные сосуды. Думали, может быть, холестериновый обмен тоже вот как-то нарушен. Бывает у молодых людей генетические тоже сбои. Идеальный холестерин. Все было идеально. Но этот вот стресс от расставания с девушкой и совершенно вот это вот курение для него, необузданное совершенно, они привели к развитию действительно большого инфаркта миокарда, который после себя оставил рубец.
0: Какой кошмар.
1: 20 лет.
0: Люди не задумываются, да, об этом. Молодой человек, откуда он может знать, что вообще такое может
1: случиться? Он бы не подумал, что такое может случиться,
0: конечно. Да, или посмотрев наши предыдущие передачи, что зона риска мне до нее далеко, да? То есть,
1: да.
0: Казалось бы, такие...
1: Все это очень приблизительно, сложились. Да. Вот все эти факторы риска, о которых мы говорим, это очень приблизительно. Видите, случаются вот такие исключения. И кто из нас может сказать, что он не застрахован от этих событий, что вот с ним-то ничего не будет, и его там супергены, которые он получил от родственников, да, такого супер...
0: Долголетие,
1: что они вот совсем справятся. Никто не может этого сказать.
0: Понятно. Да, конечно, очень печальная история. Ну, хорошо, с сердцем теперь понятно. Но ведь сигареты не только на сердце влияют.
1: Однозначно.
0: Может быть, мы озвучим, да, на что еще они?
1: Да. Ну, во-первых, надо сказать, что в табачном дыму не только никотин содержится. Табачный дым содержит около 4000 различных токсических веществ.
0: Какой кошмар.
1: Из которых 4000. И среди них не только никотин, среди них и соли тяжелых металлов, и различные органические соединения, такие как метан, такие как СО, угарный газ. Среди них есть также смолы, вот непосредственно вот эти смолистые вещества, которые человек вдыхает. Большая часть из них вообще принадлежит к разделу канцерогенов, вот эти вещества. То есть они способны вызывать рак. И то, чем, собственно говоря, табачный дым славится, да, по большей части, это не только развитием сердечной патологии, там атеросклероза, инфарктов миокарда, но это развитие онкологической патологии. И локализация этих опухолей, она очень обширна. Это и рак губы, и рак гортани, и рак легких, и бронхов, да? Это рак пищевода, рак желудка, рак мочевого пузыря.
0: Даже,
1: а потому что выводится это все чем? Почками.
0: Так,
1: все эти токсины в кровь всасываются, идут напрямик в почки и оказывают повреждающее влияние на почки, и в том числе могут спровоцировать онкологический процесс. Вот. На самом деле, эта доля заболеваний, раковых заболеваний, которые обусловлены курением, она очень велика.
0: Здесь, правда, могут многие сказать, что я живу в городе, где много заводов, много всяких выхлопов, и я неизвестно чем дышу, и от машины, и от всего этого. И,
1: так, что дело не в этом, да?
0: Да, что дело не в этом, да. Если даже у меня и будет что-то такое, то не факт, что это от сигарет. Так что буду я спокойно, может быть, конечно, такие
1: рассуждения. На самом деле, это ведь не голословное суждение. Это существует определенное исследование. То есть, скажем так, берется две популяции людей, которые живут в одном месте, которые однородны по возрастному составу, по половому составу, по сопутствующей патологии. Но разница в них лишь вот в том, что одна популяция курит, а другая не курит. И за ними наблюдает энное количество лет. И смотрит, с какой частотой, в какой группе разовьется разовьются различные осложнения, как-то онкологические,

0: заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания. У нас таких исследований, вот проспективно они называются, как бы на будущее, да, наблюдательные такие исследования, их очень много, они продолжаются. И уже ученые и медики потом делают вывод, исходя из этих исследований, где во всем люди похожи, только в чем-то одном они различаются и смотрят, вот это что-то одно оказывает влияние на продолжительность жизни, на заболеваемость или не оказывает. В отношении курения это абсолютно доказано.
1: Понятно. Ну, вот здесь тогда сейчас встало все на свои места. Да? Вряд ли сейчас
0: кто-то
1: сможет что-то возразить. С этим понятно. Что насчет пассивного курения? Вот я слышала такое, что не так вредно обычное курение, да, когда ты куришь сам, как именно само вот это пассивное курение. Но правда, я все время отмахивалась, думаю, наверное, это неправда. Наверное, это привилегия.
0: Это правда. На самом деле, пассивное курение, ну, если не более, да, то, по крайней мере, в точности так же вредно, как и активное курение, потому что вы дышите с человеком одним табачным дымом, да, он его вдыхает и выдыхает, и вы этим самым дышите. Кроме того, дым дымящейся сигареты, он вдыхает через фильтр, а если вы рядом с ним находитесь, вы вдыхаете этот дым без фильтра, то есть у вас чистый дым попадает внутрь. Вот. И, собственно говоря, не зря, поэтому у нас, не помню, сколько уже лет, но уже на количество лет у нас запрещено курение в общественных местах. У нас такой закон ввели, и сейчас, по крайней мере, да. Ну, конечно, увы, но хотя бы можно зайти там в то же самое кафе посидеть. Ты точно будешь знать, что за столиком напротив тебя никто не будет дымить тебе в лицо.
1: Ну да, потихонечку все-таки что-то.
0: Все-таки потихонечку, да. И потихонечку и рейды сейчас устраивают. Там, видел, на остановках стоят сотрудники полиции и штрафуют людей, тех, кто курит. То есть, по крайней мере, как-то, пусть, может быть, это какие-то еще такие малые подвижки, но все-таки государство наше пытается бороться с курением в общественных местах, понимая, что пассивное курение действительно это очень, очень вредно.
1: Очень вредно, да. Понятно. А что насчет детей? Одинаково ли вредно дышать, да, вот этими всякими запахами, этим никотином взрослым и детям?
0: Да, конечно, нет. Конечно, на детей это оказывает куда большее влияние, потому что детский организм, он по природе более нежный. У детей более ранимые слизистые оболочки. И если мы говорим о том, что у взрослого человека курение вызывает хронические заболевания легких, хронический бронхит курильщика, еще иначе раньше говорили, сейчас говорят о хронической обструктивной болезни легких, то что говорить про детей, у которых слизистые настолько нежные и ранимые, что этот дым просто, ну, прожигает ее буквально. И поэтому, чем человек раньше начинает курить, а все-таки, когда у нас люди начинают курить? Но не в взрослом состоянии уже, и начинают-то курить дети. Ну, вот. Конечно, тем более пагубное влияние это на него оказывает. В отношении детей вообще, мне кажется, нужно больше внимания уделять профилактике к табакокурению именно среди детей. Потому что мы говорим со взрослыми, вам надо бросить курить. А надо говорить с детьми, не начинайте курить, не пробуйте. Потому что в среднем, в каком возрасте человек впервые пробует сигареты? Это 10-12 лет. В подростковом возрасте, в 14-16 лет, уже около половины подростков либо пробовали сигареты, либо пробуют, да, либо уже курят. Но в подростковом возрасте детям говорить о вреде курения тоже затруднительно, потому что они подростки, у них уже своя точка зрения.
1: Какой-то для стереотип
0: них, да, у них родители не авторитет. А кто у них авторитет? Сверстники, с которыми они хотят подружиться. А эти сверстники в школе на перемене за школу бегают и там курят. И чтобы ты влился в их компанию, тебе тоже надо курить вместе с ними, иначе тебя не примут.
1: Ну, да.
0: А еще у тебя есть какая-нибудь рок-звезда, кумир, а он вообще и курит, и пьет, и не поймешь, чем занимается. А он твоя звезда, он твой кумир, тебе хочется ему подражать.
1: Подражать. Ты начинаешь делать то, что ты можешь делать.
0: Естественно. Поэтому с детьми надо говорить еще до подросткового возраста, еще когда для них родители авторитет, когда для них взрослый авторитет. И можно сказать: сынок, ты видишь, я не курю. Твоя мама не курит. Да, не курить надо самим при этом еще, да? Я не курю, твоя мама не курит. Там бабушки, дедушки твои не курят, потому что это вредно. Это приводит к тому-то, к тому-то, к тому-то. Найти в интернете страшные картинки, их сейчас благо много, показать и сказать: сынок, не кури. Кто бы тебе что ни говорил, береги себя, вот, береги свое здоровье.
1: Да, да, очень, очень верно, что чтобы сами родители не курили, потому что мне муж как-то рассказывал, что его папа вышел из дома покурить, тот пошел вместе с ним, он говорит: видишь, я курю, а ты никогда так не делай.
0: Ну, естественно, это пример.
1: Но он тоже начал. Вот.
0: Конечно, это пример от обратного, это никогда не срабатывает. Поэтому дети всегда подражают не словам взрослых, а их поступкам. Это вот Это золотая истина.
1: Марина, а как насчет альтернатив? Вот сейчас много говорят об электронных сигаретах.
0: Ну да, естественно. Хочется, вроде бы, да, понимаешь, что курить вредно, хочется вот так вот бросить курить, чтобы как будто бы и не бросить.
1: Ну да, ты бросил, но ты такой как бы модный при этом остаешься.
0: Значит, электронная сигарета – это не вариант для тех, кто действительно хочет бросить курить. Потому что курение для человека вызывает... Курение, в принципе, вызывает у человека две формы зависимости. Есть физическая зависимость, это как раз-таки никотиновая зависимость, потому что никотин оказывает стимулирующее влияние на сердечно-сосудистую систему, ну и на деятельность мозга в том числе. Если у человека нет этого никотина, он не получил эту дозу с утра, он не может собраться, он слабый, он вялый, у него ничего не получается. Вот, то есть ему надо, чтобы в тонус прийти, нужно закурить. Это физическая зависимость. Но есть еще и психическая зависимость. Это сам ритуал обращения с сигаретой. Как ты достаешь пачку, как ты ее открываешь, как ты вытаскиваешь сигарету, как ты там ее вот, значит, как-то обрабатываешь, шуршишь, вот как ты ее зажигаешь, как ты ее в рот тащишь, и вот это движение как бы курительное, да, этот ритуал обеспечивает психическую зависимость. Что делает электронная сигарета? Да, она дает, эту... да, она дает никотин, да, казалось бы, хорошо, она дает только никотин. Других компонентов табачного дыма в ней не содержится. То есть ни канцерогенов, ничего ты не получаешь, только никотин, чтобы простимулировать свой мозг. Вот. И вроде бы как бы потом постепенно ты бы ее убрал бы, да, и жил бы хорошо без табакокурения. Но она дает вот этот вот ритуал. Она его оставляет, этот ритуал вытаскивания, закуривания, и чтобы что-то было в руках. И от этого она не дает возможности избавиться. Поэтому психическую зависимость, она не помогает побороть. Если человек реально хочет бросить курить, то ему нужно поломать сам вот этот вот стереотип, который у него в голове сложился. У тебя стресс? Надо достать сигарету, да? У тебя там, не знаю, там ты пошел с друзьями расслабиться? Надо достать сигарету. Да. Ты поел? Надо достать сигарету. Ты проснулся, надо тоже закурить. Вот это надо менять. А это менять, конечно, очень тяжело. И сейчас, если человек, в принципе, действительно заморочился на том, чтобы...
1: Да, вот что мы можем сказать? Да. Человек, который хочет бросить курить, но никак не может, что-то вот ему мешает. Это как то знаменитое выражение. Бросать курить очень легко, я делаю это тысячу раз. Да? Вот, что таким людям можно посоветовать, сказать?
0: Ну, во-первых, конечно, должна быть у человека действительно хорошая, нормальная мотивация. Вот. Он должен для себя поставить, у него должна быть какая-то идея или какая-то цель. Почему я это делаю? Ну, например...
1: Но женщины часто вот перед тем, как забеременеть, все,
0: что я хочу родить здоровье, так, бросают.
1: Потом опять начинается.
0: Ну не все. Или я хочу, чтобы ребенок в дальнейшем здоровым рос, да, не просто родить здорового ребенка, но чтобы он еще после этого тоже был здоров. Или, например, действительно, там, вот у меня там отец там, и дедушка все курили, они умерли от инфаркта, я не хочу заработать инфаркт. Это тоже мотивация. Да. Она у всех разная. Или там, я не хочу вот каждое утро вставать и там прокашливаться, и вот этот весь ужас из себя всю эту гадость выгонять каждое утро. Я хочу нормально себя чувствовать, я хочу нормально дышать, я хочу избавиться от хронического бронхита. Она у всех разная, но она должна быть постоянная. Ну, вот. В принципе, врач может помочь человеку побороть табачную зависимость, но хотя бы в том, чтобы помочь справиться ему с физическим компонентом. Да? То есть назначается при этом никотинозамещающая терапия, вот есть вроде в виде пластырей, и жевательных резинок, и спреев, и так далее. То есть вот эту дозу никотина как бы получить, чтобы совсем мертвой рыбой не быть, да, без сигареты, постепенно эта доза уменьшается, вот, но при этом должен быть полностью порван вот этот вот стереотип вот этих вот движений, пытаться чем-то заменить. Я знаю, кто-то жвачки жует просто обычные, потому что хочется во рту что-то теребить, хочется сигарету, жвачки
1: семечки
0: жует.
1: Да.
0: Кто-то семечки щелкает, и на этой почве очень сильно полнеет. Ну ладно, с этим можно потом тоже справиться. Вот. То есть, в принципе, самое главное – это целенаправленность, конечно, действий. Это не какое-то вот сегодня я захотела, завтра я не захочу, но нужно поставить для себя четкую цель. Вот, и тогда, да, тогда все возможно. Я просто на моей практике много было пациентов, которые бросали курить. Но, к сожалению, получалось, да, получалось. Но, к сожалению, один из них бросил курить, когда у него сердце первый раз прихватило. Я к нему пришла и сказала: а что вы хотите? Вы постоянно курите, давайте бросайте. Он бросил, он без всякой замещающей терапии, он 3 дня промучился вообще, он и потом покрывался там, и отхаркивался, и там все у него что-то так, что только с ним не было, но он переболел. Он потом ходил и бегал, и прыгал у меня по этажам, и у него сердце больше не болело. Это, может быть, и не было бы приступ стенокардии, кто знает, что там случилось с ним, но это для него было поводом. Он реально испугался за свою жизнь. Вот.
1: У нас, кстати, тоже была такая ситуация, сейчас вспомнила однажды. Вот как раз-таки отец моего мужа, он бросил курить, хотя курил с 6 лет до 46. Бросил, потому что очень испугался. Ну, была такая ситуация, когда вот он, в общем, сделал такой благородный жест. Он сказал, никогда не буду курить, если случится вот то-то и то-то. Вот так вот себе пообещал. И все, и бросил курить. Вот действительно, и сейчас уже много-много лет не курит, и даже ему противно ходить за курящими. То есть на самом деле надо верить, что, в общем-то, мы можем, что человек может бросить курить и дальше жить здоровой жизнью и наслаждаться своей жизнью.
0: Совершенно верно. Наслаждаться спокойным легким дыханием.
1: А можно ли каким-то способом нейтрализовать действие сигарет? Что-то вот сделать с последствиями. Может быть, витамины какие-то пить или спорт, чтобы быстрее выгнать из себя все, что там.
0: К сожалению, нейтрализовать действие сигареты может только отказ от табакокурения. И то, вот тот вред, который человек нанес своему организму табакокурением, он полностью нивелируется только через 10 лет. Только через 10 лет легкие полностью очистятся от смолы. И весь тот риск, о котором мы говорили, да, который для курящих людей выше, да, развитие сердечной патологии, он тоже полностью вот нивелируется, идет на нет только через 10 лет. Поэтому, увы, навредить себе, да, просто, а вот потом...
1: Но радует, что это возможно.
0: Это возможно, это возможно.
1: Пусть 10 лет, но ты потом будешь...
0: Да, но требуется время, к сожалению, да, вот на это. Ну да, это возможно. Никакие витамины, ничего не поможет, тут вот только...
1: Только ждать
0: целенаправленный отказ, да, отказаться и ждать, когда организм восстановится.
1: Марин, спасибо большое. Очень приятно, что мы с вами заканчиваем на положительной ноте. До новой встречи с вами. Я буду очень ждать нашего продолжения беседы.
0: Спасибо вам.
1: Подведем итоги. Курение однозначно убивает. Последствия курения проходят только через 10 лет. Никотинозаместительная терапия помогает справиться с физической зависимостью, но с психологической человек должен справиться сам. Бросайте курить и будьте здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Думали ли вы над тем, что Библию можно назвать отличным учебником по воспитанию детей? И дело даже не в конкретных советах по этому поводу, но в общей канве повествования, когда Бог выступает как отец, ведущий по пути взросления своих детей. В 8 главе книги Второзакония, в 5 тексте, мы читаем, что Бог учит народ свой, как человек учит сына своего. Давайте мы рассмотрим то, что Бог делает в жизни человека, какие основные принципы и цели он преследует, и сравним этот процесс с тем, что должны сделать родители, воспитывая своих детей. Мы можем выделить три важнейших аспекта в том, как Бог относится к нам, что Он желает, чтобы мы приняли и поняли в отношениях с Ним. И те же самые цели мы можем найти в отношении воспитания. Три аспекта. Первое – безусловная любовь. Второе – это закон и дисциплина. И третье – это уверенность в своих силах и призвании. Мы знаем, что Евангелие начинается с величайшей истины о том, что Бог возлюбил этот мир. Самая важная характеристика Божьей любви – это ее безусловность. Что бы ни происходило в нашей жизни, как бы мы себя ни вели, как бы мы далеко не уходили от Бога, Он никогда не перестанет нас любить. Его любовь безусловна и не зависит от нашего поведения. Этот важнейший принцип в отношениях между Богом и человеком он весьма актуален в отношении между родителями и детьми. Современная психология стоит на том, что эмоциональные проблемы человека корнями своими всегда уходят в детство. И самая наибольшая нужда каждого из нас – это уверенность в безусловной любви. Эта уверенность взращивается не тогда, когда человек способен что-то осознавать и учиться, но с самого раннего детства, с первых дней жизни. Я помню, что когда росли мои дети, когда им было 4-5 лет, и с ними можно было уже выстраивать осознанный диалог, с каждым из своих двоих детей я проделывал определенный эксперимент. До тех пор, пока я не видел, чтобы они усвоили плоды и результаты. Я задавал им простой вопрос. Я спрашивал у них: скажи, папа любит, когда ты хороший? И, конечно же, получал положительный ответ. А потом я задавал второй вопрос. Скажи, а когда ты плохо себя ведешь, когда ты не слушаешься, любит ли тебя папа? И мне очень важен был ответ. Мне очень важно было бы, чтобы у них это убеждение было и на осознанном уровне, и глубоко-глубоко внутри. Их любят независимо от их поведения. И когда нам приходится наказывать детей, а это, конечно же, ни один родитель не может избегнуть этой неприятной процедуры, то нам важно помнить библейский принцип. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Чтобы мы в своем отношении к недостаткам, к неправильному поведению детей, сумели тоже провести эту грань. Одновременно показать, что я люблю тебя, но я не принимаю сейчас твоего поведения. И тогда, когда мы наказываем, нам нужно искать возможность, как вместе с этим параллельно послать и другой сигнал, очень сильный. Я, тем не менее, люблю тебя. Ты очень дорог для меня. Хотя и сейчас я тверд в том, что твое поведение должно измениться. Некоторые психологи говорят о том, что потребности человека можно представить в виде некой чаши любви, у которой есть определенный уровень. Степень ее наполняемости, она постоянно меняется. Если что-то происходит положительное, то уровень повышается. Если происходят негативные переживания, то уровень уменьшается. И они подчеркивают, что для каждого ребенка необходимо, чтобы уровень наполненности этой чаши любви не опускался ниже некоторого критического уровня. Это фундамент, который закладывается в основании личности. И с возрастом нужда в уверенности, что тебя любят, она не уменьшается. Конечно же, когда человек достигает подросткового возраста, он гораздо менее склонен выражать эту потребность, но, подчеркивают исследователи, она менее значимой от этого не становится. Они тоже, и даже более чем раньше, нуждаются в том, чтобы им посылали этот сигнал. Ты любим, ты нужен, ты важен. Независимо от того, как ты себя ведешь и что происходит в твоей жизни. Есть еще один аспект. Когда мы говорим о духовной жизни, мы часто подчеркиваем, что в отношениях с Богом важен приоритет личных отношений. Что в религиозной жизни есть различные обязанности, есть то, что я должен делать, но все это имеет значение лишь тогда, когда я строю личные отношения с Богом. Это же является актуальным и для процесса воспитания. Можно провести аналогию между тем, когда человек в духовной жизни сосредотачивается только на внешней стороне, забывая о сути. И в процессе воспитания детей родители нередко тоже склонны сосредотачиваться только на внешнем. Моя цель как родителя – чтобы ребенок был хорошо одет, чтобы у него были самые модные вещи, чтобы он был не хуже других. И я забываю о главном, о том, что самое важное – это то, как строятся наши отношения. Потому что это, конечно же, бывает намного сложнее, чем купить ребенку модную одежду. Второе, о чем стоит поговорить, это роль дисциплины и закона. Мы верим, что в Библии Бог подчеркивает значимость закона в нашей жизни. И в книге Притчи, в 13 главе, 25 тексте, есть хорошо известные всем слова: «Кто жалеет розги для сына своего, тот ненавидит его». Для чего нужен закон в духовной жизни? Послание к римлянам говорит нам в 3 главе 20 текста: «Законом познается грех». Закон или дисциплина нужны для того, чтобы мы научились отличать добро от зла. Нам стоит понимать, что маленький ребенок, он не способен к абстрактному мышлению, и бесполезно пытаться напирать на логику, пытаясь что-то объяснить ему. До определенного возраста он понимает все на более простом уровне. Это плохо, потому что от этого больно, потому что от этого он терпит какой-то ущерб. И неправильно было бы родителям ожидать и не вмешиваться в процесс формирования системы ценностей у ребенка, говоря: ну, он вырастет, он сам все поймет, и пускать все на самотек. Родителям очень важно формировать самим систему ценностей. И примером в этом является Бог. Он не просто призывает нас будьте хорошими, но он дает нам конкретные заповеди для того, чтобы мы ясно понимали, что есть добро, а что есть зло. Но при этом нам важно понимать, какова конечная цель наказания. Послание к евреям в 12 главе 11 тексте мы читаем, что наказание всегда кажется печалью, а не радостью, но после доставляет плод. Какой же плод у наказания? В том же послании к евреям, 8 главе 10 тексте, говорится, что закон, он должен быть вписан в сердце. Вот это то, что Бог делает с нами. Другими словами, конечная цель дисциплины и системы наказания и поощрения в отношениях между родителями и детьми, конечной целью всего этого является самодисциплина. Закон должен быть не только исходящий от родителей, но в конечном итоге он должен быть вписан в сердце самого ребенка, в его мысли, в его разум. Другими словами, конечная цель дисциплины, которая применяется в родительском доме, это самодисциплина. Ребенок должен научиться поступать правильно самостоятельно. И по мере приближения к подростковому возрасту этот процесс, он идет к большей самостоятельности. Вожжи все больше и больше отпускаются, и родители смотрят, как ребенок делает выбор свой сам. Мы читаем, что Бог доказывает свою любовь тем, что проявляет к нам любовь. И нам очень важно осознавать и понимать, как наши требования выглядят в глазах ребенка, то есть отслеживать это и понимать, что происходит внутри них. К сожалению, мы слишком часто сосредоточены на внешнем соблюдении. То же самое, что называется законничеством в духовной жизни, когда заботятся люди прежде всего о внешнем, тоже происходит и в процессе воспитания. Мы можем быть излишне озабочены тем, как поступают дети, и слишком мало уделять внимания тому, как они думают, что происходит. Важно не только, послушались они нас или нет, а важно, что они думают об этом. Когда мы говорим о процессе воспитания, дисциплины, нам нужно понимать, что не стоит избегать и бояться конфликтов. Это неизбежная часть процесса воспитания. И нередко пятую заповедь закона Божьего «Дети, почитайте своих родителей» понимают в том смысле, что родители, ну, скажем так, образно говоря, не доводите, извините, дети, не доводите, пожалуйста, родителей до белого коленя, не раздражайте ваших родителей. Как ни странно, мы не находим такую заповедь в Библии. Дети, не раздражайте родителей. А вот противоположное повеление упоминается в Библии дважды. Послание к Колоссянам, 3 глава, 21 текст. «Родители, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали». И послание к Ефесянам, 6 глава, 4 текст. «Отцы, не раздражайте, но воспитывайте их в наставлении и учении Господнем». Не раздражайте – это значит, будьте осторожны со своим гневом. Ребенок беззащитен по отношению к гневу родителей. У него нет средств, как справиться с ним. Это то, что делает его неспособным изменить что-то в этой ситуации. И когда у нас случаются конфликты, особенно если мы говорим об отношениях с подростком, когда конфликты могут быть очень серьезными, нам важно понимать, что мы не являемся противниками наших детей, но мы стоим в позиции тренера. Представьте себе боксера, который на тренировке находится в спарринге с тренером. Как бы, может быть, их противостояние не накалялось, но тренер всегда должен помнить, его цель – не победить. Его цель – чему-то научить. То же самое, когда происходит конфликт с нашими детьми. Мы должны помнить, нашей целью не является сейчас победить в этом конфликте. Но мы должны заглядывать дальше и думать над тем, что ребенок сможет вынести из этого, чему он может научиться. Нам нужно всегда смотреть на несколько шагов вперед. И, наконец, третий момент. Бог многократно подчеркивает, что Он не только любит нас, но Он доверяет нам свою миссию. Он верит в нас. Он смотрит на нас, как на тех, кто способен совершить Его дело. «Вы царственное священство», пишет апостол Петр в своем послании. Известный текст о воспитании, притчи 22, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его». Часть комментаторов делает при рассмотрении этого стиха акцент на том, что очень важно, чтобы родители наставили юношу при начале его пути, его собственном, чтобы они сумели помочь ребенку распознать его собственные устремления, его путь, и разобраться с тем, кто он в этой жизни, какое место он занимает, чем ему стоит заниматься. И вместе с этим очень важно, чтобы мы сумели дать ребенку уверенность. У него получится. С ним все в порядке. Ты все делаешь так, как нужно. Вера в себя – это то, что каждый человек должен вынести из родительского дома. Точно так же, как Бог внушает это каждому из нас. Ты очень важен для меня. Я верю в тебя. И ты многое сможешь совершить для меня. И если мы подведем итог, какова главная цель воспитания, то она такая же, как и главная цель духовного возрастания. Не просто в том, чтобы что-то мы соблюдали, не просто в том, чтобы мы от чего-то воздерживались. Главная цель наших духовных отношений с Богом – это научиться любить. Сделать нас способными людьми, любить. Не в сентиментальном смысле, да, а в библейском. Быть способным не замыкаться в своих эгоистичных границах, но быть способным отдавать и делать благо для других. И для этого нам нужны вот эти три аспекта, о которых мы говорили. Для того, чтобы любить каждому человеку, необходима убежденность в том, что любят его, в том, что в его жизни есть безусловная любовь, отсутствие страха за себя. Второе. Человеку необходимо развитое ощущение самодисциплины, навык. Потому что без жертвенности, без способности управлять собой, своими эмоциями, любовь невозможна. И, наконец, третье – это наличие уверенности, что у тебя все получится. Итак, когда мы сталкиваемся с проблемами воспитания, и у нас что-то не получается, давайте посмотрим на Бога, на то, как Он относится к нам. И мы сможем найти немало полезных и ценных советов для себя.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: То, что объединяет все библейские книги, это Бог, который зовет человека к себе.
4: Люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог.
5: Каждому человеку Бог открывается по-своему, потому что мы все разные.
1: В этой программе представление о Боге, жестокие моменты в Библии, общение человека и Бога, совершенствование отношений.
4: Мне очень нравится фраза Людмилы Улицкой, писательницы российской современной. Люди не знают, как устроено электричество, но они думают, что знают, как устроен Бог. Действительно, я не очень понимаю, как устроено электричество. Я знаю, что это поток электронов. Я не понимаю, откуда они берутся и куда деваются. Я не очень хорошо знаком с современной физикой, но, наверное, кто-то это знает лучше. Тем не менее, я знаю, как подключить электроприбор, что делать, если перегорело что-то, да? На практическом уровне я это представляю себе. А с Богом все намного сложнее, потому что его нельзя пощупать, потрогать, нельзя проверить опытным путем. Но люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог. И в частности, они говорят, в Ветхом Завете Бог такой, в Новом Завете Бог такой. Принципиальная схема Бога – инструкция по употреблению. Смешно звучит, правда? Но если у нас есть принципиальная схема инструкции, то это уже не Бог, это какое-то изделие, какой-то там девайс, инструмент и так далее. Мы вроде бы на словах признаем, что Бог неизмеримо выше, дальше, глубже, больше всего, что мы можем себе представить. Но на практике нам хочется, чтобы он был нашим маленьким карманным, чтобы мы все могли о нем заранее знать, расписать, сказать, вот он такой, такой, такой. Например, в Ветхом Завете Бог жестокий, мелочный, в Новом Завете добрый, прощающий. А вот давайте представим себе мысленный эксперимент. Вот возьмем наших двух современников. Я думаю, вы встречали таких людей. Один будет человек крайне злобный, такой фанатик, который всех учит жить, который там обожает наказывать, обожает ругать. А второй человек добрый, всех принимающий. И оба эти человека верующие. Попробуем их попросить рассказать о Боге. Они нам про одного Бога расскажут или про разных? Мне кажется, про разных они расскажут, хотя, наверное, будут иметь в виду более или менее одно и то же. Да? Будут говорить о Боге, Творце, да? Допустим, они христиане, это даже не важно, мусульмане, буддисты, пусть они будут одной веры. Да? Но они начнут рассказывать о Боге или богах, если они буддисты, в каких-то совершенно разных словах и выражениях. Или, ну вот как маленький ребенок, его, допустим, мама наругала, в угол поставила, мама плохая. Мама принесла что-то вкусненькое, дала игрушку новую, мама хорошая, да? Я знаю, что молодые мамы очень обижаются, когда их ребенок им говорит, мама плохая, мама ты злая, да? Они боятся, что вот они что-то принципиально не так сделали, теперь у них с ребенком контакт нарушен. А ребенок всего лишь говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, у меня вызывает протест. Мне неприятно то, что ты делаешь. Я огорчен, я злюсь. Просто он не умеет этого сказать. Это и не всякий взрослый умеет это сказать. Он чаще говорит, ты плохая, да, переносит на нее вот это свое раздражение, свою злость. А с Богом не так ли? Если мама, которую мы видим, ребенок видит вот рядом с собой, хорошо знает, то на Бога не больше ли человек переносит свои эмоции, чувства, представления, свое восприятие действительности, тем более, что Бога он не видит вот так зрительно, да, и воспринимает скорее его образ, и общается с ним через там, молитву или через чтение священных текстов, но не непосредственно, в отличие от мамы. Ну, вот ровно это, мне кажется, и происходит.
1: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба. и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».
4: Есть в Библии страница, где Бог выглядит довольно жестоким и мстительным. Причем не только в Ветхом Завете. В Новом тоже есть парочка эпизодов. Знаменитый эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяний», где описывается история супружеской пары, которая вроде бы отдала все свое имущество церкви, но на самом деле часть утаила и после этого внезапно умерла. Там, правда, нигде не написано, что Бог их убил. Но такой вывод логично делают из этого текста, потому что пали замертво сначала он, потом она, когда апостол Петр им раскрыл вот этот их обман. Да? Ну, можно сказать, от инфаркта, естественно, или инсульта, естественная смерть, переволновались, вот с ними случился приступ. Это бывает. Все равно воспринимается так, как Бог их покарал. И люди обычно спрашивают про этот эпизод. Ну как же, Бог Нового Завета вдруг карает смертью? Мы привыкли, что в Ветхом Завете там Содом и Гоморра. Так и в Новом Завете Христос говорит про Содом и Гоморру, говорит, что им там отраднее в день суда будет, чем тебе, Капернаум, тебе, Вифсаида. Да? Получается, что он грозит своим городам, своей родной Галилее, чем-то более страшным, чем Содом и Гоморре. А тоже, как это Бог любви, да?
1: Некоторый же муж именем Анания, с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
4: Смотрите, все-таки Библия, я люблю повторять, что Библия – это текст. Библия – это не схема Бога, не инструкция по использованию Бога. Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека. Даже не о Боге напрямую. Потому что о Боге в Библии говорится крайне мало. Например, Он создал небо и землю. Кстати, как? Когда? До сих пор об этом спорят ученые и богословы. Но говорится о том, какие отношения выстраиваются между Богом и человеком. Вот о том, как Он вывел свой народ из Египта в Ветхом Завете. Или о воплощении Христа в Новом Завете. Говорится очень долго, очень подробно. Но это именно история отношений Бога и человека. А в отношениях две стороны. Я думаю, у каждого из нас есть опыт отношений любви. Есть опыт, скажем так, романтической влюбленности. Есть опыт размолвки, иногда расставания трагического. Есть опыт привыкания и такого равнодушия, допустим, в браке. Нам кажется, что тот, с кем мы знакомились, другой. А какая была прекрасная девушка, пока замуж за меня не вышла. Что же это за ужас такой? Откуда они такие берутся, да, пока невесты просто не налюбоваться, а как только жена, так смотреть противно. Ну, это шутка, конечно, такая. Или наоборот, может девушка сказать про своего мужа. Это что же, изменился другой человек или мое восприятие? Или изменились отношения?
1: В «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь».
4: Библия описывает очень разного Бога. Это не значит, что Бог периодически меняется. Но, очевидно, это значит, что меняются отношения Бога и человека. И человек может видеть Бога жестоким, мстительным, злобным даже. Может, да. А может видеть Его добрым, всепрощающим. Но и Библия как раз книга, которая собирает все эти взгляды, и ни одного из них не отталкивает.
5: Что касается образа Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете, то не Бог меняется, а меняется наше понимание Бога, меняется наша способность воспринимать Его. И если в Ветхом Завете мы как дети, то, скажем, ближе к Новому Завету мы, может быть, подростки или уже достаточно зрелые люди. И мы способны увидеть Бога лучше, больше, яснее. Вот в послании к евреям написано: «Бог издревле, многократно, многообразно говоривший, сейчас явил Себя в Сыне». И это как самое яркое, как самое полное откровение Господа. И проблема не в Боге, а в нашей узости. И поэтому иногда Он кажется в Ветхом Завете другим, но лишь потому, что мы тогда дети, а здесь уже возмужали.
4: Есть чудесная книга «Псалтирь», это книга молитв, в которой мы видим любые настроения человека. Видим депрессию, видим гнев, отчаяние. И люди часто говорят: «Псалтирь, как такое можно?» А мы хотим, чтобы псалтири вот все такие были, вот, образцовые, идеальные. Но возьмите, есть всякие книжечки такие, знаете, любили в 19-м, начале 20 века книжки для благочестивых детей там писать, да, про то, где все вот такие вот маленькие ангелочки, и если кто-то где-то там нашалил, то тут же исправился, раскаялся. Но это не жизнь. А в жизни мы испытываем очень разные чувства, эмоции. И «Псалтирь» – это книга человека перед Богом. Человека, который Богу говорит все. Про свое отчаяние, злобу, ненависть. В том числе, потому что человек испытывает отчаяние, злобу и ненависть. Да? И нередко. Беспомощность. А про свою радость, ликование, благодарность, любовь. И это человек испытывает, и тоже нередко. И говоря с Богом, человек неизбежно в эти разные состояния по-разному с ним беседует, называет его разными словами, описывает его действия в своей жизни разными словами.
1: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои».
4: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии. А книга, которую, если бы в Библии не было, и кто-то бы ее написал, сказали бы: «Это святотатство, убери это немедленно, безобразие какое». Библия ее в себя включила. Ну, не сама Библия, Библия – это сборник. Те, кто составлял Библию, причем книгу Иова никто не пытался никогда выбросить. Там про многие книги разные люди говорили: вот тут что-то не то, давайте мы не будем это включать. Там Откровение, например, в Новом Завете, слишком уж оно мистическое, да, вот какие-то там тайны, нам этого не надо. Про книгу Иова никто так не говорил. А книга Иова – это бесконечный упрек из страницы в страницу Богу. В этом мире столько зла, как же ты это допускаешь? А если не ты, то кто? И Бог даже ни на один из этих вопросов не отвечает прямо, Он потом просто является Иову. И эта встреча служит как бы сама по себе ответом, что тоже читатели обычно обескураживают. Ну так что там? Как он это объяснит? Почему в мире столько зла? А Бог то ли не вмешивается, то ли у него не получается – то ли ему и так хорошо, что это зло, да? И во всех случаях это, конечно, какой-то злобный Бог, или бессильный Бог, или ничего не знающий Бог. А как это может быть? А вот Бог на этот вопрос прямо не отвечает.
1: «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он?» И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя».
5: Бог, представленный в Ветхом Завете, представлен верно. Но знаете как? Это сквозь замочную щелочку взгляд. Когда

0: Некоторая узость, свойственная Ветхому Завету, она не узость как таковая, а она ввиду неспособности увидеть человека, человеком все многообразие, все прекрасы Божии, она и отражена на этих страницах.
1: Может быть, дело в том, много есть объяснений этому, но может быть, дело в том, что Бог не говорит с человеком на его условиях. На условиях человека. Не говорит с человеком в его терминах. И мы это очень часто видим в нашей жизни. Ну, вот, допустим, у нас есть какая-то область, где мы эксперты. Там кто-то юрист, кто-то там врач. И вот врачи особенно страдают, но юристы тоже. Обращается человек к врачу, говорит, вот у меня вот здесь болит, что мне какую таблеточку выпить? Настоящий врач не будет говорить, ой, выпей вот ту таблеточку, да, он скажет, надо пройти обследование, сдать анализы, там, УЗИ, рентген, что-то еще. Тогда мы поставим диагноз. Это мне все не надо, ты мне скажи таблеточку, какую выпить, да? Вот настоящий хороший врач будет злым врачом, он погонит сдавать анализы, это неприятно, я ненавижу, когда у меня кровь из вены берут. Будет заставлять проходить всякие малоприятные процедуры, скажет неприятные вещи. И что надо там ограничить себя в какой-то там пище, еще что-то надо делать. А злой врач, плохой врач, да? Бог не говорит с человеком по принципу, какую мне таблеточку принять, да? Человек очень часто Бога спрашивает. И вот есть у нас в России больше всего православных, и есть такой любимый жанр – вопросы батюшки, да? Вот вопросы батюшки. Какой иконе помолиться, чтобы там муж пить перестал, я не знаю, там работа нашлась, не болеть, еще чего-то. Разные ответы на эти вещи даются, но мне кажется, эти все вопросы, они абсолютно бессмысленны. Это вопросы из серии «Боже, какую мне выпить таблеточку, чтобы болеть перестало», да? А Бог говорит, нет, давай продиагностируем сначала, анализы сдадим, посмотрим, что у тебя происходит, может быть, надо что-то поменять в жизни. Причем без гарантии, да? Это как и врач. Не будет давать стопроцентной гарантии и часто будет давать очень уклончивый ответ, не потому что он плохой врач, а как раз потому что он честный, хороший врач.
2: Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною.
1: И с Богом мы тоже часто пытаемся говорить на своих условиях, в своих понятиях. И тогда мы неизбежно все воплощаем. Тогда Бог у нас, как у трехлетнего ребенка, добрый, когда дает конфетку, злой, когда ставит в угол. Но это не значит, что он разный. Но ведь человечество растет. Мы видим это в области технического прогресса. Очевидно, что мы сегодня гораздо лучше владеем технологиями, чем 100, а тем более 1000 лет назад. Да? Тут никто не будет спорить. Спорят о другом. Есть ли какой-то духовный рост, духовный прогресс? Знаете, мне кажется, есть. Можно проследить по очень простым вещам. Люди всегда воюют, всегда убивают друг друга. Но сегодня они этим перестали гордиться. Сегодня люди, даже когда начинается война, они стараются ее как-то запрятать, назвать как-то не войной, а каким-то еще словом. Войны начинаются, да, но совесть уже не позволяет открыто говорить никому, давайте пойдем завоюем соседей, потому что вот не нравится они нам чего-то, а у них там земля хорошая, себе заберем. Уже так неприлично говорить абсолютно. Еще 100 лет назад было абсолютно прилично, колониальные войны. А 1000 лет назад было абсолютно прилично сказать, давайте пойдем их всех убьем, потому что у них вера другая, потому что они там неправильные какие-то, да, крестовые походы, и не только. Сегодня такого даже безумец себе не позволит, да. Некоторый прогресс есть в духовном, в нравственном плане тоже. И это значит, что наше понимание Бога тоже углубляется. И вот от этого, может быть, очень примитивного, в угол поставил злой, конфету дал хороший, мы переходим к чему-то более глубокому и тонкому. Точно так же Новый Завет гораздо глубже и тоньше описывает Бога, чем многие книги Ветхого. Многие, не все, если почитать Исаию, там глубина и тонкость огромные. Или книгу Иова, да, где как раз вот эта трагедия, о ней уже говорил, почему в мире есть страдания, если есть всемогущество.

0: Всеблагой и всеведущий Бог. А в Новом Завете, скажем так, вот градус этой взрослости все-таки выше, и человечество находится на какой-то более высокой ступени. Я даже скажу, может быть, мысль, которая крамольной покажется. Сегодня во многих отношениях мы стоим выше даже, чем некоторые моменты Нового Завета. Новый Завет признает рабство. Сегодня рабство во всех странах мира незаконно. Мы считаем, что это неправильно делать человека вещью. Новый Завет признает, тогда это было нормально. Или Новый Завет признает телесные наказания, причем как что-то совершенно очевидное, необходимое. Да, сегодня, единодушия нет, но в принципе как-то уже сказать, что один человек может бить другого, чтобы его чему-то научить, это уже не очень ловко сказать. Да? Но это не потому, что мы стали лучше, чем во времена Нового Завета, потому что какие-то заложенные в Новом Завете идеи, и в Ветхом они были заложены изначально, они начинают работать. В самом начале Ветхого Завета сказано, что человек – это образ и подобие Бога. Смотрите, конечно, есть очень много разных мифологических систем, религиозных школ, где описано сотворение мира, сотворение человека. Как правило, говорится, что Бог или боги сотворили людей. Но для разных целей. Либо просто захотелось творчество такое, либо для практической задачи. Например, в вавилонских мифах люди должны поддерживать порядок на земле. И боги их творят, как роботов делают современные люди, да, чтобы там делали за них какую-то механическую работу. Но только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога», при том, что Библия строжайше запрещает изображать богов или даже единого Бога в виде статуи, в виде какого-то образа и подобия такого зримого. Да? Единственный образ и подобие, единственная статуя Бога – это человек. Если так, казалось бы, да, сказали и сказали. Но эта идея начинает работать. Дальше. Новый Завет говорит, все люди братья, потому что у них один отец. Понимаете, все. Белые, черные, мужчины, женщины, женщины, сестры, соответственно. Богатые, бедные, грамотные, неграмотные, развитые, примитивные народы. Все люди братья. Тут же сказал бы, сказали и сказали. А потом люди начинают делать выводы. Вот когда шла борьба против рабства, в Великобритании, в США прежде всего, но в других странах чуть попозже тоже она началась. Откуда вообще эта идея, что нельзя владеть человеком как вещью? Это же удобно. Здорово, когда есть у тебя рабы, они на тебя работают, обслуживают, а ты свободен, занимаешься там творчеством, политикой, наукой, чем хочешь. Основатели США, кстати, были в основном рабовладельцами. И ничего. Создали первое в мире такое государство с демократической конституцией, а сами рабовладельцы. Удобно же, правильно? А иначе, когда бы им взять время, если они сами там в поле пашут, дома щи варят? Не щи, что там варят в Америке. А вот потом люди начинают задумываться, так, все люди братья, а как это я владею своим рабом как собственностью? Откуда эта мысль? Вот он черный, какой он мне брат вообще там? Он не человек, да, он вещь. Так думали многие. Но Библия говорит, да, он тебе брат, и он образ и подобие Бога. Поэтому ты не можешь обращаться со своим братом, как с вещью. Конечно, это происходит не сразу. Но Библия закладывает, и уже Ветхий Завет, закладывает очень многие идеи и понятия, которые в человечестве раскрываются. И не случайно борьба с рабством, с тем же самым, она не просто началась в странах с христианской традицией. Причем в странах, где к христианству относились очень серьезно, это прежде всего Британия и США, потому что христианских стран много, но там не везде читали Библию так подробно, как это делали на английском языке уже с 17 века. И не случайно последней страной, которая отменила рабство, это была Мавритания в 80-е годы 20 века, совсем недавно. Я родился в мир, где еще было легальное рабство. Да, где еще были страны, их было немного, где рабов можно было легально купить, продать или ими владеть. Так вот, не случайно эта страна с нехристианской традицией. Да? То есть, христианство и отчасти иудаизм, как тоже основанная на Священном Писании, на Библии, религиозная духовная традиция, они берут какие-то библейские идеи, начинают их развивать, начинают из них делать практические выводы, и потом это захватывает мир, потому что мир убеждается, это лучше. Это превосходнее. Но я думаю, что если бы не было этого «человек есть образ и подобие Бога», то абсолютно никаких оснований сказать, что вот этот чернокожий или там этот, крестьянин, Или это там, ну, глупый человек, неудачник, он равен мне. Как это может быть? Никаких других оснований нет. Почему? Мы же, очевидно, не равны. Да? Но если он образ и подобие Бога, я образ и подобие Бога, все остальное, у кого сколько денег, цвет кожи, национальность, там, успехи в жизни, это уже вторично.
1: Библия, она говорит о том, какой Бог. То есть можно было назвать вот Библию, там, кто такой Бог. Вы открываете Библию, ищите ответ, кто такой Бог, а вам вместо этого история, история, история, там, псалом, история. И как бы может возникнуть вопрос, ну, так, а кто же такой Бог, как мне с ним отношения строить? А Бог, он себя через истории раскрывает. И он в том числе раскрывает себя через историю нашей жизни. То есть у каждого своя история, и в ней раскрывается Бог. И Писание, оно, Писание, молитва, церковь, в которую мы ходим, они помогают нам правильно понять того Бога, который раскрывается в нашей жизни. Потому что мы не сможем понять Бога, если мы смотрим в Библию, но не смотрим на то, как Бог действует в моей жизни. Потому что для нас тогда это будет Бог мертвый, отстраненный Бог. Если же мы смотрим на свою жизнь через призму библейского учения, тогда мы можем увидеть, кто такой Бог для меня, что Он для меня делает, кем Он для меня является, как Он мне открывается.
2: В каждом из нас живет Бог. Ничто так не удерживает человека от зла и помогает делать доброе, как память об этом. Истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга. Поэтому увеличение в себе любви ведет отдельного человека по жизни этой ко все большему и большему благу.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сказать по секрету, я мало встречала семей, которые бы отмечали 1 сентября как праздник. Новый год, дни рождения, годовщина свадеб празднуют, а День знаний как-то обходят стороной. Нет, мол, особых семейных традиций, как отмечать эту дату. Сегодня я выхожу к вам с предложением выбрать некоторые семейные 1-сентябрьские традиции и начать воплощать их в жизнь. Что у вас, дорогие мамы, осталось от школьных лет? Несколько фотографий, пара похвальных грамот и, конечно, аттестат. Достаточно для того, чтобы открыть такую традицию. Сделать что-то типа стенгазеты о школе своего времени. А еще расскажите своим детям, что такое чернильница-непроливашка или обыкновенная промокашка. Современные школьники и слов-то таких не знают. Интересно, если такой рассказ «Экскурсия в школу прошлого» прозвучит в День знаний? Конечно! Еще одна традиция – изготовление особого украшения для квартиры. Вы, конечно, все видели красивые веночки из еловых веток, которые столь популярны на праздник Рождества. Эти веночки украшены колокольчиками и блестящими шишечками, очень оживляют стены и двери комнат. А почему бы не сделать подобные осенние венки? Немного проволоки, яркие кленовые листья, грозди рябины – это же так просто! Только вот один секрет. Чтобы листья в венке не сморщились и не скрутились в трубочку, прогладьте их предварительно утюгом, не задевая ножки листа. А иначе она станет хрупкой, и вы не сможете вплести ее в венок. По желанию можно добавить колосков и осенних сухоцветов. Переплетите все эти составляющие и украсьте таким венком зеркало в прихожей. И праздничное настроение всякому смотрящемуся в него может быть обеспечено. Можно поздравить таким веночком соседей, друзей и знакомых. Пусть у них тоже заведется такая первосентябрьская традиция.
1: Мамины секреты.
2: Обычно в первый же школьный день детям выдают учебники, а может, некоторые из них вы уже приобрели заранее. У школьников по возвращении домой из школы появляется непреодолимая тяга к рассматриванию только что выданных книжек и пособий. Используйте это их желание для игры. Разложите учебники на стол. Пусть ваш ребенок несколько минут на них посмотрит и отвернется в другую сторону. Теперь пусть перечислит названия учебников и пособий, не пропустив ни одного. Когда это удастся, усложните игру. Спросите, что изображено на обложке географии, а истории, литературы. Теперь насчет подарков. Да-да, если День знаний праздник, то и подарки должны иметь место. Конечно, это будет нечто школьное, но с изюминкой. Необычная ручка, очень красивая тетрадь, набор закладок с любимыми героями мультфильмов, настенный календарь или плакат для расписания уроков. Пусть этот предмет будет сюрпризом. Не показывайте его ребенку, когда будете закупать школьные принадлежности. Но, конечно, успеваемость вашего ребенка зависит не от красоты пенала и яркой обложки дневника. Ему понадобится хорошая память, усидчивость, логическое мышление и упорство в достижении цели. Кто может помочь выработать такие качества? Тот, кто образовал вашего ребенка и вложил в него жизнь. Это наш Творец. Прекрасной традицией многих семей является особенная молитва о детях, произносимая в торжественной обстановке накануне начала учебного года. Это молитва посвящения детей Богу в учебе. Она может проходить в церкви или семейном кругу. Неотъемлемая часть такого торжества – наставление из Библии относительно получения знаний и приобретения мудрости. Дети, которые были посвящены родителями в молитве Богу, сильнее чувствуют свою ответственность за процесс учебы. Они осознают заинтересованность в получении ими знаний как своих родителей, так и самого Бога. И это влияет на отношение ребенка к урокам и учителям, дает заряд поддержки и ободрения на целый учебный год. Прекрасно было бы закончить этот первосентябрьский день приятной семейной беседой за чаем и особенными сладостями. А еще пускай звучит для всех начинающих учебный год особенная музыка и песни о школе. ведь в году так мало подходящих поводов, чтобы слушать их. Пусть же перечень традиций этого дня обогатится еще одной, музыкальной. Очень надеюсь, что круг ваших семейных праздников расширится благодаря такому особенному дню, 1 сентября. Всего вам доброго. До свидания.
0: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Есть люди, на которых мы не обращаем внимания. Такое ощущение, будто их и нет вовсе. Возможно, кто-то из вас считает, что вы именно такой человек. А может быть, наоборот, вас все замечают. В Священном Писании тоже есть люди, на которых вроде бы как внимания и не обращали. Или, может быть, эти люди думали, что на них не обращают внимания. Так вот, таким был Закхей. Закхей, как написано в Евангелии от Луки в 19 главе, был небольшого роста, но ему тоже было интересно увидеть Иисуса Христа. И вот, пытаясь не обращать на себя внимания, этот человек со своим большим желанием увидеть Иисуса Христа решил во что бы то ни было осуществить свою мечту. Но он не мог. Большая толпа. А что сделать? Залезть на дерево. Залезть на дерево, чтобы посмотреть на Иисуса. Кто это такой? И вот, находясь там на дереве, да никто и не видел вообще наверняка Закхея, что он там на дерево залез. Вдруг вся толпа останавливается, и Иисус Христос обращает внимание на Закхея. Ну, наверное, можно со стыда сгореть. Этот человек небольшого роста залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Но это было не просто любопытство. Дело в том, что в сердце Закхея были совершенно другие чувства. Это на первый взгляд кажется, что он был просто любопытным. Но Иисус Христос, остановившись, обратил внимание на Закхея. И когда остановился, сказал: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все это увидев, окружающие люди начали роптать. А кем был Закхей? А Закхей был мытарем. Он был человеком нечестным, видимо. Он многих как-то обокрал, обманул, может быть, предал. Люди не любили мытарей, потому что они были вот этим звеном между иудеями и римлянами. Это были люди, которые собирали налоги для римлян. Ну и случалось, конечно, так, что были какие-то побочные источники заработка денег, о которых римляне не знали. Но местные из иудеев все это знали. И вот такие, как Закхей, находили людей, заставляли их платить налоги, знали все, что происходит, его не любили. За что Иисус Христос пошел к Закхею? Почему он это сделал? А возможно, Иисус Христос сам такой, как Закхей? Люди стали об этом разговаривать. Пошли какие-то слухи, тут же в толпе недовольство. Видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Дорогие друзья, возможно, я не заслуживаю спасения. Возможно, я ужасный человек. Вы можете сказать о себе, возможно, такое. Но кем бы я ни был, какого бы роста, положения, значимости в обществе, я злой или добрый, Иисус любит каждого человека. Иисус готов остановиться и обратить внимание на любого, кого заинтересовала истина. Кто остановился для того, чтобы подумать и принять решение. Закхей уже готов был откликнуться на призыв Иисуса Христа. И он сделал это. И его откликом было изменение его характера. Он решил раздать свое имение, половину бедным, а всех, кого обидел, он решил вознаградить даже, воздать вчетверо. Господь обращается к каждому из нас. Господь хочет, чтобы мы были подобно Закхею ищущими. Иисус остановится, обратит на вас внимание, пригласит к себе. И пусть в жизни каждого произойдет этот процесс покаяния. Да благословит вас в этом Господь.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
1: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
5: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камовару, Каналвару... Калавару?
1: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины. А потом сделал его живым.
5: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
1: Нет! Я без мамы не хочу!
3: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал.
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
1: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое – одна плоть».
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Жив Господь и благословен защитник мой.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Что говорит Библия о проблеме чувства вины? Является ли чувство вины врагом, с которым нужно бороться, или же союзником, с которым стоит сотрудничать, а может быть и тем и другим в зависимости от обстоятельств? Хотя понятие чувства вины кажется очень тесно связанным с религиозной жизнью, тем не менее в Библии такого термина не существует. Но есть два понятия библейских, которые очень похожи по смыслу. Первое из них – это совесть, второе – суд над самим собой. Давайте мы рассмотрим несколько библейских стихов, которые раскрывают для нас, что это значит. Библия очень много говорит о совести. И совесть часто называют голосом Божьим. Это действительно так, но не всегда. Согласно Библии, мы не можем поставить знак равенства между нашей человеческой совестью и голосом Духа Святого в нашем сердце. Потому что совесть – это как инструмент, который Бог использует очень часто, но он также может быть используем и в других целях. Потому что Библия указывает нам, что совесть может быть не только чистой и доброй, но при этом она может быть немощной, как говорится в первом послании к Коринфянам, 8 главе 12 тексте. И даже в первом послании Тимофею, 4 главе 2 тексте, совесть может быть названа сожженной, то есть та совесть, которая не исполняет свою функцию, которая не сигнализирует о том, что с человеком что-то не в порядке. Совесть может быть также оскверненной. Другими словами, совесть в понимании Библии – это некий настраиваемый инструмент, который очень часто используется Духом Святым, но он может быть неправильно настроен и, как подобно инструменту музыкальному, выдавать фальшь. В послании к римлянам, во 2 главе 15 тексте, мы можем прочитать о том, для чего совесть предназначена. Здесь речь идет о людях, которые не знают в буквальном смысле закона Божьего. И о них говорится, что дело закона у них записано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И здесь, в этом тексте, совесть представлена как некий инструмент оценки, которая помогает человеку разобраться, что есть добро, а что есть зло. А в другом месте того же послания к римлянам, в 9 главе 1 тексте, апостол Павел говорит о самом себе. Отвечая на некоторые обвинения, он утверждает: «Я не лгу», и свидетельствует мне об этом совесть моя в Духе Святом. Этот текст раскрывает перед нами, что для апостола Павла голос совести сравнивается с судом. Но это не тот суд, который выносит приговор и обвиняет, а наоборот. В результате этой оценки он чувствует еще большую уверенность. Совесть помогает ему как бы пройти некий экзамен, некую проверку и быть уверенным в том, что то, что он делает, это правильно. Хотя в нашей культуре суд, понятие суда, имеет часто негативный оттенок, суда нужно бояться, суд угрожает, но в Библии Мы читаем, что очень часто авторы библейские просят у Бога суда, потому что для них суд – это то, что несет им, принесет им оправдание. Для них суд – это источник надежды, то есть суд для них и голос совести. Для них это часто способ для оправдания и обретения уверенности. Мы можем разобраться с тем, что в Библии называется чистой совестью. Об этом читаем во втором послании Тимофею, в первой главе, третьем тексте, где Павел говорит о том, что его совесть чиста. При этом он неоднократно говорил, что в его жизни были эпизоды, за которые ему было стыдно. В частности, он был участником гонений на первых христиан. От его рук они терпели урон, их заключали в тюрьмы и даже лишали жизни. Каким же образом апостол Павел мог утверждать, что у него чистая совесть, тогда как в его жизни были столь неблаговидные поступки? Он о них не забывал. Он прекрасно осознавал их, но при этом он не мучился чувством вины из-за них. Причина была в том, что эти поступки прошли некий процесс очищения посредством покаяния. То есть, согласно Библии, чистая совесть – это то, что очищено через покаяние. И цель совести – как раз привести человека к этому, привести его к тому, чтобы он встал на путь покаяния и очищения. Еще одно высказывание мы встречаем в Библии, еще один термин, который звучит как суд над самим собой. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 31 текст, говорит нам: «Если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы». В синодальном переводе этот текст звучит несколько противоречиво, кажется повторением одного и того же. Но в оригинале, а Новый Завет первоначально был написан на греческом языке, в этом тексте используются два разных слова. В первое означает оценить и вынести приговор, вынести свою оценку. А второе слово, которое используется в этом тексте, означает осуждать. Поэтому его можно перевести следующим образом. Если бы мы могли правильно оценивать то, что мы делаем, и стремились давать оценку нашим поступкам, делам и словам, то тогда мы избежали бы осуждения. Вероятно, по той причине, что мы имели бы возможность исправить то, что неправильно, и по этой причине избежали бы осуждения. Есть еще один интересный текст, который говорит о суде над самим.

то уж тем более Бог должен будет нас осуждать, потому что Он видит гораздо больше грехов в нашей жизни, чем наша совесть. Но в оригинале нет фразы, указывающей на то, что Бог действует в согласии с тем голосом, который звучит в нашем сердце. Нет фразы «коль ми паче». Если мы ее уберем, то текст этот можно прочитать и следующим образом. «Если сердце осуждает нас, то Бог больше сердца нашего и знает все». И тогда смысл этого стиха может быть несколько иной. Что даже в тех случаях, когда мы чувствуем укоры совести, нам нужно помнить, что Бог больше этого. Он знает все в нашей жизни. И, возможно, Он не спешит осуждать нас, но ведет нас к тому, чтобы мы стали лучше и могли изменить свою жизнь. Итак, давайте попробуем соотнести эти три понятия. Совесть, суд над собой и чувство вины. Библейская модель преобразование духовной жизни выглядит следующим образом. Когда голос совести указывает мне на недостатки моей жизни, когда я произвожу суд над самим собой и прихожу к выводу, что те или иные мои действия неправильны, то следующим шагом должно для меня стать покаяние, которое очистит мою совесть. Но в реальной жизни бывает так, что третий шаг подменяется чем-то иным. И в этом случае чувство вины, которое может быть на предыдущих этапах синонимом голоса совести, в случае неправильного использования, оно может приносить вред. Тогда как в том случае, если в результате укоров совести я иду не к покаянию, а происходит подмена. Вместо покаяния я начинаю мучить и наказывать самого себя. То есть, другими словами, согласно моей природе, я склонен к тому, чтобы подменять труд над собой, которому призывает и ведет меня покаяние, я подменяю его самобичеванием, потому что это некий аналог пути наименьшего сопротивления, потому что это проще. Мне проще говорить о том, какой я плохой, вместо того, чтобы совершить реальные изменения в своей жизни. Интересный текст записан в послании к евреям, в 9 главе 14 тексте, где говорится о том, что Бог очистит совесть нашу от мертвых дел. Что можем мы понимать под выражением «мертвые дела»? Если мы посмотрим контекст 9 главы, то здесь речь идет о многочисленных жертвоприношениях, в которые потеряли свой смысл, потому что была принесена реальная, настоящая жертва Иисусом Христом. И в этом смысле мертвые дела, умершие дела могут быть представлены как сожаление о том, что уже давно-давно умерло. То есть так, в тех случаях, когда чувство вины не ведет меня к покаянию, а подменяет его, в этом случае оно начинает вести свою разрушительную деятельность. Можно провести аналог или сравнение. Если мы сравним чувство вины или голос совести в нашей жизни с чувством боли в физическом нашем теле, у чувства боли есть важнейшая функция. Это указывать нашему организму, что что-то не в порядке, что что-то нуждается в исправлении. И в тех случаях, когда способность чувствовать боль у человека нарушена, его ждет величайшая беда. Христианский автор Пол Брент описывает в своих книгах, что
известное заболевание проказа,

как раз связано с тем, что у человека перестают нормально функционировать нервные клетки, он перестает чувствовать боль. И тогда его организм идет по пути разрушения и смерти. Чувство вины несет важнейшую функцию. Она должна привести к изменению. Чувство боли ведет меня к врачу, который мог бы улучшить ситуацию, изменить ее и наладить мой организм. Но если возможности убрать источник боли в моей жизни нет, тогда чувство боли начинает разрушать меня изнутри. То, что предназначено было для спасения, начинает вести меня к гибели. Что-то подобное может произойти и с чувством вины. Его предназначение – привести меня к покаянию. Если же этого не происходит, то оно начинает разрушать мою духовную жизнь. Итак, какие практические выводы мы могли бы сделать из наших размышлений? Если мы чувствуем, что вина преследует нас неотступно, что нам нужно делать? Первое. Нам нужно разобраться с причиной. Что происходит? Почему? Что я сделал не так? И тогда, когда я нашел причину, мне нужно прилагать усилия к тому, чтобы исправить это. Если я не намерен что-либо исправлять, то мои сожаления тогда не имеют пользы. Даже если процесс исправления может длиться долго, годами, но тогда в ответ на голос совести я могу говорить себе: «Да, я знаю, что это плохо, но я продолжаю работать над этим. Я стараюсь измениться к лучшему. Мне нужно не подменить решение проблемы только лишь сожалением о нем». Но а как быть с ситуацией, когда я испытываю чувство вины из-за того, что уже исправить нельзя? Наверное, в этом случае мы могли бы говорить о так называемом купировании чувства вины. То есть нам в этом случае, когда мы не видим перспективы что-либо изменить, или, возможно, нас преследует чувство вины за то, что уже давно исправлено и изменено, то в этом случае мне стоит смотреть на него как на противника, который будет приносить мне вред, и противостоять ему верой. Верой в то, что Бог прощает и принимает меня, несмотря на мои поступки, как это было с апостолом Павлом. И Божий ответ на проблему чувства вины – это весть о благодати, о Божьем принятии. В послании к Римлянам во 2 главе 4 тексте мы читаем такие слова: «Благость Божья ведет тебя к покаянию». Именно в этом предназначение того чувства вины, которое мы слышим в своем сердце.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами. Спасибо за письма. В них я нашла новые интересные рецепты. И еще раз убедилась в том, что тема питания поистине бесконечна. Надеюсь, что и вы откроете сегодня нечто новое и вкусное для себя и своих близких.
4: Борщ. В кипящую воду добавить нарезанные соломкой картофель, капусту и 1 стакан вареной фасоли. 1 луковицу мелко нарезать. 1 морковь натереть на крупной терке. Пассеровать с 1 столовой ложкой растительного масла. Добавить в борщ. Помидоры 5-6 штук бланшировать. Протереть через сито. 1 вареную свеклу натереть на крупной терке. Добавить сок половины лимона. Протертые помидоры перемешать. Добавить в борщ 50 граммов чернослива и свекольную заправку. Посолить. Довести до кипения. Добавить 1 зубчик чеснока, чуть-чуть мяты и мелко нарезанную зелень. Вновь довести до кипения. Закрыть крышкой и дать постоять 10 минут.
3: У этого борща очень интересный аромат, хотя блюдо, казалось бы, давно всем известное.
4: Ризотто. 1 зубчик чеснока и 1 луковицу мелко нарезать. Пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. Затем добавить 200 граммов риса. Тщательно перемешать. Добавить немного кипятка. Варить без крышки. Когда рис набухнет, добавить остальную воду. Посолить. Периодически помешивать. В конце добавить 50 граммов натертого на крупной терке сыра. Перемешать, закрыть крышкой и выключить. Соус для ризотто. 1 зубчик чеснока и 0,5 килограмма лука мелко нарезать и пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. 5-6 штук помидор бланшировать, очистить от кожицы, нарезать, добавить в пассеровку, тушить до готовности. В конце добавить соль и базилик.
3: Надеюсь, в дальнейшем с вашей помощью открыть для себя новые рецепты вкусной и здоровой пищи.
5: Будьте здоровы и приятного аппетита!
3: Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
8: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы вновь рады вместе с вами изучать Святое Божье Слово. Наверняка каждый из вас слышал такой афоризм «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Так устроена наша жизнь, что слова играют очень важную роль в нашей жизни. Многие слова, которые мы сегодня произносим, оказывают то или иное влияние. Если вы посмотрите, то многие сегодня передачи построены на одном принципе – о том, чтобы сделать сенсацию. К сожалению, много современных телешоу говорят о том, чтобы люди его смотрели, нужен какой-либо скандал. Нужна какая-либо такая новость, которая сможет зацепить общество. И все больше и больше людей хотят хлеба и зрелищ. Все больше людей хотят услышать того, что они раньше не слышали. Поэтому многие люди на различных телепрограммах или на различных встречах выясняют отношения, ругаются, кричат, произносят такие слова, которые могут очень сильно обидеть и задеть человека. Вы знаете, что, живя в этом обществе, каждый из нас сталкивается с разными ситуациями. Наверняка каждый день каждый может услышать те слова, которые неприятны для него. Однажды я помню, когда мы ехали с одним таксистом и договорились о цене, с которой мы должны будем рассчитаться, у нас произошло небольшое недопонимание. И я помню, как этот таксист стал выражаться. Он стал говорить очень неприятные слова, но не только неприятные, а также нецензурные. После этого случая, когда я вышел на нужные мне остановки, через некоторое время я все-таки решил встретиться с этим таксистом, чтобы пообщаться и понять, почему же он делал такие непонятные действия. Когда же мы с ним встретились, и я рассказал о том, что он уже достаточно взрослый человек, и для его статуса и положения некультурно так ругаться. Вы знаете, его совесть пробудилась. И он тогда стал извиняться и говорить, почему так в его жизни происходит, почему случаются такие срывы. Я помню из этой истории, что, к сожалению, многие люди страдают сегодня одним недугом. И этот недуг называется речь. Но речь не только в смысле о том, какие мы можем произносить слова, но о том, как часто мы можем ранить других людей, о том, когда мы произносим нецензурную речь, когда мы произносим оскорбляющую речь, когда наша речь выходит за рамки допустимого. Сегодня многие молодые люди, ну и, пожалуй, даже самые зрелые, и, может быть, уже в преклонном возрасте, позволяют себе говорить такие вещи, которые очень являются неприятными. Я помню одну семью, которую мне удалось посетить, они были достаточно уже пожилыми. Так вот, отец семейства всю свою жизнь смотрел телевизор, и, как я понял, главной задачей было обсуждать те новости, которые там проходили. Но вы знаете, когда я попал в эту семью, я понял, что там невозможно находиться. Всю свою жизнь он ругался нецензурной речью. Когда же я к нему пришел, он не останавливался. И этого человека ничем нельзя было остановить. И я понял, что люди, которые сегодня находятся рядом с ним, они страдают. Приятно ли вам сегодня находиться в таком обществе? Приятно ли слышать такие слова? Я думаю, что нет. Эти слова не пробуждают каких-то высоких чувств, они не вызывают к совести человека. Наоборот, очень часто они вызывают обратную реакцию, реакция, которая желает отторгнуть этого человека. Но, к сожалению, в разговорной речи для многих это стало обиходом. И многие люди говорят, что я не могу по-нормальному говорить, потому что я не смогу правильно выражаться. А вот если я буду так выяснять отношения, буду так выражать свою речь, то тогда люди меня поймут. Но какой зачастую это является ошибкой? Давайте вместе с вами откроем Священное Писание и посмотрим о том, что сегодня Библия говорит нам о нашей речи. В книге Притчи, 13 глава, в 3 стихе сказано: «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает рот свой, тому беда». Посмотрите, как интересно говорится, что тот, кто хранит свою речь, то хранит свои уста, тот бережет свою жизнь. Вы знаете, что очень многие люди расплатились жизнью лишь потому, что они не следили за своими словами. У очень многих людей есть такое понятие о том, что ты должен следить за теми словами, которые ты выражаешь, потому что однажды тебе придется дать ответ. Сегодня очень популярно в интернете, когда, может быть, современные блогеры или люди записывают видеообращение и на расстоянии говорят очень неприятные слова. Но зачастую такое обращение заканчивается печальными последствиями. Тогда, когда люди, к которым это обращалось, все-таки приезжают и в реальной жизни находят этих людей. Поэтому очень мудрый Соломон, он говорит о том, что береги свою речь, не произноси ненужного, не нужно устраивать того, что принесет тебе беду. Давайте еще посмотрим несколько текстов. Книга Притчи, 25 глава, 24 текст. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Смотрите, какая интересная деталь. Человек говорит о том, что лучше куда-то далеко уйти, даже забраться на саму крышу дома, чем жить в хорошем, обеспеченном доме, но с человеком, который все время вызывает негатив, человеком, который все время что-то ворчит, который человек все время чем-то недоволен. Знаете, мне не раз приходилось выслушивать истории мужчин, так и женщин, когда они рассказывали о своих супругах или супруге, который постоянно чем-то недоволен, который постоянно в чем-то не устраивает. Одна молодая женщина пришла к пастору и сказала: «Вы знаете, я хочу развестись со своим мужем. Я больше не могу с ним жить». Когда она стала беседовать с этим священнослужителем, тогда он дал ей один совет. «Пожалуйста, на листке бумаги запиши 10 положительных качеств твоего мужа и каждый день называй по одному качеству этого человека». Когда же женщина удивительно посмотрела на пастора, она сказала: «Вы знаете, я не смогу найти в нем ни одного положительного качества». Но он сказал: «Все-таки это твое задание, которое тебе необходимо выполнить. И через 3 месяца ты должна ко мне прийти, и тогда мы уже поговорим о твоем разводе». Что вы думаете произошло? Эта женщина пришла, села за стол, достала листок бумаги, ручку и стала пытаться найти положительные качества своего мужа. Очень долго она сидела, много раз она рвала этот листок, много раз отбрасывала ручку и говорила: «Я не могу в нем ничего найти положительного». Но все-таки через некоторое время, стиснув зубы, она нашла 4 качества, которые в процессе дальнейшего времени она озвучила своему мужу. Так постепенно она стала находить еще другие качества, и в итоге она нашла эти 10 качеств. Ровно через 3 месяца она пришла к пастору, с которым она до этого беседовала. Когда пастор ее встретил, он спросил: «Ну что, ты готова разводиться?» Она сказала: «Вы знаете, пастор, это время очень сильно изменило меня. В моем муже я нашла столько положительного, столько хорошего, того, что раньше я не видела. И я хочу быть и оставаться его женой». Так очень часто наши слова, наша речь влияет на других и может оказывать очень большое влияние. Давайте посмотрим еще. Книга Притчи, 26 глава, 4 текст. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Посмотрите, как говорится, что если ты встречаешь неразумного человека, или человек, который вызывает тебя на спор, или человек, который, может быть, ругается некрасивыми словами, тебе не нужно ему отвечать. Лучшее, что ты можешь сделать, это уйти либо промолчать, но не вступать в этот диалог. Потому что, когда ты начинаешь говорить с таким человеком, ты можешь зайти на ту территорию, с которой ты не справишься. Ты можешь стать самим таким же человеком, и тебе трудно будет очень исправить свои слова. Поэтому мудрый Соломон говорит: не отвечай ему, лучше уйди, лучше подумай о другом, но не становись таким. Посмотрите, в этой же главе, но в 24 стихе сказано: «Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство». Вот так через наши слова, через наши уста человек может что-то замышлять. То есть уста могут быть как и облагораживающим веществом, так и тем веществом, которое нас огорчает. И очень зачастую люди могут скрыть свои коварные помыслы, но создавать внешний привлекательный вид. Послушайте, притча 27 глава с 5 стиха. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь, искренний укоризный от любящего и лживый поцелуй ненавидящего». Как часто люди своими словами могут делать совсем не те действия, которые они делают. Вы помните, что один из учеников Христа, Иуда, предал как раз своего учителя. Он очень хорошо говорил при людях о нем, но в его сердце была коварная зависть и коварный умысел. И когда случилось то, что должно было уже произойти, Иуда поцеловал своего учителя в Гефсиманском саду, тем самым обозначив, что это тот, которого он предает. Как важно сегодня следить за нашей речью и поступать правильно. Не зря апостол Иаков в своем послании оставил нам очень интересное наставление. Давайте с вами откроем его. 3 глава, 1 текст. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Посмотрите, как он говорит, что человек, который не согрешает в слове, это совершенный человек. Как трудно сегодня найти подобного человека. Каждый из нас может ошибаться, но человек, не согрешающий в слове, является совершенным. Можно ли этого достичь? Большой вопрос. Но давайте вместе с вами еще посмотрим, что нам оставляет Иаков. «Вот мы влагаем удила в рот коня, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильны ветрами, носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся, и морских животных укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Посмотрите, не кажется ли вам эти слова очень трагичными или печальными? Или, может быть, вы скажете, они надуманные? Но если вы внимательно проанализируете свою жизнь и жизнь людей, с которыми вы видитесь, или того общества, в котором вы находитесь, вы можете понять, что как часто сегодня язык становится большим злом. Особенно в наше время, когда сегодня популярен обмен через социальные сети. Как я уже говорил, многие блогеры сегодня выпускают ряд видеозаписей, где рассказывают о своем мнении или пишут текст о том или другом человеке. И зачастую эти слова могут очень сильно оскорблять окружающих людей. Знаете, я вспоминаю историю одной девушки, которая была больна раком. Но эта девушка была очень красивой, она очень хорошо выглядела. И когда в одной из своих социальных сетей она выставила фотографию с просьбой о том, чтобы ей собрали деньги, вы знаете, в ответ на помощь к ней, на сочувствие, она увидела и услышала другое. Многие люди стали обвинять ее в обмане. Они стали ругаться. Они стали нецензурно выражаться. Они стали говорить, она врет, она обманывает. Посмотрите, как она хорошо одета, как она выглядит. Такой человек не может болеть. Это все обман. Вы знаете, девушка несколько раз пыталась обратиться ко всему обществу этой социальной сети. Она пыталась доказать, что она действительно болеет, показывала справки, те документы, которые дали ей врачи. Но ей так и никто не поверил. И в результате эта девушка не смогла собрать необходимую сумму для своей операции, и, к сожалению, ее не стало. Только тогда люди поняли, что они совершили великую ошибку, что они были неправы. Но как они поняли? Какой ценой далось их понимание? Ценой смерти человека, ценой ухода, разочарования. Посмотрите, как часто язык, к сожалению, становится очень печальным фактором нашей жизни. Апостол Иаков говорит, «Им благословляем Бога, и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть». Вы знаете, Яков говорит, что не может быть такого. Не может, чтобы ты произносил и благословение, и проклятие. Человек, подумай, на каком пути ты находишься и что ты делаешь. Совсем недавно я наблюдал одну интересную картину. В одном большом магазине подошла молодая семья. Как я понял, эти молодые люди испытывали несколько своих принципов. Точнее, они их придерживались. Я понял, что эти люди были верующими, и у одного из продавцов они спросили, а где есть пища, которую им можно в употреблении? То есть это пища определенного характера, она освященная, она является правильной. Но когда они обратились к продавцу, я не знаю, по каким обстоятельствам этот продавец промолчал. Тогда они еще несколько раз повторили свою просьбу, на что опять он промолчал. И в тот момент, когда они несколько раз произносили эту фразу, отец семейства, с которым находилась рядом его жена, его дети, стал ругаться на этого продавца. Но стал не только на него ругаться, но и произносить очень неприятные слова. Он стал произносить нецензурную речь. Когда я наблюдал за всей этой картиной, меня удивило, что человек, исповедующий определенные принципы, заботящийся о своем здоровье, ища правильную пищу и соблюдающий правильные традиции, вдруг в одночасье поменялся, говоря об другом человеке, очень некрасиво. Об этом Иаков и говорит нам, о том, что течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и с мудрой кротостью. Посмотрите, как Иаков продолжает свою мысль. Если вы сегодня мудры, если вы сегодня добры, докажите это своим делом. Докажите это своими поступками и своими словами. Можете ли вы из своих уст произносить что-то нехорошее и оправдывать это тем, что вы доносите нужную информацию до человека? Знаете, слова наши определяют будущее, как ни странно. И именно слова могут сделать очень многое для каждого из нас. Мы не раз с вами говорили о известной всем нам истории Титаника. История, когда люди потерпели сильнейшее кораблекрушение. Но вы знаете, что тому способствовало несколько факторов. Недавно совсем выяснили одну интересную деталь. Оказывается, один из радистов, который находился в этом корабле, занимался определенным бизнесом. Тогда не было сотовых телефонов, спутниковой связи, интернета, когда люди сегодня в свободном доступе, находясь на корабле и даже на самолете, могут через интернет общаться. Поэтому единственным средством общения были радисты, которые могли печатать маленькие записки через азбуку Морзе. Так вот, многие люди первого класса приходили к таким радистам, приносили свои слова, те записки, которые они хотели передать своим родственникам, друзьям, знакомым, о том, как все у них хорошо, как они прекрасно проводят время. И один из радистов занимался этим промыслом. Конечно, он получал сотни записок. За каждую записку у него была определенная цена. В это время он очень сильно разбогател. Но вот однажды, когда «Титаник» шел по заданному курсу, другие радисты, которые находились вдалеке, имели информацию о том, что на этом пути есть опасности, есть айсберг, с которым может «Титаник» столкнуться. Они писали это срочное сообщение о том, что вам нужно изменить свой курс, вам нужно поменять свое направление. Но вы знаете, этот радист настолько сильно увлекся своим бизнесом, своим промыслом, что на просьбу других людей о очень печальном и страшном сообщении, об предупреждающей опасности, он ответил следующими словами: «Заткнись, я занят». Очень многие люди сегодня каким-либо словом могут сказать очень неприятное. Они могут сказать то, что ранит другого человека, то, что его остановит. Но это может стать поворотным случаем в судьбе этого человека. Почему Иаков и предупреждает нас, что если ты сегодня мудр, если ты считаешь себя правильным, или, может быть, ты ведешь неправильный образ жизни, но ты пытаешься исправиться, начни со своей речи. Начни менять свои слова, потому что очень часто это является действием наших мыслей, наших чувств. Измени сегодня свое сердце с Господом. Отдай это сердце Богу, и Господь поможет тебе поменять твои уста. Иаков, продолжая свое размышление, говорит: «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Посмотрите, как он говорит, что если в вашем сердце есть сварливость, есть зависть, есть какое-то недоброе чувство, то не стоит это переносить на истину. Не стоит говорить о том, что вы исповедуете, но на самом деле не делаете своим поведением. К сожалению, из-за этого очень часто разочаруются люди. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастная и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть Иаков, заканчивая свою мысль, говорит о том, что этот плод добра, этот мир сеется у тех людей, которые принимают это свыше. Когда мы имеем отношение с Господом, когда мы читаем Священное Писание, когда мы обращаемся в молитве, наша речь, она будет меняться. Наши мысли, чувства, они будут исходить свыше. Вы сразу заметите, что человек меняет свое поведение. Я не раз слышал о тех людях, которые принимали Христа своим личным спасителем, и это было заметно для окружающих и для других. Но больше всего я хочу сказать, что каждое слово имеет сегодня определенное влияние для окружающих людей. Как часто, когда дети идут своими родителями, они становятся их примером. Если сегодня вы как родитель, отец или мать, являетесь хорошим началом для своего ребенка, если у вас сегодня правильная речь, если она чистая, если ваше доброе поведение замечают окружающие люди, какое это будет благо для ваших детей, какое это будет большое для них благословение. Как часто сегодня мы можем поддерживать и людей, которые сегодня нуждаются в определенной поддержке, говоря им добрые, положительные слова. Один человек имел большую компанию. И вот, когда он уже достиг определенного статуса и возраста, он прошел один тренинг по общению с людьми. Тогда впервые на этом семинаре он узнал о том, что все слова имеют определенное влияние. Тогда он задумался о том, как он общается с людьми. И он решил сделать для себя один эксперимент. Он решил вдохновлять людей. Он решил поменять свои отношения. И каждый раз, встречаясь с каким-либо человеком, со своим подчиненным, знакомым, коллегой или с человеком, который находился на улице, он хотел принести что-то лучшее, что-то полезное, что-то доброе для него. Так он делал на протяжении долгого времени, пока этот принцип окончательно не вошел в его жизнь. Представьте себе, что однажды на работе, когда он увидел одного из своих работников, он стал замечать, что этот человек очень грустный, что этот человек очень подавленный, что этот человек как-то себя по-особенному ведет. И вот однажды, подойдя к нему, он сказал: «Друг, ты так важен для меня, ты так ценен моей команде и компании, что я очень ценю, что каждый день ты приходишь на эту работу и выполняешь свою функцию». Вы знаете, после этих слов человек изменился. Как выяснилось потом, незадолго до их разговора, этот человек купил себе пистолет для того, чтобы покончить жизнь самоубийством, потому что он потерял всякую надежду в этой жизни. Он уже не видел большого смысла, очень много разочарований, трудностей он испытал. И он даже не находил ни одного человека, который бы имел с ним полноценные отношения, мог с ним дружить, поддержать. Но вот в один из вечеров, когда он был на своей работе, он никогда не ожидал, что его начальник, его работодатель подойдет к нему и просто его поддержит, просто его вдохновит и скажет, что он ценен для него. Вы знаете, что произошло с этим человеком? Вскоре временем вся его жизнь поменялась, и он решил продать то орудие смерти, которое для себя купил. Когда он его продал, он купил хорошую игровую приставку и принес своему начальнику. И он сказал: «Вы знаете, это мой вам подарок. Спасибо вам за то, что вы спасли мою жизнь». Конечно, это был очень необычный подарок для этого начальника, но все-таки это была та любовь, которую тот человек мог проявить к нему. Друзья, мы сегодня не знаем, как наши слова могут повлиять на кого-либо. Может быть, сегодня вы будете проходить мимо какого-либо человека, и у этого человека будет отсутствовать надежда. Но ваше слово, ваша поддержка может его вдохновить. Может быть, сегодня кто-то из вашего окружения испытывает боль, а может быть, испытывает большое затруднение в каком-то жизненно важном вопросе. И вы можете стать поддержкой. Вы можете стать той надеждой и тем благословением, которое может изменить эту жизнь того человека. Мне сегодня хочется вам пожелать, чтобы каждый из нас мог следить за своей речью, чтобы наши слова, они приносили пользу, они были благоуханием, чтобы, общаясь с нами, люди хотели находиться в нашем обществе и иметь это общение, чтобы люди хотели иметь встречи вместе с вами, со мной и с другими людьми. И чтобы наше сегодня общество, оно менялось, оно шло к лучшему, и оно имело то благословение, которое Господь приготовил. Потому что каждое наше слово может стать большой радостью для окружающих нас людей. Помните о том, что Господь благословил наши уста, благословил нашу речь. И если сегодня, каждый день вместе с вами мы будем поучаться Слове Божьем, то Господь нам даст правильные уста, которые будут источать мед, благоухание и приятные слова для окружающих нас людей. Да благословит вас Господь!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь.
1: Дело всей жизни. Джероламо Савонарола.
2: Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1452 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым.

0: всегда глубоко волновала его. В одном из твоих юношеских стихов Савонарола писал:
1: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы, и где нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда, надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
0: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминика. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
1: «Что побудило меня вступить в монастырь, это страшное ничтожество света и испорченность людей, разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
0: Став монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно, не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике. В своих проповедях Савонарола также обличал высшее духовенство и светских правителей, призванных служить примером для низших классов, но запятнавших себя предательствами, убийствами и развратом.
1: «Я вижу прелатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви. Проповедники проповедуют пустое тщеславие. Служители религии отдаются всяким излишествам. Отцы и матери дурно воспитывают детей. Князья давят народы, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе. Женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу. Слово Божие в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих».
0: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа сменил тактику и предложил Савонароле сан кардинала, если, конечно же, он изменит тон своих проповедей.

0: На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
1: Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ – проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой.
0: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
1: У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все. И еще толкуют об отлучении.
0: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатые молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской сеньоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он, не выдерживая мук, подписывал все, что его заставляли подписать. Но потом отказывался от своих показаний. Собравшийся вскоре суд приговорил Савонаролу и двух его ближайших сподвижников, Доминика и Сильвестра, к сожжению на костре. Казнь состоялась 23 мая 1498 года. Все трое сначала были повешены, а потом сожжены. Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно из его размышлений.
1: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
2: Дело всей жизни. Джероламо Савонарола.
0: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам, что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия, как отдельный человек, так и целое общество, неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Вот такой любопытный вопрос мне задали однажды. Спасется ли человек, который никогда не слышал евангельскую весть? Правда? Интересно. Давайте попробуем подумать. Действительно, в жизни есть такие случаи, когда люди никогда не слышали благую весть, Евангелие, и они умерли. Например, это все люди, которые жили до рождения Иисуса Христа. Второй пример. Есть люди, которые жили на каких-то там отдаленных островах, и про них христиане даже и знать не знали. Они жили длительное время, умирали, рождались, умирали, рождались. И до них благая весть так и не дошла. Вопрос. Вот два примера. О чем могут говорить? Действительно ли Бог спасет только тех, которые услышал благую весть и в нее поверил? Или же все-таки Он как-то по своей любви, благости и милости совершит спасение, учитывая какие-то обстоятельства, сердце человека, мотивы человека, да, его совесть и так далее. Именно тех людей, категории людей, которые либо жили до Христа и умерли, либо к которым никогда христиане так и не пришли и благую весть не донесли. Таких примеров много. Когда мы размышляем над этим вопросом, мы можем вспомнить послание апостола Павла к римлянам, вторую главу, и прочитаем, давайте, с 12 по 16 текст. Здесь апостол Павел пытается размышлять над вопросом, кто же все-таки спасется, да, и говорит: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут». То есть у людей не было какого-то закона Божьего, да, они не имели этого закона, но согрешили. Павел говорит, что погибнут. Дальше. «А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». То есть, получается, люди, которые знали закон, но его нарушили, тоже будут под осуждением. И дальше Павел рассуждает: «Потому что не слушатели закона праведные пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». То есть, получается, оправдан будет перед Богом человек, который знает закон и его соблюдает. Но дальше Павел делает некое исключение. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон». То есть что хочет сказать апостол Павел? Что в людях, которые могли не услышать благой вести, не знать Божьего закона и знать каких-то норм или правил, да, христианской веры, внутренне они могли иметь эту тягу и стремление к добру и к свету. И Павел здесь этот момент отмечает, что есть такие ситуации, когда язычники, не имея закона, тем не менее делают законы, то есть поступают, по сути, как бы по правде, и они угодны в этом плане Богу. Так вот, что дальше говорит Павел? «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одно другое». Да, понятно, что нравственные вопросы, которые нам приходится решать, они всегда перестают перед любым человеком. Да? И совесть, она тоже, это важный такой нашей жизни путеводитель, который иногда помогает нам разобраться в каких-то тонкостях морали и этики. Да? Но тем не менее, вот Павел здесь как раз показывает такую группу людей, которые могли не слышать благую весть, но погибли. И тогда возникает вопрос, спасет ли их Бог? Вот здесь апостол Павел говорит, что Бог будет учитывать что именно? Давайте читать дальше. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». То есть Бог будет смотреть на то, как жил человек в соответствии с тем светом, которым был дарован. Даже если он не слышал о Евангелии, не слышал о Христе, он, Бог, будет учитывать то, как человек жил в соответствии с тем, что ему было открыто. Да? И, например, если мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, первую главу, где евангелист Иоанн так и говорит, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это значит, что Бог дает человеку какой-то маленький лучик света. который его влечет к познанию Бога. И человек может задумываться. И вот в той сфере или в тех этических нормах, в тех правилах, в той жизни, в которой он жил, и так он поступал в соответствии с этим светом, Бог и будет определять его жизнь, качество его жизни. Будет он угоден ему или не будет угоден. Важно понимать, что Бог милостивый, что Бог справедливый, мудрый и знает больше обстоятельств нашей жизни, чем знаем мы. И это его решение, и это его будет выбор –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться решать проблему путем расслабляющего дыхания. Возможно, вы уже заметили, что в момент серьезного стресса вы начинаете сами автоматически глубоко дышать. Так особенно делают наши дети, когда хотят плакать. Порой сильное переживание сопровождается на протяжении дня глубокими вздохами. Организм как бы хочет помочь нам завести механизм, снимающий стресс. Давайте же сегодня познакомимся с глубоким дыханием, которое само по себе будет помогать нам в этом. Начнем с брюшного дыхания. Что такое брюшное дыхание? При брюшном дыхании во время вдоха, соответственно, самого названия работает брюшная полость, а не грудь. Да? Мы чувствуем разницу. Грудная полость, брюшная полость. И вот Роберт Эллиот, профессор кардиологии в медицинском центре университета штата Небраска, он же директор медицинской противострессовой службы в этом городе, объясняет ценность брюшного дыхания для управления стрессом следующим образом. Грудное дыхание, которое наиболее распространено, как правило, частое и поверхностное. Особенно это происходит при стрессе. Однако же медленные, размеренные и глубокие вдохи и выдохи, они наоборот характерны для брюшного дыхания и сопряжены с физическим покоем. Так вот, когда люди переключаются с грудного дыхания на брюшное дыхание, на время их эмоциональное и физическое тягостное состояние значительно улучшается. А вот еще другая информация по поводу брюшного дыхания. Доктор Глен Ширалди из университета штата Мэриленд, где можно получить докторскую степень в области управления стрессом, он сообщает в своей книге «Расслабляющие факторы». Брюшной тип дыхания – он стимулирует блуждающий нерв, именно тот, что основательно расслабляет наше тело. Нам остается только потренировать глубокое, правильное брюшное дыхание, дыхание с помощью живота и применить его как часть нашей профилактики стресса. И автор книги «Перерыв на ходу», который я упомянул выше, этот прием включает в себя 14 секунд. Давайте попробуем сделать этот дыхательный треугольник, который будет включать в себя 14 секунд. Итак, глубокий вдох у нас должен совершаться через нос, носовую полость. В течение приблизительно 4 секунд мы должны совершить глубокий вдох. Давайте потренируемся с вами. 4 секунды. Засекайте. Раз, два, три, четыре. 4 секунды мы делаем медленный вдох. Затем мы задерживаем наше дыхание в течение 4 секунд. И далее совершаем медленный выдох. При этом медленный выдох у нас будет составлять уже 6 секунд. Вот такое нехитрое упражнение поможет успокоить расстроенные нервы. Давайте потренируемся с этим дыханием. Итак, мы вдыхаем глубоко через нос 4 секунды. Живот в этот момент растягивается. Задерживаем дыхание. А теперь попробуйте выдохнуть, но не 4 секунды, а уже 6 секунд. Живот втягивается у нас максимально, втягивается. Все, мы совершили правильное глубокое дыхание. И если у вас зашумело в голове или появилось головокружение, не беспокойтесь. Это пройдет со временем. С увеличением и с применением частого глубокого дыхания мы получаем объективно новое, совершенно идеальное физиологическое дыхание, которое само по себе помогает нам правильно научиться дышать. Большой помощью для вашего глубокого дыхания будет простой воздушный шарик, который вы можете купить буквально везде. Что вы делаете в данном случае? Вы стараетесь вдохнуть воздуха, вдохнуть именно животом. Вдыхаете так, как было сейчас представлено, 4 секунды мы вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем. А теперь выдохнуть надо в шарик. Шесть секунд. Максимальный выдох. Для того, чтобы наше дыхание тренировалось все больше и больше, мы используем для этого воздушный шар. Выдыхаем. И опять попробуем вдохнуть. Постарайтесь при выдохе максимально выдохнуть всей частью брюшного отдела. При этом работает ваша диафрагма, самый большой, качественный орган, созданный для правильного глубокого дыхания. Если вы изрядно покушаете, то правильное глубокое дыхание у вас может не получиться, потому что брюшная полость, она будет напряжена, она не сможет полноценно работать из-за того, что ваш живот заполнен пищей. Подождите немного и постарайтесь в течение дня сделать 3-4 раза по 10 подходов. И если вы станете проделать это несколько раз в день, то заметите, как ваше состояние начинает улучшаться. Как будто бы вы получаете полноценный кислород. В действительности проблема порой у людей не каким воздухом они дышат, хотя это тоже важно, но как правильно они дышат. Ожидая кого-то, вы можете уединиться и проделать очередную порцию правильного глубокого дыхания. Это вам по-настоящему поможет. Это даст вам предупреждающий фактор для того, чтобы стресс у вас не возник. В то же самое время, выполняя физические упражнения, вы тоже выполняете правильное глубокое дыхание. В то же самое время помните, что очень многие системы, которые помогают человеку справиться с контролем стресса, всегда имеют в своем арсенале правильное глубокое дыхание, тренируя которое вы можете быть свободным от стресса и в результате этого не пострадать от своих вредных привычек. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Раз ко Христу в ночи пришел, осторожно ступая, в дом, где свет. Полуношник явился. И верному мужу Иисус о сиянии дивном крещения поведал. Возвеселил своим словом пришельца в ночи Никодима. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете».
3: В какое время суток вы обычно молитесь, беседуете с Богом? Рано утром, днем или поздно вечером? А о чем вы с Ним разговариваете? Никодим пришел к Иисусу поздно ночью. Почему именно в это время? Мне кажется, потому что Никодим, как и многие мужчины, понимали, что отношение с Богом – это нечто внутреннее, глубокое, ночное, а не внешнее, показное, дневное. Никодим был из тех, кто не переставал искать смысл своей жизни даже ночью, пока все другие спали. Никодим прожил жизнь, он занимал почетное место в обществе. Уверен, он был богатым человеком, но, как оказалось, он не понял самого главного. Он не понял того, что человек рождается не только для того, чтобы состояться и найти свое место в жизни. Какими бы странными ни казались слова Иисуса, рождение свыше – это событие, в котором человек обретает подлинный смысл своей жизни. Быть может, где-то глубоко внутри Никодим понимал, что ему чего-то не хватает, что он еще чего-то не успел сделать в жизни. И, наверное, уже несколько лет подряд он засыпал с этой мыслью. Однако настал момент, когда он не смог уже спокойно спать. И тут он услышал о молодом учителе из Назарета. «Может быть, он подскажет, чего мне не хватает?» – подумал Никодим. «Истинно, истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Должно вам родиться свыше». Что это за рождение свыше? И что значит родиться от воды и духа? Ряд ученых-богословов считает, что рождение от воды и духа – это водное крещение, в котором совершается таинство. Человек в водной могиле оставляет свои грехи и воскресает для новой жизни. Однако не стоит забывать, что опыт рождения напрямую связан с родителями. Без отца и матери рождение ребенка невозможно. Если каждый из нас пережил опыт земного рождения, то далеко не все пережили опыт рождения свыше. У большинства из нас есть земные родители. Но далеко не каждый из нас признал Бога своим отцом. Опыт усыновления, признание Бога своим отцом – это и есть рождение свыше. Бог перестает быть злым, чуждым, безличностным, но благодаря тому, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, Бог становится близким, любящим. Бог становится отцом. Никодим мучился от того, что его вере не хватало таких отношений. В его религии был Бог, но его душа жаждала отношений с любящим отцом. Благодаря Иисусу он понял это, и благодаря Иисусу он пережил опыт усыновления. В какое время суток вы собираетесь молиться или беседовать с Богом? А о чем вы будете говорить с Ним? Мне кажется, ночь – это лучшее время для общения с Отцом, а тема рождения свыше актуальна в любое время.